превратились во всеобщие и повсеместные гонения. Христианство окончательно восторжествовало. У Господа оказались свои пути борьбы и спасения и обновления церкви и человечества, пути дотоле человечеству неизвестные. Не потому ли христианство победило, что его сила и сокровенное благо, о котором говорит Тертуллиан, не оскудевает в преследованиях, а наоборот, судя по плодам гонений, растет? Не заключен ли в природе подлинного христианства рост через страдание, борьбу и подвиг? И крест не залог ли его победы? Для чего я сам себя предал на смерть, в огонь, на меч, на растерзание зверям? Нет, не напрасно, восклицает по собственному опыту святой Игнатий Богоносец, который один из первых вступил в борьбу и удостоился, по его словам, послужить к славе Божией. Кто подле меча, подле Бога. Кто посреди зверей, посреди Бога. Только бы это было во имя Иисуса Христа, чтобы участвовать в Его страданиях. Я терплю все это, и Он укрепляет меня. В своих страданиях христиане приближались к Богу, и Бог был подле них. А это было целью их жизни, их сокровенной силой. Углубившись опытно и умозрительно в законы жизни христианской, святой Игнатий приходит к такому выводу: там нет подлинной жизни Христовой, где нет, по крайней мере, готовности добровольно умереть по образу страдания Его. Нужно присмотреться к личности и мысли святого Игнатия Богоносца, второго после апостолов епископа Антиохии Сирийской, чтобы многое понять в жизни церкви II и III веков, да и вообще в жизни церковной всех веков. Святой Игнатий, силою пламенного духа в нем раскрывшегося, показал, что должным образом принятое гонение со всеми его ужасами вплоть до смерти не только не ослабляет христианство, но служит лучшим для него путем очиститься и достигать своего высшего сокровенного блага, достигать Христа. Христиане — ветви креста. А Богом внушенный завет, который святой Игнатий оставил церкви, устранял самое уязвимое, что было в христианском обществе. Идя на смерть, он писал церквам: «Дух возвестил мне», говоря так: «Без епископа ничего не делайте. Любите единение, бегайте разделений». Против попыток внести в церковь разделение, дух мирского умствования и любопрения философских школ с плодами его, ересями и расколами, он научал во образ нетления, то есть отражал на земле вечное божественное единство. Но мы еще мало сказали о самом святом Игнатии.

Его второе имя или прозвище было «Богоносец». Есть предание, записанное Анастасием Библиотекарем и Симеоном Метафрастом, что он был тот ребенок, которого Спаситель, обняв, поставил в пример ученикам и благословил. Отсюда имя «Богоносец», в смысле «Богом носимый». В его собственных посланиях нет на это указаний, но «Богоносцем» он себя называет. Сохранилось 7 его посланий, если не считать еще 8, подлинность которых требует особого рассмотрения. Послания эти знакомят нас с епископом Антиохии уже на пути к смерти. Он уже не молод, он знаменит в церквах. Вероятно, известность эта и привела его к смерти, к осуждению его Троянам. Всей своей личностью, своей мыслью и влиянием святой Игнатий продолжал в церквах и прежде всего в церкви Малой Азии дело апостола Иоанна, дело единения. Он так о себе и сам говорит: «Я делал свое дело, как человек, предназначенный к единению». И в раскрытии учения о Христе, воплотившемся Слове Божием, в нем чувствуется прежде всего ученик апостола Иоанна. Не напрасно называет он Эфесин, среди которых жил и учил апостол Иоанн, своими соучениками того апостола, которому они вместе внимали. О времени, предшествующем осуждению святого Игнатия, самое, по-видимому, достоверное, чем мы располагаем, это краткий рассказ мученических актов в так называемой антиохийской редакции. Мученические акты сообщают об Антиохии следующее. Святой Игнатий, ученик апостола Иоанна, правил антиохийской церковью как мудрый кормчий. С большой осторожностью вел он свой корабль посреди бурь, противоборствовал им то молитвою и постом, то силою слова, то чистотою своего учения. Видя, наконец, успокоение от бури, он благодарил Бога за тишину, которой пользовалась церковь. Но он казался недоволен собой, упрекал себя в малой любви к Иисусу Христу. Он воздыхал о мученичестве и был убежден, что только мученическая смерть могла его сделать достойным приближения к Богу, которому он служил. Сохранилось предание, в котором говорится, что святым Игнатием введено было антифонное пение в церквах Антиохии. Ему было видение, что так славит Святую Троицу ангелы на небе. Его любовь к пению сквозит в его посланиях. Он любит музыкальные образы. И даже говоря о своей предстоящей смерти, он выражает римлянам, среди которых готовился умереть, одно предсмертное желание: «Не делайте для меня ничего более, как чтобы я был заклан теперь, когда жертвенник уже готов. И тогда составите любовью хор и воспойте хвалебную песнь Отцу во Христе Иисусе, что Бог удостоил епископа Сирии призвать с востока на запад. Прекрасно мне закатиться от мира к Богу, чтобы в нем мне воссиять». Частым общим молитвам, как частому соединению в единой Евхаристии, он придавал великое значение для созидания христианского духа. Так, руководя Антиохийской церковью, он дожил до времен Трояна. Мы знаем по переписке правителя Вифинии Плиния и императора Трояна, что Троян сам не преследовал христиан, вернее, не разыскивал. Но если кто-нибудь доносил на христианина, он считал своим долгом предавать этого христианина казни. Неудивительно, что в Антиохии, в этом старом и крупном центре христиан, нашелся враг и доносчик на христиан, и прежде всего на знаменитого главу христиан, святого Игнатия. И вот, согласно преданию,
и в соответствии с исторической обстановкой сам император Троян судит святого Игнатия. Встреча произошла между 105 и 115 годом. Троян незадолго до того настойчиво возобновлял воспрещение всяких тайных обществ, гетерий и собраний. Христиане под руководством святого Игнатия самим своим существованием и своими богослужениями неизбежно и постоянно нарушали это предписание императора, которым он очень дорожил. Соответственно этому мученические акты передают такой разговор святого Игнатия и императора Трояна. «Троян, кто ты, злой демон, что стараешься нарушить наши законы, да и других убеждаешь к тому же, чтобы они погибли несчастно?» «Никто, — отвечал святой Игнатий, — не называет богоносца злым демоном. Злые духи бегут от рабов Божиих. Если же ты называешь меня злым для этих демонов, потому что я неприятен им, я согласен. Имея Христа, пренебесного Царя, я разрушаю их сети». «А кто такой, — спросил Троян, — богоносец?» «Тот, кто имеет Христа в сердце своем», — отвечал Игнатий. «Разве мы, думаешь ты, не имеем в душе богов, которые помогают нам против врагов?» «Ты заблуждаешься, называя египетских демонов богами. Один есть Бог, сотворивший небо и землю, море и все, что в них, и един Христос Иисус, единородный Сын Божий, который да будет ко мне милостив». «Ты говоришь о распятом при Понтии Пилате?» «Да, о том, — отвечал святой Игнатий, — который распял на кресте мой грех вместе с виновником его и всю демонскую лесть, всю злобу осудил и поверг к ногам тех, кто носил его в сердце». «Итак ты носишь в себе распятого?» «Да, ношу, ибо написано: вселюся в них и похожду». Троян произнес следующий приговор: «Повелеваем Игнатия, который говорит, что носит в себе распятого, отвести в оковах в Рим под воинскую стражу и там предать на съедение зверям для забавы народа». В этом кратком разговоре сжато и верно обрисовываются беседующие. Замечания Трояна и его приговор казались, вероятно, ему, уверенному в себе римлянину, исчерпывающими дело. В ответ на исповедание святым Игнатием христианства Троян только уточнил, что это вера в распятого недавно римским чиновником преступника. В ответ на уверенность в помощь носимого в себе распятого, приговор, по мнению Трояна, обнаруживал бессилие христианской веры и ее Бога. Встретились два самых замечательных в этом поколении представителя церкви и мира и разошлись, чтобы пойти каждый по своей дороге. Святой Игнатий, выслушав приговор, воскликнул с радостным воодушевлением: «Благодарю Тебя, Господи, что Ты удостоил меня засвидетельствовать совершенную любовь к Тебе, или удостоил совершенной любви к Тебе, и удостоил чести быть связанным узами, подобно апостолу Твоему Павлу». С охоты предал себя святой Игнатий отряду воинов, который должен был отвести его на смерть в Рим. Что он при этом чувствовал, мы это узнаем из его посланий: «Я пламенею желанием бороться со зверями», — писал он.
Начало положено хорошо. Сподоблюсь ли благодати беспрепятственно получить мой жребий? Он даже опасался сам такого избытка ревности о страдании, которое в нем кипел. Он опасался тщеславия в своем подвиге и писал церкви с просьбою молиться и очищать его дух, смиряя себя, чтобы не погибнуть от тщеславия. В настоящее время еще более мне нужно остерегаться и не внимать надмевающим меня, ибо, хваля меня, они наносят мне раны. Я желаю страдать, но не знаю, достоин ли. Ревности во мне многие не видят, а она сильно борет меня. Посему нужна мне кротость, которой низлагается князь века сего. Ваша молитва к Богу усовершит меня, чтобы я достиг назначенного мне милостью Божьей жребия. Но все опасения смиренной его души исчезают, когда ее касается благодать того, ради кого он в подвиге. Для чего же я сам себя предал на смерть, в огонь, на меч, на растерзание зверям? Нет, кто подле меча, подле Бога, кто посреди зверей, посреди Бога, только бы это было во имя Иисуса Христа, чтобы участвовать в Его страданиях. Я терплю все это, и Он укрепляет меня. Укрепленный Господом, он уже не опасается стремиться к смерти, ибо чувствует в этом не свою только волю, а волю Божию. Но когда он почувствовал, что Бог его призывает, а люди делаются препятствием, то как бурный поток он устремился к своей цели. «Живой пишу вам, горя желанием умереть. Моя любовь распялась, и нет во мне огня, любящего вещества. Но вода живая, говорящая во мне, взывает мне изнутри, иди ко Отцу». Этот призыв Духа Божия сделал ему вожделенным все то, чем думала языческая власть положить предел христианству. Огонь и крест, толпы зверей, рассечение, расторжение, раздробление костей, сокрушение всего тела, лютые муки дьявола пусть придут на меня, только бы достигнуть мне Христа».

Ничтожны оказались все орудия борьбы язычества. Все его ужасы оказались лишь путем к Богу. Что могли сделать они христианам, которые подобны святому Игнатию? «Уже не врагам, а друзьям», — пишет он свою просьбу, — «умоляю вас, не оказывайте мне неблаговременной любви. Оставьте меня быть пищей зверей и посредством их достигнуть Бога. Я пшеница Божия. Пусть измелят меня зубы зверей, чтобы я сделался чистым хлебом Христовым. А если бы не лишиться мне приготовленных для меня зверей? Молюсь, чтобы они с жадностью бросились на меня. Я заманю их, чтобы они тотчас же пожрали меня, а не так, как они некоторых побоялись и не тронули. Если же добровольно не захотят, я их принужу. Простите мне. Я знаю, что мне полезно. Теперь только начинаю быть учеником. Невидимое, ни невидимое, ничто не удержит меня прийти к Иисусу Христу. Дайте мне быть подражанием страдания Бога моего. Кто сам имеет его в себе, тот пусть поймет, чего я желаю. Язычники удивлялись, видя радость на лицах замученных и умиравших христиан. Послание святого Игнатия приоткрывает, чему радовались его собратья, почему шли на смерть победителями. «Лучше мне умереть за Иисуса Христа, нежели царствовать над всею землею. Его ищу за нас умершего, Его желаю за нас воскресшего». Святой Поликарп, современник и друг святого Игнатия, выражает кратко сущность дела, когда пишет филиппийцам о святом Игнатии и ему подобных: «Они не нынешний век возлюбили, но того, кто за нас умер и за нас воскресшего Бога». Смерти в Риме предшествовал тяжелый и долгий путь с отрядом 10 воинов, которые от благодеяний, им оказываемых, делались только злее. Но это не ослабило силы духа великого старца. «Оскорблениями их я больше научаюсь», — писал он о своих спутниках. Каковы были плоды этого живого урока «бессилия христианства» в кавычках? Плоды, непредвиденные мудростью римских правителей. Можно было вести святого Игнатия прямо морем, через антиохийский порт Селевкию, мимо Кипра и Крита, приблизительно так, как повезли апостола Павла лет 50-60 до того. Это было много ближе и скорее, но отряд воинов, с которыми был связан святой Игнатий, выбрал окружной путь через Малую Азию, попеременно сушей и морем, Антиохия, Малая Азия, Македония, Рим. Почти вся церковь увидела святого Игнатия в его узах. Вот впечатление святого Иоанна Златоуста от этого путешествия святого Игнатия. «В попутных городах христиане стекались со всех сторон, ободряли подвижника и провожали его с великим запасом для пути, подвязаясь вместе с ним молитвами и молениями, и сами они получали немало утешения в виде мученика, идущего на смерть с такой готовностью, с какой, естественно, было идти призываемому в царские небесные чертоги. Из мужественной ревности и светлого взора его они самим делом убеждались, что то, на что он шел, было не смерть, но некое отшествие, переселение и восхождение на небо. Этому научал он и словами, и делами все города, какие проходили. Он прошел дивным учителем не только для жителей Рима, но и для всех городов, лежащих на пути. Он совершил путь, как какое-нибудь солнце, восходящее с востока и текущее на запад. Хотя со святым Игнатием было 10 солдат, 10
леопардов, по отзыву самого святого. И как они были не злы, они, согласно обычаю и закону, не препятствовали порученному им узнику общаться с окружающими. Перед лицом смерти святого Игнатия особенно ясно почувствовалось единство жизни христианской, разлившейся во всем мире. Епископом Сирии оказался свой, родной, среди малоазийцев в Македонии, в Риме. Это было зрелище, совершенно неизвестное язычеству. Многих оно поражало и привлекало, иных раздражало. «Как они любят друг друга!» — говорили язычники с удивлением. Между ними какая-то как бы любовная связь. Многим язычникам столь непривычное явление казалось чем-то болезненным и даже преступным и развращенным, казалось немыслимы чистые и сильные чувства среди посторонних друг другу людей. В посланиях святого Игнатия, как и в послании его ученика и друга святого Поликарпа, и в творениях всех тех, кто во II веке шли по пути подлинных учеников апостольских, заметно сознательное уклонение от раскрытия глубин христианства, когда были в опасности и колебались самые его основания. «Многое разумею о Боге, но смиряю себя, чтобы не погибнуть от тщеславия», — пишет святой Игнатий. «Ужели не могу вам написать о небесном?» Но он не делает этого, ибо прежде нужно было утвердить единство веры и жизни во Христе Иисусе, укрепить совершенное единомыслие и взаимное повиновение епископа, пресвитера и всех членов церкви. Что все было в великой опасности в начале II века от надвигавшейся тучи мудрецов, совопросников, приспосабливающих христианство к мудрости мира и века сего, бешеных псов из-под тишка кусающих, которые коварно имеют обычай носить имя Христово, а между тем делают дела недостойные Бога. Видя своим пророческим взором приближение этой роковой для многих христиан опасности, святой Игнатий всей силой своего вдохновенного слова и любви охраняет и предостерегает дорогих ему малоазийских собратьев. Вот главное, что проступает в большинстве его посланий. В чем же опасность? К яду своего учения еретики примешивают Иисуса Христа, чем и приобретают к себе доверие. Но они подают смертную отраву в подслащенном виде. Поэтому берегитесь таких людей. А это удастся вам, если не будете надмеваться и отделяться от Бога Иисуса Христа и епископа, и апостольских заповедей. Святой Игнатий дает один общий признак, по которому различаются учения и люди мира сего от учений и людей Божиих. «Есть как бы две монеты, — говорит он, — одна Божия, другая мирская, и каждая из них имеет на себе собственный образ. Неверующие — образ мира сего, а верующие — в любви образ Бога Отца через Иисуса Христа. Если мы через Него не готовы добровольно умереть по образу страданий Его, то жизни Его в нас нет».

0: Дорогие друзья, прозвучала передача, подготовленная по книге священника Сергия Мансурова «Очерки из истории церкви». Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петроградском районе в Князь Владимирском соборе по адресу улица Блохина, дом 26. В Невском районе в храме Святой Троицы Кулич и Пасха по адресу проспект Обуховской обороны, дом 235. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Беседы о Библии». В студии протоиерей Александр Степанов. Здравствуйте, отец Александр.
1: Здравствуйте, Аня.
0: И Анна Павлович. Мы продолжаем беседы о первых главах Ветхого Завета, о сотворении мира и о грехопадении. Прошлая наша беседа была вводная. Мы говорили о необходимости не просто читать этот текст, но необходимости его осмысления и толкования, конечно же, потому что это первые главы Библии, это наша первая встреча, первое знакомство с Богом, можно сказать, с тем, как Бог сотворил и устроил этот мир. И мы говорили о разных школах, о разных традициях толкования и о том, что библейский текст, он, конечно, существенно отличается от других мифологических текстов, объясняющих творение мира. Сегодняшняя наша беседа тоже будет носить такой вводный характер. Мы поговорим о принципах построения библейского текста и вот об особенностях библейского языка, наверное, об этом, да, отец Александр?
1: Ну, я думаю, да. Еще надо сделать некоторые вот такие общие замечания для того, чтобы нам лучше в дальнейшем понимать то, о чем здесь говорится. Во-первых, я бы сделал еще одно маленькое замечание относительно того, что сказал Василий Великий, что этот текст вообще призван сделать нас не более учеными, но более религиозными. То есть вот те попытки, которые довольно часто сейчас осуществляют и священники, и, может быть, ученые, такого буквального сопоставления всего того, о чем повествует текст первых двух глав, с данными современной науки, на мой взгляд, все-таки довольно натянутый характер носят, потому что действительно этот текст не претендует на научную точность, хотя в нем нет ни одного слова, так сказать, лжи или какой-то неправильности. Действительно, в основном все то, что сегодня мы знаем из современной, скажем, физики, космологии, очень серьезно подтверждает этот текст. Но не наша цель заниматься таким доскональным сопоставлением. Однако же некоторые вещи могут нас все-таки в этом тексте удивлять. Ну, к примеру, у нас в третий день появляется земля, трава и деревья в этом тексте, и только в четвертый день появляется солнце, луна и звезды. Ну, с точки зрения, конечно, представления о том, как происходила Вселенная, это выглядит немножко странно, потому что, конечно, небесные светила произошли раньше, вся эта система космических тел, а потом уже стала развиваться и Земля, и, в частности, какие-то проявления жизни на ней, например, жизнь растений напрямую связана с солнечным светом, потому что фотосинтез, как мы знаем, в листьях происходит под действием солнечного света, а его вроде как еще не было, потому что даже самое солнце не было. Такие странности, конечно, могут быть многими там способами объяснены, но, на мой взгляд, наиболее такой естественный, не натянутый способ объяснить, вот скажем, эту особенность, заключается в следующем. Дело в том, что библейские тексты, они подчиняются определенным правилам, законам. Во всяком случае, некоторые из них. Это тексты поэтические. Ну вот, когда мы вспоминаем о привычной нам поэзии, мы очень хорошо отличаем прозаическую речь от поэтической. Ну, прежде всего, это рифма, мы к ней привыкли, или, по крайней мере, ритм, то есть количество слогов в каждой строке, оно каким-то образом нормировано, там, чередуется в определенном порядке и создает ритм какого-нибудь гекзаметра или, может быть, еще быть и рифма. На самом деле, вот такое представление о поэзии, оно, конечно, несколько сужено. Если говорить более широко о поэзии, это вообще любое упорядочение текста. Вот не просто мы говорим как-то подряд, излагаем свою мысль, но каким-то образом ее строим по правилам, по законам. Так вот, в Библии есть такой закон построения поэтического текста, который получил название «библейский параллелизм». На самом деле все наши слушатели хорошо с ним знакомы. Например, по псалмам. Практически все псалмы, они представляют собой поэтические произведения, молитвы, но которые не в прозе, как бы говорились, а в стихах. Так вот, в чем смысл этого параллелизма, в чем он заключается? Он заключается в том, что каждая мысль, которая высказывается в таком тексте, она повторяется дважды. Иногда бывает трижды, но чаще всего дважды, вот именно параллелизм. Ну, самый известный псалом для всех, наверное, 50-й. Все его знают наизусть, верующие люди. Давайте его посмотрим, проанализируем с этой точки зрения. Ну вот, смотрите, значит, начинается он словами «Помилуй мя, Боже», я по-славянски буду читать, «Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей». И дальше, следующая половина как бы этой фразы, «И по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». Дальше, «Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю». И грех мой предо мною есть выну, то есть всегда. Тебе единому согреших, и лукавое пред тобою сотворих. Я куда оправдишися во слове всех твоих, то есть ты будешь прав в словах своих, обвиняющих меня, и победиши в нигда судить ими. Ну и так далее. То есть вот каждая мысль, которая здесь формулируется, она повторяется другими словами. То есть смысл поэтической речи в том, чтобы найти вот эти разные способы сказать как бы одно и то же, но по-разному, дать какой-то немножко новый поворот. Если мы посмотрим на любой абсолютно псалом, то увидим этот принцип. Иногда эти периоды будут не такие вот короткие, как в 50-м псалме, где вот он весь насквозь от первого до последнего слова построен так, вот буквально одна фраза разбита на две части. Иногда бывают более такие большие куски, там по несколько строк, а потом как бы то же самое повторяется еще раз. Иногда бывают сбои, например, в том месте, где делается акцент, там почему-то один раз мысль проводится, а потом опять все встраивается. Или наоборот, три раза где-то в одном месте повторяется одна мысль, тоже для того, чтобы как бы усилить еще, да, кульминационный момент псалма. Одним словом, вот есть такие законы, и искусство поэтической речи таким образом в том, чтобы вот так вот формулировать свою мысль не просто, а вот ее все время как бы повторяя, варьируя и так далее. Вот если мы взглянем на повествование Шестоднева с этой точки зрения, то мы могли бы дни поставить как бы вот эти шесть дней в две колоночки. Первый, второй, третий в первой колонке. И напротив поставить четвертый, пятый, шестой. И вот с точки зрения параллелизма посмотреть. Что происходит в первый день? В первый день творится свет, и отделяется свет от тьмы и день от ночи. Что происходит в параллельный ему четвертый день? Творится солнце, луна и звезды. То есть свет, и вот дальше четвертый день как бы раскрывает содержание того, а каким образом этот свет дается нам, вот через небесные светила. Второй день создается некая твердь, о которой мы поговорим чуть позже, и отделяется вода, которая над твердью, от воды, которая под твердью. Ну, речь идет о той воде, которая на небе, то есть в облаках содержится, и та, которая на земле конденсируется в виде морей там и так далее. Что в пятый день, параллельно ему? Рыбы, которые живут в воде, и птицы, которые летят по воздуху. Третий день. Появляется земля, и на ней трава и деревья. И, соответственно, в шестой день появляются животные, именно сухопутные, которые на этой земле тут же появляются, и человек, которому трава и деревья даются в пищу, как бы замыкая этот круг. Да? То есть, таким образом, можно думать, что это действительно текст, построенный вот по такому поэтическому принципу, в котором следующие три дня – да, четвертый, пятый, шестой, раскрывают более как бы детально то, что происходит в первые три дня, достаточно точно параллельно. Еще одна очень важная особенность вот этого текста заключается в использовании слов, которые в русском языке вполне синонимичны, а в еврейском они имеют разное значение. Но тем не менее, для того, чтобы все-таки это как-то подчеркнуть, в русском языке тоже в переводе, сделанном в основном, как я уже говорил, с еврейского языка, это подчеркивается. Значит, вот для акта творения Моисей использует два слова. В нашем тексте они передаются словами «сотворил» и «создал». Ну вот в первом же стихе читаем вначале «сотворил Бог небо и землю». Вот. А потом мы увидим, что в основном и создал Бог твердь, и создал Бог что-то там, да, Вот. Или еще используется слово «произвел». Это чаще, когда производит, например, «да произведет земля траву, сеющую семя» и так далее. Да? Значит, вот по-русски «создал», «сотворил», «произвел» – в общем, примерно одно и то же. В еврейском тексте используются два слова основные. Это «бара» и «оса». «Бара» соответствует русскому «сотворил», а «оса» соответствует «создал». Вот для того, чтобы это подчеркнуть, таким образом переведено. Так вот, что означают эти слова? Эти слова обозначают «бара» – творение чего-то абсолютно нового, того, чего не было. В противоположность этому «оса» обозначает творение из уже существующего предматериала. Да, это не абсолютно новое. Новое, но не абсолютно. Так вот, можно заметить очень интересную деталь. Слово «бара» или «сотворил» в нашем тексте употребляется только 3 раза во всем этом повествовании. А именно, ну, в первом стихе, как я уже говорил, когда творится вообще этот мир из абсолютного небытия, как мы говорили, «экс нигило», из ничего. 2 раз слово «бара» или «сотворил» используется в 21 стихе 1 главы. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных», присмыкающих. То есть, когда появляются животные. Ну и, наконец, 3 раз – это 26 стих, когда Бог творит человека. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему» и так далее. Об этом будем, конечно, говорить подробно. Ну и дальше «и сотворил Бог человека», 27 стих. Значит, вот только эти 3 раза отмечены библейским текстом как моменты творения чего-то абсолютно, принципиально нового. Все остальное подразумевает собой творение из уже сотворенного как бы ранее. И действительно мы можем понять, что это очень показательно. Правда? Значит, во-первых, творение мира, которого не было. Затем творение животных и творение человека. Значит, о чем это говорит? Говорит о том, что животные, жизнь, является чем-то абсолютно новым по отношению к неживой природе. Тем самым это значит, что естественным образом развиться из неживой природы живая природа не может. То есть здесь какая-то грань, да, проходит между двумя этими фазами бытия. И точно такая же абсолютно естественно непроходимая грань лежит между животным миром, который уже существует в этот момент, и человеком. Что происходит между вот этими, так сказать, реперными точками? Теоретически вполне может быть и эволюция. То есть от того момента, как Бог творит этот мир, дает ему основные законы, физические, там, химические, развиваются из первого там, какого-то очень напряженного поля, да, которое в первый момент после там, большого взрыва, как говорит современная физика, существует. Сначала очень крупные элементарные частицы, потом они раскалываются, получается набор примерно тот, который сейчас, потом создаются элементы химические, ну и затем создается вся неживая природа. И это идет каким-то своим чередом. По законам, данным Богом, но тем не менее оно имеет как бы свою потенцию дальнейшего развития. И вот это развитие идет вплоть до того, как происходит жизнь. Вот жизнь сама по себе не появляется, так этот текст говорит, да? А ее появление связано опять с некоторым творческим актом божественным, который создают живые существа. И опять-таки живые существа, вполне может быть, что они развиваются вполне эволюционно в соответствии с той картиной эволюции, которую примерно рисует Дарвин, скажем. Но базовое утверждение Библии заключается в том, что человек не появляется в результате этой эволюции. Биологически, да, он практически ничем не отличается от развитых млекопитающих. И разница между человеком и орангутангом или гориллой гораздо меньше, чем той же гориллой и мартышкой, например, вот, в биологическом смысле. Но тем не менее, как мы гориллу не дрессируем, она никогда не станет человеком. Да, то есть вот здесь проходит абсолютно непроницаемая граница для эволюционного развития. Библейский текст на самом деле не утверждает о том, что такая эволюция была. Может быть, Бог создавал все абсолютно формы последовательно, так сказать, сам своими руками, каждую из них. Библейский текст не говорит о том, было это или нет. Это могло быть. Могло быть так, могло быть иначе. Ну вот если сейчас упомянуть такие теории креационизма, так называемого, да, который возник как антитеза вульгарному, я бы сказал, дарвинизму и эволюционизму, а вульгарность его именно в сквозном характере. Такой эволюционизм подразумевает, что из элементарных частиц возникло все вплоть до человека некоторым таким саморазвитием. Так вот, такой взгляд, несомненно, противоречит библейскому повествованию. И в качестве антитезы, я повторяю, возникла идея креационизма, которая утверждает, что никакой эволюции не было вообще, вот, что Бог просто создавал огромное количество разных существ, которые, может быть, умирали, ложились в слои, там, так сказать, земной поверхности. Мы кости их видим, но они не были результатом саморазвития живого, а все вот так руками Богом создавались. В принципе, и то, и другое возможно, но действительно разумные какие-то соображения говорят о том, что, скорее всего, действительно формы сменяли как-то одна другую исторически. И вполне возможно, что действительно действовал механизм отбора, тем более подтверждение этому есть. Вот очень важно только понять, что Библия принципиально отвергает такую сквозную эволюцию. То есть есть моменты, через которые эволюция не перепрыгивает. Барьеры, которые только Бог преодолевает некоторым новым творческим актом. Действительно, мы знаем из современного научного опыта, что синтезировать жизнь, собственно, не удается. И Библия утверждает, что и никогда не удастся, потому что это только Бог может. И из животного сделать человека путем его там дрессировки, воспитания, во многих даже поколениях, все равно не удастся, потому что что-то есть, что Бог влагает в это животное, чего человек не может вложить никак. Ну вот это, пожалуй, основные такие общие соображения, которые мне хотелось бы предварительно сообщить, прежде чем мы приступим к разбору самого текста. Ну вот первый стих, конечно, очень важный. «Вначале сотворил Бог небо и землю».
0: Да, и вот сразу возникает вопрос. Это первый день творения, да? Но мы дальше по тексту узнаем, что... То есть затем Бог уже... отделил твердь, да, и небо. То есть...
1: Ну, это второй день уже.
0: Да-да-да, то есть небо как бы появляется во втором дне, и затем вот та земля, на которой мы живем, да, суша, она появилась только в третий день. То есть что же вот это вот означает вот этот первый день, первый этот стих? Как, что это за небо и что это за земля, которая потом снова появляется?
1: Да, конечно, речь идет не просто о физическом небе и физической земле, а небо и земля – это некоторое такое устойчивое словосочетание в еврейском языке, в библейском, которое обозначает вообще все. Под небом, которое стоит на первом месте, понимается духовный мир, а под землей понимается весь мир материальный, тот, который дан нам по материалистической философии, и в ощущениях.
0: И в том числе и то небо, которое вот мы видим над головой. Это тоже как бы было вот в первом стихе, это тоже обозначается как земля, да?
1: Да, да, скорее так. Хотя, в общем, такого рационалистического разделения у иудеев на небо духовное и небо физическое не было. Вот мы сейчас очень ясно разделяем, да, духовную сферу жизни и материальную сферу жизни. Для нас небо, которое синее над головой, это физическое небо, в котором происходит, там, известно, рамановское рассеяние солнечных лучей, в результате которого мы видим его в голубом цвете. И не более того. А для древнего человека, для иудеев, небо – это было прежде всего, конечно, обозначение духовного мира, но как-то ассоциативно он был, этот мир связан и с физическим небом. То есть где-то там скорее, да? Если как-то вот в пространстве ориентировать, то скорее там. Вот. И тем не менее, вот здесь, конечно, небо обозначает духовный мир. То есть Бог творит и духовный мир, а это значит мир ангелов, да, существ, которые не имеют абсолютно никакой телесной составляющей, и весь физический мир. И вот дальше мы можем заметить, что об этом небе, больше не говорится ни слова. Все переходит на землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. То есть дальше идет описание, а что представляла собой земля, то есть материальный мир весь, да, сама материя. Опять-таки используются два таких словосочетания – безвидна и пуста и тьма над бездною. Что они обозначают? Они обозначают хаос, неупорядоченность, неструктурированность вот этой материи. Безвидна и пуста.
0: Но здесь еще и вода появляется.
1: Да,
0: тоже.
1: Тьма над бездною. Бездна – это не просто даже вода, как вода в кувшине, например. Это океан. Вот. Надо сказать, что для иудеев морская стихия была чрезвычайно чужда и враждебна. То есть, когда хотелось сказать о чем-то крайне неприятном, это говорилось «бездна», «бездна». В этом странность, конечно, определенная еврейского народа, потому что все-таки большинство народов как-то всегда к морю рвалось. Потому что море, по морю можно плыть, торговля, корабли, романтика некоторая. Всегда она присутствовала в жизни.
0: Эллинская культура, она вся вот
1: такая. Да, хотя говорят, что эллины, когда пришли дарийцы, значит, откуда из глубин Европы на побережье, они тоже боялись моря. Но быстро обучились и освоили эту стихию. Иудеи, живя в общем, в непосредственной близи от Средиземного моря, группировались все время вдоль вот этой впадины жуткой, река Иордан, Мертвое море. Все это лежит ниже уровня моря. И Мертвое море на высоте 300 метров ниже уровня Мирового океана. Единственное место, насколько я знаю, на Земле. Вот такая впадина. Вот их тянуло почему-то туда, а совсем не на просторы Мирового океана. Поэтому здесь используется вот тоже для описания этой абсолютной неупорядоченности, хаотичности и тем самым чуждости человеку, который образ Божий, у него все как-то логосно, все логично, да, должно быть выстроено. Для описания вот этой абсолютной противоположности как бы человеку этой стихи первозданной употребляется вот эта вот тьма, да еще и над бездною. Ну и дальше совсем непонятные слова. «И Дух Божий носился над водою». Вот, значит, что же это за Дух Божий носился? Почему он носился? Зачем было носиться над, mm-hmm. вот этой, вот над этим хаосом? Дело в том, что в русском даже языке слово «нестись» имеет два совершенно разных смысла. Это даже странно. «Нестись» – это, во-первых, быстро двигаться, то, что мы здесь себе представляем. И несется еще курица, которая несет яйца. Да? Удивительно, но в еврейском языке это слово тоже имеет два смысла, причем удивительным образом похожие. Нестись – это тоже быстро двигаться. И второе – это не нести яйца. В точном смысле это обозначает некоторые движения птицы вокруг своего гнезда, где находятся яйца или там птенцы. Вот когда птица там бьет крыльями, как-то трепещет над своим гнездом или сидит на яйцах, тоже высиживая его, да? И вот этот образ, он действительно дает ключ к пониманию этой фразы. То есть в чем заключалось действие Духа Божия в этот момент? Оно заключалось в том, что он подобно птице, вот это правещество, праматерию, которая еще безвидна и пуста, как бы согревая своим теплом, вызывал из нее какие-то уже оформленные виды материи, да? То есть, подобно тому, как в яйце из этой абсолютно гомогенной, однородной массы, да, желтка и белка, постепенно путем согревания теплом птицы начинает формироваться живое существо, вот точно так же Дух Божий, насиживая эту безвидную и пустую праматерию, создает из нее какие-то уже новые формы. Вот некоторый смысл, как бы, если говорить об эволюции, да, не бездействие Божие, но не в виде прямого создания, может быть, этих форм. Ну и далее. «И сказал Бог, да будет свет». Значит, вот первое, что появляется в этом мире, это свет, да, это вспышка. Ну, если вот опять-таки с некоторыми космогоническими современными космологическими теориями сопоставлять этот рассказ, то это вполне соответствует. Что мог бы так теоретически, ну что ли, увидеть, хотя это был свет не тот, который мы сейчас видим, но все-таки чему подобно вот этот момент, да, вот этого большого взрыва так называемого, да, вспышки, потому что, собственно, вся материя представляла собой чрезвычайно сжатое, напряженное поле. Не то поле, которое мы знаем сегодня, там электромагнитные, там гравитационные, другие поля, там были другие поля. Вот они существовали очень короткое время, какие-то первые мгновения, секунды, или там 10 минус какой-то степени даже секунды. Современная физика, она довольно подробно может описать то, что происходило в первые мгновения со Вселенной. Так вот, происходила именно вот эта вспышка света, и это было первое, с чего начался наш мир.
0: Это удивительно то, что этот библейский текст, он такой эмоциональный. То есть тут не просто вот сотворение мира, но вот Бог увидел, что свет хорош, да, то есть
1: да.
0: Вот какая-то радость такая.
1: И вот надо сказать, что в славянском тексте это передается даже еще более точно. Не хорош, а добро. Увидел, что это добро. То есть в этом есть еще и некоторая, так сказать, оценка.
0: Нравственность.
1: Да, нравственная оценка. Вот. Ну и, значит, отделяется свет от тьмы. И здесь появляется день и ночь, которые, если мы, так сказать, вспомним о параллелизме, связаны с тем, что уже появляются небесные светила, свет и тьма. Что такое день, может быть, стоит сказать? Ну, мы говорили о том, что под днями можно понимать, и многие святые отцы, Иоанн Златоуст, там, блаженный Феодорит, например, Григорий Ниский, вот они придерживались такой визионерской концепции толкования этого текста, что днями обозначаются те узловые моменты творения мира, которые Бог показал Моисею, и вот Моисей вот эти как бы вспышки озарения, видения называет днями, йом по-еврейски. Действительно, это слово означает не только день, это что-то, имеющее начало и конец, такое завершенное что-то, да? Вот, поэтому сколько длился такой день реально, да, в творении мира, мы совершенно не можем сказать. Но вот, тем не менее, подчеркивается, что было утро, был вечер и было утро. День, мы знаем, богослужебный, начинается с вечера, и так было и у древних народов. Не только у евреев,

0: Это вначале мы говорили, да? Так и книга называлась «Бара», «Сотворил Бог», как назван Бог, «Элогим», «Элогим». Это имя Божие, которое представляет собой множественное число от слова «элоаг», то есть «сила», то есть «силы». Бог назван как бы таким средоточием всех сил, которые действуют. Надо сказать, что этот корень «эль» для всех семитских языков, вообще ближневосточных языков, он коренной для обозначения божества. Например, Аллах у арабских народов тоже имеет тот же корень. Аллах, Элохим – все это слова, обозначающие силу, средоточие сил божества. Пока вот такое еще безличное слово употреблено для обозначения Бога.
1: Александр, давайте на этом закончим. Мы поговорили о первом дне творения, и в наших следующих передачах мы продолжим, уже будем говорить о следующих днях. Спасибо большое. В студии были протоиерей Александр Степанов и Анна Павлович. Всего доброго. До следующей встречи.
0: До свидания.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: «Лето Господне». Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева читает протоиерей Константин Смирнов.
1: Кончина. Яркое солнце в детской, не летнее, золотое, а красное, как зимой. Через голые тополя все видно. Ночью морозцам прихватило, пристыли лужи, весело по ним бегать, хрупать. Но теперь ничего не хочется. Валяются капустные листья по двору, подмерзшие, похожие на зелено-белые раковины, как в гостиной на подзеркальнике. Бегает Маша, кричит, выпучив глаза: «Барышни, милые, к нам пироги несут!» «Какие пироги? Мы будто и забыли, отец именинник нынче, мученика Сергия Вахха, 7 ноября, а через 2 дня и матушкины именины. Какие именины теперь? Плохо совсем, чуть дышит. Теперь все страшное, каждый день. Анна Ивановна вчера сказала, что и словечко выговорить не может. Уж и язык отнялся, а сегодня утром и слышать перестал, и глазки не открывает. Только пальцы чуть-чуть шевелятся, одеяло перебирают. Такое всегда, когда отходит. Сегодня его причащал отец Виктор. Нас поставили перед диваном, и мы шепотком сказали: «Поздравляем вас с ангелом, дорогой папашенька, и желаем вам». И замолчали. Сонечка уж договорила: «Здоровьица, чтобы выздоровели». И ручками закрылась. А он и глазками не повел на нас. После соборования мы совсем перешли в гостиную, чтобы быть рядом со спальней. И теперь это не гостиная, а все. Тут и спим мы на полу на тюфячках, и чего-нибудь поедим на сухомятку. Обед уж не готовят, сейчас иначе с кончиной ожидают. Ради именин Марьюшка испекла кулебяку с ливером, как всегда, к именинному чаю утром. На родные приедут поздравлять, надо все-таки угостить. День ангела. Из кухни пахнет сдобным от пирога, и от этого делается все горче. Вспоминается, как бывало, прежде в этот радостный и парадный день. Сестры сидят в уголку и шепчутся, глаза у них напухли. Я слышу, что они шепчут, обняв друг дружку: «А помнишь, а помнишь?» Сонечка вскрикивает: «Не надо, оставь, оставь!» И падает головой на подушку. Опять прибегает Маша, торопит, шепчет: «Что же вы, барышни, уж поздравлятели приходят, один с пирогом сидит, а вы все не одемши». Сонечка вскрикивает: «Вот ужас!» Я иду на цыпочках в столовую. В комнатах очень холодно. Анна Ивановна не видит.

Лит-то пить, когда кто помирает, печей не топит. Я спросил ее, а почему не топит? Она сказала, да так, завод такой. В передней на окне и на столе кондитерские пироги и куличи. Половину окна заставили один на другом. У пустого стола в столовой сидит огородник-арендатель. Пал Ермолаевич в новой поддевке держит на коленях большой пирог в картонке. Чего же он дожидается? Я шаркаю ему ножкой. Он говорит степенно, наше почтение, сударь, с дорогим именинничком вас. Папашеньку не смею потревожить, не до того им, маменьку хоть поздравить. Скажи-ка, поди, Павел, мол, Ермолаевич, поздравить, мол, пришел. Помнишь чай Павла-то Ермолаевича, сахарный-то горох на огородах у меня лето рвал. Я убегаю, мне что-то неловко, стыдно. Выглядываю из коридора, он все сидит, дожидается, и никто и внимания не обращает. Я останавливаю Сонечку и показываю на Павла Ермолаевича. Он уже давно ждет, говорю ей, а никто ей. Она отмахивается, делает страшные глаза. Господи, как только не стыдно беспокоить. Не понимаю, что. Боится, как бы другому не сдали огороды. Вот и таскается с пирогом. От этих слов мне ужасно стыдно. Я даже боюсь смотреть на Павла Ермолаевича. Такой он степенный, правильный, совестливый человек, Горкин говорил. Ему по уговору надо нам столько-то капусты, огурцов и всякого овоща доставить. А он больше всегда пришлет и велит сказать. Не хватит, еще дальше. Шлю. Ждет и ждет, а никто и внимания не дает. А пироги все несут, и кренделя, и куличи, и просвирки. Сегодня очень много просвирок, и больше все храмиками, копеечных от бедных. Из бань принесли большой кулич с сахарными словами, в день ангела, и с розочками из сахара. А Павел Ермолаев все дожидается с пирогом, может быть, чаю дожидается. Слава Богу, выходит Сонечка и говорит, что мамаша просит извинить. Она там и благодарит за поздравление. Павел Ермолаевич хочет отдать ей пирог в руки, но она отмахивается, вся краснеет, тогда он говорит ласково и степенно. «Это все я понимаю, с барышни, такое горе, а пирожок-то все-таки примите для порядка». Он ставит пирог на стол, крестится на образ, потом кланяется степенно Сонечке и уходит к кухонной лестнице. И я думаю, смотря ему вслед на его седые кудри, нет, он не для огородов пришел поздравить, а из уважения. Мне стыдно, что я его и чайком не угостил, а отец всегда бывало и поговорить с ним, и закусить пригласить. Я догоняю его на лестнице, ловлю за рукав и шепчу, путаюсь. «Вы уж извините, Павел Ермолаевич, не угостили вас чайком. У нас папашенька очень плохо, а то бы у меня перехватывает в горле». Павел Ермолаевич гладит меня по плечику и говорит ласково и грустно. «Какие тут, сударь, угощения? Разве я не понимаю? Когда папашенька здоров был, всегда я приходил проздравить. Как же болящего-то не почтить? Да еще такого человека, как папенька. А ты заботливый такой, ласковый сударик, в папашеньку. Он гладит меня по голове, и я вижу, какие у него добрые глаза. Я бегу к Сонечке и говорю ей, какой Павел Ермолаевич, и как он папашеньку жалеет. А ты для огородов. Он пришел болящего почтить, а пирог для порядка. Сонечка очень добрая, все говорят, сердечная, но только она горячая, вспыльчивая, в папашеньку, и такая же отходчивая. Она сейчас же и раскаялась во грехе, крикнула, знаю, знаю, дурная, злая, мальчишка даже казнит меня». «Понятно, все мы расстроены, места не находим, кричим, злимся, не можем удержаться. Горячие очень, все говорят. Я тоже много грешил тогда, даже крикнул Горкину, топая. Все сирот жалеют. Отец Виктор сказал, нет, благочинный. На сирот каждое сердце умягчается. Папашенька помирает. Почему Бог нас не пожалеет, чудо не сотворит?» Горкин затопал на меня, руку протянул даже, за ухо хотел. Никогда с ним такого не было, и глаза даже побелели, страшные сделались. Махнул на меня сердито и загрозился. «Да за такое слово тебя, критика, ах ты, смола жгучая, а! Да тебя на всем месте разразит за такое слово! Откуда бы ты набрался, а? Сейчас мне сказывай, а, хулу, на Господа, а?»
Со страха и стыда я зажмурился и стал кричать и топать. Он схватил меня за плечо, начал трясти, тормошить и зашептал страшным голосом. «Вот кто, они это тебя, они! К папашеньке-то не смеют доступиться, страшатся ангела-хранители его, так до тебя доступили!» «О, дитё несмысленное смутили! Окстись, окстись, сей минут окстись! Отплюйся от них! Да что ж это такое, Господи, милостивый!» Потом обхватил меня и жалобно заплакал. И я заплакал в мокрую его бородку, а вечером поплакали мы с ним в его коморочке, где теплились все лампадки, и помолились вместе, и стало легче, а пироги все несут и даже приходят поздравлять. Тетя Люба приехала с утра, удивилась на пироги и велела Маше завязать звонок на парадном, но и без звонка приходит, не дозвонится, заднего хода добиваются, Сонечка за голову хватается, если кто-нибудь не родной. Боже мой, все перепуталось, такое горе, а нам сладкие пироги несут». «Да все же любят папашеньку, из уважения это, для порядка!» А Горкин ее резонил, «Да что ж тут, барышня, плохого? Плохого-то ничего нет. А каждый так, может, в сердце у себя держит. Сергей Иванович вживе еще, а нонче день ангела ихнего. Хочешь напоследок порадовать? А что хорошего, все бы отворотились. Ну, сказали бы, чего уж тут уважение показывать? Все равно конец, и пускай несут, нищим по куску подадим». Им все добрым словом помянут. И таю я про себя, думаю, думаю, и вдруг радость, вдруг чудо сотворится, и верю, и не верю. В зале парадного стола нет, только закусочный для родных. Матушка к родным не выходит. Встречает тетя Люба и Сонечка за хозяйку. Ей 15 вот-вот. Говорят, вот уже и невеста скоро. С гостями как-то порадостнее, не так страшно. Анна Ивановна манит нас в детскую и дает по куску именинного пирога с ливером. Мы едим, наголодались очень. А я все думаю, и вдруг чудо. По случаю именин Марьюшка сама надумала сготовить обед, нас накормить, а для гостей пирог только и закуски. Обедаем мы в детской, и с нами Анна Ивановна. Обед совсем именинный, даже жареный гусь с капустой и яблоками, и сладкий пирог слоеный. Анна Ивановна только супцу с потрохами хлебнула ложечку, и все нас заставляет есть. Хорошенько кушайте, милые, надо вам силушки набираться, а то заслабните». И я думаю, хорошо, что с нами Анна Ивановна, но как бы мы без нее? Такая она всегда спокойная, Сонечка про нее сказала. Это такое золото, такая она, как лавра вишневые капли, и когда с ней все ласковые и тихие. Сегодня она не в светлом ситце с цветочками, а в темноватом, старушечьем, горошками. Сонечка ее спросила, почему она для именин старушечья надела. Она сказала, да зимнее это потеплее, на дворе-то вот уже морозит. А к концу обеда радость принес нам Горкин. Папашенька-то миндального молочка чуточку отпил, будто даже поулыбался, а то 2 дня маковой росинки не принимал. И вдруг лучше ему станет, а потом еще лучше, лучше. У Бога всего много». После обеда мы идем в столовую на шерстяной диван. Там привыкли за эти дни, все в уголку сидим, друг дружке тискаемся, все ждем чего-то. На окнах, на столе, на диване даже кондитерские пироги и куличи. Сестрицы не открывают их, как было всегда раньше. А этот какой, а этот? Да пирогов ли теперь? А мне хочется посмотреть, есть ли знаменитый кондитерский пирог-торт от Эйнема или от Флея. Но как-то стыдно, теперь не до пирогов. Опять зазвонили на парадном. Звонок, что ли, развязался, все даже вздрогнули. И родные, и неродные приезжают, справляются. Как папашенька. В комнатах ужасный беспорядок. Пол даже Маша не подмела. Валяется бумага от закусок, соломка от бутылок. И гости какие-то беспонятные.
И родные, и так знакомые, даже и совсем незнакомые, ходят из залы в столовую, из столовой в залу, носят стаканы с чаем и чашки на подносах, курят, присаживаются, где вздумают, закусывают, сами нарезают, корки швыряют сырные, смотрят даже, какие пироги. Никто за порядком не наблюдает. Сонечка тоже на диван забилась, руками глаза закрыла, а она старшая за хозяйку, матушке не до этого. И тетя Люба куда-то подевалась, и Горкин на дворе ситнички и грошики нищим раздает во здравии. Никогда столько нищих не набиралось. Две корзины ситничков и жуличков принесли от Ратникова, и не хватило. Уж и Муравлятникова баранок взяли по пятку на душу. Я выбегал за ними, а он мне: «Да сейчас, видишь, чай Христа ради подаю». И завился еще поздравить барень Энтольцев, который пригорелый. В прошлые именины он чужой пирог поднес бапашеньке, его не велели пускать. А в суматохе-то он и вошел, ходит по комнатам, пьет, закусывает и все предлагает за здоровье дорогого именинничка. Ему отец подарил в прошлые именины свой сюртучок, еще хороший, а у него все пуговицы отлетели и весь замызганный. Подходит к нам и громко чуть не кричит: «Бедные дети, поздравляю вас с драгоценным именинником и желаю!» И вынимает из заднего кармана смятую просфирку. Я вспомнил, как он сам вынимал просфирку. Клавнюша сказывал, ножичком у забора чистил, выковыривал, когда ходил поздравить отца благочинного Копьева, и подумал, может быть, и эту просфирку сам. А он еще что-то достает из кармана и вытащил заводной молчок-гуделку и стал шишечкой заводить. А это вам, как презент для утешения скорбей. И только хотел запустить волчок, а Сонечка крикнула: «Что вы делаете? Не смейте!» А тут Василий Васильевич сзади схватил его в охапку и поволок на кухню. Вернулся и начал стулья у стенок устанавливать, чтобы поровнее стояли. И все очень осторожно, на цыпочках, и пальцем все так на стулья. «Тихо, не-не!» Чуть я не засмеялся. Очень он горевал, что все хуже папашеньки. Слабость-то его одолела, хоть он и давал зарок. Наконец-то тетя Люба пришла и велела Маше все со столов убрать и никого больше не принимать, а только батюшку и доктора. Начали разъезжаться, а темнеть уж стало. А Василий Васильевич на столе задремал и вдруг очнулся и говорит, никакого понятия вникнуть. Да как же можно в такой строгий час? Встал бы Иван Иванович покойный, дедушка ваш. Как гости ежели загостились шибко, скажет прилично Вежников: «Гости, гостите, а поедете, простите», и пойдет спать, ну, всех как ветром. Фу! Приходит, наконец, Горкин, смотрит на все и велит Василию Васильевичу спать идти. Садится с нами, ни словечка не говорит. Так мы и сидим, а уж и темно. Сидим, прислушиваемся, что там. Спальня рядом, там матушка, тетя Люба, Анна Ивановна. Слышно, передвигает что-то тяжелое. Выходит Анна Ивановна и шепчет, что батюшку ожидают читать отходную. Горкин шепчется с Анной Ивановной и уходит с ней в спальню. Сонечка говорит вдруг ужасным шепотом: «Умирает папашенька», и мы начинаем плакать. Тетя Люба просовывает в дверь голову и машет: «Тише, тише». Сонечка просит ее пустить туда, но она не пускает, вытирает глаза платочком и только шепчет: «Не могу, нельзя, вы уже простились, будете плакать, нельзя тревожить последние минуты». И дверь затворяется с этим ужасным писком, тоненьким, жалобным. Вчера говорили Маше помазать маслом, а все этот писк ужасный. Мы сидим в темноте, прижимаясь друг к дружке, и плачем молча, придавлено в мохнатую обивку. Я стараюсь думать, что папашенька не совсем умрет. До какого-то срока только будет там где-то поджидать нас. Так говорил Горкин от Писания. И теперь папашеньку провожают в дальнюю дорогу, будут читать отходные, и все мы уйдем туда, когда придет срок. Маша зажигает столовую лампу, жалобно пищит дверь, выходит Горкин, вытирает слезы красным своим платочком, садится к нам на диван и шепчет: «Хорошо его, душеньки, легко, и покаялся, и причастился, и особоровался, все как православному полагается,
Отец Виктор отходную читает, дабы пречистая покрыла крылами ангельскими от смрадного и страшного образа бесовского. Тихо уснет папашенька, милый, и спасителю канон читает, и разрешительную молитву, да отпустится от уз плотских и греховных. Сестры плачут в покрышку на диване, чтобы не слышно было. Горькин уговаривает меня: «Да ты послушь, ну послушь меня, касатик, меня тетя Люба с вами побыть послала, а вы вот хотел помолиться там, а вот пошел с вами, побуду», — уговаривает и сестриц. А Коля затиснулся за буфет, и вижу я, как дрожат плечики у него. «Не плачьте, милый, не плачь, Калюнчик, Господи, душа разрывается, а вы, ну помолитесь от седа за папашеньку, не плачьте, его душеньке легче будет, а то она глядит-то на вас, трепещется. Послушайте, как отец Виктор хорошо молится за папашеньку». Дверь в спальню чуть приоткрыта, слышно печальное вычитывание батюшки. Я узнаю знакомую молитву, какую поют в Великом посту: душе моя, восстани, что спиши, конец приближается». И что-то про черную ночь, смертную и безлунную, и о последней трубе страшного суда. Мне страшно. Я вспоминаю, вижу картинку, как отходит праведник. Шепчу Горкину: «А они, эти, не могут подступиться, нет?» «Да никак не дерзнут, касатик. В папашеньке-то ведь тело и кровь Христовы. Приобщался давеча. И день ангела его, ангел-хранитель с ним, и святый мученик Сергей Вах с ним, и пречистая предстательствует за него». Я хватаюсь за Горкина, страшно мне. Вижу перед глазами его картинку — кончина праведника, а другой, на какую боялся всегда смотреть, — кончина грешника. Страшусь и подумать, вспомнить, даже у праведника они только не могут подступиться, схватить душу. Два ангела в светлых одеждах распростерли перед ними руки. Да и эта картинка страшная. За изголовьем стоит она в черном покрывале, страшный скелет с острый тон тонкой косой, и ждет. А эти синие и зеленые, с тощими ногами и когтистыми лапами, рогами вперед, заостренными крыльями, как у огромной летучей мыши, все-таки подступают, тычут во что-то лапами, когтями, будто спорятся с ангелами, трясут злобно рыжими бороденками, как у козла, изгибают тощие голые хвосты, будто крысиные, стараются тайно подползти к кадру. И мне страшно, как бы они не обманули ангелов, как бы не улучили минутки, когда самый страшный во что-то тычет у себя в лапе, показывает ангелу и скалит зубы, может быть, утаенный грех, и не схватили бы душу. А зачем же они спорятся с ангелами и норовят ближе подползти? Открываю глаза, чтобы не видать. Оглядываю столовую, тени, собравшиеся в углах. Хорошо, что теплится лампадка, что Маша зажгла лампу. Гляжу на картонки с пирогами. Все путается во мне, Господи. Неужели умирает вот сейчас там? И скорбный, будто умоляющий голос батюшки, как будто страшающийся их, говорит мне, отходит. Вспоминаю только что слышанные слова: «Узы разреши». А какие узы? Что это узы? Дёркаю Горкина. Узы — это что? Узы, узлы? Да как тебе понятней-то? А чтобы душеньке легче зайти из телесе, а то ей это больно. Вот и молится отец Виктор узы разрешить. Приросла к телесе-то, вся опутана будто веревками узами с телесе-то, и грехи разрешить плотские. Повязана, связана она с грехами плотскими, телесем-то греховным. Вот как срослась она с телесем-то, ну вот оторвать хочешь палец, как больно. А душенька-то со всем телом, со всем телесем срослась, она его живила, кровь ходила через ее, а то бы и не был жив человек. А как приходит ей срок разлучаться, во всем великая боль,
Эти лисета уж прах станет, а уж порча пойдет. И от этого мне еще страшней. Из спальни выходит отец Виктор, и за ним тетя Люба и притворяет дверь. Батюшка скорбно кивает головой и говорит шепотком, как в церкви, перед службой: «Что ж, воля Божия, надо принимать с покорностью и смирением». Спрашивает, как лошадка, готова? Тетя Люба говорит Маше, чтоб отвезли батюшку. Этот сон и до сего дня помню, будто мы с Горкиным идем по большому-большому лугу, а за лугом будет и Троица. И так мне радостно, что мы на богомолье, и такой день чудесный, жаркий. И вдруг я вижу, что весь луг покрывается цветами, не простыми цветами, а живыми. Все цветы движутся, поднимаются из земли на волю. Цветы знакомые, но совсем необыкновенные. Я вижу желтики, но это огромные желтики, как подсолнухи. Вижу незабудки, но это не крошечные, а больше георгинов. И белые ромашки величиной в тарелку. И синие колокольчики, как чашки. И так я рад, что такие огромные цветы, такие яркие, и сочные, свежие-свежие, каких еще никогда не видел. Хочу сорвать, хватаю, они не срываются, тянутся у меня в руке, как мягкие резинки. Я путаюсь в них, кричу Горкину, а он уже далеко ушел. И вдруг среди этих цветов под листьями множество необыкновенных ягод, сочных-сочных, налившихся до того, что вот-вот сок потечет из них. И ягоды, я знаю, это клубника, викторийка, но она огромная, с апельсин, и с ней перепутан черные-черные вишни и черная смородина, матовые, живые, дышат в цветах, шевелятся, и больше крупной антоновки. У меня дух захватывает от радости, что напал на такие ягоды. Вот наберу папашеньке, удивлю-то, кричу и Горкина набирать, а он дальше еще ушел, чуть виднеется на лугу, на самом краю, как мушка. Я хочу сорвать ягоды, а их нет. Это не ягоды, а сухой чернослив в белых крапинках сахарных. Я кричу Горкину: «Черносливу-то, черносливу-то сколько!» И вижу, как Горкин бежит ко мне и машет рукой куда-то. Смотрю туда, и радость, и радость, сердце колотится от счастья. Скачет на нас отец на Кавказке в чесучевом пиджаке, прыгает на нем сумочка, и такой он веселый-то веселый, такой он румяный, загорелый. И я кричу ему, захлебываясь от радости: «Сколько здесь сахарного черносливу!» Все сразу потемнело, пахнуло ветром. Холодно мне, так мне холодно, кто-то шепчет: «Вставай, вставай!» Мне холодно, снял кто-то одеяло, кто-то, Анна Ивановна, говорит шепотом, который меня пугает: «Вставай, помяни папеньку, царство ему небесное, отмучился, отошел, тихо отошел». Разок воздохнул только и губками так вот, будто кисленького отпил. Я знаю, что случилось ужасное. Отошел. Я еще весь во сне, в цветах, ягодах, в сахарном черносливе, в радости, от которой даже больно сердцу, так бьется оно во мне, в радости, что отец живой, здоровый. Вижу прикапанную на подзеркальнике восковую свечку, светится она в зеркале, и в зеркале вижу, как проходит темная Анна Ивановна.
Сестры стоят у двери в спальню, прижав руки с платочками к груди. Я хочу пойти к ним, а ноги пристыли к полу. Слышу, рыдает матушка с криками. Шатаясь на ослабевших ногах, я придвигаюсь к двери, гляжу на сестриц. Они беззвучно плачут, глядя на меня. Говорят мне глазами что-то. Проходит тетя Люба с полотенцем. За ней старушки с тазом. Кто-то несет охапку сена. Мы стоим у двери, дверь отворяется, тетя Люба в слезах чуть слышно шепчет: «Ах, милый, одну минутку, обмывают». Вышла в гостиную, стала нас обнимать и плакать, и мы закричали в голос.

0: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 14 часов.
1: 3 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-процентщицы. Экскурсию 3 июля проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте! В программе «Книжное обозрение» мы продолжаем разговор о книге Александра Леонидовича Чернявского «Кризис традиционного богословия и поиски выхода». Книга вышла в 2020 году в издательстве «Центр гуманитарных инициатив». О книге мы продолжаем беседовать с преподавателем Санкт-Петербургского института богословия и философии и Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Константином Андреевичем Махлаком. Константин Андреевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот в прошлой программе мы остановились на некоторых кризисных таких моментах для богословия. Продолжим немножко тоже про кризисы и проблемы богословия и перейдем, наверное, к тому, чему посвящена вторая половина книги. Это «Поиски выхода». У книги такое построение, что вначале обозначаются некоторые проблемы, а во второй части на примере трех богословов, это Карл Барт, Альберт Швейцер и Пауль Тиллих, приводятся примеры, как современные богословы искали пути разрешения проблем, возникающих в христианском богословии. И вот тот момент, на котором остановились в конце прошлой передачи, откуда догматика берет свои истины вероучительные, если о них не написано в Новом Завете, то есть если о них не сказал Иисус Христос. Вообще книга посвящена во многом из догматического богословия только двум разделам – христологии и тринитологии. То есть кто такой Иисус Христос, как мы веруем, исповедуем, и Троица, наша вера в Троицу, как мы понимаем это. Так вот, в общем-то, нигде в Евангелии не сказано, что Иисус Христос – Бог, и нигде не сказано, что Бог – это Троица. Вот такие вопросы. Откуда же догматика берет свои утверждения? Это проблема для богословия?
1: Можно об этом рассуждать, да. Мы видим, как от раннехристианских текстов, от самой ранней, это послание апостола Павла, христианская мысль развивается, то есть мы здесь должны отдавать себе отчет, что слова Иисуса Христа запомнил кто-то, возможно, записал, и на протяжении долгого времени эта традиция была неписьменной, то есть передавалась из уст в уста, от одного человека к другому, в разных христианских общинах. То есть это, в общем, такая очевидная для современного богословия, современной библеистики вещь. В любом случае мы встречаемся с интерпретацией.
0: То есть, например, учение о Боге Троице – это интерпретация?
1: Да, это, с одной стороны, интерпретация, с другой стороны, исповедание христиан, их видение того, кто есть Бог, их опыт – встреча с Богом, осмысление тех слов, мыслей, которые передавались, опять же, из поколения в поколение христиан, от первого поколения христиан, от апостолов.
0: Напомню, что у нас есть небольшой цикл передач, посвященный Троице. Вот там как раз многие размышления о троическом догмате есть. И напомню, что есть большой цикл, посвященный экклезиологии, и просто как пример того, что учение о церкви, весь цикл из более чем 60 передач посвящен истории учения о церкви, экклезиологии, насколько это творчески присутствовало в жизни церкви, вот именно творчески. А в общем-то это необходимая, мне кажется, часть нашего исповедания, что такое церковь.
1: Конечно, творчески, а как иначе? Что исходит от человека, является человеческим творчеством.
0: Но вот творчество по поводу слов Бога, насколько это допустимо? Если у нас вся догматика – это творчество человека по поводу слов Бога.
1: Я не вижу никаких иных вариантов. Другого не бывает. Конечно, Бог когда-то писал на скрижалях Моисея. То есть можно, видимо, было видеть, пока эти скрижали еще сохранялись в Иерусалимском храме, собственноручный автограф Бога.
0: Да, тоже одна из проблем, а мы упоминали ее в прошлой передаче, названная автором книги, что устоявшаяся в традиции формулировка, когда она противоречит словам Христа в тексте Священного Писания, если такое противоречие находится, то обычно люди, христиане, выбирают не слова Христа, а выбирают свою любимую традицию. В основном в трех разделах, как мне показалось, проблемы находятся. Это христология, тринитология и этика. Ну вот, например, тема, которую библеисты очень много обсуждали, связанная с тем, что проповедь Христа – это проповедь о скором, очень скором пришествии царства, а никакого царства не пришло. И вот как же тут быть? В частности, автор разбирает очень детально высказывание Христа о сроках прихода царства, и Христос говорит, что он не знает. Вопросы возникают, которые богословие пытается, конечно, как-то разрешить, как-то на них ответить. А как же так? Христос, Бог не знает. Ну как такое вообще может быть? Вот эта тема неведения, она остается проблемой по мысли автора книги. Возможно, пути решения этой проблемы находятся у Карла Барта, Альберта Швейцера или Пауля Тиллиха. Но действительно ли это проблема в христологии? Эсхатологические настроения Евангелия очевидны, а действительно никакого царства пришествия не произошло. Я слышу, как современные проповедники эту проблему разрешают. Они разрешают ее легко и просто, говоря следующим образом, что вообще имеется в виду не время, а пространство. Царство приблизилось, это означает, что оно к вам приблизилось, это означает, что Христос подошел к вам. Вот я близко к вам, значит, оно к вам приблизилось. Ну и, соответственно, связывается это все с Днем Пятидесятницы, когда сходит Святой Дух в виде языков пламени на апостолов, тоже приближается к ним, даже вот таким видимым образом. Поэтому ни о каких сроках не может идти речи. Но это интересное и даже красивое разрешение глобальной проблемы, мучающей христиан 2000 лет, но тем не менее входит в противоречие с многочисленными эпизодами Евангелия, которые говорят конкретно про время. То есть, может быть, эффектно разобрались с проблемой, но не разобрались. Этот пример говорит о том, что эта проблема действительно проблема. И это остается богословской проблемой. Не только эта фраза, надо понимать, а вообще весь пафос Христа, где он говорит: вот-вот придет царство. Ему говорят: а можно я пойду похороню сначала отца? А он говорит: да пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Все, уже царство пришло. А ничего потом не пришло, люди продолжили умирать, и продолжилась необходимость хоронить родителей и так далее. То есть это большое противоречие, и автор настаивает на том, что оно непреодолимо современным богословием, традиционным.
1: Непреодолимо.
0: Как быть с эсхатологичностью Священного Писания?
1: Ну, как быть?
0: Царство пришло уже?
1: Здесь есть несколько версий. Самое распространенное – это и да, и нет. И пришло, и не пришло. То есть пришло в нравственном смысле, не пришло в историческом смысле. Вообще идея противоречий – это ведь еще русские философы об этом говорили, такие как Сергей Булгаков, он и философ, и богослов. Это антиномии. Ведь вопрос противоречий – это вопрос вот этих самых антиномий. И здесь тоже есть два варианта. То есть при одних подходах – это, вот, например, исторические подходы, ну вот как в схоластике, да, у Фомы Аквинского, например. Он стремится к тому, чтобы различные мнения согласовать или на их основе предложить какое-то одно общее непротиворечивое мнение по тому или иному вопросу. Вопросу вероучения, вот так устроена сумма теологии, вот говорит Боэций, вот говорит Августин, вот говорит философ, то есть Аристотель, а теперь говорю я. И вот получается сумма высказываний, но уже такая интегрирующая все правильные положения, отвергающие все неправильные или сомнительные. Вот такой подход. То есть такой подход, который противоречия избегает, который говорит, что противоречие плохо. Не должно быть никаких противоречий, не должно быть никаких антиномий, должна быть какая-то вот последовательно выстроенная мысль, правильно составленная, в общем, по тому же Аристотелю, с выводом. Тоже непротиворечивым, основанным на предпосылках, где, в общем, всякое положение утверждается, и это имеет свое основание, закон достаточного основания. Такой подход кажется очень хорошим. Мы как-то стремимся, да, наверное, и в нашей жизни тоже ему следовать. В общем, последовательность и логическая связь в суждениях, в поступках. И когда мы говорим о Ветхом Завете, о Новом Завете, о богословии, мы тоже, наверное, этого подхода должны придерживаться, тем более, что и святые отцы, часто следуя как раз русской античной философии, к такому варианту склонялись, что не должно быть никаких противоречий, либо мы их должны как-то сгладить. Ну, например, как это было исторически. Все знали, что есть противоречивые высказывания Иисуса Христа. В одном месте он говорит, что знает, в другом говорит, что не знает. Как это примирить? Используется, например, аллегорический метод. Вот аллегорический метод сглаживает все противоречия. То есть это надо понимать не буквально, а аллегорически. То есть это аллегория, например, духовной жизни. Ну вот то, что вы сказали. Царство приходит, Но приходит оно не физически, не эмпирически, а в душу каждого человека, наполняя ее благодатью Бога. Вот оно и пришло, Царство Бога.
0: Если пришло такое Царство Бога, когда нужно продать имение и раздать все нищим, то есть вообще ни с чем остаться и самим нищим стать, и нужно не похоронить отца, ну, до такой степени...
1: Истолкую.
0: Давайте.
1: В духе аллегорезы. Что такое имение? Это твои таланты. Ты должен посвятить свои таланты Богу, раздав их другим людям. Вот, скажем, умеешь ты хорошо говорить, смело формулировать свои идеи или идеи и мысли других людей, читать книги, потом о них рассказывать, идешь на радио. Ты таким образом раздаешь свое имение нищим, ну, тем, кто готов тебя слушать и обогащаться.
0: Я добавлю к вашей аллегорезе еще то, что только нищий будет говорить с нищими. Поскольку я раздал, и тоже нищий, я не надмеваюсь ни над кем, но я один из вас.
1: Отлично, у вас получается.
0: Да, но мне не нравится аллегореза. Мне нравится, что Христос имел в виду то, что Он и говорил. Хотя Он говорил еще и притчами, это проблема. Притчи-то точно нужно истолковывать.
1: Ну вот, вы и сами ответили на ваш вопрос.
0: Как тогда похоронить отца? Мертвые хоронят ваших мертвецов. Это очень грубо.
1: Это значит, что если вы совершили какую-то ошибку и, может быть, расплатились за нее, покаялись, то надо это забыть и больше никогда к этому не обращаться.
0: Простите, человек задал конкретный вопрос. Я пойду после того, как... Это просто договоренность о том, когда ученик подойдет к учителю. Это конкретный вопрос.
1: Так откуда это известно? Может быть, и ученик говорит притчами и иносказаниями. И на одно иносказание отвечает другим иносказаниям Иисус Христос. А вот как с отцами быть? Хоронить их или нет? Отцов не хорони, похоронят другие. Если взять разные толкования Священного Писания Ветхого и Нового Завета, то там, где используется аллегорический метод, их будет большинство. Или даже 90%. А где вот такой исторический и буквальный меньшинство?
0: То есть чаще всего православные за аллегорический способ.
1: Да, потому что сразу, вот как пишет наш автор, сразу эта проблема была ясна, потому что люди, умеющие читать, они прочитали, и вот эти так называемые противоречия,
0: особенно
1: они сразу же увидели.
0: Эсхатология всегда была проблемой.
1: Такие выдающиеся экзегеты, как Ориген, как многие другие, вот уже там Иоанн Златоуст, они знали Священное Писание почти наизусть. Но это проблемы в том плане, что они как бы питают нашу веру. Это проблемы позитивные, это проблемы, которые вдохновляют нас раз за разом обращаться к Священному Писанию,
0: это,
1: творениям,
0: кстати,
1: святых отцов.
0: Это так и не оставшиеся, неразрешенные проблемы христологии.
1: Смотрим пункт 1. А хорошо ли разрешать проблемы?
0: Если мы эту проблему видим, то что делать дальше, наши действия?
1: Пытаться это как-то для себя понять. И книга Александра Чернявского «Кризис традиционного богословия в поисках выхода» нам в этом может помочь.
0: Еще одна тема, такая мощная, которая присутствует в этой книге, это этика. И прямо говорится, что разрыв этики и богословия уже сам по себе, этот разрыв, имеет негативные последствия. Потому что прямой вопрос ко Христу: какая наибольшая заповедь? Наибольшая заповедь о любви. А у нас богословие, пишет автор, вынесло этику на обочину, и догматика этики никакой не содержит. Таким образом, мы психологически даже считаем, что этика – это что-то второстепенное, неважное ко спасению. Но Христос-то сказал, что это самое главное – возлюбить ближнего. Цитирую автора. «Но совершенно иное впечатление о любви к ближнему складывается при непредвзятом чтении Евангелия. Любите врагов ваших и молитесь за гонящих вас». Об ответе злом на зло не может быть и речи. Кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. И желающему с тобой судиться, и взять у тебя рубашку твою, оставь и верхнюю одежду. Прощать нужно не до 7 раз, а до 70 раз. Богатому юноше, который исполнил все заповеди, в том числе и заповедь «Люби к ближнему», и спросил, что еще он должен сделать, чтобы получить вечную жизнь, дан ответ: «Продай имение твое и отдай нищим». Тот, кто не накормил голодного, не напоил жаждущего, не принял странника, не одел нагого, не посетил больного и заключенного, тот не может рассчитывать на спасение. Как заметил Швейцер, Христа не интересует, приведет ли соблюдение этих заповедей к установлению соответствующего законного порядка и возможен ли такой закон в человеческом обществе. Однако в традиционном богословии вопрос о связи этики любви к ближнему со спасением до сих пор остается открытым. И вот здесь хочется уже перейти ко второй части обсуждаемой книги. Это как раз пути выхода из кризиса. Пути выхода проиллюстрированы у нас тремя авторами: Карл Барт, Альберт Швейцер и Пауль Тиллих. Здесь автор обращает внимание, что у Швейцера и Барта есть идея богословская, которая у них очень схожа. Это идея о благоговении перед жизнью. Очень симпатична эта идея. Здесь приводятся обстоятельные цитаты. И Барт и Швейцер говорят, что любая жизнь требует благоговейного к себе отношения, потому что жизнь — это творение Божие, жизнь — это дар Бога. И в благоговении перед жизнью мы и как раз почитаем Бога. То есть в этом смысле богословие переводит задачу христианского пути ко спасению из отрешенности от мира и аскетики как ухода от мира в активное участие в делах мира, как раз с целью реализации этого принципа благоговения перед жизнью. Но мы помним жизненный путь того же Швейцера. Это буквальное спасение жизни и путь других многих подвижников, в том числе и уже ближайшего к нам времени. Вот это как раз и есть ответ на вопрос, как заповедь любви связана с современным богословием, учение о благоговении перед жизнью как богообщении, то есть деятельное участие в делах мира. Деятельная и заинтересованная, как заповедь для каждого христианина, которая вообще в перспективе вот этого вот учения может войти и в необходимую практику, в том числе и исповедание. То есть никто не будет говорить про себя христианин, если он вот это деятельное благоговение перед жизнью не исповедует, не осуществляет. Как вам вот это?
1: Ну да, такой подход существует. И как вы верно отметили, он симпатичный.
0: Пишет автор: «Как существо, зависимое от хода мировых событий, человек приходит к духовной связи с миром через смирение. Истинное смирение состоит в том, что человек достигает внутренней свободы от мира. Он находит в себе силы воспринимать все превратности судьбы таким образом, что они помогают ему становиться более глубокой и духовной личностью, очищают его, помогают сохранять в душе спокойствие и мир. Как существо деятельное, человек приходит к духовной связи с миром благодаря благоговейному отношению к жизни». Почему благоговение – это правильное отношение? Потому что человек, начавший думать о своей жизни, не просто принимает ее как данность, но переживает ее как нечто непостижимо таинственное, как часть всеобщей бесконечной воли к жизни, наполняющей мир. Эта воля к жизни выше и сильнее человека, когда ссылаются на то, что жизнь, как правило, не приносит счастья, и видят в воле к жизни бессмысленный инстинкт, который необходимо в себе подавить, как это происходит в индийском мышлении. Люди все равно продолжают жить. Удивительно, что при всем различии исходных богословских установок Швейцера и Барта, Барт на самом деле приходит к благоговению перед жизнью по тем же причинам, что и Швейцер. Вот как он раскрывает смысл благоговения. Благоговение – это отношение изумления, смирения и трепета человека перед фактом, в котором он встречается с чем-то, что выше его своим величием, достоинством, святостью, тайной. И хотя формально его логика иная, мы должны относиться к жизни с благоговением как к Божьему достоянию, которое дается человеку во временное пользование, очевидно, что у Барта, как и у Швейцера, отношение изумления, смирения и трепета первично и не зависит от богословской теории жизни, как данной человеку во временное пользование. Исходя из благоговейного отношения к жизни, человек приходит к духовной связи с миром, ощущая себя одним целым со всей жизнью, которая находится в сфере его влияние. Ну вот, наверное, мы тут можем, в связи с тем, что время нашей передачи ограничено, закончить с Бартом и Швейцером. А вот Пауль Тиллих – это, по-моему, очень сложный автор. Я попрошу вас объяснить, какие автор книги видит перспективы в богословии Пауля Тиллиха.
1: Я бы тоже не отделял Тиллиха вот от двух богословов, которые уже упомянуты, от Барта и Швейцера. То есть что их связывает, вот даже в этой большой цитате, которую вы процитировали, она ведь о чем говорит? О том, что в современном восприятии христианства, во-первых, акцент делается на человеке, на человеческом измерении реальности, на человеческом мире.
0: А вот, кстати, автор с вами не согласен. Он ставит вопрос так, что если мы измеряем мир по-человечески, то мы можем, например, решать, убить, не убить, где благоговеть перед жизнью, а где нет. По мысли автора, вот эти богословы предлагают отказаться от своего мнения человеческого и признать только Божье право судить. Человек не может судить. Это грех, когда человек судит. Я вот здесь решаю, кому жить, а кому умереть. Я решаю, что можно убить, а где нельзя. Не может человек такого решать. Благоговение перед жизнью как принцип его исповедания – это признание только за Богом права быть судьей своему творению.
1: У Тилиха Бог в его интерпретации то же самое, что у этих двух жизней. То есть это подход, при котором выносятся за скобки вот как раз те проблемы, которые автор указывает как животрепещущие. Например, это характерно для Барта, в меньшей степени для Швейцера, хотя в тот период, когда он уже подступил к этой своей концепции благоговения перед жизнью, это стало для него тоже основным нарративом. То есть он, в принципе, отказался от продолжения своей карьеры как библеиста, как в сущности одного из авторов вот этой теории или подхода к Новому Завету, как прежде всего к эсхатологическому тексту. В основе же швейцарский подход, очень сейчас распространенная как бы версия, о чем, собственно, Новый Завет. Он о царстве, о том, что оно приблизилось, и вот-вот оно войдет в жизнь всех людей. И в Иисусе Христе оно открывается и уже становится доступным, ну, по меньшей мере, некоторым, а скоро будет всеобщей реальностью. Это выносится за скобки, то есть главное не это. Главное не вот эти исторические обстоятельства, не тексты и контексты, в которых, как мы уже выяснили в первой нашей передаче, легко запутаться, кто там на греческом что говорил, кто на латыни это правильно или неправильно перевел. А новый подход – это то, что, в принципе, от этих всех когда-то волновавших людей, проблем, противоречий, надо отступить, отойти от них и переключиться на иное видение, иное восприятие, которое тоже укоренено в христианской традиции. То есть нельзя сказать, что этого никогда не было, что это вот какая-то новая религия, придуманная вот этими тремя. И это тоже есть в Библии, и это тоже есть и в Ветхом, и Новом Завете. Но это история про то, что теперь для современного человека Бог, Троица, Иисус Христос, единая ипостаси, две его природы, божественная и человеческая, это то, что называется за скобками. Мы воспринимаем Бога, мы воспринимаем Церковь, мы воспринимаем Иисуса Христа через нашу жизненную обыденность, или через культуру, через искусство, косвенно, не непосредственно. При этой теме жизни, которую вы затронули. И Тиллих тоже, он очень много говорит об культуре, о разных ее сторонах, темах, проблемах, и вот здесь автор хорошо это все представляет. Он тоже говорит об этом. Да, Бог – источник бытия, он – основа всего существующего. Но мы, люди, не можем к нему непосредственно не можем с ним взаимодействовать. Мы видим его лишь в разнообразных явлениях жизни. Он как бы преломляется в бесконечном количестве зеркал. И каждая содержит, как вот в учении апологетов, только какую-то часть истины, только какое-то зерно, только какой-то логос отдельный. И мы в огромном этом мире, в мире культуры, созданном людьми, в мире природы, созданном Богом, в их как бы сложном взаимоотношении, существуем и должны вот эти крупицы истины во всем видеть, их почитать, перед ними благоговеть, опять же, благоговение перед жизнью швейцаровское. И вот этот подход, он, в общем, снимает противоречия. То есть способ такой, он, в общем, радикальный, но к нему многие склоняются. Вообще, давайте откажемся от догматики, оставим эти споры в прошлом.
0: Мы же так не сможем.
1: Здесь вопрос, что здесь новое противоречие. Мы так не сможем, потому что у нас же предание.
0: Да.
1: И надо сказать, что протестантам, а все трое протестанты, и Барт, и Швейцер, и Пауль Тиллих, им легче, потому что у них тоже, конечно, есть свое предание, там, идущее от Лютера, например, перед которым благоговел, как перед жизнью Карл Барт. Но все-таки оно не такое глубокое, не такое многообразное, как у православных с католиками. У нас вот такое предание-предание. Вообще Тиллих из всех трех мне представляется большим традиционалистом.
0: Да.
1: Да, возможно, из-за того, что Тиллих, вот он, все приемлет. То есть есть такие люди, которые хотят вот свое видение, в свою систему. Вот у нас был такой Владимир Соловьев. Как бы совершенно все включить.
0: Туда еще цитата. «Рассмотрение всех этих вопросов приводит Тиллиха к следующему выводу. Учение о Троице – это незавершенное учение». Его нельзя ни отбросить, ни принять в его традиционной форме. Его необходимо сохранять открытым, чтобы осуществлялась его изначальная функция – выражать во всеобъемлющих символах самопроявление божественной жизни человеку. То есть откровение Троицы продолжается в истории. Выводы, которые делает автор, тоже словами из книги подытожим. Так что не исключено, что мы присутствуем при возникновении нового этапа или, по крайней мере, новой тенденции в развитии христианского богословия. Я еще процитирую такое очень душевное совершенно завершение книги. Книга заканчивается такими словами. Два пророческих высказывания об исторической судьбе христианства. Первое принадлежит Альберту Швейцеру и было опубликовано в 1930 году. Второе – отцу Александру Меню. Оно прозвучало 8 сентября 1990 года, за день до его трагической гибели. Первое. То, что в течение последних 19 столетий считалось христианством, это только начало, полное слабостей и ошибок. Второе. Многие слова Христа для нас до сих пор непостижимы, потому что мы еще неандертальцы духа и нравственности, потому что евангельская стрела нацелена в вечность, потому что история христианства только начинается. И то, что было раньше, то, что мы сейчас называем историей христианства, это во многом еще неумелые и неудачные попытки реализовать его. А ваш вывод из этой книги? Была ли она вам полезна?
1: Книга очень интересна. Вопросы, которые здесь поставлены, требуют обсуждения, вот что совершенно очевидно. Достоинство книги в заданных вопросах. И те ответы, которые предлагает Александр Леонидович Чернявский, они тоже интересны. Многие современные православные авторы, ну, так или иначе, смотрят либо в сторону католиков, либо в сторону протестантов, стремясь их опытом обогатить православие. Мы, православные, в таком положении, что между католиками и протестантами, католическим богословием и протестантским. В новое время православная традиция, православное богословие так или иначе либо ориентировалось на одних и других, либо отталкивалось от одних и других.
0: Можем воспользоваться их дискуссией для развития собственного.
1: Да, пока постоять в сторонке, послушать умных людей, а потом, может быть, и сказать свое слово.
0: У нас такая проблема, что

0: том числе богословские. Исходя из этого, исходя из вот такой двойственности приятия, полемики, делать уже какие-то свои выводы. Потому что понятно, что все-таки наша традиция складывалась таким образом, что принять что-то в качестве уже готового – это не наш путь. То есть требуется все-таки, так сказать, подогнать этот костюм по православной фигуре.
1: При нашей жизни я уже не думаю, что что-то глобальное случится. Но, в общем, оттуда посмотрим, как все будет развиваться.
0: Ну да, это как с эсхатологией.
1: Угу.
0: С пришествием Царства Бога. Может, оно уже здесь. Может, уже есть такие люди, которые на все эти вопросы ответили и все эти проблемы разрешили.
1: Это была вторая передача, посвященная обсуждению книги Александра Леонидовича Чернявского «Кризис традиционного богословия и поиски выхода». В программе «Книжное обозрение» принимал участие преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Передачу провела Марина Лобанова. До свидания.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть симфонии номер 2 до минор Петра Ильича Чайковского в исполнении Берлинского филармонического оркестра, дирижер Герберт фон Караян.
1: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
2: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Ивлева.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на книгу «Апокалипсис». Сегодня у нас с вами состоится 33-я беседа. В прошлый раз мы с вами остановились на 15-й главе этой книги. Напоминаю, речь идет о видении последнего страшного суда Божия, которое символизируется излиянием семи чаш гнева Божия с небес на землю. И 15 глава представляет собой как бы пролог к этому видению суда. Ну, почитаем с вами снова эту короткую 15 главу. Сначала идет заголовок, это первый стих. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия». И вот начинается видение, второй стих. «И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песни Агнца, говоря». И далее идет песнь. Песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца. «Великие чудные дела Твои, Господи Боже Вседержитель, праведные истины пути Твои, Царь святых, кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Затем новое видение с 5 стиха 15 главы. «И после сего я взглянул, и вот, отверзся храм скинии свидетельства на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами, и одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков, и наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов. Ну, мы с вами в прошлый раз уже говорили и о стеклянном море, смешанном с огнем, и о победителях, которые стоят на этом небесном стеклянном море и поют песнь Моисея. Продолжим, начиная с 3 стиха 15 главы, наше размышление, наш разбор этой книги. Итак, сон победителей зверя, то есть мучеников за имя Христово, этот сон стоит на стеклянном небесном море. Они держат гусли, кефары по-гречески, кефары Божии, и поют победную песнь Моисея. Вспомним эту песнь Моисея из книги «Исход», 15 глава. Что там поет Моисей? «Пою Господу, ибо он высоко превознесся, коня и всадника его ввергнул в море. Господь, крепость моя и слава моя, он был мне спасением, он Бог мой, и прославлю его, Бог отца моего, и превознесу его». Ну, эту песню мы, отрывки из нее мы слышим практически на каждой субботней или праздничной службе. И у иудеев тоже эта песня составляет основу их вероисповедания, или, лучше говоря, основу их ежедневной молитвы. Мученики, победители поют песню, которую, как мы видели уже, в 14 главе, могли выучить только они. Эта песня называется также «Песню Моисея, раба Божия и Агнца». Ну вот здесь мы имеем дело с так называемой типологией. Существует так называемое типологическое толкование Священного Писания Ветхого Завета. Когда ветхозаветные древние образы понимаются как отблески, как оттиски, как тени от новозаветных событий. И вот такой способ истолкования древности как предизображение истинной реализации в Новом Завете был распространен в древности, и мы видим, что Иоанн широко довольно использует такой способ толкования ветхозаветных событий. Это называется типологическое истолкование событий Ветхого Завета. Вот как Моисей был первым спасителем народа Израиля, так и Агнец, то есть Иисус Христос, явился новым спасителем народа нового Израиля. Как Моисей вел народ по Черному морю, так и Агнец ведет свой народ по Небесному морю. Как там была одержана победа над фараоном египетским, так и здесь одержана победа над зверем Антихристом. Вот в этом и состоит такая аналогия или типологическое толкование. Песнь построена по правилам библейского стихосложения. Замечательно построена, как гимн хвалы единому и истинному Богу. Она очень похожа на известные нам псалмы. И почти полностью составлена из отдельных строчек псалмов Давида. Иоанн Богослов широчайшим образом использует отдельные слова, выражения, метафоры, образы из Ветхого Завета для того, чтобы составить текст своей книги Откровения. Ну вот посмотрите. «Великие чудные дела Твои, Господи». Ну, что это нам напоминает? Да, Псалом 91. «Как велики дела Твои, Господи». И много других псалмов. Далее. «Праведны и истинны пути Твои». Что напоминает? Да, 144-й псалом. «Праведен Господь во всех путях Своих». Смотрим дальше. «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего?» Да это из 85-го псалма. «Все народы Тобою сотворенные придут и поклонятся пред Тобою, Господи, прославят имя Твое. Ты един свят». То же самое, псалом 98. «Да славят великое и страшное имя Твое». И так далее, и так далее. Вот этот отрывок показывает нам, насколько тайно зритель Иоанн был погружен в текст Ветхого Завета, когда мученики искали слова, чтобы воспеть благость, величие Бога, где они могли найти слова лучше, чем те, которые были им известны из Священного Писания. Они и нашли их в самом каноне Писания и составили из них собственную песнь. Но не случайно песнь Моисея, то есть этот гимн, заканчивается строкой «Открылись суды твои». Вот об откровении этих святых и праведных судов в образе семи чаш гнева и пойдет речь далее. Итак, явление ангелов гнева. Это 15 глава книги Апокалипсис с 5 по 7 стих. «И после сего я взглянул, и вот отверстие храм скинии, свидетельство на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду, опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков». В новом видении открывается небесный храм, в котором находится скиния свидетельства. Ну, а может быть, сам храм здесь назван скинией свидетельства. А что это за скиния? Она в Ветхом Завете называется иногда скиния собрания или скиния откровения, которую наполняет слава Божия. Так Ветхий Завет называл шатер в пустыне, который представлял собой первый храм единого Бога, идеальный прообраз всякого последующего храма. Вот этот это простая походная палатка, скиния, но она была отделена специально для жизни Господа Бога среди своего народа. Там происходило богослужение, там происходили жертвы. Впоследствии, конечно, строились величественные храмы, но скиния навсегда осталась в памяти народа как прообраз этого истинного храма. И вот именно из этой небесной скинии вышли семь ангелов суда. Надо сказать, что в центре скинии находился ковчег завета, ящик, в котором были две каменные доски, то есть скрижали с десятью заповедями, составлявшими суть закона Божия, данного через Моисея народу Божию. Другими словами, ангелы вышли из того места, где находится закон Божий, который отражает волю Божию. А вышли они оттуда, чтобы показать, что ни один человек, ведь вышли они для суда, ни один человек, ни один народ не может безнаказанно игнорировать эту волю Божию. Ангелы одеты в чистую и светлую льняную одежду, опоясаны золотыми поясами. Одежда ангелов символизирует три вещи. Во-первых, это священническая одежда, одежду из тонкого белого льняного полотна и шитый золотом пояс носили первосвященника. Ну, естественно, что ангелы, которые находятся в скинии, подобны священникам. Далее, во-вторых, это царская одежда, белое льняное полотно и, опять же, высокие поясы – это одежда царей. И вот эти ангелы вышли в царственном одеянии, то есть как полномочные представители царя царей, самого Господа Бога. Ну и, наконец, это небесная одежда – Это небесная ангельская одежда. Помните, юноши у пустого гроба Иисуса, юноша там был один, да, был облечен в белую одежду. А затем другие ангелы, жители небесные, тоже изображаются обычно в белых одеждах. Они исполняют на земле решение Бога. Чаши, наполненные гневом Бога, дает семи ангелам одно из четырех животных, находящихся возле самого престола Божия. Когда мы первый раз с вами говорили о четырех животных, при их первом появлении в четвертой главе, мы видели, что вот на небе стоял престол, на престоле сидящий, то есть сам Господь Бог, и самый узкий, ближний круг к престолу – это были четыре ангельских животных в виде орла, в виде тельца, в виде льва и в виде животного с человеческим лицом. И мы с вами подробно говорили об этих животных и уяснили себе, что они являются ангелами-хранителями всей природы, всего космоса. Вообще число 4 – это число всей природы, всего сотворенного мира. И вот тот факт, что одно из этих ангельских животных отдает приказ Бога о начале суда, это символ того, что вся природа отдает себя в руки и в распоряжение Бога для того, чтобы служить Его праведным целям. В 8 стихе 15 главы Откровения мы читаем следующее. «И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов». Слава. Слава в Библии означает присутствие Божие. Слава – это всегда как бы чувственно ощутимое сопровождение присутствия Бога. Ведь напомню вам, дорогие радиослушатели, что Бога, самого Бога, никто и никогда не видел. Мы не можем видеть Бога, но мы можем ощущать действие Бога или по-гречески энергии Божьей, присутствие Бога в этом мире. И вот именно это присутствие, ощутимое присутствие Бога в мире, Библия называет слава Божия. И эта слава Божия часто символизируется облаком, облаком фимиама, облаком дыма. Это типично для Ветхого Завета. Столь же типична и невозможность приблизиться к Богу, войти в Его присутствие. Так в книге «Исход» читаем. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию, и не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию». Это в книге «Исход». Здесь же сказано, что никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов, то есть до завершения суда. Ну почему здесь сказано, вот указан этот срок? С определенной целью. Скорее всего, здесь намек на то, что суд-то независим и суверенен. На Бога судью никто не может повлиять, никто не может даже подойти к нему, когда он судит. Итак, вот 15 глава – это пролог к 16 главе, к излиянию семи чаш гнева Божия, символизирующих собою полноту свершающегося суда над миром. Переходим с вами к 16 главе. Первый стих 16 главы книги «Апокалипсис». «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Ну вот, видение семи чаш приносят последние язвы, как было сказано в 15 главе, последние язвы, которыми оканчивалась ярость Божия. Последние кары определенным образом связаны с казнями египетскими и с казнями, которые следовали за звуками семи труб в книге Откровения. Напомню, что такое казни египетские. В книге «Исход» была такая замечательная история. Когда Бог повелел Моисею вывести народ Израиля из Египта, провести его через Черное море и далее в землю обетованную вести, то перед Моисеем возник целый ряд трудностей. И прежде всего та трудность, что фараон ни за что не хотел отпускать своих рабочих иудеев из Египта. Они были нужны там. И для того, чтобы показать, что воля единого Бога, истинного Бога, несокрушима и должна быть исполнена, и что Бог Израиля есть истинный и единый Бог, в отличие от ложных богов египетских, там происходит некое соревнование Моисея и Аарона с египетскими жрецами. И те, и другие пытаются через призывание богов, либо Бога, как у Моисея, показать свою силу, силу либо египетских богов, либо силу Бога как помощника и покровителя народа Израиля. И Моисей одерживает верх. При этом книга «Исход» рассказывает нам последовательно о семи так называемых казнях, которые постигают Египет для вразумления. Вспомним, что это за казни. Первая казнь – это превращение воды в кровь. Вторая казнь – это жабы. Третья – это мошки. Комары какие-то, да, которые доставляли страдания. Четвертая казнь – это так называемые «песьи мухи». Ну, странное немножко название. Предполагают, что это были жалящие насекомые, типа оводов. Пятая казнь – это моровая язва на скоте. Шестая – воспаление и нарывы. Седьмая – это град и буря с громом и молнией. Восьмая – это саранча. Девятая – это густая тьма, затмение. И десятая, наконец, решающая казнь – это смерть всех первенцев египетских. Ну вот, такие 10 казней. А вспомним, что казни семи труб в книге Откровения напоминают нам, конечно, тоже казни египетские, об этом мы с вами говорили. Там и град, и огонь, смешанный с кровью, уничтожение третьей части всех деревьев, травы, потом какое-то землетрясение, вулкан, большая гора падает в море, в результате чего третья часть моря сделалась кровью. Затем падение звезды, которая называется полынь, в воду, и в результате чего вся питьевая вода стала горькой отравой. Затем поражается третья часть солнца, луны, звезд, темнота наступает. Затем падение некой звезды, которая открывает кладезь бездны, и из этой шахты, из этого колодца поднимается дым, из него вылетает бесовская саранча. Затем освобождаются 4 ангела, которые связаны при реке Евфрат, и оттуда с востока несется бесовская конница. И, наконец, 7-я труба, мятеж народов и возглашение окончательной победы Бога. Такие казни семи труб. А если мы посмотрим вперед, что за казни семи чаш гнева, то мы тоже увидим нечто подобное. Ну, первое – жестокие отвратительные раны на людях. Второе – вода в море обратилась в кровь и стала непригодной для всякой живности. Третье. Реки, источники вод сделались кровью, то есть стали непригодны для питья. Четвертое. Солнце начинает палить так, что становится невыносимым, жарким. Пятое. Нависает мрак над царством зверя. Шестая чаша. Ефрат высушивается, эта река, чтобы открыть путь восточным царям со своими полчищами. И, наконец, седьмая чаша выливается и загрязняется весь воздух. Сопутствует этому страшная катастрофа в природе, гром, землетрясение, молния, град. Все, жизнь иссякает. Вот нетрудно заметить, что в этих списках очень много общего. Град, тьма, кровь в воде, жестокие язвы, приход страшных орд из-за Ефрата. Но в книге «Откровения» есть определенное отличие бедствий, следующих за трубными звуками, от бедствий, следующих за излиянием чаш. Ну, вот вспомним. Кстати, это касается и событий при снятии семи печатей. Помните эти ряды? Семь печатей и всякие бедствия, затем семь труб и всякие вот казни. Ну и вот, наконец, здесь семь чаш. И опять же, последние казни, последние бедствия суда. Если при снятии печатей погибла одна четвертая часть человечества, земли, при звуках семи труб уже больше одна третья часть человечества и всей земли, то теперь уже гибель, разрушение носит не частичный и ограниченный характер, а речь идет уже о полном и тотальном уничтожении всего ветхого мира, чтобы на его месте возник новый мир, преображенный и исполненный блаженства. Напомню вам, какой смысл в этом усилении. Одна четверть, одна треть. Затем, помните, в 10 главе появляются еще семь громов, и по всей логике, если прозвучат эти семь громов, должна погибнуть уже одна вторая часть земли и человечества. Но ангел говорит Иоанну: не записывай, не будет этого. Времени уже больше не осталось, и вот теперь уже наступает суд Божий. Вот это усиление наказаний, как и сами наказания, имеют какой смысл? Богословский-то какой смысл во всем этом? А смысл таков, что наказаниями Бог хочет вразумить человечество, чтобы оно покаялось. Но, увы, вот человечество такое, что оно не кается. И вот уже четверть его истреблена, оно не кается. Вот уже треть истреблена, оно не кается. Да хоть половину истреби, все равно результат будет тот же самый. Требуются какие-то совершенно другие методы для покаяния людей. Не казни, не катастрофы, не цунами, не землетрясения, хотя это, может быть, тоже иногда приводит к покаянию, но не является тотальным и обязательным средством. Требуется другое. Требуется Евангелие. Помните, об этом говорилось в 11 главе, требуется евангельское свидетельство Церкви для мира. Только Церковь, только вера в единого Бога и Господа Иисуса Христа могут действительно подвигнуть мир к покаянию и привести к спасению. Не казни, не наказания, а вера. Но здесь говорится о том, что вот для казни уже времени не осталось, уже наступает суда, и предварительное, предваряющее описание суда в 16 главе говорит нам о том, что после уничтожения всего этого грешного мира наступит новый мир и Царство Божия и всеобщее блаженство. Вот складывается такое впечатление, что в 16 главе собраны вместе все ужасы, которые были испытаны человечеством, все казни, о которых повествует Ветхий Завет, и все это брошено на неверующий мир, как последний всеразрушающий катастрофический поток. Но вот обзор этой 16 главы с ее казнями на семи чаш мы с вами оставим до следующей нашей беседы. Как видите, наши последние беседы касаются моментов далеко не самых приятных из того, что мы читаем в книге «Апокалипсис». Это эсхатологические события так называемых последних скорбей, последних бедствий. Не надо думать, что события, изложенные при снятии семи печатей, при звуках семи труб, или которые мы прочитаем при излиянии семи чаш, описывают нам как бы хронологическую последовательность конкретных событий. Нет, мы не должны забывать о том, что все описания книги «Апокалипсис» носят очень символический характер. И здесь описывается то, что всегда, во все времена, начиная от грехопадения в раю и до сегодняшнего дня, и будет сопровождать до конца этого века, сопровождало и сопровождает человечество на протяжении всей его истории. Все эти катастрофы, войны, бедствия, землетрясения, голод, саранча и прочее, прочее всегда были, есть и будут. Сегодня больше, завтра меньше или наоборот, но нельзя сказать, что все это развивается как-то последовательно, хронологически. Нет, это в общем и в целом описание качеств нашего грешного и несчастного мира. А вот как уже произойдет спасение из этого мира, или точнее преображение этого мира, будет описано несколько далее в последующих главах. Сегодня мы с вами заканчиваем нашу 33-ю беседу об Апокалипсисе, дорогие радиослушатели. До нашей следующей встречи желаю вам всяческих благ от Господа нашего Иисуса Христа. До свидания.
2: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.

0: в исполнении хора Александра Невского храма в Усть-Ижоре прозвучало песнопение Божественной литургии, 145-й псалом «Хвали, душе моя Господа», композитора Алексея Туренкова.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире проповедь протоиерея Николая Гундяева.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня евангелист Матфей в 8 главе своего Евангелия повествует нам очень трогательную историю. Историю необыкновенных взаимоотношений между людьми и особой выдающейся веры, которая была явлена в этом повествовании. Господь пришел в город Капернаум, и, входя в город, Он исцелил прокаженного, шел дальше, и вот Его встречает сотник, то есть римский начальник гарнизона этого города. Их называли центурионами. 100 человек солдат были в его подчинении. Это были войска оккупационные, потому что государство еврейское было захвачено Римом. И вот этот воин обращается к Господу Иисусу Христу с необычной просьбой. Он говорит, то есть просьба обычная, он поговорит его, чтобы тот исцелил его отрока. Вот здесь я хотел бы остановиться. Отрок у нас – это подросток, мальчик, и можно было бы считать, что это сын. А на самом деле, по-славянски, отрок – это слуга. Слуга и, скорее всего, раб. То есть он просит исцелить своего раба, слугу, который лежит в расслаблении. Мы не знаем, что это за расслабление, но, может быть, это и мозговое кровоизлияние, что человек не может двигаться. И тяжко страдает. Господь коротко ему отвечает: «Я приду и исцелю его». И вот дальше начинается нечто необычное. Сотник говорит Господу и Спасителю: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров моего дома, но скажи только слово, и исцелится мой слуга. Ибо я подневольный человек и имею солдат, которые подчиняются мне, и говорю одному: иди туда, и он идет, приди и приходит, и слуге моему сделай то или другое». И тогда Господь воскликнул: «Поистине, и в Израиле я не видел такой веры». И кроме того, сотник, можно предполагать лишь, он хорошо знал обычаи этой страны, и сотник-то был язычником, римлянином. И входить в дом сотника, в дом язычника, считалось осквернением, вот вхождение в дом язычника. И, может быть, он, как-то предугадывая вот это, чтобы Господа не оговорили его, не обвинили его в чем-то, он и говорит, что «я недостоин, чтобы ты вошел в дом мой». Но в то же время какая вера? И Господь говорит: «Не нашел я такой веры в Израиле. Истинно говорю вам, что многие придут от востока и запада и возлягут на лоне Авраама, Исаака и Иакова». Это будет действительно так. И история покажет нам, как языческие народы, тем же римляне, те же греки, мы, наши народы, славянские народы, пришли, кто с востока, кто с запада, кто с севера, кто с юга, и действительно стали верными последователями Господа и Спасителя, всем сердцем приняли Евангелие Его. Да, это действительно так. И сегодня мы слышим эти слова Спасителя, которые и исполнились. И евангелист завершает это краткое повествование: «И исцелился слуга сотника в тот час». То есть он не подходил к нему, не возлагал на него рук, он на расстоянии исцелил его. И, конечно, был потрясен и сотник. Мы не знаем судьбу этого человека, остался ли он язычником или стал христианином. Но вот удивительное чувство любви к человеку, который просто служит тебе, любви к рабу. Это было что-то необычное. Такой философ знаменитый, как Аристотель, он сравнивал раба и лошадь. И говорил, что раб – это тот, кто может членораздельно говорить, а лошадь не может произносить членораздельных звуков. Но по своему качеству, состоянию они на одном уровне. И более того, хозяин мог просто взять и убить раба, и ему никогда ничего за это бы не было. Если бы он убил римского гражданина, человека, своего соплеменника, он подвергся бы наказанию, а к рабам относились вот таким образом. А здесь молится за этого раба, за своего слугу. Дорогие мои, очень важно, сегодня мысль эта невольно приходит в голову, когда мы молимся с вами друг за друга. Почему? И эту молитву часто Господь слышит скорее, чем когда мы просим что-то для самих себя. Потому что, когда мы молимся за другого, мы являем любовь свою к человеку. А любовь, связанная с молитвой, сопряженная, она поистине творит чудеса. И, конечно, необходима вера человека, когда он возносит свою молитву Господу. Просто перечисление имен, равнодушное такое, по привычке, это не молитва за человека. И кажется, что, может быть, потратить времени побольше, когда оно есть или утром, или вечером, но помолиться за наших ближних, за наших дальних, за тех, кто оказывал нам благодеяние в свое время. Мы не забыли этого благодеяния и молимся за них и за их ближних. И молитва такая бывает услышана. Я вам скажу, опыт служения священником меня еще раз убеждает в этом. Потому что, конечно, чаще всего люди просят помолиться, и когда гроза пронеслась над головой, когда все стихло, ну и слава Богу, конечно, слава Богу. Но ты приди, скажи священнику, что Господь услышал наши молитвы. Нет, обычно об этом не говорят люди. Вот когда плохо, тут часто слезы в три ручья, а когда хорошо... Но я слышал и благодарность Богу от людей, которые получали по молитвам церкви, по молитвам священников, получали просимое. Иногда самым неожиданным образом, иногда почти чудесным образом. А что могу сказать о себе? Когда я молюсь о себе, Господь слышит меня, но редко исполняет то, что я прошу. И я пришел к выводу, что, может быть, то, о чем я прошу, мне не полезно. И вот на старости лет я пришел к выводу, что молитва Господня, Отче наш, она бессмертна. И не прося ничего, надо говорить: «Да будет воля Твоя святая, как на небе, так и на земле». На небе она без нашей молитвы существует. На земле хорошо, чтобы воля бы Божия творилась. И пусть она будет в моей жизни. Не как я хочу, но как ты знаешь, Господи, как ты знаешь, полезно ли это или не полезно, и нужно ли испытание это снимать с человека, или ему, может быть, побыть еще в состоянии этого испытания, которое посылает Господь. Вот такие благополучные люди, обычно и к Богу довольно черствые, и к людям тоже довольно черствые. Бывают, конечно, исключения. Нет, не бывает так, что нет исключений из правил. Но вот это, знаете, такое внешнее благополучие, оно человека нередко отдаляет от Бога. И поэтому мы должны с вами быть благодарными и за благодеяния, которые Он нам посылает, и за те испытания, которые Он посылает нам для утверждения нашей веры, для улучшения качества нашей души, чтобы душа наша была отзывчива, чтобы мы хотя бы чем-то напоминали вот этого римского центуриона, сотника, который умолял Господа исцелить его раба. И если мы будем уподобляться ему, то и Господь услышит наши молитвы и подаст нам все благое и полезное в нашей жизни. Аминь.
0: Прозвучала проповедь протоиерея Николая Гундяева. Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник Алиса. Алиса, включи радио «Град Петров».
2: Включаю радио «Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
4: 5 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме, в XIX веке, ставшем

40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба. Радио «Град Петров».

в исполнении ансамбля «Le Florilegium Musicum de Paris» прозвучал концерт для гобоя и струнного оркестра до минор Алессандро Марчелло. Солист Жан-Клод Мольгуар.

«Два века российской благотворительности». Цикл бесед с историком Еленой Игоревной Жерихиной на волнах радио «Град Петров». Программу ведет Екатерина Степанова.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «История благотворительности», у микрофона Екатерина Степанова. Мы продолжаем нашу беседу с Еленой Игоревной Жирихиной, историком, краеведом, специалистом по благотворительности петербургской и по женской благотворительности. И мы продолжаем говорить об эпохе Екатерины II. Мы еще не все обсудили, там много разных еще существует, скажем так, проектов. В прошлый раз мы поговорили о воспитательных учреждениях, воспитательных домах, упомянули имя императрицы Марии Федоровны, с которой очень много связано в истории российской благотворительности. И вот, Елена Игоревна, я знаю, что императрица Екатерина II, ну, можно так сказать, создала огромный комплекс благотворительный в нашем городе, который, к сожалению, насколько мне известно, сейчас снесли частично.
1: Ой, вы знаете, почти полностью снесли. Я имею в виду, что кроме учебных и воспитательных учреждений вокруг Воскресенского Новодевичьего монастыря, я имею в виду воспитательное общество благородных девиц с Мещанским училищем, о которых мы говорили в прошлой беседе, ведь рядом, в этой же системе, находился и воспитательный дом, построенный теми же архитекторами-итальянцами, знаменитыми строителями Смольного. Но потом воспитательный дом перенесли в центр города. Связано это было с тем, что донести младенца без ущерба для его здоровья до Смольного было далеко. И, кроме того, туда должны были приходить еще женщины для того, чтобы могли родить с медицинской помощью. Ведь мы не закончили о благотворительности, о разных формах благотворительности. Да. Так вот, не забудем, что повивальную бабку надо было приглашать на дом. А что делать этой несчастной женщине, у которой зазорный младенец вот вырастает? Родильных домов тогда не было. И Екатерина I дала женщине возможность родить не на улице, а в нормальных условиях под надзором акушера, как раз при воспитательном доме. Вот она могла родить, оставить этого младенца, и вот тогда он, скорее всего, был здоров, и родить, не открывая своего имени, а часто даже закрыв лицо, если она не хотела вообще ничего, никакой известности. Так вот, этот самый акушер воспитательного дома еще и обучал повивальных бабок. И вот создание повивальных заведений, которое официально мы перенесем на царствование Марии Федоровны, оно началось с создания воспитательных домов, потому что у этого акушера были помощницы, и он уже воспитывал каких-то женщин для помощи роженицам. Когда в 1780-х годах перенесли воспитательный дом на Царицын луг в Петербурге, а потом уже на набережную Мойки, то в освободившихся зданиях в 1780 году Екатерина приказала устроить градские, то есть городские богадельни. И вот это тоже было новым учреждением. До нее стариков, оставшихся без помощи своих родных, содержали в основном при церквях. Если у них не было родственников, если они не так давно приехали в город, то, опять же, кто о них позаботится? И Екатерина приказала от всех церквей упразднить богадельни, всех обитателей богадельни перевести вот туда, в Смольный, и устроить богадельни градские.
0: Елена Игоревна, а какая такая необходимость? Пусть были бы градские, но и при приходах тоже свои богадельни были бы. Почему нужно было упразднять приходские?
1: Я не могу сказать вот именно о том, почему надо было церкви, так сказать, лишать богадельни. Но почему именно в этом году были устроены богадельни, у меня своя мысль есть. Я это связываю с тем, что за 2 года до того произошло в Петербурге одно из самых катастрофических наводнений. Наводнение 1777 года. И, скорее всего, церковные богадельни не справились. Я подозреваю, что, может быть, либо они были переполнены, либо там была слишком высокая смертность. Ведь мы понимаем, что люди, которые перенесли наводнение, простуживаются и различные там легочные заболевания.
0: Да.
1: Может быть, там была слишком высокая смертность. Я не исключаю. Об этом документы умалчивают. Но Екатерина решила, что все-таки эти люди должны жить в более-менее регулярных условиях. Правда, это, конечно, были большие палаты в доме, в котором призревались не только больные, не только убогие и старые, но куда поступали и нищие от церковных паперти. И вот это было уже внове, потому что о нищих до того думали мало. Вот отдам я ему копеечку в воскресенье, идя на службу, свой душевный долг выполню. А то, в каких он условиях живет, в подвалах или вообще на улице, вот это меня не очень беспокоит. А вот туда стали брать и нищих. Правда, жили они на других условиях. Вот эти уважаемые прихожане, которые поступали по рекомендации храмов своих, они носили белые кафтаны суконные, ну, жили на покое. А вот те, кто поступал с паперти, они носили серые кафтаны. Они должны были следить за садом, помогать на кухне, убирать и следить за больными своими товарищами. То есть работать. Тогда уже на них, так сказать, начинали смотреть. Но таковых вот из нищенствующих было не более 20-25%. И с этой точки зрения градские богадельни, которые сразу приютили почти 1000 человек из всего Петербурга, это, конечно, совершенно замечательное явление. Мне всегда очень трудно говорить о градских богадельнях, потому что их состав всегда был неоднородный. Мы понимаем, что когда происходило наводнение в Петербурге, большой пожар или эпидемия, то, конечно, население градских богадельн увеличивалось. А когда была эпидемия холеры, например, то понятно, что она быстрее распространялась в таких заведениях, где люди жили очень-очень скучно. Так вот, градские богадельни со своими садами, которые были устроены одновременно с садами Смольного, и которые, к сожалению, сейчас уничтожаются, так вот, они были частью вот этого центра благотворительности, воспитания, существования, как и институты воспитательные. Интересно, что Екатерина тут же приказала осветить храм в богадельнях во имя Константина и Елены в память рождения своего второго внука Константина Павловича. Таким образом, это была одна из старейших домовых благотворительных церквей города, которая очень нравилась, особенно императрице Марии Федоровне, и которая потом приказала больничные церкви строить по образцу церкви Константина и Елены. Вот существование этого храма в советское время, понятно, он был упразднен и использовался зал иначе, и сейчас, кажется, это единственный корпус, который на сегодняшний день сохранился от всех богадельен, церковный корпус.
0: Да, и причем, насколько мне известно, их вот прямо сейчас в наше время сносят и сносили, и, в общем, не знаю, сохранится ли что-нибудь дальше. Елена Игоревна, мы уже неоднократно упоминали имя Марии Федоровны. Я так понимаю, что как какие-то, наверное же, тоже благотворительные инициативы у нее были еще и при жизни Екатерины II. Потому что, как я понимаю, в дальнейшем ее, так сказать, бурная деятельность развелась, наверное, на все направления, какие только возможно, вот в самой благотворительности. С чего все начиналось?
1: Еще в прошлой передаче я рассказывала, что Мария Федоровна устроила госпитали в Павловске, а потом в Гатчине. И вот Павловская больница, построенная в 1780 году к Варенге, послужила даже для Екатерины примером. Потому что Екатерина II устроила первую городскую Обуховскую больницу в Петербурге на Фонтанке недалеко от Московского проспекта. Сейчас она входит в состав военно-медицинской академии. Опять-таки, что с ней будет?
0: Ну да.
1: Вот. И Обуховская больница принимала бедных, но, в принципе, она была платной. А вот в дальнейшем Мария Федоровна тоже во многом стремилась к распространению здравия народного. Ведь недаром именно ее сыновья стали устраивать военные госпиталя. Вот Александр I, да и супруг Марии Федоровны Павел Петрович, они устроили первые гвардейские госпиталя при Преображенском полку, при Семеновском полку, и вот это тоже очень важно, потому что в недостатке городских больниц все-таки в этих госпиталях были военные врачи, которые могли оказать и помощь местному населению. При вступлении на трон Мария Федоровна получила от своего супруга почетную должность главноначальницы воспитательного общества благородных девиц. И ей этого показалось мало. Говоря о том, что она за первый год уже устроила реформу в воспитательном обществе, переведя его на более краткое время, так сказать, обучение, но она и реорганизовала Мещанское училище. Сначала она, будучи человеком глубоко высокомерным где-то там в душе, захотела вообще мещанское училище сократить, да много ли нам нужно этих горничных. А вот через полгода, увидев, что поступают в воспитательное общество благородных девиц девушки, лучше подготовленные гувернантками, бывшими выпускницами мещанского училища, она поняла, для чего оно
0: было нужно.
1: Было нужно. А ведь Екатерина об этом не задумывалась. Оказалось, что у нас появились домашние учительницы. И Мария Федоровна посмотрела, тут же расширила прием и стала этих скромных девочек обучать целенаправленно делу педагогическому. Кстати, вскоре она устроила из беднейших выпускниц воспитательного общества благородных девиц так называемый пепиньерский класс. Девочек держали еще 2-3 года при учебном заведении. Кстати, при Екатерине это тоже было возможно, остаться там и просто помогать называлось. А тут она решила им давать целенаправленное образование с тем, чтобы они выпускались как классные дамы новых устраиваемых ею учебных заведений. И еще при жизни своего супруга она организовала училище ордена Святой Екатерины. Потому что при всех орденах российских были капитулы. И новая кавалерская дама должна была вносить в этот капитул какой-то капитал. С другой стороны, некоторые из благотворительных дам сами умирали не очень обеспеченными. И вот в это училище без всяких условий принимались дочери бывших кавалерских дам. Но их были единицы, а, конечно, прежде всего на этот капитал воспитывались девочки неимущие. Во-первых, воспитательное общество принимались раз в 3 года, и обеспечить многих не удавалось. А вот теперь училище ордена Святой Екатерины в той же системе, и девочки поступают уже раз в 1.5 года, что очень удачно. Кроме того, сюда принимались неимущие, и это было записано в уставе. Устав гласил, что там девочки, дочери чиновников до такого-то класса, все почти так же, как в Смольном. Но отдельным пунктом сиротствующие и неимущие принимаются при всех равных условиях в первую очередь и имеют преимущественное право. И вот это давало уже совершенно другое направление всему существованию Екатерининского училища. Кроме того, вот на эти воспитательные учреждения императрице хватило коротких лет царствования ее супруга. А вот когда на трон вступил ее сын Александр, она развернулась. Интересно, что Александр по каким-то причинам не дал ей главноначалия над больницами и богадельнями. Ну, просто потому, что раньше этого не требовалось. Но императрица сама в память своего супруга построила Мариинскую больницу для бедных на личные свои средства. Она, кроме всего прочего, подарила итальянский дворец с садом, который разделили между Екатерининским институтом и этой больницей. И потом на дальних частях этой земли, этого участка, были устроены еще несколько учебных заведений и благотворительных. И вот посмотрите, какой замечательный подарок городу, я считаю, нам самим, сделала императрица. Это институт, который до сих пор публичная библиотека. Это больница, в которой до сих пор лежат иногда мои родственники, не дай бог. Это Александровская женская больница при Николае I, которая теперь нейрохирургический институт. Дальше у нас бывший повивальный институт, который из вот этих нескольких женщин, получавших образование при воспитательном доме, она, Мария Федоровна, развела в повивальный императорский институт, что очень здорово. То есть у нас появилось акушерство как таковое. И вот повивальный институт – это наша Снегиревская больница. А дальше Павловский институт, который, хотя и институт благородных девиц, но в принципе там дочери унтер-офицеров и дочери низшего офицерского состава воспитывались, и это тоже в принципе детище Марии Федоровны.
0: Это на Знаменской.
1: На Знаменской, дом 8.
0: Угу.
1: И вот это все городу. 2 учебных заведения и 3 больницы. Не так долго. За 40 лет, за 48 лет. Так что вполне-вполне все устроилось. И у каждого свой земельный участок, и у каждого на этом земельном участке есть возможность расширяться и строить новые корпуса, и до сих пор все эти больницы с садами. Так что подарок Марии Федоровны городу, я считаю, я просто считаю городу.
0: На самом деле получается, что заложена основа как бы системы здравоохранения и системы образования, ну, такой...
1: Соцобеспечения.
0: Да.
1: Потому что она устроила еще вот в бытность, так сказать, Павла Петровича, то, что называется училище военных сирот, которые принимали вот как раз этих детей, потерявших родителя в годы войны. И потом это образовалось в Константиновский кадетский корпус и вот в это Павловский институт. А кроме того, она стала принимать еще дочерей представителей третьего сословия. И появился еще одно училище, которое мы знаем как Мариинский институт. А мы не подумали еще,
0: да,
1: опять же, о старости. Потому что мы говорили о том, что делать людям, у которых нет средств или нету крыши над головой. Они поступают в градские богадельни. А теперь представим себе петербургского чиновника или офицера, который по старости или слепоте или немощи выходит в отставку. И вот тут происходит страшное, потому что, чтобы создать семью, петербургскому чиновнику надо было проработать лет 20, если у него не было имения, если он только на зарплату содержал свою семью. А уж если он взяток не брал, так у него вообще были средства только себя содержать. И вот, наконец, он надворный советник, он женится, и понятно, что на молоденькой, и эта молоденькая ему дает детей. И он может приобрести дом для своей семьи или купить его на приданное своей супруге.
0: Все если замечательно. Таковое будет.
1: Ну да, вот он женился, ужасно, если он не купил дома. Потому что мы читаем, и у Пушкина даже есть незаконченная повесть про несчастную красавицу молодую, замужем за профессором, которая буквально в 22 года с одной служанкой оказывается выкинутой из уютного особнячка и оказывается где-то в кварталах Сенной площади. Пушкин не дописал дальше. Появились бы петербургские трущобы, вот этот роман, на 25 лет раньше. Так вот, куда деваться этой несчастной вдове? Или даже при вот этом больном муже? Потому что пенсии были тогда только персональными. Надо было написать прошение на имя императора, и тебе тогда выписывают какую-то пенсию. Причем, как правило, очень небольшую. Надо сказать, что многие отставные шли во всякие уездные почмейстеры. Вот, кстати, почтовые станции смотрители – это часто не такие вот несчастные, как у Пушкина, а это отставные полковники. Просто они служили, причем часто даже не сидели на этой почтовой станции, там сидел их управляющий. Просто чтобы детей как-то пристроить в казенные учебные заведения. Это полковники русской армии. А уж что делать, опять же, вдове надворного советника в Петербурге? И вот еще Екатерина об этом задумывается. Она решает устроить богадельню для благородных вдов. Она не успевает. В 1802 году Мария Федоровна в Москве и Петербурге одновременно устраивает вдовьи дома.
0: Это в Петербурге то, что потом стало называться сердобольными вдовами?
1: Нет, это называлось сердобольные вдовы, это часть благородных вдов. Сначала Мария Федоровна снимает дом на Выборгской стороне деревянный, потом, понимая, что это должно быть все-таки крупное учреждение, она строит новый дом, и мы его знаем как Смольный институт. А потом в 1808 году она меняет монастырь на новое здание, девочек переводит в Смольный институт к югу от монастыря, а в монастырских кельях поселяются вот эти вдовы благородных лиц. Так вот, кто это? Это престарелые придворные дамы, незамужние. Это действительно вдовы чиновников или офицеров, павших на войне. А потом туда поступают и престарелые классные дамы или надзирательницы больниц, то есть работающие на государственной службе женщины. И вот система вдовьих домов в Петербурге и в Москве, она очень важна для России, в общем, весь XIX век. Поступали туда очень часто даже люди, которые могли бы оплатить себе крышу над головой, но люди, нуждавшиеся в уходе, или помещицы, которые просто боялись оставаться один на один со своими крестьянами. Потому что существование одинокой женщины социально не только не обеспечено было, но и социально опасно. Любой сосед у тебя отберет твои земли, в суд подаст на тебя, и, в общем, ты можешь без всего остаться. А вот тут существовали опекунские советы. Еще Екатерина II при воспитательном обществе благородных девиц устроила попечительный совет, а при воспитательном доме опекунский совет. Мария Федоровна все это восприняла, и поняла значение этих опекунов, которые должны были заседать не ради каких-то доходов, а ради одной чести. Вот вы мне говорили о том, что же делать благотворителю, а он пойдет дальше на общественную работу. Причем это были крупные лица, это были сенаторы в отставке, это были генералы отставные, и они на протяжении полутора веков, вплоть до самой революции, покровительствовали нашим женским и благотворительным учреждениям. И вот значение этого класса для меня просто замечательно. Но Мария Федоровна их, так сказать, организовала. Во-первых, для опекунского завета был построен дом на Казанской улице 7 с прекрасными лестницами и залами, где можно было в почете заседать. А заседали они с большим смыслом, потому что они охраняли, например, интересы девочек, воспитанниц институтов вплоть до их смерти. Любая выпускница подведомственного опекунскому совету учреждения могла к ним обратиться.
0: Вплоть до их смерти имеется в виду до смерти опекуна или до смерти девицы?
1: До смерти девицы.
0: Ну, а если она замуж выходила? Или если, ну, вот она уже закончила учебное заведение и, допустим, начинала, ну, служить, или ее брали на работу учительницы в какую-то семью, то есть все равно, да, она могла обращаться.
1: А вот тут она могла обращаться, и она обращалась. И иногда это приводило к очень интересным случаям. Вот, например, уже 1840-е годы, правда, учительница ослепла, проработав в частных семьях 40 лет. Государство ей ничего не должно, оно дало ей бесплатное образование. Но приезжает директриса Смольного к императрице Александре Федоровне. Та вызывает императора, и императору рассказывают, в каких немыслимых условиях живут женщины на частной службе. Император едет в Смольном, освобождает крыло Смольного, насильственно, так сказать, и поселяет там вот этих женщин, которым государство ничем не обязано, кроме того, что дало им воспитание. И появляется дом благородных девиц, которые присоединяют к дольному дому. Так это все профессиональные работницы. Но среди них были замечательные женщины. Первая русская журналистка профессиональная, первая русская профессиональная художница, учительница русского языка для кавказских детей, которая написала учебник русского языка для чеченцев. Их же надо было там пригреть. И там были женщины, у которых была хоть какая-то пенсия, или за которых платили их подруги. Мы же должны иметь в виду, что, опять же, в этих учебных заведениях были разные девочки. И вот личная благотворительность – это помочь своей подруге. И девочки из Смольного часто собирали приданое для своих подруг. А если у тебя у самой ничего нет, ты могла вышить ей блузку, и она войдет в ее приданое. Дать свои, например, какие-нибудь наволочки или простыни, и это войдет в ее приданое, и она уже не будет бесприданницей. И девочки сами помогали своим подругам, создавая им приданое, выйти замуж или найти место работы. Это чудно.
0: Да, замечательно. Елена Игоревна, я, честно говоря, совершенно забывая о времени, беседуя с вами и слушая вас, но вот приходится, к сожалению, нам остановиться, и мы, я думаю, перенесем разговор о Марии Федоровне, и дальше это же все разовьется в ведомство заведений императрицы Марии. Но мы об этом попозже поговорим на следующую передачу. А сегодня мы с вами прощаемся, дорогие радиослушатели. В эфире была программа «История благотворительности». В гостях у нас Елена Игоревна Жирихина, а у микрофона была Екатерина Степанова. Всего доброго, до свидания.

«Два века российской благотворительности». Цикл бесед с историком Еленой Игоревной Жерихиной на волнах радио «Град Петров». Программу ведет Екатерина Степанова.

прозвучала фортепианная миниатюра «Новелла», опус 17, номер 2, Николая Метнера, в исполнении автора. Архивная запись конца 40-х годов.

0: Анне Катрине Вестли, папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании. Полюбовавшись на коров, они поехали дальше. Навстречу им попалась телега с сеном. В нее были запряжены две ломовые лошади.
1: «Красивое зрелище, правда, бабушка?» — спросил папа.
2: «Славные битюги!» — кивнула в ответ бабушка.
0: Они все ехали и ехали. Вскоре белые усадьбы, бесконечные поля, черно-белые коровы и телега, которую везли ломовые лошади, остались далеко позади. Они въехали в рощу. Деревья росли так плотно, что за стволами почти ничего не было видно.
3: «Здесь только песок, а моря нет», — сказала Мона. «Нам здесь делать нечего».
1: «Правильно. Надо еще немного проехать», — сказал папа. «Разве я не обещал вам, что мы приедем на маленький пляж, где вы сможете играть? Сейчас сворачивайте направо и, пожалуйста, не смотрите вдаль. Обещайте смотреть только на 2 метра перед вашим носом, чтобы не наехать друг на друга».
0: Так они и ехали, уткнувшись носами в землю. Бабушка Мортен и Мина, которым не надо было править велосипедами, закрыли глаза, чтобы угодить папе.
1: «Можете теперь осмотреться», — сказал, наконец, папа.
0: Перед ними лежало море. Оно блестело, тихо колыхалось, и время от времени на берег набегали волны. Берег был покрыт какими-то белоснежными холмами. Сначала дети и бабушка подумали, что это небольшие белые горы. Но когда они подъехали поближе, оказалось, что они ошиблись.
3: «Это песок!» — воскликнула Марта.
0: «Песок!» — подхватил Мац. Он соскочил с велосипеда и побежал к песчаным дюнам и к морю. Остальным тоже особого приглашения не потребовалось. Мортен и Мина спрыгнули с коляски и убежали от бабушки. Всем захотелось убедиться, что это пляж, и что он действительно песчаный, и что им здорово повезло, потому что вместо маленького пляжа, обещанного папой, они очутились на длинном-длинном песчаном берегу. Пляж тянулся на много-много миль. И что это был за песок? Мелкий, чистый. По нему можно было кататься, можно было зарываться в него, делать из него что угодно. Кругом, куда хватало глаз, был только белый-прибелый песок.
3: «Давайте здесь остановимся», — предложила Марта. «Больше нам от Дании ничего не нужно».
0: Дети бегали, прыгали и прятались за дюнами. Велосипеды они бросили там, где с них соскочили. И когда папа осмотрелся, он не увидел поблизости никого из своей семьи. Даже мама с бабушкой исчезли. Тогда папа подошел к своему большому мешку и что-то достал из него. Это был тромбон. К счастью, папа захватил его с собой. Он поднес его к губам и дул в него до посинения, пока дети один за другим не окружили его.
1: «Послушайте», — сказал им папа, — «я не хочу, чтобы вы вот так без спросу куда-то исчезали. А вдруг вы заблудитесь в дюнах? Они тянутся на много миль, и найти вас будет непросто. Мортен, ты никуда не должен ходить один, только с кем-нибудь из старших. Старших тоже прошу держаться вместе, понятно? Или мы сейчас же поворачиваем и едем домой?»
0: Дети поняли, что папа говорит серьезно, и дружно закивали.
1: «А сейчас мы первым делом разобьем лагерь», — сказал папа. «Посмотрите на свои несчастные велосипеды. Думаю, они решили, что больше уже не нужны вам, раз вы их бросили здесь жариться на солнце».
0: Дети тут же подошли к своим велосипедам. попросили у них прощения и отвели их в небольшой лесок, где велосипеды могли нежиться в тени. За одной большой дюной мама нашла место, которое должно было служить их домом. Она сложила там все спальные мешки и соорудила из песка что-то вроде стола, на котором разложила все кухонные принадлежности.
3: «А теперь давайте купаться! Уже стало тепло!» — предложила Мона.
0: «Да, можете искупаться», — разрешила мама. «Только будьте все время у нас на глазах». Дети мигом надели купальники. Вода была холодная, но они быстро привыкли к ней и не чувствовали холода. Неожиданно на них с шумом накатила большая волна. Дети помчались на берег, чтобы волна не утащила их в море. Впереди всех бежал Мортон. Он хоть и любил воду, ему казалось несправедливым, что волна хочет утащить его на глубину. В конце концов, он рассердился, что из-за этой волны он не может спокойно играть у берега. Он огляделся по сторонам в поисках палки. Будь у него палка, он показал бы этой волне, где раки зимуют. Но нигде не было даже прутика. Везде один песок. И вдруг он увидел на маминой песчаной полке сковороду. Она была слишком красива, чтобы использовать ее в качестве оружия. Тем не менее, Мортон подкрался к полке. Мама отошла от своей походной кухни. Ей тоже захотелось искупаться. А бабушка сидела на вершине дюны и смотрела на море. И ей хотелось бы просидеть так весь день. Улучив момент, пока его никто не видел, Мортон схватил сковороду, хотя она была довольно тяжелая, и побежал к воде. Там, где он бежал, было совсем мелко, но вот на берег ринулась очередная большая волна. Мортон замахнулся на нее сковородой, и как только волна нависла над ним, стукнул ее изо всех сил. Он думал, что вода всегда нежная и приятная. Но эта волна оказалась не такая. Она была упругая и твердая. Волна вырвала у Мортона сковороду и ударила его ею же по голове. Потом подняла его и швырнула на дно. Мортон не мог понять, что произошло. А волна уже опять набросилась на него и приготовилась снова поднять и бросить вниз. Но тут рядом оказалась бабушка. В юбке и башмаках она кинулась в воду и схватила Мортона. «Так нельзя», — сказала она волне. «Думаешь, ты можешь делать с купальщиками все, что захочешь? Ошибаешься, голубушка!» Бабушка подняла Мортона и вынесла на берег. Он плакал, икал, и в тот день больше уже не хотел купаться. «Не горюй, Мортон», — сказал папа. «Не всякий отважится сражаться с волнами пролива Скагеррак». Папа принес Мортону ведерко с водой. А когда у Мортона были вода и песок, больше ему ничего и не требовалось. Остальные дети весь день купались, резвились, потом прибежали, чтобы поесть, и снова убежали купаться. Так они и провели весь день. Купались, ели и играли. Вечером они перенесли свой лагерь поближе к странному датскому лесу, который служил здесь преградой от ветра, и хотя к ночи похолодало, в спальных мешках всем было тепло и уютно. Вы просыпались когда-нибудь на берегу Скагеррака? Это непередаваемое ощущение. К тому же погода переменилась. Дул ветер, но за дюнами они легко находили от него укрытие. Зато смотреть на море в такую погоду было особенно интересно.
1: Волны пенились, шипели и были похожи на живые существа.
4: «Хотите остаться здесь еще на день? Или поедем дальше?» — спросил папа.
3: Дети захотели остаться на берегу еще на один день. Бабушка ничего не сказала. Ей-то хотелось ехать дальше. Уж коли она оказалась за границей, было бы интересно посмотреть на здешних людей, их дома.
0: Но ведь рано или поздно она все равно их увидит. И бабушка решила промолчать.
1: Море ее немного пугало. Смотреть на него было, конечно, приятно, но даже сидя на берегу, она ему не доверяла.
4: «Хорошо, тогда сделаем так», — сказал папа. «Двое из вас поедут, найдут какую-нибудь усадьбу и купят там молока. А я займусь ремонтом коляски. По-моему, у нее немного разболтались колеса».
3: Бросили жребий, и ехать за молоком выпало Мацу и Марте. Им дали бидончик для молока и наказали быть вежливыми. И еще они должны были вернуться как можно быстрее, а то все начнут за них тревожиться. Мац и Марта обещали нигде не задерживаться. Они сели на велосипеды и покатили, гордые, что получили такое ответственное поручение в чужой стране.
1: «Кто из нас будет говорить, ты или я?» — спросил Мац. «Ты!» — сразу ответила Марта. «Боюсь, я не смогу произнести ни слова».
4: «А я смогу. Но если выйдет заминка, тебе придется помочь мне».
0: «Мы будем говорить только по-норвежски. Они нас поймут, ведь норвежский и датский очень похожи», — сказала Марта.
3: Проехав немного, они увидели впереди большой белый дом. Казалось, будто он стоит посреди большого поля, но к усадьбе вела дорога. Дети слезли с велосипедов и дальше повели их рядом с собой.
4: «Я не вижу тут ни одного человека», — сказал Мац. «А вот датских коров тут полным-полно. Значит, должно быть и молоко».
0: «Посмотрим, посмотрим», — проговорила Марта. Вскоре они оказались уже на дворе усадьбы. Неожиданно Марта остановилась.
1: «Я вижу, но не человека, а немецкую овчарку», — сказала она. «Она тут одна и не привязана. Давай вернемся, пока она нас не заметила, и там решим, что делать дальше».
3: Мац развернул свой велосипед, и они немного отъехали.
4: «Если б только это была не овчарка», — сказал он. «Ты ведь знаешь, я собак не боюсь, и ты тоже. Но мы никогда не общались с овчарками».
1: «В том-то и дело», — сказала Марта.
0: «Давай поедем до следующей усадьбы и попытаем счастье там», — предложил Мац.
3: Марта согласилась. Она была рада, что они с Мацем думают одинаково. И они поехали дальше. Следующая усадьба оказалась довольно далеко.
4: «Здесь тоже пасутся коровы», — сказала Марта. «Значит, и молоко есть».
3: Они свернули на дорогу, ведущую к усадьбе.
0: «Стой, Мац!» — вдруг воскликнула Марта. «Здесь тоже немецкая овчарка! С ней рядом сидит человек и гладит ее.
1: Они сидят спиной к нам, так что они нас пока не видят.
4: Если эта собака бросится на нас, хозяин ее остановит», — сказал Мац.
0: «А если не остановит? Может, он не успеет ее остановить?»
4: «Кто знает», — согласился с ней Мац.
3: Он быстро повернул свой велосипед и поехал обратно. И опять они покатили по проселочной дороге, пока не увидели третью усадьбу.
4: «Уж здесь-то мы точно должны купить молоко, и никакие овчарки нам не помешают», — сказал Мац.
0: «Поедем до самой усадьбы и не будем больше поворачивать назад». и они поехали прямо к усадьбе. Двор усадьбы был чистый и уютный. Жилой дом низкий и белый. Такой же низкий был и хлев. Во двор вышла невысокая полная женщина. И за спиной у нее стояла большая немецкая овчарка.
3: «Добрый день!» — сказала она Мацу и Марте. «Здравствуйте, здравствуйте!» — хором ответили дети. «Надеюсь, что хозяйка их поймет». Немецкая овчарка спокойно смотрела на них, тихонько урча, но вид у нее был вполне мирный. Ей было любопытно, что за гости к ней пожаловали. –

Дорогие друзья, страницы книги Анни Катрини Вестли «Папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в то же время.

0: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петродворцовом районе

0: прозвучал ноктюрн из квартета номер 2 Александра Порфирьевича Бородина в исполнении квартета имени Бородина в составе Ростислав Дубинский, Ярослав Александров, Дмитрий Шабалин, Валентин Берлинский.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие друзья, в нашем эфире очередная программа из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Слертинская, посвященная творчеству Валерия Александровича Гаврилина. Передача вторая.
1: Должна сказать, что Гаврилин был не только удивительным музыкантом. При всей своей скромности, даже застенчивости порой, при том, что, казалось бы, мальчик из глухой провинции, да еще выросший в детском доме, должен был быть каким-то другим. Но я не встречала человека более эрудированного в самых разных областях, более тонко владеющего и словом, а не только музыкой. Он совершенно потрясающе точно мог определять самые глубокие вещи. Он был каким-то голосом самой России во всех отношениях, не только в музыкальной. Следующим его крупным сочинением в 1974 году стали «Военные письма». Первоначально это была тоже музыка для спектакля Товстоногова в Большом драматическом театре «Три мешка сорной пшеницы». Сейчас многим непонятно, наверное, что это значит, а тем не менее это одна из самых горьких и жестоких реалий военного и послевоенного времени. За сбор остатков колосков и зерна на уже убранных полях голодными, обобранными крестьянами-колхозниками, им грозило длительное тюремное заключение. Сорная пшеница – это вот и есть те зерна, собранные вместе с соломой, мекиной, каким-то другим сором. И этот спектакль, конечно же, тоже был запрещен. И хотя музыка к спектаклю тоже оказалась запрещенной, но тема настолько захватила Гаврилина, что в его памяти стали возникать и другие эпизоды, другие истории, связанные с военными годами. И постепенно сложился замысел большого вокально-симфонического произведения, которое он определил как поэму «Военные письма». Он рассказывал, что «Военные письма» — это сочинение о любви, которая разрушена на этот раз страшным бедствием войной. Подобно злому лиху из русских сказок, она приносит горе и слезы людям, отнимая у них самых дорогих и близких, отнимая любимых. Композиция сочинения «Три линии», голос рассказчика, появление лиха, написанного в духе народного представления, и, наконец, собственная история любви, проводы и гибель солдата, призывы женщины, обращенные к нему уже неживому.

0: Василек, синенький мой цветок, проснись, дружочек, проснись, дружочек, проснись, дружочек, проснись, дружочек, милый мой хорошенький, проводи дороженькой, проснись, дружочек.
1: В этом сочинении впервые с автором Гаврилина стала Альбина Шульгина, его ровесница, которая писала очень хорошие и именно в таком народном духе, очень пришедшиеся по душе Гаврилина стихи.

У Гаврилина было совершенно особое отношение к сочинению. В отличие от многих композиторов, которые работают за роялем или за письменным столом, записывая сразу произведение, он основную работу производил в уме. Ты начинал записывать музыку только тогда, когда появлялась реальная возможность ее исполнения. Таким образом, к сожалению, некоторые из его сочинений нам остались неизвестными навсегда, потому что о них рассказывала вдова композитора. Ну, можно было понять из каких-то его интервью, какие у него есть замыслы. Но многое не осуществилось. Так произошло, в частности, с вокальным циклом «Вечерок». Вокальный цикл «Вечерок» имеет по заголовку часть первая «Альбомчик». Это совершенно другой тип русской, очень русской музыки по сравнению с теми, что мы слышали раньше. Потому что если там основой были народные крестьянские песни, народные тексты, то здесь господствует стихия бытового городского романса, непритязательного, но полного чувства. «Вечерок» имеет под заголовок записи из альбома «Старые женщины». Напомню, что альбомная традиция была широко распространена в России, начиная с XVIII века и, в общем, до середины XX. Вспомним строки Евгения Онегина. «Конечно, вы не раз видали уездный барышни альбом, что все подружки избарали с конца, с начала и кругом, сюда на зло первое писанию, стихи без меры по преданию, в знак дружбы верные внесены, уменьшены, продолжены». Такие альбомы были непременной принадлежностью не только уездных барышень, но и светских красавиц, и даже у некоторых молодых людей. У Пушкина есть стихи в альбом, у Лермонтова есть стихи в альбом. Кстати, и у меня, и у моих подружек в свое время тоже были такие альбомы. Так что эта тенденция пресеклась только уже во второй половине XX века. И вот именно над альбомчиком стала осуществляться работа Гаврилина с Альбиной Шульгиной, и появился очаровательный цикл, непритязательный, нежный и удивительно искренний, который состоял из нескольких песен, которые именно как поэтические строки альбома переплетены, обрамлены дуэтом «Вечерок».

Вечерок получил очень широкое распространение, причем в двух вариантах. Один был посвящен Заре Долухановой и написан именно для меццо-сопрано. А кроме того, существует еще один вариант для сопрано, меццо-сопрано и фортепиано, который был исполнен знаменитыми сестрами Рузанной, Кариной Лисициан. Имя же было записано на пластинку. И альбомчик. Часть первая была написана именно потому, что Гаврилин уже начинал работу над второй частью, который даже дал предварительное название «Танцы, письма, окончания». И сюда вошли не только стихи самого Гаврилина и Шульгиной, но даже и номера на стихи Анны Ахматовой и Бунина. И уже была полностью продумана вся структура, когда Зара Долуханова прекратила свое выступление, новую исполнительницу композитор найти не сумел, и поэтому музыка осталась только в кратких намеках и эскизах.

1981 году Гаврилину была заказана музыка к пьесе Василия Шукшина «Степан Разин». И вот в течение ближайших 2 годов, безотносительно уже к музыке пьесы, Гаврилин, вдохновленный творчеством Шукшина, создал самое крупное и самое значительное свое произведение, которое определил как симфонию действия. По форме это ближе всего к мистерии, нечто среднее между оперой и ораторией. И поскольку работа над произведениями Шукшина дала толчок для появления перезвонов, то под заголовок и определяет симфонии действа по прочтении Василия Шукшина. Гаврилин о Шукшине говорил так: «Все написано им предельно искренне, бескомпромиссно, полно любви к человеку и к родной земле. Об этом я приглашаю поразмышлять своих слушателей». Так выстраивается действо. Начало и конец – трудная дорога, а в середине – свет. Он есть и будет в жизни всегда. И всегда будет любо выйти на простор, взглянуть, как велика и прекрасна русская земля. И как бы ни менялся мир, есть в нем совесть, красота, надежда. Работа над перезвонами проходила в тесном сотрудничестве с Альбиной Шульгиной, но кроме стихов и Шульгиной, и самого Гаврилина, частично использованы фрагменты русских народных, в частности, разбойничьих песен, а кроме того, текст номера 17 «Молитвы», составленный из фрагментов поучения Владимира Мономаха в переводе академика Лихачева. Там же звучит и отрывок из псалма. В 41-м, 42-м псалмах есть текст «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» И звучит и «Три святое». Таким образом, это произведение удивительно русское, проникнутая всем этим русским началом и удивительная по образно-эмоциональной насыщенности. Там такой высокий накал и такая высота помыслов и озарений, и рядом с этим совершенно какие-то непосредственно эмоциональные всплески не очень возвышенного характера. Это живая и современная музыка, и главное – мироощущение. Писатель Сергей Залыгин в журнале «Смена» говорил: «В музыке Гаврилина в одной пьесе, в одной песне, в одном действии я угадываю и Есенина, и протопопа Аввакума, и что-то еще более древнее, языческое и современное, но все в произведении естественно и оправдано. Каждое слово, каждый жест, каждая нота, ничего нельзя изъять и заменить». В 1985 году за перезвоны Гаврилин получил государственную премию. Музыка перезвонов рождалась вместе с текстом, поэтому так органичен не художественный синтез, острые контрасты, когда, например, рядом с поющимся словом звучит и бессловесное пение. К сожалению, полностью, наверное, нельзя прослушать перезвоны в пределах моих рассказов, но частично хотелось бы, чтобы они прозвучали и как можно больше. Один из самых замечательных музыкантов нашего времени, руководитель Московского камерного хора Владимир Минин, вспоминал: «Это произведение для нас. Перед исполнителем оно ставит сверхзадачу – добиться, чтобы, уходя из зала, человек задумался, что же для него в жизни самое главное, самое важное. Где тот берег, к которому он стремится? А может быть, он не заметил его и уже утратил?» Конец цитаты.

Боже, и зачем бы тебе не простить меня, не снять с меня проклятие свое?

меня, а меня нет. Так зачем бы тебе не простить?

Гаврилин для меня в чем-то явление не менее важное, чем Рахманинов. Потому что если Рахманинов показал душу России, ее идеал, то Гаврилин, я даже не знаю, с кем его сравнить. Не с археологом, потому что археолог имеет дело с отжившим, а скорее, извините за грубость сравнения, может быть, с Земляковым, который, раскапывая поверхностные слои земли и снимая все наносное, все то, что наросло на нашу жизнь, на нашу страну, на наши души в течение этих страшных лет, снимая кровь, грязь, какие-то железные обломки, дорывается до чистого родника. И вот этот родник чистейшей живой воды – это вот русская жизнь, русская душа, может быть, какая-то русская идея, именно благодаря творчеству Гаврилина выбивается на поверхность, обнаруживается перед нами и показывает всю ценность и, может быть, неприходящую роль России.

теряешь меня. Не соревнуйся с лукавыми. Не завидуй творящим беззаконие. Ибо лукавый будет истреблен. И не будет грешника. Посмотришь на место его и не найдешь.

умышляет грешный против праведного, и скрежещет на него зубами своими. Оружие извлекли грешники, натягивают лук свой, чтобы пронзить нищего и убогого.

Так зачем печалишься ты, душа моя? Уклонись от зла, сотвори добро. Найди мир и отгони зло.

И милостивец немедли, ибо попрал меня человек. Всякий день, нападая, теснит меня.

освободи меня от врагов моих, и от восстающих на меня защити меня. Избави меня от творящих беззаконие. И от мужа крови спаси меня, ибо уже уловил.

На этом я заканчиваю свои рассказы о музыке. Может быть, они кое-кого удивят. Скажут, что, допустим, почему-то я очень мало говорила о русской музыке XIX века, или почему-то, допустим, говоря о романтизме, только мимоходом проскользнула мимо такой громадной фигуры, как Вагнер, или еще какие-то претензии, напротив, почему я дала место таким малоизвестным, к сожалению, забытым композиторам, скажем, как Кравченко и Матвеев. Но я хочу сразу заметить, я не ставила перед собой целью читать лекции по истории музыки. Это ни в коем случае не лекции. Это и не антология музыкального искусства. Это просто мои воспоминания. Первоначально, когда ко мне обратились сотрудники радио «Град Петру», меня просили рассказать о себе, о своей жизни в цикле «Россия. Век 20-й». И начала я этот длинный рассказ со своих предков, из того, как я пришла туда, куда пришла. И так случилось, что музыка очень давно вошла в мою жизнь. Я занимаюсь ею профессионально уже 75 лет, и моя жизнь — это и собственно есть жизнь в музыке, и музыка живет во мне, и именно об этом я рассказывала, именно этим я и хотела поделиться с вами. Естественно, что мои рассказы закончились именно творчеством Гаврилина, потому что это последние страницы моей последней книги, а именно справочника 111 ораторий, кантат и вокальных циклов. Если кому-то интересно более подробно познакомиться с разными музыкальными явлениями, то милости прошу к этим справочникам. На этом я прощаюсь со своими слушателями.

0: Дорогие друзья, прозвучала заключительная передача из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Солертинская, посвященная творчеству Валерия Александровича Гаврилина. В передаче прозвучали фрагменты поэмы «Военные письма», вокального цикла «Вечерок» и симфонии действа «Перезвоны» Валерия Гаврилина.
1: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия ми-бемоль-мажор из цикла «24 прелюдии» опус 28 Фредерика Шопена.

регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приизи и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи.

Си на небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яку на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меня си Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил меня еси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в ничани лежащего воздвигал меня еси, во еже утреннего тислого.

благословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мымя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь и внегда судить идти. Себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди меня, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел исе жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца, рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, споклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя,
и введи в царство Твое вечное, Ты бы и си мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, еже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедро дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем, непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, в нощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога родшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, у врачу души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении. Странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии. Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению,
осквернены скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющие, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах, и неизреченный в милости, веру ей бо в мя рекла иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе Господу и Богу моему Иисусу Христу во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страсти моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная и лукавая, и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 118-е зачало послания к римлянам, отрывок из 15 главы.
1: Братья, могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников, в вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают. Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в всех странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они пред ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны им послужить в телесном. Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию и уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова.
0: Послушайте 49-е зачало Евангелия от Матфея, отрывки из 12 и 13 глав.
2: В то время, когда Иисус еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукою своей на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Вышед же в день тот из дома, и Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее чтение из Евангелия от Матфея может вызвать недоумение и даже неприятие. Поверхностный взгляд на прочитанное может создать впечатление, будто Господь Иисус пренебрегает родственными связями и даже отрекается от своих родных. Ему говорят о его матери и о его братьях, а в параллельном сообщении евангелиста Марка говорится еще и о его сестрах. А Господь, указывая на своих учеников, как бы возражает: «Вот матерь моя и братья мои», — говорит он, и поясняет свою мысль: «Кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». К сожалению, слух внимающих евангельским словам часто бывал и до сих пор бывает прикован к чисто внешнему, поверхностному. Когда мы знакомимся с историей толкования этого рассказа о матери, братьях и сестрах Иисуса Христа, то видим, как много усилий было приложено к тому, чтобы доказать: нет, Господь любил своих родственников, или наоборот, мол, родство плотское ничего не стоит по сравнению с родством духовным. Но не об этом, совсем не об этом идет речь в Евангелиях. Ну, в действительности, разумеется, Господь был и любящим сыном своей пречистой матери, и любящим братом, даже несмотря на то, что его родственники не понимали его и бывали враждебно настроены по отношению к нему. Смысл рассказа не в отношении Господа к родным по плоти, смысл в таких предметах, как церковь и Царствие Божие. Речь Спасителя, как это часто бывает, необычно и вызывающе. Она привлекает к себе внимание и заставляет задуматься. Окружавшие его люди прекрасно сознавали, что его слова глубоки и значительны, ведь окружали его те, кто стремился к религиозной истине. И слова Господа производили большое впечатление и, скорее всего, были поняты. Недаром вслед за этим говорится, что к нему собралось множество народа. Рассказ насыщен символическими подробностями, которые чутко улавливал слух первых его читателей и слушателей, но которые, как правило, пролетают мимо наших ушей и сознания. Мы слишком привыкли относиться к Слову Божию как к роману, написанному в реалистической манере, как к истории, к газетному сообщению из прошлого, к биографии, а люди неверующие, как к сказке. Но Слово Божие не то, не другое и не третье. Тексты Евангелий, прежде всего, богословские тексты, призванные направлять нашу мысль на предметы духовные, о которых с нами говорится особым духовным языком, а не языком журналистики или учебников по истории. В прочитанном рассказе есть несколько ключевых слов, которые очень важны при его осмыслении. Ну, во-первых, это слова, обозначающие родственные связи. Мать, братья, сестры. Случайно ли в этой связи отсутствует слово «отец», которое Господь применяет только по отношению к Богу? Да и позволительно спросить, так ли хорошо быть братом, матерью или отцом? Был ведь брат Авель, но у него был и родной брат Каин. Братоубийство – не редкость, а скорее нечто привычное в истории человечества. И разве мало матерей, выкидывающих своих детей? Да сколько угодно. И тем не менее мы, христиане, часто называем друг друга братья, сестры, отец, батюшка, матушка. То же самое было и в том ветхозаветном обществе, которое окружало Иисуса Христа. И тогда люди, которых связывало нечто общее, которые желали высказать друг другу приязнь и расположение, называли друг друга брат, сестра и так далее. Дело в том, что, несмотря ни на что, в древности, как и сейчас, но в древнем обществе особенно, родственные связи считались самыми близкими. Вот в Писании часто говорится о ближних. Например, «возлюби ближнего твоего». Кто есть мой ближний? На этот вопрос давались, как мы помним, различные ответы. Но в любом случае символом, евангельским, библейским символом близости всегда выступала родственная кровная связь. Это понятно, само собой, не требует особого объяснения. Но кто противопоставляется этим ближним? Кто дальние, не разделяющие с нами тесной общности? Этих людей Слово Божие называет внешними. Есть ближние свои и есть далекие внешние, стоящие в стороне. Вот в нашем рассказе подчеркнуто дважды повторяется это слово «внешние», «стоящие вне». Это тоже ключевое слово. И дело не в том, что родственники Иисуса Христа названы здесь «стоящими вне», то есть «далекими». Здесь пространственные характеристики «близко», «далеко» становятся символами духовной близости или отдаленности. Одновременно указывается, что природная, естественно-биологическая жизнь – это одно, а сверхприродная жизнь в Боге – совсем другое. Не потому, что одно хуже, а другое лучше. Просто это совершенно разные уровни бытия, несопоставимые друг с другом. Ближние могут стоять вне, то есть быть дальними, а дальние могут быть ближними. И вот те, которые оказались ближними, родными в божественном смысле, это те, которые названы здесь учениками Христовыми. Он, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: «Вот Матерь Моя и братья Мои». Жаль, что в нашем переводе неточно переведено еще одно очень важное в Евангелиях слово. Ни внимание, ни чуткость переводчиков к библейской символике. В подлиннике сказано, что Господь не просто показал на учеников Своих, как в нашем переводе, но, как точно передает церковнославянский текст, «и простер руку свою на ученики Своя». Простереть руку на кого-то или над кем-то означает взять под свою охрану и защиту. Бог простирает свою руку над своим народом. Здесь Господь, Иисус Христос, простирает свою спасающую руку над своей церковью, над учениками Его, которые не просто следуют, идут за Ним, но исполняют волю Отца Небесного. Итак, близость к Господу, доступ к Нему, а через Него к Богу, имеет не тот, кто стоит вне, и даже не тот, кто считает Его своим и зовет Его, но тот, кто исполняет волю Отца Небесного. Вот и в другом месте Спаситель настаивает: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Только исполняющий волю Отца, брат и сестра, и мать его. Какая честь, какое блаженство и какая ответственность иметь такого брата и сына. Но что такое воля Отца? В чем она состоит? Но именно с разъяснения этого Господь Иисус Христос и начинает свое благовестие на земле. «Приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в это Евангелие». Отныне Господь Иисус и пришедшее с Ним Царство Божие вне всяких споров и дебатов. У нас только две возможности – или стоять вне Господа и Его Царства, или стать братом и сестрой и матерью, следуя Ему путем Евангелия и пребывая под Его простертой над нами, любящей, охраняющей и спасающей рукой. Аминь.
4: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
5: 2 июля, 19 июня по старому стилю празднуется память святого апостола 12 Иуды, брата Господня, сына праведного Иосифа Обручника, рожденного в его первом браке. Апостол Иуда, брат Господень, проповедовал христианство в Иудее, Галилее, Самарии и Идумее, а затем в странах Аравии, Сирии и Месопотамии. После он пришел в город Эдессу и заменил апостола Фаддея. Предание говорит нам, что святой апостол Иуда ходил с проповедью в Персию и оттуда написал на греческом языке свое соборное послание, которое включено в канон книг Нового Завета. Святой апостол Иуда мученически скончался около 80-го года на территории современной Армении, в городе Арате, где он был распят на кресте и пронзен стрелами. Также сегодня совершается память святого мученика Зосимы. Он был воином при императоре Траяне, но, крестившись, оставил воинскую службу. Зосиму обвинили в том, что, оставив службу, он изменил императору. Святой мученик пострадал в конце первого, начале второго века. В этот день празднуется память преподобных Паисия Великого, жившего в Египте в V веке, и Иоанна Отшельника, подвязавшегося в VI веке в пещере недалеко от Иерусалима. Сегодня вспоминаются еще два преподобных отца — новгородский подвижник Варлаам Пинежский и болгарский просветитель Паисий Хилиндарский. Преподобный Варлаам, в миру Василий, жил в XV веке и был одним из богатейших людей Великого Новгорода. Святой много средств тратил на просвещение народа, построил так называемый Пенежский городок над рекой Пенежкой, которая впадала в реку Вагу, недалеко от города Шенкурска. Поэтому преподобного называют еще Варлаамом Вашским и Шенкурским. Также он построил множество храмов и основал иноческую обитель в честь евангелиста Иоанна Богослова, в которую и поступил монахом. Скончался преподобный Варлаам Пенежский в глубокой старости в 1462 году. Преподобный Паисий Хилиндарский родился в Болгарии в XVIII веке. Монашеский постриг принял в Хилиндарской обители на Афоне. Там он написал свою знаменитую книгу «Историю славяно-болгарскую», укрепившую христианскую веру порабощенного турками болгарского народа. 2 июля Русская Православная Церковь торжественно празднует память первого русского патриарха, святителя Иова, патриарха Московского всея Руси. Событие поставления для Русской Православной Церкви ее первого патриарха произошло 26 января 1589 года в Москве при участии Константинопольского патриарха Иеремии. В 1605 году патриарх Иов отказался присягнуть Лжедмитрию и предал его анафеме вместе с его сторонниками. Слуги самозванца ворвались в Успенский собор Кремля во время богослужения, сорвали с патриарха Иова архиерейское облачение и после поношений и публичного низложения отправили на телеге в Старицкий Успенский монастырь. В конце своих дней святитель Иов благословил на патриаршество митрополита Ермогена, будущего священномученика. Через 2 года, 19 июня 1607 года, патриарх Иов скончался и был погребен в Старицком монастыре. В 1652 году мощи святителя Иова были перенесены в Москву, в Успенский собор. В продолжение церковного календаря послушайте житие апостола Иуды, брата Господня. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Святой апостол Иуда из числа 12 учеников Христовых происходил из рода царя Давида и Соломона и был сыном праведного Иосифа, обручника от его первой жены. В начале земного служения Господа Иисуса Христа сыновья Иосифа, в том числе Иуда, не верили в его божественную сущность. Предание указывает, что когда праведный Иосиф, обручник, возвратившись из Египта, стал делить между сыновьями принадлежавшую ему землю, он пожелал выделить части Христу Спасителю, рожденному преестественно от Пречистой Девы Марии. Братья воспротивились этому, и только старший из них, Яков, принял Христа Иисуса в совместное владение своей долей и за это был назван братом Господним. Позднее Иуда поверил во Христа Спасителя как ожидаемого Мессию, всем сердцем обратился к нему и был избран им в число ближайших 12 учеников. Но, помня свой грех, апостол Иуда считал себя недостойным называться братом Божиим и в своем соборном послании именует себя лишь братом Иакова. Святой апостол Иуда имел и другие имена. Евангелист Матфей называет его Левием, прозванным Фаддеем. Святой евангелист Марк тоже называют его Фаддеем, а в Деяниях святых апостолов он упоминается под именем Варсавы. По вознесении Господа Иисуса Христа апостол Иуда отправился с проповедью Евангелия. Он распространял веру во Христа сначала в Иудее, Галилее, Самарии и Идумее, а затем в странах Аравии, Сирии и Месопотамии, и, наконец, пришел в город Эдессу. Здесь он завершил дело по созданию христианской церкви, которое начал его предшественник, апостол из числа 70 Фаддей. Сохранилось известие, что святой апостол Иуда ходил с проповедью в Персию и оттуда написал на греческом языке свое соборное послание, в кратких словах которого заключено много глубоких истин. Оно содержит догматическое учение о Святой Троице, о воплощении Господа Иисуса Христа, о различии ангелов добрых и злых, о будущем страшном суде. В нравственном отношении апостол убеждает верующих беречь себя от плотской нечистоты, быть исправными в своих должностях, молитве, вере и любви, заблудших обращать на путь спасения, охранять себя от учений еретиков. Апостол Иуда учит, что недостаточно только веры во Христа, необходимы еще и добрые дела, свойственные христианскому учению. Святой апостол Иуда мученически скончался около 80-го года в Армении, в городе Арате, где он был распят на кресте и пронзен стрелами.

0: Наш церковный календарь завершается чтением жития преподобного Паисия Великого. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Паисий Великий жил в Египте. Родители его, христиане, раздавали щедрую милостыню всем нуждающимся. После смерти мужа мать по внушению ангела отдала младшего сына Паисия в церковный клир. Юный Паисий полюбил иноческую жизнь и поступил в один из египетских скитов. Отрекшись от своей воли, он жил под духовным руководством святого Паввы. Во всем исполняя его повеление, старец сказал, что новоначальному иноку особенно нужно хранить зрение, чтобы уберечь свои чувства от соблазнов, и Паисий, исполняя наставление, 3 года ходил с опущенными вниз глазами. Святой подвижник прилежно читал духовные книги и особенно прославился подвигом поста и молитвы. В поисках уединенного безмолвия преподобный Паисий ушел в Нитрийскую пустыню, где жил в высеченной собственными руками пещере. Там преподобный удостоился дивного видения. Господь Иисус Христос открыл ему, что ради его трудов вся Нитрийская пустыня будет населена подвижниками. Преподобный дерзнул спросить Господа, где иноки достанут в пустыне все необходимое для жизни. Господь ответил, что если они будут исполнять его заповеди, он сам будет доставлять им все необходимое и поставит их выше бесовских искушений и хитростей. Со временем к преподобному Паисию собралось множество иноков и мирян. Так был основан монастырь. Главный завет преподобного Паисия был один – ничего не делать по своей воле, а во всем исполнять волю своих наставников. Тяготясь нарушением безмолвия, преподобный удалился в более отдаленную пещеру. Однажды он был восхищен в райские обители и удостоился там причаститься невещественной божественной пищи. За трудные подвиги ради спасения Господь наделил своего угодника даром прозрения и врачевания душ человеческих. Из жития подвижника известен случай, когда один из его учеников по благословению преподобного отправился для продажи рукоделия в Египет и на пути встретил еврея, который внушил простодушному иноку, что Христос Спаситель не Мессия, что придет другой, истинный. Поколебавшись, инок произнес: «Может быть и правда, что ты говоришь», однако не придал своим словам особенного значения. Возвратившись, он с огорчением увидел, что преподобный Паисий как бы не замечает его присутствия, и спросил о причине его гнева. Преподобный сказал: «Мой ученик был христианином, ты же не христианин, от тебя отошла благодать крещения». Раскаявшись, инок со слезами просил преподобного отпустить ему грех. Только тогда святой старец встал на молитву и спросил у Господа прощения для инока. Один монах самовольно ушел из пустыни и поселился недалеко от города. Там он встретился с женщиной, которая ненавидела и хулила Христа Спасителя. Поддавшись ее влиянию, он не только оставил иночество, но и попрал веру во Христа и постепенно пришел к полному безверию. Однажды, по благому промыслу Божию, мимо его дома проходили нитрийские иноки. Увидев их, грешник вспомнил свою прежнюю жизнь и просил иноков передать преподобному Паисию, чтобы он умолил за него Господа. Выслушав просьбу, преподобный начал усердно молиться, и его действенная молитва была услышана. Господь, явившись своему угоднику, обещал помиловать грешника. Вскоре совратившая инока женщина умерла, и он вернулся в пустыню, где, плача и сокрушаясь о своих грехах, начал трудиться в подвигах покаяния. Преподобный Паисий отличался великим смирением, совершал подвиги поста и молитвы, но по возможности скрывал их от посторонних. На вопрос иноков, какая добродетель выше всех, преподобный ответил: «Та, которая совершается в тайне и о которой никто не знает». Преподобный Паисий скончался в V веке в глубокой старости и был с честью погребен множеством собравшихся иноков. Через некоторое время его мощи были перенесены преподобным Исидором в Пелусиотскую обитель и положены рядом с мощами преподобного Павла Пустынника, с которым преподобный Паисий при жизни был особенно духовно близок.

в исполнении Парижского русского хора Святого Николая под управлением Николая Спасского прозвучала молитва Господня композитора Александра Филатьева.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: заложен храм архистратига Михаила на Обуховском заводе. Прошло собрание настоятелей Невского благочиния. В усадище почтили память павших героев Великой Отечественной войны. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 1 июля наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин совершил чин освящения закладного камня капсулы в основание строящегося храма архистратига Божия Михаила на Обуховском заводе. Его преосвященству сослужили настоятель иеромонах Леонид Маньков и другие. Диаконский чин возглавил старший радиакон Илья Васильев. За богослужением молились ктиторы и благоустроители храма. Храм был построен в стиле классицизма в виде ротонды. Его высота составит 13 метров, ширина почти 10. Для него выбрано место, где в XIX веке, в начале XX века располагался храм святого апостола Павла, построенный попечительством императрицы Марии Федоровны. Он вмещал 1500 молящихся, строительство его было завершено в 1826 году. В 1928 его закрыли, спустя 2 года снесли. На его месте были построены производственные площади завода «Большевик». Александра Невская лавра стала победителем 2-го конкурса фонда президентских грантов 2026 года. Поддержку получил проект «Александра Невская лавра. Место воинской славы». Проект направлен на духовно-нравственное и патриотическое воспитание школьников 8-9 классов через знакомство с историческим наследием Александра Невской лавры и показ фильмов из документального цикла «Нить поколений». В сентябре-октябре предполагается проведение в лавре тематических встреч с учащимися, которые будут разделены на 2 части – экскурсия по монастырю и показ и обсуждение одного из фильмов, посвященных малоизвестным российским историческим деятелям культуры, науки и военного дела. Экскурсия разработана силами паломнического центра лавры. Программа включает в себя рассказ об истории создания монастыря, о жизни святого благоверного князя Александра Невского, о служении прославленных защитников Отечества из разных исторических периодов. По мнению создателей проекта, он позволит не только привлечь внимание молодежи духовно-нравственным вопросам, но и сформировать у них активную жизненную позицию, готовность служить Родине и обществу. Собрание настоятелей храмов Невского округа прошло 29 июня в храме святого апостола Петра под председательством благочинного и настоятеля иерея Дмитрия Малиновского. Были рассмотрены постановления Священного Синода, в частности, касающиеся внесения изменений и дополнений в перечень имен святых в ряде богослужебных текстов. Благочинный отметил необходимость строгого следования утвержденному списку. Это обеспечит единообразие литургического обихода и подчеркнет соборный характер церковной жизни. До сведения участников были доведены документы, поступившие в епархию из Управления делами Московской Патриархии, и даны разъяснения по их применению в приходской деятельности. Были рассмотрены вопросы приходской жизни, согласование графика богослужений на летний период с учетом отпусков клириков, ведение документа оборота и отчетности в соответствии с епархиальными требованиями, подготовка храмовых зданий к осенне-зимнему сезону. В воскресных школах зафиксирован прирост числа учащихся на 12% к аналогичному периоду прошлого года. На всех крупных приходах проводятся занятия основам православной культуры и церковному пению. Запущены пилотные занятия по церковно-славянскому языку для подростков, проходят мастер-классы по домоводству, проведены приходские олимпиады по закону Божию. Для учащихся организуются экскурсии по святым местам, творческие конкурсы. На приходах благочиния действуют молодежные группы, проходят встречи, молодые люди участвуют в волонтерских акциях. Проведены межприходский турнир по шахматам и серия встреч со священнослужителями «Диалог поколений». Иерей Дмитрий Малиновский подчеркнул: «Мы видим хорошие результаты в молодежном и социальном служении, а также в работе воскресных школ. Это плоды совместных трудов и внимательного отношения к людям. Прошу всех сохранять пастырскую чуткость и ответственность. В личном участии и заботе раскрывается суть нашего служения». Был утвержден единый план лекций и бесед на 2-е полугодие, принято решение о создании рабочей группы для подготовки методических материалов для малых приходов, предусмотрена подготовка обучающих онлайн-материалов.
30 июня братья Свято-Троицкого Зеленецкого мужского монастыря участвовали в захоронении останков солдат, погибших во время Великой Отечественной войны, найденных поисковым отрядом «Пересвет» в Волховских лесах. Захоронение состоялось на кладбище сельского поселения Усадище. Литию попавшим героям совершил штатный клирик Зеленецкой обители иеромонах Митрофан Жариков. К жителям Усадища и ко всем собравшимся почтить память солдат со словами памяти и скорби обратилась руководитель волонтерской службы Свято-Троицкого Зеленецкого мужского монастыря Анна Евгеньевна Лисичкина. Опыт социального служения прихода храма святителя Николая Чудотворца в поселке Никольский получил высокую оценку. Клирик Тихвинской епархии Ирий Георгий Иосава выступил с докладом о работе Никольского центра помощи на форуме в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. По итогам конкурса волонтеры преподобного Серафима Саровского проект был удостоен звания лауреата. Выступая перед участниками форума, Ирий Георгий Иосава, заместитель председателя отдела по церковной благотворительности и социальному служению Тихвинской епархии, подробно остановился на направлениях работы центра, который уже более 6 лет оказывает всестороннюю поддержку нуждающимся жителям Подпорожского района. За это время помощь получили сотни человек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Особый интерес участников форума вызвала многогранная деятельность волонтеров. Как отметил докладчик, при центре организован гуманитарный склад, где ведется сбор и распределение одежды, продуктов и предметов первой необходимости. Добровольцы регулярно организуют горячее питание для малоимущих и бездомных. Кроме того, нуждающимся предоставляются юридические консультации, помощь в оформлении документов, а также социальное сопровождение, включая поездки в медицинские учреждения. Отдельным направлением является духовное окормление домов престарелых. Работа нашего центра строится на принципах милосердия и уважения к достоинству каждого человека, независимо от его национальности или вероисповедания, подчеркнул в своем выступлении иерей Георгий Иосава. В минувшую субботу, 27 июня, в деревне Югостицы Лужского района состоялся третий субботник по российской территории старинного храма в честь покрова Пресвятой Богородицы. Работы организованы при активной поддержке администрации Скребловского сельского поселения, крестьянско-фермерского хозяйства «Брод», местных предпринимателей, неравнодушных жителей города Луги и деревни Югостицы, а также военнослужащих. Начинание призвано положить начало процессу консервации и последующего восстановления уникальной святыни. Перед началом трудов благочинный Череменецкого Иоанна Богословского монастыря иеросхимонах Инуарий отслужил молебен, благословив собравшихся на доброе дело. После молитвы участники мероприятия приступили к расчистке и раскорчевке территории вокруг церкви. Добровольцы продолжили спил самосева из старых трухлявых деревьев, а также полностью ликвидировали молодой лес, уходящий к проезжей части. Этот участок дороги на въезде в деревню считался опасным из-за крутого поворота и плохой видимости, но благодаря трудам активистов дорога теперь просматривается, а сам храм открылся с новых ракурсов. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго!

0: Тело этого аскета было как высохшее кора дерева, но каждый, кто встречался с ним взглядом, ощущал себя самым любимым существом на Земле. В июле 2026 года исполняется 60 лет со дня смерти святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского. В 9:30 в эфир выйдет передача радиостанции «Голос православия» о жизни этого удивительного святого. 29 июня и 2 июля в 14:30 в рубрике «Православные святые» слушайте воспоминания Владимира Красовского, регента Кафедрального собора в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость в Сан-Франциско. В последнее время людей спасает любовь, смирение и доброта. Доброта откроет двери рая, смирение введет в рай, а сохранившая любовь Бога узрит. Эти слова преподобного Гавриила Ургибадзе выразили главное в жизни и служении святого старца. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10:00 слушайте на нашем радиопередаче подготовленные по книге Малхаза Дженори «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Это сборник воспоминаний и свидетельств людей, лично знавших преподобного отца Гавриила, в числе которых известный грузинский актер Давид Георгибиани. Он прочитает для вас эту книгу.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: «Церковь и белое движение». Несколько таких передач в рамках нашей программы уже были в эфире. В частности, звучало мнение доктора исторических наук Василия Жановича Цветкова на эту тему, а также были биографические передачи, показывающие на примерах конкретных церковных деятелей, интересующие нас в этой теме исторические процессы и исторические выборы. Коллективная монография под названием «Религиозный фактор в годы Гражданской войны в России», с которой будем знакомиться сегодня, состоит из 13 глав. У каждой главы свой автор. О книге рассказывает доктор исторических наук Александр Сергеевич Пученков.
1: На юге России в течение ровно 3 лет шло последовательное сопротивление большевистскому режиму, потому что спустя ровно неделю после прихода к власти в Петрограде правительства под председательством Владимира Ильича Ленина в Новочеркасске как раз-таки возникла Алексеевская организация, ставшая прообразом добровольческой армии, которая сопротивлялась большевикам в течение ровно 3 лет до памятного исхода из Крыма. Когда вся Россия стала, я бы сказал, остывать от ужаса собственного же человека ненавистничества, Крым, наоборот, вошел, что называется, в раж. И мы с этим столкнулись на рубеже 20-21 года, в моменты ужасающего красного террора после исхода русской армии барона Врангеля из Крыма. Иными словами, и вот эту модель я попытался, как научный редактор книги, перенести на всю книжку в целом. Я попытался показать, что судьба духовенства, сначала крымского, а потом переносимая на всю Россию, в известной степени является фотографией в миниатюре всей той общей беды, которая накрыла мою родину в первой четверти 20-го столетия. И опять-таки Крым в этой ситуации является в высшей степени показательным. Сибирская глава была самой трудоемкой, потому что в основу ее легли материалы из жуткого по отношению к посетителям Государственного архива Иркутской области, никогда туда не ходите ни при каких обстоятельствах, Государственного архива Омской области, где работают нормальные хорошие люди, Государственного архива Новосибирской области, целого ряда других архивов хранения. То есть здесь в основе этой книги материалы около 20, наверное, архивов, притом все эти материалы использованы неформально. Более того, все они действительно посещались не в течение там, 1,5 часов, как это бывает нередко во время командировки какой-то или еще что-то. Это были полноценные архивные командировки. Иными словами, базовая задумка, которая у меня и моих товарищей была, а именно подготовить труд на качественно иной, сравнительно с нашими уважаемыми предшественниками, информационно-документальной базе, чтобы каждый регион был написан, и ядром главы о нем явился именно архивный материал, и наша более или менее профессиональная, тут может судить каждый из уважаемых читателей, интерпретация этих событий. Вот эта задача, то есть положить в основу этой книжки качественно иное ядро источников, чем наши уважаемые предшественники, вот мы ее постарались решить. В процессе уже отправки этой книги в печать удалось сделать совершенно немыслимые по нынешним временам вещи. Получить отзыв крупнейшего специалиста по русской истории синодального периода Грегори Фриза, который внимательнейшим образом прочитал рукопись книги. Сергей Львович Фирсов подготовил свой отзыв. Андрей Семенович Смозик, ряд других историков.
0: Авторы книги высказались по поводу главных исторических вопросов в теме «Церковь и гражданская война». Доктор исторических наук Николай Николаевич Смирнов напомнил о работах других своих коллег-историков.
2: Замечательная работа Павла Геннадьевича Рогозина посвящена церковной революции, которая происходила в то же самое время, в которое происходила цивильная, гражданская революция. Понимаете, оказывается, что и в церковной среде священнослужители также выделяли большевиков и иных противников большевиков внутри собственного клана. Это было очень необычно. Почему вдруг внутри церковного сословия возникла эта группа священнослужителей, которые получили от церковной власти того времени наименование большевиков? Отношение тех же большевиков к церкви, оно было далеко не однозначным, далеко не таким, каким это представлялось историкам, работавшим в советский период. Большевики прекрасно понимали, что церковнослужителями нужно работать.
0: Я напомню.

0: Что в программе «Встреча» выходил цикл бесед с доктором исторических наук Алексеем Львовичем Бегловым «История прихода». И вот там, в последних передачах этого цикла, подробно и компетентно рассказано о том, что такое приходская революция. Очень рекомендую этот цикл по истории церкви. О своем участии в проекте рассказывает автор глав «Церковь и гражданская война на юге России» и «Церковная революция в провинции». Кандидат исторических наук Юлия Александровна Бирюкова.
1: Церковь в этот период оказалась в очень непростой ситуации. Такого в истории русской православной церкви, православно-российской церкви, да, не было никогда, потому что ей пришлось выстраивать отношения ни с одной, даже не с двумя разными властями. С одной стороны белые, с другой стороны красные. Да, но среди белых, да, в белом стане, а ведь он тоже был неоднородный, там были разные политические силы, и церкви необходимо было, с одной стороны, выстраивать свои отношения с главным командованием вооруженными силами Юга России, да, с другой стороны, с казачьими краевыми правительствами, и там очень сложно и неоднозначно складывались отношения, вот я об этом пишу в своей главе, как там все было непросто, и разные краевые правительства по-разному относились к церкви. Особо такой конфликт, напряжение было с кубанским казачьим правительством, а наиболее теплые дружественные отношения складывались с донским казачьим правительством. Это единственное правительство, которое финансово поддерживало церковь. Другие государственные образования также существовали на территориях, занятых белыми. Что касается красных, тоже совершенно верно отметил Николай Николаевич, что все было весьма неоднозначно. Безусловно, были жестокие казни. Подчас там необъяснимая садистская жестокость проявлялась. И тоже очень интересно мотивацию этой жестокости выявить, посмотреть. Вот я тоже пытаюсь это сделать в своих работах. Но, с другой стороны, мы видим, что большое значение имел так называемый человеческий фактор. Еще не было единой политики красных, да, и вообще советской власти. Мы видим пока такие стихийные отношения и те же самые стихийные казни, расстрелы жестокие. С другой стороны, мы видим, что были представители красных, которые были религиозны, и они даже своих подопечных заставляли в воскресенье ходить в храм. Такие случаи тоже бывали. По-разному проявлялось отношения местных властей. Да, вот местные власти были как раз склонны свое духовенство защитить. Но практически не было ситуации, когда местные советы что-то предпринимали такое враждебное в отношении духовенства. Наоборот, когда приходили части красных, они пытались спрятать и как-то защитить духовенство, как-то заступиться за него. Были даже интересные, курьезные моменты, когда там, группа анархистов выдавала свидетельство батюшке, в котором говорилось о том, что этот человек хороший, просим товарищей не обижать этого человека. И такая преамбула была, что мы вот у него совершали обыск, изъяли куры, утки, гуси там и так далее. Человек этот хороший, просим товарищей не обижать этого человека. Духовенство по-разному тоже реагировало, шли дискуссии вообще о мере допустимого участия духовенства в политике. И высказывались подчас противоположные точки зрения, ну и были даже уникальные точки зрения. Например, священник Валентин Свинцицкий считал, что церковь сама есть политическая партия, ни другие партии политические в качестве союзника ей не нужны. Я думаю, что мы пытались в своей работе отойти от каких-то клише, да, и от упрощения, да, от какого-то однобокого взгляда на проблему, и надо сказать, что я могу быть в чем-то не согласна с авторами других глав, авторы других глав в чем-то, может быть, поспорят со мною, да, то есть можно увидеть некоторую такую дискуссию заочную. Мы не стремились как-то это все унифицировать, да? Дать возможность разным точкам зрения, разным взглядам, интерпретациям быть, да, и представили взору читателя.
0: О работе над проектом рассказывает кандидат исторических наук Иван Васильевич Петров. Автор глав «Православная церковь на севере России в эпоху гражданской войны», «Не большевистский северо-запад и православная церковь», «Православная церковь под властью комитета членов учредительного собрания», «Православная церковь на Дальнем Востоке в годы гражданской войны» и «Российские буддисты и гражданская война».
2: Если мы посмотрим на такой многоконфессиональный регион, которым является Российское Поволжье, и посмотрим на первый период гражданской войны, когда местное татарское башкирское население, оно активно участвовало в тех политических событиях, безусловно, здесь два фактора, они с одной стороны сопряжены друг с другом, это национальный и религиозный фактор, но эти два фактора друг другу не равны. Мы потом увидим, насколько смогли многие представители национального движения поверить большевикам, адаптироваться, соответственно, под большевистскую политику, поверить неким национальным посулам, которые были даны в 1920 году, и как они потом были обмануты, особенно в 1930. Но если мы посмотрим на 1918 год, то как раз поддержка местного населения, исповедующего ислам в том числе, антисоветских выступлений и антибольшевиков, антибольшевистское правительство того же комитета членов учредительного собрания, оно было достаточно высоким. Другой вопрос, что, на мой взгляд, вот этот национальный подход и решение национальных вопросов, в том числе из-за лозунга «Единой неделимой России», скажем так, и такого противодействия вопросов автономии, многие лидеры антибольшевистского белого движения, вот они этот ключ не нашли. Здесь я могу, конечно, всем напомнить работу Александра Сергеевича про национальную политику Деникина. Безусловно, здесь надо рассматривать еще более общий некий момент, насколько национальная политика влияла на религиозные вопросы на всем периметре противостояния в период гражданской войны. И как раз в этом национально-религиозном аспекте, на мой взгляд, большевики имели большую возможность адаптивности и большую возможность вот этих вот обещаний к местному населению. Вот с буддистами Александр Сергеевич упоминал как раз, конечно, об этом частично и писали, и отложился большой материал в архиве в Республике Бурятии в Улан-Удэ, насколько по-разному пытались привлечь на свою сторону буддистов, например, не только большевики, но и Семенов, и некоторые национальные деятели, которые в годы гражданской войны в 18-м, 19-м, 20-м, 21-м году занимали подчас самые разные позиции. Еще один здесь важный аспект, который надо понять, как мне кажется, рассмотреть, что здесь в буддийском вопросе очень разное было отношение, скажем так, у, если мы будем говорить здесь о буддистов, скажем так, рядовых и представителей таких вот духовных лидеров, и оно очень серьезно трансформировалось. Наконец, последний вопрос здесь – это правительство Красного Буфера Дальневосточной Республики. Огромный массив документов сохранился в государственном архиве Хабаровского края, то правительство ДВР при всей безграмотности некоторых его деятелей, оно гораздо в большей степени заигрывало и с православными, и в том числе с представителями буддийского духовенства. Да, для них они были врагами, но какие-то ситуативные особенности взаимодействия с религиозными лидерами и не столь усиленная антирелигиозная пропаганда, какой она была уже в европейской части России, на Дальнем Востоке вот эту разницу мы видим очень хорошо. Важный здесь момент, я здесь затрону, наверное, тот аспект, который мне был близок на протяжении многих лет, это вопрос, связанный с автокефалии и вообще с тем, как православное духовенство, в том числе находящееся в годы гражданской войны на территории России, как оно стало менять свою позицию, оказавшись в новых государствах, в государствах, обретших свою независимость, прежде всего в государствах Балтии, в изменившихся, скажем так, как сейчас модно говорить, геополитических условиях. Многие из них не только изменяли свои имена на балтийский манер, но часто люди, у которых не было никакой связи, скажем так, с местными титульными нациями, они еще больше поддерживали идею церковной независимости от Москвы. И если мы посмотрим такой любопытный документ к автобиографии, и человек писал одно в годы гражданской войны, по-другому интерпретировал свои действия в 20-е годы, в 30-е годы, в 40-е, кто дожил до 50-х. Это важнейший, очень интересный источник. Если пытаться сравнить вот эти аспекты, здесь мы видим, что исходная точка – это как раз период гражданской войны. А где-то это еще Первая мировая война, где можно увидеть вот малейшие интересные черты мотивации изменения собственного поведения и собственной политической позиции. И многие из них сделали такой интересный оборот от имперскости, условно, образа Первой мировой войны, Великой войны, до такой псевдоимперскости периодов Второй мировой войны, апогея сталинизма. То есть это вот момент, на мой взгляд, довольно примечательный. Спорный, дискуссионный момент. Я как раз, наверное, не совсем соглашусь с коллегами по поводу религиозности большевиков, религиозности в Красной армии. Здесь как раз, мне кажется, это такой аспект. Сейчас довольно популярная позиция, но все-таки она далека от истины. То, что я вижу, конечно, представители православного пасторства, за редчайшим исключением, и судя из того, что писали сами представители духовенства в своих отчетах, ну, они просто-напросто боялись, когда приходили. Ходили красноармейцы первыми, и красные партизаны, кому доставалось, это были священники. И в том числе несколько раз удавалось считать там те же чапаевцы, только какие-то финансовые обещания спасали священников, и в ту ночь, когда о них, в кавычках, забывали большевики, они могли покинуть пределы родного села, допустим, и спасти свою жизнь и жизнь своей семьи. Поэтому, конечно, все-таки я бы здесь разделял отношения каких-то конкретных, возможно, сохранивших православную веру сторонников новых властей. Но в целом, конечно, здесь, на мой взгляд, сохраняется это противостояние условно креста и новой символики, которая приходит с октября 17 года. Конечно, здесь нет некоторых регионов и некоторых проблем, как Уральский регион, здесь нет аспектов, связанных с проблематикой исламского фактора, скажем так, в Поволжье. Это четко не прописано, к сожалению, мы этими аспектами заняться до конца не смогли. Где-то какие-то языковые противоречия. Вот, например, когда с буддистами работаешь, там старомонгольский язык, и, конечно, вот эта проблема, она есть. Естественно, я думаю, для всех историков проблема последних лет – это то, что проект планировался с привлечением и массива иностранных архивов. Конечно, если мы рассматриваем вот ту главу, посвященную северо-западу России, зная, что большой массив документов есть в Эстонии, в Латвии, но это такой сознательный, о чем говорил Александр Сергеевич, вариант, что если сам эти документы не смотрел, то включение их в перечень он невозможен. Мне кажется, этот подход довольно верный, за исключением тех наработок, которые оставались от предшествующего периода.
0: О книге рассказывает кандидат исторических наук Владимир Витальевич Калиновский, автор глав «Религиозный фактор в истории гражданской войны на Крымском полуострове» и «Религиозный фактор в жизни российских евреев в годы гражданской войны».
3: Понятно, что когда мы говорим о деятельности епископата в годы гражданской войны, наш разговор неизбежно выходит на темы стратегии поведения и стратегии выживания. И в этом смысле гражданская война, она нам показывает целый ряд очень разных примеров по поводу того, как выстраивались отношения между высшим духовенством. И понятно, что мы можем сказать, что у кого-то это отношение проявлялось как резкое неприятие любых перемен, которые происходили со страной. И в большей степени это, безусловно, неприятие большевиков как таковых. Из этого обычно проистекало два выхода. Да? Первый – либо физическая гибель конкретных представителей духовенства, либо путь в эмиграцию, то, что стало с Антонием Храповицким и многими другими выдающимися подвижниками церкви.
0: Здесь мы видим, как из истории проявляется понимание некоторых вероучительных постулатов. Например, в символе веры мы исповедуем Церковь Святую Соборную. Кстати, разбору этих богословских моментов посвящены отдельные передачи в цикле «Экклезиология», где преподаватель Института богословия и философии Константин Андреевич Махлак рассказывает историю православного вероучения о Церкви. Также есть отдельные передачи, посвященные Пятидесятнице, которую иногда называют «Днем рождения Церкви». И вот вдруг мы видим на примере истории Церкви периода Гражданской войны, что сама Церковь понимает соборное начало как возможность осуществлять полноценную церковную жизнь и в условиях региональной автономии.
3: Вся Россия в этот период была разделена многочисленными линиями фронта. Тем не менее, существовала идея важности соборного начала. Всероссийский поместный собор показал пример, которому последовали на юге России, в Сибири, и попытка реализовать соборное начало была и на Дальнем Востоке. В ряде случаев в наши руки первыми попадали документы, с которыми не работали наши предшественники. Это и материалы, которые касаются на самом деле, как это ни странно, Юга России, и Сибири, и Дальнего Востока. И это материалы тоже, которые показывают различные связи и те условия, в котором приходилось жить и действовать представителям духовенства. По Дальнему Востоку видишь, что духовенство – участник отношений не только с правительством ДВР, не только с различными белыми силами, но мы видим здесь акторов, которые могли действовать в то время только там. Это японские силы, которые пытались влиять на местную религиозную ситуацию. Это американские силы и тоже удивительные такие узлы, да, взаимоотношения с баптистами на этих территориях и так далее. И вследствие такого большого количества принципиально новых материалов, как мне кажется, нам все же удалось за счет новых документов, за счет новой оптики несколько расширить представление о религиозном факторе как таковом. Когда мы брались за проект, мы, безусловно, говорили внутри коллектива о том, что религиозный фактор – это далеко не первостепенный фактор в гражданской войне. Экономические, политические и прочие обстоятельства, безусловно, имели больший вес. Но без представлений о религиозном факторе мы не поймем того ожесточения, которое имело место в ряде регионов. Мы не поймем того же победоносного шествия советской власти, как это говорилось в тот момент, или наоборот, сопротивление этой советской власти на местах. Для нас гражданская война – это опыт ненасильственного сопротивления со стороны прихожан храмов или ненасильственного сопротивления со стороны епископата.
0: Реплика церковного историка, священника Ильи Соловьева.
4: Говорилось о разном отношении большевиков к церкви в тех или иных условиях. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что в 1918 году большевики выпускают декрет об отделении церкви от государства. После выпуска этого декрета никакого разного отношения большевиков к церкви не было. Мы можем говорить только о различной интенсивности проведения в жизнь этого декрета. Но принципиально все они были едины, поскольку они руководствовались партийной дисциплиной, партийной всякой этикой и прочими другими важными для них понятиями. Поэтому нет никаких оснований для утверждения, что большевики по-разному относились к церкви. Они были гонителями церкви. Это гонение было открыто в 18 году. Если до 18 года, как вот сейчас вышла книжка у нас Арсения Соколова, церковь в эпоху великих потрясений, она доходит до как раз декрета. Если он обоснованно говорит о том, что до декрета просто у большевиков руки не доходили до церкви, поскольку они занимались совсем другими делами, то после выхода декрета можно говорить о том, что это было продолжительное гонение, и большевики были гонителями церкви. Системное гонение на церковь было открыто с 18 года. Поэтому говорить о том, что в годы гражданской войны было разное отношение большевиков, мне кажется, это нонсенс. Это вообще не внеисторический подход, то есть без учета контекста того, что представляли из себя большевики. И я думаю, что это очень опасная тенденция нивелировать большевизм как вот такое антихристианское и антицерковное явление в жизни нашего общества. И еще, ну это такое, как бы с моей стороны, принципиальное замечание, я не могу согласиться с другой точкой зрения. Я считаю, что могут быть примеры. Частный человеческий фактор, как Юлий Александрович справедливо здесь заметил, может быть, кто-то чувствовал себя верующим и так далее. И вот тут мы выходим на другую проблему, на которую нужно всегда заострить внимание. А что такое, собственно говоря, религиозный фактор? Что такое вообще религиозность? Как нужно понимать религиозность? Есть религиозность, если угодно, разных уровней. Вот есть то, что большинство населения считает для себя религией. Вот поклонение Блаженной Матроне, например, там, или, скажем, соборование, там, Великий пост и прочее, прочее. Есть обрядовая сторона религии. А есть еще одна сторона, более важная, когда религия превращается не в исполнение каких-то предписаний обрядового свойства, а когда она становится жизнью. И вот люди, которые убивали подобных себе, уничтожали других по классовому принципу, здесь никакой религиозности речи быть не может. Это не религиозность. Если человек к красный комиссар, Чапай или кто-нибудь еще из подобной публики. Эта речь не шла не о самозащите, а просто об уничтожении одной части населения другой частью. И если вот человек этим занимался сознательно, если он вот этим занимался сознательно, как это делали большевики, никакой религиозности у него нет. И вот эти все соблюдения обрядов, это бандиты тоже, пожалуйста, сколько угодно. Он режет, убивает, грабит, занимается мошенничеством, потом приходит в церковь и говорит, нате вот вам, Богу, он говорит, вот Бог, тебя какое-то отступное. Так же и здесь, это разбойники, бандиты, и никакой религиозности там не было.
0: Реплика доктора исторических наук Сергея Львовича Фирсова.
5: Я думаю, что трагедию русской церкви эпохи гражданской войны надо рассматривать в общем контексте предреволюционной ее истории. Не забудем, что до революции 50-60 выпускников семинарии, у нас было 57 семинарий, был, да? А сан принимали 2-3 человека из всего этого состава, из 50-60 человек. Кризис был налицо. Настроения семинаристов были революционные, по крайней мере, явно видно в эпоху Первой Российской революции. Симпатизировали социал-демократам и эсерам. Ну, грубо можно сказать, за что боролись.
6: Большинство из тех, кто учился в семинариях, были детьми духовенства, церковных или священнослужителей. И эти левые взгляды так или иначе надо учитывать. Это, кстати, об общем контексте. То есть кризис был глобальный, всеобъемлющий. Благовещенская семинария за 10 лет своего существования в конце 19-го, начало 20 века не дала ни одного священнослужителя. Вообще ни одного. Все уходили на прииски, в гражданскую службу, в университет, редко в академию. Сан не принимали, в монашество не шли. В Черниговской епархии был недочет священников, это еще до Первой русской революции. Храмы практически пустовали. В общем, это к слову о гражданской войне. Формально это не относится к ней никоим боком, а все-таки относится. Я думаю, что все это в целом так или иначе надо учитывать. То есть трагедия трагедий, но и равнодушие детей клира, учившихся в семинарии, собственно, к традициям своих отцов, это также то явление, не изучив которое и не поняв которое, мы не поймем до конца и корней трагедии.
0: Более полную картину вы можете узнать из цикла «История русского православного прихода» с участием доктора исторических наук Алексея Львовича Беглова. Этот цикл не так давно шел в программе «Встреча». Сегодня в программе «Под знаменем России» прозвучал репортаж о презентации книги «Религиозный фактор в годы гражданской войны в России». У таких мероприятий, встреч историков, много очень полезных свойств. Кроме того, что мы узнаем сразу весь набор имен современных специалистов в какой-то конкретной исторической теме, мы знакомимся и с существующими дискуссионными моментами, без чего серьезное отношение к истории своей страны невозможно. Программу подготовила Марина Лобанова.

Дорогие друзья, сегодня мы вам расскажем о причислении к лику святых владыки архиепископа Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского. Это радостное торжество произошло 2 июля 1994 года в Кафедральном соборе Пресвятой Богородицы всех скорбящих радости в городе Сан-Франциско в Америке.

0: угодно было Господу прославить своего праведника именно в этот момент истории, в наше время, когда особенно нужны его молитвы, его опыт духовный, его пример. Его духовное значение и глубокая церковность могут помочь и нам найти ответы на духовные запросы сложной и нередко лукавой и обманчивой современности. Владыка Иоанн посчитал возможным даже и в нашу эпоху всеобщего духовного расслабления, великих катаклизмов и смятения умов жить так, как жили великие подвижники Фиваиды и Палестины.
1: Владыка Иоанн родился 4 июня 1896 года в Харьковской губернии, в имении Адамовка, в дворянской семье Максимовичей, у родителей Бориса и Глафиры. Во святом крещении он был наречен Михаилом в честь святого архангела Михаила. Род Максимовичей славен своим благочестием. Предком владыки был известный просветитель Сибири, святитель Иоанн Тобольский, духовный писатель и поэт, переводчик Илиотропиона. Он был канонизирован в 1916 году. Михаил Максимович, будущий владыка Иоанн Шанхайский, уже в детстве отличался глубокой религиозностью, и, как он сказал позже, «С самых первых дней, как я начал осознавать себя, я захотел служить праведности и истине. Мои родители возжгли во мне непоколебимое усердие стоять за правду, и душа моя была пленена примером тех, кто предал за нее жизнь свою». Среднее образование Михаил получил в Полтавском кадетском корпусе, где учился с 1907 года по 1914 год. По окончании корпуса он поступил на юридический факультет Харьковского университета, который закончил в 1918 году. День окончания среднего образования Михаилом совпал со днем вступления на Харьковскую епископскую кафедру нового иерарха, архиепископа, а позже митрополита Антония Храповицкого, который сделался навсегда руководителем духовной жизни владыки Иоанна и оказал на него глубокое влияние. Владыка Иоанн любил и почитал митрополита Антония как великого церковного учителя. Он был для него воплощением кротости, смирения и любви к людям.
0: В 1921 году Михаил с родными эмигрировал в Югославию, где поступил на богословский факультет, который окончил в 1925 году. Уже в 1924 году митрополит Антоний посвятил его в чтецы, а в 1926 постриг в монахи и рукоположил во иеродиакона в монастыре Милькова, где в конце того же года он был рукоположен во иеромонаха. 3 года иеромонах Иоанн был религиозным наставником в сербской высшей школе. А с 1929 года по 1934 год он был учителем и руководителем в сербской семинарии в городе Битоль, где снискал любовь своих воспитанников. Тогда же окружающим стали известны его духовные подвиги. Он постоянно и беспрерывно молился, ежедневно служил божественную литургию, строго постился и ел обыкновенно 1 раз в день, поздно вечером. Святитель с особенной отеческой любовью внедрял в семинаристов высокие духовные идеалы. Студенты первыми обнаружили его великий подвиг аскетизма, замечая, что он никогда не ложится спать. А когда засыпал от изнеможения, то во время земного поклона в углу под иконами. Город Битоль принадлежал Кахридской епархии, которой тогда руководил епископ Николай Велимирович, сербский Златоуст, известный проповедник, который любил и высоко ценил иеромонаха Иоанна. Он говорил студентам: «Если хотите видеть живого святого, идите в Битоль к отцу Иоанну». А также: «Дети, слушайте отца Иоанна, он ангел Божий в человеческом образе».
1: Семинаристы поражались терпению и скромности отца Иоанна и тем, что события из Святого Евангелия он переживал так, как будто все совершалось перед его глазами. Он знал характер и особенности каждого студента и обладал даром необыкновенной памяти. Отец Иоанн был глубоко образованным, и на вопросы он отвечал всегда сжато, ясно и исчерпывающе. Его образованность зиждилась на страхе Божьем. За своих семинаристов он молился усердно. Ночью он обходил кельи, одному поправит одеяло, другому подушку. Выходя, он крестил спящего. В первую неделю Великого Поста отец Иоанн ничего не ел, кроме одной просфоры в день. То же и на Страстной Седмице. Тело его истощалось совсем, но в день Светлого Воскресения Христова он оживал, и силы его возвращались, и невозможно забыть, какой пасхальной радостью светилось лицо его. Он истинно ликовал, и чувствовалось, что он жил радостью Святой Пасхи, радостью Воскресения Христова. 28 мая 1934 года в Белграде отец Иоанн был хиротонисан во епископа, митрополитом Антонием, и был назначен в Шанхай викарным епископом китайской епархии. Вот что митрополит пишет туда. «Вместо себя, как мою собственную душу, как мое сердце, посылаю вам епископа Иоанна. Этот маленький, тщедушный человек, с виду почти ребенок, на деле зерцало аскетической твердости и строгости в наше время всеобщего духовного расслабления». В Шанхай владыка Иоанн прибыл 21 ноября 1935 года на праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, и он немедленно вошел полностью в жизнь города. Он закончил постройку собора в честь иконы Божией Матери с поручницы грешных и трехэтажного приходского дома с колокольней.
0: Владыка Иоанн обращал особое внимание на духовное образование детей, сам преподавал в старших классах. С первого же дня его пребывания в Шанхае святитель, как и всюду, ежедневно служил литургию. И где бы он ни был, он не пропускал богослужений и все суточные богослужения совершал, ничего не пропуская. После литургии он оставался в алтаре еще по 2-3 часа и как-то ответил на вопрос об этом. «Как трудно оторваться от молитвы и перейти к земному». По ночам святитель бодрствовал, и у нуждающихся в помощи часто неожиданно появлялся в любую погоду и в самые необычные часы. Он неустанно навещал церкви, больницы, школы, тюрьмы, принося всем ободрение и веру. Он говорил: «Нельзя проповедовать Евангелие, не проявляя любви в делах». И одно из таких проявлений любви – было создание приюта святителя Тихона Задонского для сирот и для детей нуждающихся родителей. Этот приют дал убежище сотням детей за свое 15-летнее существование. Владыка сам часто собирал больных и голодающих детей с улиц и трущоб Шанхая. И питомцы этого приюта так любили владыку, что забывали о своем сиротстве». И до сих пор все бывшие питомцы этого приюта вспоминают владыку с чувством глубокой любви и духовного подъема.
1: Прихожане епархии писали: «Во все трудные моменты нашей личной и общественной жизни мы видим владыку, идущим впереди и защищающим нас и наши исконные русские устои. Он, как факел, освещает греховность нашу, зовет души наши на подвиг христианский, как колокол будет совесть нашу, чтобы мы хоть на минуту отвлеклись от земли и возвели очи к небу. Чудотворная сила молитвы и прозорливость владыки Иоанна были известны и в Шанхае. Много-много чудесных исцелений совершил святитель. Вот что рассказывает одна дама.
0: В Шанхае в 1945 году меня ранили во время войны, и я умирала во французском госпитале. Я знала, что умираю, и просила передать владыке Иоанну, чтобы он пришел и меня приобщил. Было приблизительно 10-11 часов вечера. На дворе был шторм, буря с дождем. Я рвалась и ужасно мучилась. На мои крики вызвать владыку врачи и сестры говорили, что это немыслимо, так как военное время, и госпиталь на ночь наглухо закрыт, и нужно ждать до утра. Я, ничего не слушая, продолжала кричать. «Владыка, приди! Владыка, помоги!» И никто не мог моего желания сообщить ему. Вдруг при этой буре вижу, в арке дверей палаты появляется владыка Иоанн, весь мокрый, и идет ко мне. Я начинаю его ощупывать, живой ли он, и спрашиваю, «Вы ли это или ваш дух?» И он тихо, с улыбкой, говорит, «Живой, это я!» и приобщает меня святых тайн. Тут я уснула и спала подряд 18 часов. Надо сказать, что со мной в палате еще была вторая пациентка. Она тоже видела владыку, причащающим меня. Сестра, которая не верила, что владыка был, перестилая мою кровать, нашла под подушкой моей 20 долларов. Это владыка мне их оставил, зная мое бедственное положение, о чем он мне позже сам сказал. О том, что владыка творил чудеса, знали многие. Где бы он ни был, в Китае, на Филиппинах, в Европе, в Америке, везде по его молитвам исцелялись многие люди от болезней и от душевных бед.

0: конце 40-х годов из-за перемены власти русские должны были бежать из Китая и сначала на Филиппины. В 1949 году почти 5000 беженцев находилось в лагере Международной беженской организации на острове Тубабао. Жили они в палатках, в самых примитивных условиях. Сюда были перевезены и все дети приюта, а также и старики, и больные. Чтобы решить дело беженцев, владыка Иоанн поехал в Вашингтон, где, несмотря на всевозможные препятствия, ему удалось добиться изменения закона о беженцах и перевести их в Америку и Австралию.
1: В 1951 году архиепископ Иоанн был назначен возглавлять западноевропейскую епархию, которую он управлял из Парижа, а позже из Брюсселя. Он много разъезжал по всей Европе. Владыка служил литургию и по-французски, и по-голландски, как прежде по-гречески, по-китайски, по-английски. Переехав в Европу, владыка Иоанн восстановил для православной церкви почитание тех древних западноевропейских святых, которые здесь были еще до разделения церквей, но остались не включенными в православные календари. И одно из первых его деяний на Западе было установление канонической основы для почитания этих святых. Тут были святые Франции, Голландии, Ирландии, Германии, Англии и Италии. Владыка Иоанн скоро снискал любовь и уважение многих русских людей и людей других народов, с которыми он соприкасался. В одной из католических церквей Парижа священник, обращаясь к молодежи, сказал: «Вы требуете доказательств, вы говорите, что сейчас нет чудес, ни святых. К чему вам теоретические доказательства, когда сейчас по улицам Парижа ходит живой святой? Это святой Иоанн Босой». Надо сказать, что владыка Иоанн часто ходил босым или в легких сандалиях.
0: В одной из больниц Парижа неподвижно, в неисцелимом недуге лежала русская женщина, и врачи, облегчая ее физические страдания, примирились с мыслью о ее смерти и ожидали ее вечерние часы. В преддверии, как думали больничные сестры, ее последней ночи вошел в палату владыка Иоанн сам, не по чьей-либо просьбе, и долго-долго молился, стоя у койки больной. После его ухода, к полуночи, больная поднялась и потребовала свою одежду. Пришли врачи, ее освидетельствовали и признали совершенно здоровой. В русском монастыре под Парижем, во флигеле около монастырской ограды, жил один молодой человек, вывезенный владыкой из Китая. Он был весь скрюченный и ходил сильно хромая. Он заболел и был отвезен в больницу, и врачи сказали, что он вряд ли доживет до утра. Дали знать владыке Иоанну, который сразу приехал, долго молился над больным, и на следующий день больного выпустили здоровым.
1: В одной из парижских больниц лежала одна русская женщина, о которой дали знать владыке. Женщина эта позже рассказала, что когда владыка подошел к ней, она застеснялась, будучи в палате, где было до 40 болящих, и подумала, что вот у нее православный епископ пришел в старенькой поношенной рясе и к тому же босой. Владыка ее причастил. Француженка, лежавшая на ближайшей койке, сказала ей: «Какая вы счастливая, что имеете такого духовника! Знаете, моя сестра, когда дети ее заболевают, выводит их на улицу, по которой проходит ваш епископ, и просит их благословить, и дети после этого немедленно выздоравливают. Мы зовем его святым». В декабре 1962 года владыка Иоанн прибыл на новоназначенную ему епископскую кафедру в город Сан-Франциско в Америке. Здесь надо было возобновить и завершить приостановленную постройку нового кафедрального собора Пресвятой Богородицы Всех Скорбящих Радости. а также надо было укротить всевозможные несогласия, критики и неприятности, которые владыка переносил с кротостью и смирением.
0: В 1964 году строительство собора было в основном закончено. Над 5 золотыми куполами были воздвигнуты огромные кресты, что было предварено крестным ходом вокруг квартала при огромном стечении народа. 19 июня 1966 года владыка Иоанн, сопровождая чудотворную икону Божией Матери Курскую Коренную, отслужил литургию в храме города Сиэтл. После службы владыка остался в алтаре долго, еще 3 часа, а затем навестил с иконой духовных чад, после чего удалился в свою комнату. Вскоре в комнате раздался шум падения, и вбежавшие нашли владыку Иоанна лежащим на полу. Его подняли и посадили в кресло, где он перед чудотворным образом мирно предал свою душу Богу. По прошествии суток тело владыки перевезли в собор, в Сан-Франциско, где 4 дня служились службы. Каждый день после вечерних и утренних богослужений служилась панихида, а в течение оставшегося дня до полуночи епархиальное духовенство читало Евангелие, и непрерывным потоком чередовались верующие у гроба святителя. 24 июня в соборе состоялось отпевание владыки Иоанна с 6 часов вечера и далеко за полночь. Епископ Сава Эдмонтовский в своем слове назвал владыку Иоанна блаженным и чудотворцем своей эпохи и поведал, что молится ему как святому.
1: У владыки Иоанна был дар видеть человеческое сердце и привлечь его ко Христу. Забота о человеческой душе. Вот как можно сформулировать то основное, что определяло всю жизнь и деятельность владыки. От него исходила сила, привлекавшая к нему людей, и это была сила любви Христовой, которой была преисполнена душа владыки, и которую он источал, и на которую отвечали и отвечают и по сей день сердца людские. И вот осенью 1993 года архиерейский синод Русской зарубежной церкви поручает архиепископу западноамериканскому и сан-францискому Антонию освидетельствовать останки владыки Иоанна, что и было сделано названным архиепископом вкупе с другими архипастырями и комиссией в 12 лиц. Гробница владыки Иоанна была открыта 28 сентября 1993 года, после панихиды. Останки владыки оказались нетленными. Архиерейский синод благословил труды по подготовке прославления владыки Иоанна, которое было назначено и произошло 2 июля 1994 года, что совпало с кануном Дня всех святых в России просиявших и с годовщиной владыкиной блаженной кончины. Прославление во святых владыки архиепископа и чудотворца Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского прошло исключительно торжественно при сонме архиереев, священников и тысяч людей. Поистине чувствовалась пасхальная радость. Владыка был поистине великим чудом любви в этом мире и чудом великой святости. Святителю Отче Иоанне, моли Бога о нас».

0: В заключение передачи предлагаем вам прослушать живое свидетельство о святителе Иоанне, владыке Василии Радзянко, из его беседы с отцом Виктором Потаповым.
1: Я вспоминал владыку Иоанна Максимовича. Вы его лично знали?
2: Я никогда не забуду его. Оказалось так, что я встретился с ним еще мальчиком, а он очень любил детей. Это его была действительно особая такая, что ли, жизнь. Он все в свое время, кое у него было, собирал детей для того, чтобы с ними разговаривать, для того, чтобы их просвещать, для того, чтобы с ними дружить просто. Он был как наш старший друг. И вот я оказался в числе этих детей и никогда не забуду, что он для меня сделал в тот момент, в то время, и как он действительно перевернул всю душу. И если я вот сейчас на этом посту уже столько лет, и вот на этом служении, то это в значительной степени, если не целиком, результат вот этого его делали. Вот я живой пример этого. Каждый раз, что я его вспоминаю, я чувствую особую радость, особую благодарность и особое ощущение его заботы. Когда я ему сказал, что как бы не было хорошо вот здесь, сейчас, с вами, вот здесь, в этой молитве, все. Но я не могу забыть также многого того доброго и хорошего, что было в те страшные лютые годы под коммунистами. И я никогда не могу бросить камнем ни в кого, кто бы то ни было, кто находился и находится в тех условиях. И в частности, вот русская, церковь русская в России. Знаете, что он мне ответил? Да что же, говорит, конечно, ведь мы же одна церковь. Я на каждой проскомидии поминаю русского патриарха Алексея I тогда и молюсь за всю русскую церковь. Мы же одно, хотя у нас есть различия сейчас в силу обстоятельств. И вот этот человек, который мне сказал, это только у католиков, это было еще до Второго Ватиканского собора, только у католиков, говорит, юрисдикция над Евхаристией, а у нас православных Евхаристия над юрисдикцией. И в этом вся сила православия.
1: А помните, владыка, на канонизации владыки Иоанна тысячи людей было? Люди самых разных национальностей, самых разных юрисдикций даже. Вот это было воистину такое торжество православия, потому что все объединились в общем почитании владыки Иоанна.
2: Я хочу свидетельствовать свое личное переживание, то, что я видел. Все могли прийти, исповедоваться, причащаться, и тысячи, как вы говорите, действительно, тысячи и тысячи людей совместно засвидетельствовали силу и единство православия вопреки всему. А это было подлинное наследие этого великого святого нетленного.
0: Этим свидетельством мы заканчиваем передачу, посвященную святителю Иоанну Шанхайскому и Сан-Францискому.
3: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Старец Гавриил. Сердце полное любви. Страницы книги Малхаза Дженории читает Давид Гергибиани.

0: Угу.
1: Согбеної пози, давая їм можливість виплеснути амбіції. Захарій Чугошвілі спомінає, як він оказався в плену такого гріха. Восхищений собою своєю духовністю, я прийшов однажды сам Тавро і почав розсуждати о законі Божьем. Чуть ли не проповедував, увлечено розказував о борьбе з гріхами. Старец Гавриил почти полчаса позволил мне говорить, при этом он не проронил ни слова. Только слушал и кивал головой. Когда я наконец замолчал, он посмотрел на меня и сказал, «Ты сейчас глубоко заплыл в океан. Там есть большие акулы, а они могут проглотить тебя». И тут я понял все. От стыда не знал, куда мне скрыться. Однажды архиепископ Даниил вместе с монастырским собранием обсуждал вопросы монастырской жизни. Одна монахиня высказала недовольство игуменьей. Как только старец Гавриил услышал это, подошел к ней и строго сказал, «Что ты болтаешь об игуменье? Чем молоть языком, лучше укротить его?» Отец Гавриил был очень скромным и всех призывал к этому. Единственное богатство его кельи – собранные и разукрашенные руками самого отца Гавриила иконы, лампады и подсвечники. Несмотря на такую простоту, вокруг него царила необыкновенная красота. Отец Гавриил не спал на мягком, считав, что это ослабляет душу. Во время тяжелой болезни со слезами на глазах произнес, «В жизни не лежал на мягкой кровати. Что такое отдых, не знаю». Когда говорят «уехал на отдых», не понимаю, что это. Никогда не отдыхал. В Мцхете я встретил Нину Папашвили. По пути в монастырь мы с ней беседовали. Нина сказала, «Я не смотрю телевизор и не интересуюсь им. Когда случайно взгляну на экран, переживаю, не грех ли это?» «Не знаю, Нина. Я люблю смотреть видеофильмы», — ответил я. Когда мы пришли в обитель, отец Гавриил успокоил ее. «Нина, разве смотреть телевизор грех?» Потом повернулся ко мне и строго сказал, «Раз телевизор смотришь, значит, ты в сетях лукавого». Этим старец показал нам, что во всем необходимо разумение. Некий клирик прошел Грузию по стопам святой Нины и очень этим гордился. При встрече с отцом Гаврилом он услышал такие слова. «Хорошо посещать места, где молилась святая Нина, но прохождение прямо по ее стопам указывает на гордыню. Главное – следовать тому, что принесла святая Нина. Божьей благодатью святой пройдет в таком месте, где другой человек может и сорваться». Духовные чада старца Гавриила старались быть ему чем-то полезными. Одна из них, как я вам говорю, вспоминает, «Помню, однажды подумала, если бы я могла постирать одежду отца Гавриила, зашить или погладить». В это время он вышел из кельи с куском мыла в руках. Спросила, «Куда идете?» «Должен постирать. Разрешите, я постираю вам». Старец согласился. Я стирала целый час и думала, какое же это счастье, что я удостоилась стирать для отца Гавриила. А он, оказывается, в это время перепирался с монахинями. Мол, зачем так долго стирать? Ко мне прибежали монахини. «Скорее, скорее, он ругается». Я подумала, что сейчас веревки протру и красиво повешу. Пошла к нему и спросила, где повесить? «Вот сюда побросай на перила. Для чего столько возишься?» Вот таким удивительным старцем он был. Не думал о себе. Певукелью всегда можно было найти необходимый для кого-либо

предмет или продукт, но только отец Гавриил знал его истинную цель и назначение. Однажды его спросили: «Отец, случайно нет у вас лишней керосинки?» Он ответил: «Нет, сестра, ничего лишнего у меня нет. Ничего лишнего я в келье не держу. Если он не хранил лишние вещи, то лишних слов он избегал еще больше. Он, как и святые прошлых времен, никогда не говорил напрасных слов». Отец Виталий Сидоренко несколько раз бывал у старца Гавриила и потом с восхищением вспоминал его. Он великий старец, слов не хватает. В 1992 году, когда в Грузии шла братоубийственная война, когда увеличился грех, схиархимандрит Виталий проводил все дни в молчании и молитве. И без того получавший скудное питание, он перешел на хлеб и воду. Когда же смеркалось, зажигал множество свечей, преклонял колени на холодном камне и молился пред Богом за Грузию. Он просил, чтобы Господь ниспослал дух мира страждущей стране. Отец Гавриил постоянно думал о ближнем. Никогда не заставлял человека ждать. «Как можно, чтобы кто-то ждал меня? А я был спокоен или ел что-нибудь?» Старец всех принимал, утешал и учил, чтобы заботились о стяжании добродетелей. Однажды монахини устроили трапезу. За столом сидел архиерей и священники. Отец Гавриил начал проповедовать. Затем всех поднял на ноги и громко произнес: «Давайте помолимся о заблудших». Монахини начали песнопение. Затем старец сказал: «Теперь помолимся о заключенных». Матушки продолжили песнопение. Через некоторое время старец опять поднял всех: «Теперь помолимся о нищих и нуждающихся». Так он заставил матушек весь день молиться о спасении человеческих душ. «Сердце усердное, тело бессильное. Не заботьтесь о теле, а заботьтесь о душе», — постоянно говорил он. Отец Гавриил был милосердным. Он никого не отпускал без ответа и утешения. «Если человеку нужна твоя помощь, помоги, не отказывай. Не то потеряешь Царство Небесное». Старец был чересчур требователен к себе, боялся другого побеспокоить. Если кто-нибудь что-то делал, заботиться о нем, говорил: «Хватит, не переутомись». Старец Гавриил жалел не только людей, но и животных. Когда зимой начинались морозы, он заботился о животных и птицах, кормил их. Он говорил: «Благое дело кормить голубей и других птиц». Однажды, вишечи с обедны, прихожане кинули камень в собаку. Отец Гавриил очень расстроился. К его келье часто приходила маленькая бродячая собака. Старец любовью гладил ее, кормил и говорил: «Посмотрите, она голодная, бедняжка». И собака, видя его, начинала играть, потом останавливалась и часами спокойно смотрела на старца. Через какое-то время собаку убили. Отец Гавриил с сокрушением сказал: «Убили, не знаю, что творят. Собака поняла меня, а человек нет». Однажды во время беседы с отцом Гавриилом на ногу одной монахини залезла мышь. Она в ужасе воскликнула: «Завтра же насыплю мышам отраву и всех уничтожу». «Не убивай, жалко их. И по моему одеялу бегают, но не беспокоят. Ничего, пусть живут», — попросил старец. На следующее утро ни одной мыши не было видно. «Отец Гавриил, где мыши?» — спросила его монахиня. «Святого Николая попросил, и все ушли», — ответил он с улыбкой. Старец большим упованием заботился о всех Божьих творениях. Даже если кто-нибудь без причины повреждал хотя бы стеблек, строго предупреждал: «Ты дал жизнь этой траве, можешь ее создать?
Если не нужно тебе, зачем ты портишь подаренное Господом? Отец Гарви всей своей жизнью являл великий пример любви к ближнему. Он часто повторял: «Ваша жизнь – это моя жизнь». Однажды старец был нездоров, но все-таки поднялся с кровати и сказал: «Я должен спуститься в храм. Обязательно отведите меня». В храме начиналась вечерняя молитва. Отец Гавриил вместе со священником вошел в алтарь. В это время к нему подошел один монах. Он подвергся большому искушению, из-за этого впал в отчаяние. Отец Гавриил утешил его, напомнил о несении креста, сказал, что монаха поймет только монах. После окончания службы старец подошел к нему и строго произнес: «Не думаешь ли, что ты хороший? Надо быть травой, чтобы тебя топтали. Но не унывай и не отчаивайся. Если пал, встань покаянием и молитвой, и иди дальше по пути спасения».

Машине с преподобным Антонием Мартковским. Вспоминает Атар Николаишвили. Однажды отец Гаврил сказал мне, сейчас на твоей машине надо поехать в Марткопи, в Спасский мужской монастырь. Но она неисправна. Давайте поедем завтра, ответил я. Старец строго посмотрел на меня, и я понял, что противиться бесполезно. Мы поехали. Про себя я подумал. На этот раз надо было послушаться меня, отец Гаврил. Скоро закончилась асфальтированная прямая дорога, и на первом же подъеме машина остановилась. Придется провести ночь в лесу, я был прав. Другой раз ты согласишься со мной, подумал я. Вдруг старец сказал мне, сынок, не оглядывайся, в машине сидит преподобный Антоний Мартковский. От страха волосы у меня на голове встали дыбом. Я попытался посмотреть назад, но он строго запретил. Не оборачивайся, держись за руль и внимательно смотри на дорогу. Обессилевшая машина давно должна была остановиться, когда внезапно рядом с педалью газа что-то сломалось и провалилось. Машина полетела вперед по извилистой дороге, и я едва успевал поворачивать руль. На подъеме давил ногой на тормоз, было такое ощущение, что машину сзади толкало 1000 человек. Подумал, хоть бы в зеркало посмотреть назад. Не успел подумать, как отец Гаврил опять предупредил, не смотри назад. В это время мы подъехали к монастырю. Ворота были открыты. Машина не въехала, а влетела во двор обители, а мотор заглох. Отца Гаврила в монастыре все встретили с большой радостью. Вскоре нас пригласили на трапезу. Неожиданно с монастырского двора послышались шум и крики. Несколько пьяных мужчин требовали, чтобы монахи вышли во двор, грозились и кричали, «Как вы смеете мешать нам пировать на этом дворе? Это наше место!» Настоятели несколько монахов не могли их успокоить. Дело дошло до драки. Я решил что-либо предпринимать. Старец Гаврил строго посмотрел на меня и сказал, «Они сейчас успокоятся и уйдут отсюда». Он вышел, встал перед монахом, развел руки и громко сказал, «Сначала меня стреляйте! Если вы жаждете крови, ограничьтесь моей кровью, Гаврила. Этих же оставьте. Если меня убьете, Господь простит. Если их нет». Вид старца, его слова смутили буянов. Растерянные, они не знали, как себя вести. Постепенно успокоились и начали оправдываться. В конце концов, некоторые из них встали на колени и получили от него благословение. Они мирно ушли из монастыря. Однажды отец Гаврил спросил, «Скажи, что значит самопожертвование ради ближнего?» «Ну, это когда преградишь путь с пули, летящей ближнего», — ответили ему. «Я лучше скажу, плохо твоему ближнему, болен он, нужно лекарство, но он живет далеко. Отнесешь?» «Да, отец Гаврил». «А если дремучий лес пройдешь?» «Да, отец Гаврил». «А если холод и мороз выдержишь?» «Да, отец Гаврил». Старец согласился. «Вот это и есть настоящая преданность ближнему». Вспоминает Тамара Бочорадзе. «Однажды отец Гаврил сказал мне, я немного отдохну, ты посиди здесь». Скоро послышались его стоны. Нога болела. Мне стало его очень жаль, и я подумала, «Господи, только тебе известна тяжесть его креста, а тут еще и перелом ноги.
Прошу тебя, помилуй его, если хочешь, переложи его боль на меня». В это время раздался голос отца Гавриила: «Да благослови тебя Господь!» «Ты слышал, отец Гавриил?» Он опять закрыл глаза. Я посмотрела на икону Спасителя и мысленно попросила: «Умоляю, Господи, если не мещу всю его боль, хотя бы час переложи на меня». Опять раздался голос отца Гавриила: «Да благослови тебя Господь!» Монахиню Самтавру укусила в ногу змея. У нее было такое чувство, как будто пресмыкающаяся ползает у нее под кожей. Она тотчас направилась к отцу Гаврилу за помощью. Тяжелобольной старец лежал в постели, приподнялся с кровати, прекрестил укушенное место, окропил святой водой и сказал: «Не пугайся, пойди, покажи врачу». Монахиня успокоилась. Старец Гавриил попросил мать Параскеву, чтобы Яна пошла с ней. В поликлинике врачи забеспокоились, так как противоядия у них не было. Наблюдали, опухнет ли нога. Прошло время, но ничего не произошло. Обрадованные, они вернулись обратно. Сначала не могли понять, почему не подействовал яд. Только через некоторое время осознали, что отец Гавриил спас монахиню от смерти. Старец учил меня: «Сны бывают от Бога, бывают от лукавого. Также они исходят от собственного разума. Если что, спросите у более опытного». Кого нужно считать более опытным в этом вопросе? Только свято живущего и умеющего дарованную Святым Духом благодать отличать добра от зла? Снам не надо верить, так как своим разумом не постигнешь, что от Господа и что от лукавого. Сны не принимай и не отвергай, так как, принимая, можешь принять от лукавого, а не принимая, можешь от Господа не принять. Поэтому скажи: «Не знаю». Выбери золотую середину. Пришедшая к старцу посетительница спросила: «Мне во сне является белобородый старец и предсказывает будущее грузы. От Бога ли этот сон?» «Когда увидишь себя среди святых ангелов, не верь этому. Когда же себя в аду увидишь, поверь. Если сон от Господа, он заставит тебя задуматься о грехах и о покаянии». Перед Великим постом прощенное воскресенье отец Гавриил спустился в храм, преклонил колени на амвьоне, просил прощения и проповедовал: «Проведем с любовью каждый наш цен». Если гневался на какую-нибудь сестру за непослушание, а та не приходила просить прощения, до наступления вечера сам шел к ней и говорил: «Прости меня, если чем-нибудь обидел». Каждое слово проповеди старца Гавриила проникало глубоко в сердце. Он говорил: «Добрый не тот, кто делает добра, а тот, кто не может делать зла. Когда поможешь нуждающемуся, это угодно Богу. Вообще же надо всем желать добра. Главное – любовь, но еще важнее этого – как научиться этой любви. Если не быть скромным, ничего не получится. Надо отвергнуть себя, свои желания. Противостоит любви эгоизм. Эгоист ничего не дает. Он заботится только о себе. Если даже соберет все богатства мира, все равно не будет удовлетворен». Он приподнялся, перекрестился и прочитал слова Нового Завета: «А я говорю вам,
Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молите за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Я уже слышу вопрос, как полюбить этого человека? Зло, грех ненавидите, человека же жалеете и любите. Быть может, тот, кто сегодня нам неугоден, завтра молитвой, слезами, постом и покаянием очистится и станет похожим на ангела. Много было подобных людей. Когда взамен любви ты получал ругань, насмешки и оскорбления, неужели все равно любишь обидчиков? Спросили старца. Еще больше люблю и жалею их. Когда старец не видел любви человека, его сердце болело и печалилось. Где нет любви, там ад. Господь потому показывает страдания других, что испытывает себя. Что сделаешь? Будешь молиться за ближнего или нет? Поможешь ему или нет? Тем самым он призывает укрепляться в любви. Кто постигнет любовь? Ну-ка скажите, что такое любовь? Спрашивал он. А затем сам же объяснял. Любовь великодушна. Она не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется лжи, а стремится к истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все терпит. Это слова апостола Павла. Это настоящая любовь. В этом счастье человека –

прозвучала передача по страницам книги Малхаза Джанори «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Читал Давид Георгибиани. Продолжение следует.

Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божьей Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Дорогие друзья, в нашем эфире четвертая передача по книге Аманды Хейт «Анна Ахматова. Поэтическое странствие». У микрофона Мария Петько.
1: И в пестрой суете людской все изменилось вдруг, но это был не городской, да и не сельский звук. На грома дальнего раскат он, правда, был похож, как брат, но в громе влажность есть высоких свежих облаков и вожделение лугов, веселых ливней весть. А этот был, как пекло сух, и не хотел сметенный слух поверить потому, как расширялся он и рос, как равнодушно гибель нес ребенку моему.

0: 22 июня 1941 года войска гитлеровской Германии вторглись на территорию Советского Союза. Эта война, как бы ужасно она ни была, принесла многим людям долгожданное избавление от невыносимого чувства одиночества и отчужденности предвоенных лет. Массовые репрессии вызвали всеобщую разобщенность. Все боялись друг друга, однако мало кто осмеливался признаться в своем страхе, ибо это означало признание своей вины. Теперь же враг был не внутренний, а внешний, и борьба с ним сплотила людей в едином порыве. Возможность вновь открыто ощущать себя вместе со своим народом принесла Ахматовой облегчение. 25 августа Ахматову навестил Павел Николаевич Лукницкий. Вот что он записал в своем дневнике. «Она лежала, болеет. Встретила меня очень приветливо, настроение у нее хорошее. С видимым удовольствием сказала, что приглашена выступить по радио. Она патриотка, и сознание, что сейчас она душой вместе со всеми, видимо, очень ободряет ее». И в сентябре, во время тяжелейших артиллерийских обстрелов и бомбежек, Ахматова обратилась по радио к женщинам Ленинграда. «Мои дорогие сограждане, матери, жены и сестры Ленинграда, вот уже больше месяца, как враг грозит нашему городу пленом, наносит ему тяжелейшие раны. Городу Петра, городу Ленина, городу Пушкина, Достоевского и Блока, городу великой культуры и труда враг грозит смертью и позором. Я, как и все ленинградцы, замираю при одной мысли о том, что наш город, мой город, может быть растоптан. Вся моя жизнь связана с Ленинградом. В Ленинграде я стала поэтом. Ленинград стал для моих стихов их дыханием. Я, как и все вы, сейчас живу одной непоколебимой верой в то, что Ленинград никогда не будет фашистским. Эта вера крепнет во мне, когда я вижу ленинградских женщин, которые просто и мужественно защищают Ленинград и поддерживают его обычную человеческую жизнь». Наши потомки отдадут должное каждой матери эпохи Отечественной войны, но с особой силой взоры их прикует ленинградская женщина, стоявшая во время бомбежки на крыше с багром и щипцами в руках, чтобы защитить город от огня. Ленинградская дружинница, оказывающая помощь раненым среди еще горящих обломков здания. Нет, город, взрастивший таких женщин, не может быть побежден. Мы, ленинградцы, переживаем тяжелые дни, но мы знаем, что вместе с нами вся наша земля, все ее люди. Мы чувствуем их тревогу за нас, их любовь и помощь. Мы благодарны им, и мы обещаем, что мы будем все время стойки и мужественны. В эти дни можно было видеть Ахматову с противогазом и сумкой через плечо, дежурившую во время воздушных налетов у больших ворот Фонтанного дома. Горком партии Ленинграда принял решение об эвакуации Ахматовой. По иронии судьбы, сейчас ее считали достаточно важной персоной, чтобы заботиться о ее безопасности. В конце сентября из своего осажденного, разбомбленного города она улетела самолетом в Москву. Вскоре с Лидией Чуковской они уезжают в Ташкент. Ахматовой предоставили маленькую комнатку, в которой было только одно окно под самой крышей, а сама крыша была железная. Днем там становилось нестерпимо жарко, а ночью нечем было дышать. Предполагалось, что это будет временное пристанище. В действительности Ахматова прожила в этой комнате почти все время с ноября 1941 года по май 1943. Вместе с ней жила Надежда Мандельштам. Чуковская и Ахматова встречались почти ежедневно. Их не оставляли мысли о любимом, истерзанном войной городе. Именно тогда было написано стихотворение, ставшее самым известным из произведений о войне «Мужество».
1: «Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки».

Некогда Тургенев так высказался о родном языке. «В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык». Теперь о том же говорит Ахматова в стихотворении «Мужество». Наверное, нет ничего удивительного в том, что она, как поэт, и видит в исходном материале своего творчества смысл того, за что ведет битву ее.

0: О ташкентском периоде Ахматова писала: «До мая 1944 года я жила в Ташкенте, жадно ловила вести о Ленинграде, о фронте. Как и другие поэты, часто выступала в госпиталях, читала стихи раненым бойцам. В Ташкенте я впервые узнала, что такое палящий жар, древесная тень и звук воды. А еще я узнала, что такое человеческая доброта. В Ташкенте я много и тяжело болела». Когда Чуковская заболела тифом, Ахматова ухаживала за ней. Ходя как-то раз к Чуковской, лежащей с высокой температурой, Ахматова заметила: «У вас в комнате 100 градусов, 40 ваших и 60 ташкентских». Вскоре она и сама заболела тифом. Для тех, кто приехал из Ленинграда, Ташкент, встретивший их безмятежным цветением природы под лучами жаркого солнца, представлял разительный контраст с их осажденным и голодающим городом. Хотя в Ташкенте писала Ахматова почти исключительно о Ленинграде, Чуковская заметила, что пока она сама думала только о том, чтобы выжить, и не замечала ничего вокруг, Ахматова, напротив, успела очароваться азиатским городом, несмотря на все трудности существования там. Одной из тягостных сторон жизни в Ташкенте была для нее разлука с другом Владимиром Гаршиным. Когда она в 1938 году оставила Пунина, в ее жизни все большую роль стал играть Гаршин, врач по профессии. Измученная необходимостью вечно скитаться по чужим домам, Ахматова согласилась выйти за него замуж. Война, блокада, эвакуация нарушили их планы. В Ташкенте она с нетерпением ждала писем от Гаршина. Кроме Надежды Мандельштама и Лидии Чуковской, в круг друзей Ахматовой в Ташкенте входили актриса Фаина Раневская, музыкант Александр Козловский и его жена Галина. Изменилось ее отношение к Алексею Толстому, которого она раньше не желала знать из-за твердого предубеждения против эмигрантов. Толстой называл ее «Аннушка» и помогал составлять сборник «Избранные стихотворения», вышедший в Ташкенте в 1943 году. Они часто говорили о счастливых днях, что ждут их, когда они вернутся в Москву и Ленинград. 15 мая 1944 года Ахматова улетела в Москву. Из окна самолета простиравшаяся внизу земля казалась ей собственным телом и собственной душой. Москву она застала уже полную радостных надежд и ожидания близкой победы. Остановилась Ахматова у своих друзей Ардовых. Здесь, в Москве, она выступила с чтением своих стихов на поэтическом вечере, устроенном в зале Политехнического музея, и ей был оказан такой бурный прием, что она даже испугалась последствий. 1 июня она вернулась в Ленинград. Тут она узнала, что Гаршин, не сказав ей ни слова, женился на медицинской сестре. Это был ужасный удар. Он даже не удосужился узнать, цела ли ее комната. Чуковская впоследствии говорила, что Гаршин, которого она сама уважала и любила, видимо, лишился рассудка от голода и тягот блокады. После Ташкента Ахматова сильно переменилась. Прежде всего, она стала по-другому выглядеть. Исчезла ее знаменитая челка, и после тифа она стала полнеть. Изменились ее манеры, расширился круг знакомых. Сочетание серьезности и иронии отличает манеру ее письма. Чуковская даже не допускала мысли, что Ахматова могла без тени иронии прочесть заключительные строки одной из северных элегий.
1: И вот, когда горчайшее приходит, мы сознаем, что не могли бы вместить то прошлое в границы нашей жизни, и нам оно почти что так же чуждо, как нашему соседу по квартире. Что тех, кто умер, мы бы не узнали, а те, с кем нам разлуку Бог послал, прекрасно обошлись без нас, и даже все к лучшему.

И все же эти стихи не только не звучат иронически теперь, но и сама Ахматова прочла их всерьез, когда в конце жизни записывалась на пластинку.

0: 1945 году к великой радости матери вернулся домой ее сын Лев. Как выяснилось, уже из ссылки, которую он отбывал с 1939 года, ему удалось попасть на фронт. С 1944 по 1946 год стихи Ахматовой регулярно появлялись на страницах газет и журналов. Но 14 августа 1946 года все переменилось. Вышло постановление ЦК партии, которое, по словам Глеба Струве, отметило начало новой эры советской литературы, эры, связанной с именем Андрея Жданова. Постановление клеймило журналы «Звезда» и «Ленинград» за предоставление своих страниц идеологически вредным и безыдейным произведениям писателя Михаила Зощенко и поэтессы Анны Ахматовой. Неделю спустя Жданов выступил с докладами в Ленинградском отделении Союза писателей и в горкоме партии, проясняя новую официальную политику в области литературы и искусства. Издавать в наши дни Ахматову, по словам Жданова, то же самое, что издавать Мережковского, Вячеслава Иванова, Гиппиус, Сологуба и всех других представителей литературного болота. Акмеисты, символисты, декаденты и прочие представители разлагающейся дворянско-буржуазной идеологии были проповедниками упадничества, пессимизма, веры в потусторонний мир. Тематика Ахматовой насквозь индивидуалистическая. До убожества ограничен диапазон ее поэзии, поэзии взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и молельней. Основное у нее – это любовно-эротические мотивы, переплетенные с мотивами грусти, тоски, смерти, мистики, обреченности. Не то монахиня, не то блудница, а вернее блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой. Этот новый удар глубоко потряс Ахматову. Но узнала она о начавшейся кампании весьма необычным, но характерным для нее путем. Она рассказывала Лидии Чуковской, что на следующий день, после появления в газетах постановления, ей по каким-то делам нужно было зайти в Союз писателей. В то утро она газет не видела и поэтому никак не могла понять, что происходит. Каждый, кто попадался ей навстречу, бросался от нее прочь, а одна женщина так просто разрыдалась. Выйдя из здания Союза, она купила селедку, а по дороге домой увидела на противоположной стороне улицы Зощенко. Он пересек улицу, подошел к ней и, явно чем-то расстроенный, сказал: «Анна Андреевна, что делать?» Она, не понимая, о чем он говорит, но зная о его личных неурядицах, подумала, что именно этим объясняется его подавленное состояние, и стала утешать. «Надо вынести! Это надо вынести!» Впоследствии Зощенко с благоговейным ужасом вспоминал, как невозмутимо она держалась. Вернувшись домой и развернув рыбу, Ахматова поняла, о чем шла речь. В газете, которой она воспользовалась как оберткой, было напечатано постановление ЦК. Вскоре она оказалась в такой изоляции, в какой ей еще не приходилось бывать, ибо тех, кто еще желал с ней общаться, она сама избегала, опасаясь, как бы это им не повредило. В этот период с особой отчетливостью стало видно, кто ее друзья. В Ленинграде, помимо семьи, дружбу с ней поддерживала лишь горстка людей. Другие, не отрекаясь от нее открыто, вдруг оказывались ужасно заняты. Но Ахматова могла выносить эту жизнь, потому что научилась бороться всеми доступными ей средствами с этой страшной неправдой. Она поняла, что стоять у креста – честь не всякому дарованная. И не всем, о чем она скажет в поэме «Без героя», выпало счастье зваться поэтами настоящего XX века. Самое объемное произведение Ахматовой, прекрасное, но вместе с тем крайне трудное для понимания и сложная поэма «Без героя», создавалась более 20 лет. Начала Ахматова писать ее в Ленинграде перед войной. Потом во время войны продолжала работу над ней в Ташкенте, а затем заканчивала в Москве и Ленинграде. Ахматова, теснейшими узами связанная с земной жизнью, в начале своего пути восставала против символизма, который, на ее взгляд, пользовался тайным языком. Но ее желание понять трагические обстоятельства собственной жизни, чтобы суметь вынести их бремя, заставили ее поверить в то, что ее жизнь сама по себе глубоко символична. Чтобы найти отгадку собственной жизни, она вводит в поэму «Без героя» целый ряд людей, своих друзей и современников, по большей части уже умерших. И в этом широком контексте сближает символы с реальностью. Ее символы – суть живые люди со своими собственными историческими судьбами. Корней Чуковский, опубликовавший в 1964 году статью, которая могла бы служить предисловием к поэме, считал, что герой ахматовской безгеройной поэмы никто иной, как само время. В эпилоге героем поэмы становится Петербург-Ленинград. Город, некогда проклятый царицей Авдотьей и женой Петра Великого. Город Достоевского. Распятый в блокаду, он видится Ахматовой символом того, что она вкладывала в понятие настоящего XX века. Когда страшная драма стала граничить с безумием, а сама Ахматова оказалась оторванной от своего города, смогла она, связав все нити, нарушить позорную немоту и стать голосом эпохи, голосом города, голосом тех, кто в нем остался, и тех, кто рассеян в изгнании в Нью-Йорке, Ташкенте, Сибири. Она ощутила себя частью своего города.
1: Разлучение наше мнимо, я с тобою неразлучима, тень моя на стенах твоих. Отражение мое в каналах, звук шагов в эрмитажных залах, где со мною мой друг бродил, и на старом волковом поле, где могу я рыдать на воле над безмолвием братских могил. Все, что сказано в первой части о любви, измене и страсти, сбросил с крыльев свободный стих, и стоит мой город зашитый, тяжелы надгробные плиты на бессонных очах твоих. Мне казалось, за мной ты гнался, ты, что там погибать остался, в блеске шпилей, в отблеске вод. Не дождался желанных вестниц, над тобой лишь твоих прелестниц, белых ночей не хоровод. А веселое слово дома никому теперь не знакомо, все в чужое глядят окно, кто в Ташкенте, кто в Нью-Йорке, и изгнание воздух горький, как отравленное вино. Все вы мной любоваться могли бы, когда в брюхе летучей рыбы я от злой погони спаслась, и над полным врагами лесом, словно та, одержимая бесом, как на брокен ночной неслась. И уже предо мною прямо леденела и стыла кама, и «Кво вадис» кто-то сказал, но не дал шевельнуть устами, как тоннелями и мостами загремел сумасшедший Урал. И открылась мне та дорога, по которой ушло так много, по которой сына везли, и был долог путь погребальный, сей торжественной и хрустальной тишины сибирской земли. От того, что сделалось прахом, обуянное смертным страхом, и отмщение, зная срок, опустивши глаза сухие и ломая руки, Россия предо мною шла на восток.

Если можно говорить о философии поэта, то эта поэма есть философская кредо Ахматовой. Это призма, сквозь которую она видит прошлое и будущее. В поэме «Без героя» Ахматова нашла отгадку собственной жизни, прозрев, что все в мире неизбежно должно быть таким, как оно есть, и в то же время не может не меняться. В ее зеркале настоящий 20 век – это не одно лишь лишенное смысла страдание, но странная и великолепная, и одновременно жестокая и ужасная драма, невозможность участвовать в которой воспринимается как трагедия.

30 сентября 1949 года был арестован Николай Пунин, а 6 ноября – Лев Гумилев. Льву Гумилеву предстояло провести еще 7 лет в лагере, а Пунину суждено было там погибнуть. В 1950 году, опасаясь за жизнь своего сына, Ахматова написала цикл стихотворений «Слава миру», прославляющих Сталина. Ахматова переживала это очень болезненно. Этим циклом стихотворений она принесла Леве, своему сыну, невозможную для себя ранее жертву. Сделав это теперь, она доказала, что прошла свой путь до конца не только как поэт, но и как женщина. 5 марта 1953 года, спустя всего несколько недель после смерти Пунина, умер Сталин. 14 мая 1956 года Ахматова приехала к Ардовым в Москву, а 15 мая туда пришел Лев Гумилев. Все ушли, и никто не вернулся. Только верный обет любви мой последний, лишь ты оглянулся, чтобы увидеть все небо в крови. Дом был проклят, и проклято дело, тщетно песня звенела нежней, и глаза я поднять не посмела перед страшной судьбою своей. Осквернили пречистое слово, растоптали священный глагол, чтоб с сиделками 37-го мыла я окровавленный пол. Разлучили с единственным сыном, в казематах пытали друзей, окружили невидимым тыном крепко слаженной слежки своей. Наградили меня немотою, на весь мир окаянно кляня, обкормили меня клеветою, опоили отравой меня. И до самого края доведши, почему-то оставили там. Любо мне, городской сумасшедший, по предсмертным бродить площадям.

0: передаче в исполнении Анны Ахматовой прозвучали стихотворения «Первый дальнобойный в Ленинграде», «Северная элегия», «Мужество» и фрагмент поэмы «Без героя». Передачу для вас подготовила и провела Мария Петько.
1: Дорогие друзья, напоминаем вам, что программа «Перечитывая заново» выходит в эфир по вторникам и четвергам в 10:30.
2: 3 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 3 июля проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
4: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие радиослушатели, добрый вечер. Вас приветствует ведущая передачи Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Мария Сорокина. В гостях у нас вновь Владимир Кузьмич Ленов. Добрый вечер, Владимир Кузьмич.
1: Добрый вечер.
0: Заслуженный архитектор России, доцент архитектурно-строительного университета, профессор Международной академии архитекторов. Владимир Кузьмич, мы с вами по Петербургу путешествуем. Сейчас мы зашли в район Пески, и историй, которые мы здесь можем узнать, очень и очень много, как о самих зданиях, так и о жителях этого старинного района нашего города. Но вот вначале я хотела бы ответить на вопрос нашей радиослушательницы Натальи, которая задавала нам какое-то время назад вопрос по поводу забора, который стоит у парка Лесотехнической академии. Я очень надеюсь, что Наталья нас услышит. И вот Дмитрий Ратников, наш друг нашего радио, специально для вас, Наталья, отвечает на этот вопрос. Действительно, забор по проспекту Энгельса, скорее всего, или Большому Самсоневскому.
1: Нет, там что-то... это уже, я думаю, Энгельса. Да?
0: Напротив Ланской, во всяком случае, напротив станции Ланской, там установлен забор около парка. И жители, и все те, кто приезжают в этих местах, конечно, несколько взволнованы, что же там еще хотят сделать с парком. Оказалось, что там идет проверка, водоканал проверяет свои сети, и точнее, как Дмитрий сказал, канализацию. Поэтому это просто плановые работы, по завершению которых забор будет убран, пока парку ничего такого страшного не угрожает,
1: ну,
0: да, Владимир
1: Богу,
0: Кузьмич?
1: Да, слава Богу.
0: Да, так что это ответ на вопрос нашей слушательницы. И еще одну такую горячую точку, возможно, мы с вами сейчас напомним или нет, то, что касается моста.
1: Да, можно вкратце, да.
0: Да.
1: Угу. Ну, в связи с тем, что новый мост через Неву, планируемый вниз по течению еще за Благовещенским мостом.
0: Новоадмиралтейский уже название такое фигурирует.

0: усилится транспорт в этом месте и так далее. В общем, вот тревога снова всколыхнулась. Она время от времени появляется в массовом сознании, а потом снова уходит, поскольку, вообще говоря, история очень старая. Новоадмиралтейский мост между Васильевским островом и Новоадмиралтейским островом, а есть такой остров, где расположены Адмиралтейские верфи сейчас. Так вот, этот мост планировался в генеральном плане города уже очень давно, еще лет 50, наверное, назад. И из одного генерального плана в другой он так постепенно в качестве далекой перспективы и переходит. По-прежнему перспектива его строительства очень туманная. Кроме того, это очень сложное место с точки зрения судоходства. И несколько лет назад, я помню, последний всплеск интереса к этому мосту был лет 5, наверное, назад или 6, проводили детальные анализы и даже проводили по фарватеру Невы модель корабля, чтобы понять, как суда будут вести себя в этом месте Невы, когда появится мост. Дело в том, что Нева здесь слегка изгибается. А течение у Невы, как все знают, очень сильное. И вот на этом повороте делать мост не очень рационально, потому что корабли при малейшей неточности движения они могут наехать на опоры моста. Вот такая вероятность аварий несколько выше, чем в других местах, где мосты благополучно существуют. И то время от времени что-то случается. А вот здесь вероятность становится выше. В общем, технически это непростая проблема. Делать высокие опоры и подвешивать мост, как, скажем, на западном диаметре, здесь нельзя, потому что тогда это будет точно сильное вторжение в исторические панорамы. Значит, нужно делать мост традиционный, стоящий в воде ногами. И вот тут возникают, возможно, какие-то риски для судоходства. Но по этой причине, а кроме того, потому что все время средств не хватает, и какие-то другие мосты, вот они более первоочередные, вот сейчас уже строится Большой Смоленский мост, и еще есть там Канонерский, предполагается, то ли мост, то ли туннель Орловский и так далее. Так что я думаю, что далекая перспектива со строительства этого моста. Ну, а вообще говоря, связывать Васильевский остров с Адмиралтейской частью, конечно, нужно дополнительными какими-то переправами, потому что сейчас движение очень затрудненное.
1: Да.
0: И западный скоростной диаметр помог, конечно, в этом отношении, но все равно его недостаточно.
1: Действительно, нам не хватает мостов. Вот наш Васильевский остров с Адмиралтейским связать, это было бы спасение для многих.
0: Очень, улучшилась бы
1: связь. И транспорту было бы легче, и пешеходам тоже. Но дело в том, что сейчас, вот вы сказали, что это далекая перспектива.
0: Я так думаю.
1: Да. Ну вот на ваш взгляд, это далекая перспектива. Но сейчас вот жителям Василеостровского района присылают такие письма, что вот уже как бы проект вот-вот будет утвержден. Этот мост предполагается построить между 17-й и 18-й линиями.
0: Да.
1: И вот это меня несколько насторожило. Вот наше здание, нашего,
0: как раз напротив 17-й, 18-й линии, где находится радио.
1: Может ли такое быть, что вот в историческом здании?
0: Понимаете,
1: выход...
0: там очень много проблем, в том числе и это. Действительно, довольно необычно делать мост, который не имеет продолжения в виде улицы сразу, а находится, значит, съезжает на набережную между двух улиц. Это значит, что весь транспорт должен обязательно поворачивать.
1: Да, какая-то развязка.
0: Причем делать, такая... делать ее с двумя поворотами, в общем, сложно. Другая сложность на Адмиралтейском берегу, потому что там находится завод, Адмиралтейские верфи, который пока владеет этой территорией. У него там расположены какие-то помещения, немногочисленные, правда, и не основное производство, но тем не менее. Да. И там тоже проблемы со съездом с моста,

0: потому что движение попадает на пряжку. А набережные реки Пряжки довольно узкие, и там нужно тоже придумывать, как разворачиваться, и грузовой поток идет через Коломну таким образом. Вернее, это транспортный поток, да. Грузового там не будет, конечно. Вот. И это тоже проблема, что получится в Коломне. В общем, довольно сложная...
1: Вопросов много.
0: Вопрос и... этот, да. Есть решение, так сказать, сделать мост в другом месте.
1: Ну да.
0: Еще ниже по течению, там, где находится Балтийский завод. Но Балтийский завод совершенно не хочет отдавать свою территорию. У них они обеспечены заказами и военными, и гражданскими. Они там ледоколы строят. То есть это вообще стратегическое предприятие общероссийское.
1: Их подвинуть, в общем-то.
0: А там бы было, конечно, было бы совсем неплохо пройти через промышленную зону, и прямо на Личная улица могла бы перейти на Адмиралтейскую сторону.
1: Ну, вот жителей Василеостровского района приглашают принять участие в обсуждении этого проекта, и, может быть, действительно стоит проявить активность и узнать, что же сейчас на данном этапе планируется, во-первых, и, во-вторых, вот, а вдруг что-то сноситься опять будет, не дай бог, из исторических зданий.
0: Ну, вот по моим сведениям, ничего не планируется, не проектируется, есть только разные варианты, и просто сейчас паника возникла в связи с выходом корректировки закона по охране, по объединенной охранной зоне, который ГИОП, значит, опубликовал, комитет по охране памятников, и вот там этот мост упомянут как возможный объект.
1: Да. Ну, спасибо, Владимир Кузьмич. Владимир Кузьмич будет свой рассказ по нашей основной теме иллюстрировать фотографиями, которые он подготовил. И уже есть одно сообщение от Дмитрия. Добрый вечер, уважаемый Владимир Кузьмич. Как же вы интересно все рассказываете. Спасибо вам огромное. Пользуясь случаем, хочу также сказать спасибо и прекрасный ведущий, особенно за прекрасное прочтение книг. Всегда с удовольствием слушаю. Ну, Дмитрий, вы нас перехвалили.
0: Хорошо.
1: Да, ну хорошо. Спасибо вам большое за теплые слова.
0: Люди слушают, да.
1: Да, очень приятно. Благодарим. Значит, наша передача не зря выходит в эфир. Правда, Владимир Кузьмич?
0: Я тоже надеюсь, да.
1: Да. Итак, мы сейчас отправляемся на Пески, в этот район, который мы уже несколько программ как вот посещаем. Прошлая наша программа закончилась. Мы подходили к Мытнинской улице, смотрели
0: мытный двор.
1: Мытный двор, поняли, что Мытная – это совсем не баня, а это как бы вот...
0: Склады и
1: да, торговые склады, которые, да, вот налоги там взимают. Вот, и... закончилась наша программа на храм Шостаковской иконы Божьей Матери.
0: Но мы его
1: подошли.
0: Упомянули, да. И о нем сегодня обязательно поговорим.
1: Поговорим. Да. Наверное, мы с него начнем или с чего-то другого вы хотели бы?
0: В общем, я думал сначала поговорить о соседнем комплексе.
1: Отлично.
0: Мы говорили о Мытном дворе, об Овсяниковском саде.
1: Да.
0: Я, кстати, должен поблагодарить вас за эту передачу тоже, раз уж речь идет о благодарностях. Дело в том, что вот в данном случае, когда мы говорим о Песках, я сам все свое детство и юность прожил на Песках. Мы жили на улице Некрасова около рынка. Продолжение Некрасова – это 8-я Советская, бывшая Рождественская. И, в общем, это как раз район Песков. Но я сейчас, готовя передачу с вами вместе, узнаю так много нового, что мне безумно интересно. И я очень рад, что мы вышли на такую тему.
1: Да, там действительно очень много всего интересного. И вот начиная с самих названий улиц и с тех зданий, которые там расположены, и с владельцев этих зданий, это все просто...
0: Ну и вот есть еще связанное с моей личной жизнью обстоятельство, о котором я сейчас скажу. Значит, рядом с Мытным двором с одной стороны находится Овсяниковский сад, а с другой стороны находится, мы показывали на карте, больница со своим сквером, то есть еще один сквер там есть, который называется сейчас «Госпиталь ветеранов войн». Войн во множественном числе, к сожалению, поскольку все время, значит, мы в каких-то конфликтах участвуем. Ну, ветеранов Великой Отечественной войны уже практически не осталось, да. А вот ветеранов Афганской войны, например, довольно много, Чеченской войны, ну и сейчас тоже идет военный конфликт. Так вот, этот госпиталь – это исторический комплекс, о котором мы с вами однажды упоминали в своих передачах. Это Евгеньевская община сестер милосердия Красного Креста. Это красно-кирпичное здание, довольно интересное по своей архитектуре, построенное в 1899 году, то есть, по сути дела, на границе XIX и XX веков. Но сама по себе община сестер милосердия, это Евгеньевская, да. Она существовала еще и раньше, в XIX веке, а это просто у них новый центр такой, где была и богадельня, и больница, и даже большой издательский дом, что очень интересно, на чем они зарабатывали средства. Значит, по датам, да, расположена эта Старорусская улица, дом 3 на углу с Новгородской. И по датам 899 год строительства главного здания еще нескольких корпусов. В 1912 году была построена часовня. В 1908 еще чуть раньше павильоны уже построены, были еще реконструированы и увеличены. И в 1906 году там было открыто издательство. Издательство это зарабатывало деньги на том, что они выпускали, самая известная их продукция, открытки. Открытки с репродукциями картин русских художников. И вот эти открытки были чрезвычайно популярны. Художники передавали свои работы, значит, в качестве благотворительности. И на продаже открыток эта община Красного Креста довольно прилично зарабатывала, и все деньги вкладывались, конечно, в их деятельность, и в том числе в строительство этих зданий. Что касается архитектуры этого здания, архитектор с необычной фамилией Пруссак. Пруссаками у нас называли немцев из Пруссии. Вот его фамилия Пруссак, наверное, немец был. Значит, она относится к кирпичному стилю, так называемому. Это архитектура конца XIX века. Очень много построек и промышленных в таком стиле, и жилых домов, и вот разных общественных зданий, в том числе вот это. Кстати, довольно популярно было применять такой стиль для больниц почему-то. Вот есть большая больница на углу Лиговского проспекта и улица Некрасова, это тоже пески как раз. И она тоже сделана в этом кирпичном стиле с определенными элементами модерна. А в данном случае определенные элементы внесены такой готической архитектурой. Вот на этих фотографиях это довольно заметно, особенно в верхней части здания, в карнизах, такие там выступы, башенки, как будто это все какой-то готический собор европейский. Но основа, конечно, такая скорее старорусский стиль и с примесью модерна тоже. Так что это очень интересный комплекс, а меня он задевает еще потому, что я коллекционирую открытки всю свою жизнь с юности, открытки с изобразительным искусством, со скульптурой, живописью. И поэтому я вот эти открытки общины Святой Евгении очень хорошо знаю, хотя у меня нету ни одной подлинной, но у меня есть довольно много их в перепечатке уже. В советское время их перепечатывали вот в 60-е годы и в 70-е довольно много выпускали. Замечательных художников Билибина, например, вот по мотивам русских сказок и былин, или Добужинского, вот пейзажи города там были изданы. Очень много очень хороших таких вот произведений, которые вошли, по сути дела, в русскую культуру.
1: Да, вот я вам тоже могу свое воспоминание туда же добавить. У меня тоже в моей библиотеке есть книга, не могу, может быть, одна, может быть, две, не могу вспомнить название, которое было издано как раз Евгеньевской общиной. И книги очень хорошего качества.
0: Да, да.
1: Поэтому...
0: У них хорошая была полиграфия,
1: да.
0: Цветопередача. В общем, все это было на большой высоте.
1: Замечательно.
0: Так что вот это вот замечательный комплекс, который продолжает работать по первоначальному назначению, с небольшими изменениями, в общем, архитектурными. Конечно, были достройки, пристройки. И сейчас это все приспособлено к современной технологии медицинской в интерьерах. Но вот для города это очень памятное, историческое и архитектурное место.
1: Замечательное место, да.
0: Рядом, значит, уже вне пределов вот того квартала, где находится Мытный двор, но прямо на его границе, на другой стороне Старорусской улицы, название-то какое, Старорусская, да, находится церковь с очень интересной архитектурой, которая, безусловно, напоминает московско-ярославский церковный стиль. Она тоже построена на границе XIX и XX веков. Точно она была открыта в 1900 году. Церковь эта имеет еще очень интересное название. Она называется Шестаковская икона Божией Матери. Шестаковская, да, церковь была построена как подворье Шестаковского монастыря. Шестаковский монастырь вообще где-то находится, сейчас скажу, в Тверской губернии. Он, видимо, и сейчас существует, но в советское время, конечно, был закрыт. Так вот, подворье в Санкт-Петербурге, то есть гостиница, церковь, хозяйственные корпуса были построены именно здесь в 1900 году. Хотя сам монастырь со своим таким необычным названием возник еще в середине XIX века, и шесток на старом русском языке означает часть русской печи. А именно, я посмотрел специально сейчас по конструкции русской печи, это то место перед, собственно, топкой или перед камерой, где готовят еду, а иногда даже и мылись, как рассказывают вот, в разных источниках. Вот. Так вот, полочка, на которую ставят горшки, сковороды и так далее, прежде чем их задвинуть или после того, как их вытаскивают, вот эта вот передняя полочка называется шесток. Ну, может быть, связано со словом «шест», ухват, там, которым подхватывали эту посуду и так далее. И по легенде в XIX веке на шестке, то есть вот прямо на русской печи, была обретена икона. Икона Божией Матери. Вот проявилась чудесным образом, никто не знает откуда и как. И в связи с этим вот и был основан Тверской губернии монастырь.
1: Икона так получила название вот, Шестаковская.
0: Икона так и называется Шестаковская икона Божией Матери.
1: Каждый сверчок знает свой шесток.
0: Да, знает, вот, кстати, да, поговорка есть такая, где это слово используется. Но вторая необычная особенность этой церкви в том, что в ней с самого начала был грузинский приход. То есть в Петербурге до революции, конечно, так же, как и сейчас, жило достаточно много грузин, которые составляли какое-то сообщество, грузины православные, ну, одна из ветвей православных церквей, и они вот решили свой приход, значит, иметь в Петербурге. Именно эта церковь была грузинского прихода. И сейчас она снова возвращена грузинской общине, и она снова, значит, обслуживает грузинский приход. Так что это такая историческая особенность очень важная. Ну и вот эта архитектура такая праздничная, нарядная очень, московско-ярославская 17 века, в основном еще до петровских реформ, она здесь присутствует, но со своими петербургскими особенностями. Вообще московская ярославская архитектура всегда очень многоцветная была в ту эпоху. А эта церковь, как мы видим, она довольно такая монохромная,
1: сдержанная,
0: можно сказать, очень сдержанная по цвету, почти в один цвет. Вот чуть-чуть только фон отличается от белых деталей. Но вот в этом есть какое-то влияние петербургской архитектуры, прежде всего эпохи классицизма, когда штукатурка красилась в разные цвета, но цвет был очень часто довольно изысканный такой, нежный, иногда серый, иногда розовый, как вот Строгановский дворец на Невском. Вот, иногда более активный, как зеленый там, или синий. Ну, вот все знают, Зимний дворец такой активный, зелено-белый. Вот. Но вот в данном случае, во всяком случае, вот видно, чувствуется влияние петербургской архитектуры тоже. Так что непростая церковь очень. Она, конечно, была в советское время закрыта, как большинство церквей. До 1932 года она работала. А вот в 1932 году, то есть достаточно поздно, уже ее закрыли. И после войны перестроили под размещение там проектного института. То есть там была полная реконструкция, снесенные купола. В общем, все это осталось только вот коробка, можно сказать, здания и никаких следов церковных. И восстановление ее происходит с 2000 года. Причем грузинская община восстанавливала ее на свои средства. Да, хочу уточнить, что вот обретение этой иконы было еще в 18 веке даже. Это монастырь уже там развился в 19 веке, а вот сама икона была обретена в 18.
1: А оригинал этой иконы находится где? Нет сведений
0: не знаю,
1: таких?
0: Не знаю, но во всяком случае думаю, что не здесь, потому что либо после закрытия монастыря где-нибудь в музее, в лучшем случае, либо вообще было утеряно.
1: Это часто,
0: Но, значит, сейчас она восстановлена не только архитектурно, так сказать, в целом, но и полностью расписана внутри. Причем росписи ее в сочетании с довольно хорошими окнами, они создают такое праздничное впечатление.
1: Чудесно.
0: Вот, да, замечательное. Так что советую тоже при возможности всем посетить это, получите удовольствие от интерьера тоже вот этой Шестаковской иконы, церкви Шестаковской иконы. Ну, есть еще одна историческая история, не знаю, как сказать. Значит, одна история, которая связана с петербургской культурой и с этой церковью, которая была превращена в проектный институт в советское время. Был в Петербурге в 70-е годы довольно известный подпольный художник Тимур Новиков, который основал целое направление в современном искусстве Петербурга. И однажды, случайно проходя мимо, он разговорился со сторожем этого института тогда, и познакомившись и подружившись, получил возможность уголка для собственной работы, поскольку у него не было мастерской никакой, то вот он свою мастерскую расположил прямо в здании проектного института в одном из помещений. Ну, видимо, дирекция не возражала. Впоследствии к нему стали приходить другие художники, к Тимуру Новикову. Он был такой организатор хороший, академию целую создал. И однажды они устроили там выставку, нелегальную, соответственно, без разрешения властей. Но власти, как всегда, все знают, поэтому выставка была арестована, разогнана, авторов посадили, значит, на короткие сроки в заключение. Ну и после этого деятельность Тимура Новикова в этом месте была прекращена. Ну вот это один из эпизодов функционирования этого здания. Правда, в тот момент, когда оно было не церковным.
1: Да, Ну что ж, очень интересное место. Я думаю, что наши слушатели заинтересовались этим храмом и при возможности обязательно подойдут туда. Вот, Владимир Кузьмич, вы сказали, что этот храм находится на Старорусской улице, да? И вот эти названия тоже в песках. Старорусская, Новгородская, да? Это тоже не случайное название. Можно напомнить, что при строительстве Александра Невской лавры специалисты, в основном плотники, столяры, выписывались как раз вот из этих мест. Новгородские места, Старая Русса, Боровичи. И вот эти там, где эти общины селились, этих мастеров, ремесленников.
0: Мы говорили,
1: да?
0: по-моему, в самом начале наших передач о песках, да. что там первоначально селились в 18 веке рабочие, которые строили лавру. Да.
1: да, и вот по месту их прибытия, откуда они прибыли, называется улица. Это, кстати, это не единственный такой случай в нашем городе, да, вот на севере тоже города, там улицы назывались теми местами, откуда прибывали крестьяне, там Вологодская улица, еще сейчас не вспомнить сразу какие, вот это тоже связанные названия.
0: Вообще топонимика интересная вещь, потому что она связана с историей, с историей города. Да,
1: если улицы не меняли свои названия, тоже можно очень многое узнать.
0: Да.
1: Еще одно сообщение с благодарностью пришло к нам от Владимира. Спасибо вам, Владимир Кузьмич, Людмила, за вашу службу. Спасибо, Владимир.
0: Ну, продолжим, да?
1: Да, давайте продолжим.
0: Значит, продолжим совершенно рядом с теми местами, о которых мы говорили, вот с церковью, с общиной Евгеньевской Красного Креста, находится очень интересное сооружение, которое, во-первых, надо сказать, что Старорусская улица, там, где она пересекается с Новгородской и с Восьмой Советской, вот это такое, три улицы сходятся вместе под разными углами, они образуют некую площадь. Площадь, правда, не имеет названия, но она явно по своим архитектурным характеристикам является площадью, довольно широкое пространство. И вот на углу как раз Старорусской и Новгородской находится огромное жилое здание, доходный дом Полежаева, который выделяется явно и в этой, и в застройке этого района, и в общегородском даже масштабе. Мы о доходных домах все время говорим, когда путешествуем по пескам. В общем, как-то так традиционно считается, что наиболее крупные, интересные доходные дома, они находятся, скажем, в Адмиралтейской части или на Петроградской стороне. Но оказывается, что вот тут на песках это просто музей, можно сказать, доходных домов с самой разной архитектурой, которые строились, ну, в общем, довольно в похожее время, близко один от другого. Вот этот дом Полежаева был построен в 1915 году. То есть перед самой революцией уже, заканчивали его, когда уже Первая мировая война началась. Ну и надо сказать, что прежде всего, кто такой был Полежаев? Тут тоже история, тесно связанная с историей песков, потому что это был очень богатый купец. Правда, у него был вполне приличный характер, в отличие от Овсянникова, о котором мы говорили в прошлые разы. И он избирался, например, депутатом городской думы Полежаев. Их вообще была целая семья, и семья эта вся занималась торговлей хлебом, так же, как и Овсянников. И они торговали хлебом, поэтому, так же, как Овсянников, опять же, были тесно связаны с Калашниковской набережной. Калашниковская набережная, Невы, куда приходили баржи с хлебом в течение нескольких десятков лет, особенно вот в конце 19-го и начале 20 века.
1: Владимир Кузьмич, я вас прерву, чтобы мы приняли звонок от наших слушателей. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, мы слушаем.
2: Добрый вечер. Раб Божий Николай.
1: Да, Николай.
0: Да, Николай, добрый день.
2: И к вам, и всему обществу православного радио у меня такое обращение. Во-первых, большое и громадное вам всем спасибо за данную передачу. Она уже не один год. И вот, я немного интересуюсь историей нашего города. И ваша передача очень помогает. И это.
0: Ну, очень рады.
2: Вот. По вашему мнению, кого из авторов вы рекомендуете книгу об архитектуре Санкт-Петербурга?
1: Спасибо.
2: И сегодня в следующий раз можете сказать.
1: Спасибо, Николай.
0: Да, хороший вопрос вообще-то. Ну, конечно, это так сходу не ответить, но, наверное, стоит составить прямо список какой-то.
1: Да, вот это интересно. Давайте к следующему разу подготовим.
0: Да, давайте подготовимся, да, потому что хороший очень вопрос.
1: Действительно, да,
0: да,
1: спасибо.
0: Книг-то очень много, но вот как в них ориентироваться? Ну, есть, например, научные издания, многотомные, скажем, издания Комитета по охране памятников, которые описывают все достопримечательности города по алфавиту, так сказать. Но это энциклопедия.
1: Да.
0: Ну, ее читать скучновато подряд, да, конечно. И не, как всякую энциклопедию невозможно, так как справочник она служит. А вот такие популярные книги, которые бы имели компактную такую величину, надо подумать,
1: ну,
0: какие.
1: Ну, вот традиционные,
0: да,
1: там, Пыляев, да, вот эти вот.
0: Ну, есть, да, да. Вот, скажем, Пыляев, да, обязательно его упомянем,
1: да,
0: который описывал жизнь Петербурга.
1: Да.
0: Там не столько описание достопримечательностей, сколько именно жизни. Старый Петербург, вот самая известная его книжка и другие. Ну, много вообще-то литературы. Да.
1: Ну, ну, давайте, вот вам задание, Владимир Кузьмич, к следующему разу. Да.
0: Очень хорошо, да. Ну вот, вернемся к дому Полежаева. Значит, это доходный дом со всеми его обычными качествами. То есть в данном случае мы видим такой тупиковый запад со стороны улицы, который называется Курдонер. Мы о нем говорили уже, это очень часто встречалось в строительстве начала 20 века, и квартиры, которые выходили в этот тупик, благоустроены, с деревьями, с фонарями красивыми. Эти квартиры, конечно, были повышенного комфорта, стоили дорого, значит, и там квартиры были большого размера, очень комфортабельные. Ну, надо сказать, что здесь в одном из первых домов Петербурга было центральное паровое отопление, здесь были лифты, в общем, комфорт был на высоте. Вот. Но этот дом интересен тем, что кроме вот этих вот богатых квартир, часть его, довольно большая, почти половина, представляла собой коридорную систему, где в коридор выходило по 20 комнат, именно 20, так и описано это. В конце коридора была одна большая кухня и три уборные. И это было то, что называется меблированные комнаты. Вот это, конечно, очень похоже на коммунальные квартиры, которые возникли в богатых квартирах буржуазных после революции, когда в каждую комнату заселили по одной семье из нескольких человек еще часто, и все они тоже пользовались одной кухней, одним туалетом, одной ванной в лучшем случае. Но здесь это было создано сразу и сдавалось в аренду, эти меблированные комнаты. То есть это было такое что-то среднее между гостиницей и квартирными помещениями. Очень популярная в Петербурге, и много людей бедных, у которых не хватало денег на полноценную квартиру, они жили вот в таком общежитии, можно сказать. Вот это такая особенность именно этого дома. В нем помещались в первом этаже, конечно, самые разные учреждения, в том числе первоначально была школа кружевниц.
1: О, как интересно.
0: Да, необычное такое заведение, где готовили девушек, значит, вот плести кружево. Ну и что еще можно сказать? Ну, да. Исторически любопытный анекдот, так сказать, или факт, что этот дом, поскольку он действительно такой привлекательный по своему внешнему виду и впечатляющий, его снимали в кино. По крайней мере, два фильма очень известных. Это «Мастер и Маргарита»,
1: Бортко,
0: где Бортко был режиссером, предыдущая версия. Этот дом изображал, значит, тот знаменитый московский дом на Садовой улице, который описан в романе. Но остальные, правда, съемки были уже не в этом доме. А кроме того, довольно известный фильм, уже недавний, под названием «Лето», который был биографическим о жизни Виктора Цоя, знаменитого, значит, и популярного в народе до сих пор певца, о его жизни, о его гибели. Режиссер, по-моему, Серебренников там был. И вот эпизоды этого фильма тоже снимались в этом доме, о котором мы говорим.
1: Ну, Владимир Кузьмич, я еще хочу добавить про этот дом. Сейчас там, во-первых, что? Там сейчас просто жилые?
0: Он жилой,
1: коммунальные,
0: да,
1: квартиры или один?
0: Ну, если там квартира в 20 комнат, можете себе представить, что там происходит. К сожалению, до сих пор многие квартиры остаются коммунальными.
1: Ну вот снаружи этот дом как бы сохранился довольно хорошо.
0: Да.
1: Не знаю, что там внутри, но вот еще говорят, те, кто побывал в этом доме, есть специальные ниши, сделанные для хранения продуктов.
0: То есть, вы знаете, это... насчет ниш есть разные упоминания.
1: Да? Ага.
0: Эти ниши расположены на кухнях. Но в одном источнике я, например, видел, что эти ниши предназначались как спальное место для кухарки.
1: Вот как.
0: Так что были ли они как кладовки, или это действительно было такой альков, так называемый, спальное место, где кухарка могла прямо тут же на кухне, значит, и жить. Вот это, в общем, это типичный доходный дом начала 20 века.
1: Да, замечательный дом. Я думаю, что обратят внимание.
0: Ну, архитектурно он, вот в нескольких словах мы успеваем, да, сказать, он тоже довольно интересный, потому что его чаще всего относят к эпохе модерна. 1915 год. Но вообще говоря, и мы об этом говорили, черт модерна тут очень мало. Тут скорее черты неоклассицизма. Вот мы как-то говорили о стилях петербургских, и эпоха модерна закончилась где-то уже в 1910 году, и все время нарастали классические традиции использования элементов, таких как колонны, карнизы, скульптуры, которые мы здесь видим тоже, да, там фрагмент какой-то, да. Вот. И это все, конечно, приметы неоклассицизма. Так что такой сложный по архитектуре дом, красивый по пропорциям, по многим деталям. Вот, я не помню.
1: Почти идеально симметричный такой.
0: Да.
1: Архитектор Яковлев.
0: Яковлев, да, я забыл сказать.
1: Да, архитектор Яковлев. Вот что касается самих Полежаевых, это купеческая династия такая очень известная, можно вот буквально несколько слов о них сказать. Это были люди глубоко верующие и занимались благотворительностью, очень много благих дел они сделали и построили, в частности, на территории Александра Невской лавры Тихвинскую церковь, Тихвинской иконы Божией Матери, где сейчас находится музей скульптуры, если не ошибаюсь. Да, вот
0: да,
1: скульптура,
0: музей,
1: да?
0: Городской скульптуры.
1: Городской скульптуры.
0: Если его оттуда уже не выгнали.
1: Они должны были оттуда выезжать.
0: Они должны были оттуда выехать, да.
1: И здание само на церковь тоже сейчас мало было похоже, пока там находился музей. И купцы Полежаевы как раз вот место покоения свое предполагали найти вот в этом храме.
0: Ну, есть версия даже, что они похоронены
1: есть, да?
0: Где-то в подпольном помещении,
1: да,
0: в подвале.
1: Пока неизвестно. У нас на радио была потомок этого рода из Москвы, Мария Васильевна Зубова, которая очень хотела установить табличку на этой церкви в честь Купцов-Полежаевых, и в нее есть очень много материалов об этой семье. В общем, семья очень заслуженная. Но ей отказали в установке таблички, потому что это памятник федерального значения. И она так и не узнала. Предки ее находятся там, в склепе, вот в этом захоронении в подвале, да? Или, может быть, выбросили в течение революционных лет?
0: Ну, знаете, поскольку музей оттуда съезжает, да, то есть надежда, выяснится, что церковь будет, да, восстановлена, да, и будут проведены, да, нужные исследования.
1: Владимир Кузьмич, спасибо большое за очень интересную передачу. Я также благодарю наших слушателей за теплые отзывы, за хорошие вопросы. Лайки нам ставят на наши видео. И мы надеемся, что вы нас продолжите слушать. Всем спасибо. До свидания.
0: Всего доброго.
3: Дорогие друзья, прозвучало повторение программы «Город и время».

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В наших маленьких концертах мы продолжаем слушать музыку Сергея Васильевича Рахманинова. 2 декабря 1900 года вторая и третья части второго концерта для фортепиано с оркестром были исполнены в Большом зале Благородного собрания в Москве в пользу Дамского благотворительного тюремного комитета. И с тех пор, с первого своего исполнения, второй концерт будет неизменно звучать во всех многочисленных благотворительных концертах, которые на протяжении всей своей жизни давал Рахманинов. И сегодня, перед тем, как мы послушаем третью часть второго концерта для фортепиано с оркестром, музыку хорошо известную, но неизменно и каждый раз по-новому захватывающую своей необыкновенной силой и красотой, хочется сказать несколько слов именно о Рахманинове как об удивительном человеке, человеке великой души, чуткости, милосердия, скромности и подлинного благородства. Вероятно, только такие души и могут услышать и подарить нам такую музыку. Послушаем, что пишет в своих воспоминаниях двоюродная сестра Рахманинова и родная сестра его жены Натальи Александровны Софья Александровна Сатина, человек, проживший с этой семьей практически всю жизнь. Продолжая давать концерты, Рахманинов половину сбора от них или весь сбор жертвует на благотворительные цели. Так, выступая в Петербурге в 1917 году, он передает половину сбора от концерта музыкальному фонду, а половину сбора от концерта в Москве – Союзу городов. Кроме того, он решает еще раз выступить в сезоне 1917 года и отдает весь сбор на нужды русской армии. На этот раз, чтобы собрать наибольшую сумму, концерт устраивается в Большом театре, и Рахманинов для привлечения публики играет в один вечер три концерта – концерт Листа, концерт Чайковского и свой второй концерт. При переполненном зале под бесконечной овацией публики Рахманинов играет в пользу русской армии. В сезон 1921-1922 годов Сергей Васильевич дал 64 концерта в Америке. Сборы от двух последних поступили на нужды русских людей и на помощь русским студентам в Америке. Сбор симфонического концерта 2 апреля, в котором Сергей Васильевич опять исполнял свои второй и третий концерты, был передан через организацию АРА, Американскую администрацию помощи, в пользу голодающих в России. Сергей Васильевич настоял на том, чтобы часть этой суммы была истрачена организацией на помощь его сотоварищам по профессии – артистам, музыкантам, персоналу Русской консерватории, филармонических училищ и оперных театров, включая, конечно, оркестрантов и хористов. В этот тяжелый и страшный для России год Сергей Васильевич посылал, кроме того, очень большое количество индивидуальных посылок родным, знакомым, музыкантам, актерам, художникам, ученым, преподавателям некоторых средних школ и школы живописи и ваяния, профессорам многих высших учебных заведений Петрограда, Киева, Харькова и других городов. В Москву посылки были отправлены во все без исключения высшие учебные заведения для распределения между наиболее нуждающимися. Эти посылки с сахаром, мукой, жирами и прочими пищевыми продуктами посылались и через АРА, и просто по почте. По припискам к пришедшим обратно распискам в получении пакетов можно видеть, как оценили эту память и внимание Сергея Васильевича в России, как сильны и трогательны были слова благодарности. Непрестанно в течение многих-многих лет шла его помощь и в другие концы мира. Кажется, не было угла на земном шаре, откуда бы ни приходили мольбы о помощи от русских людей, рассеянных по всему свету. Просили больные, старые, немощные люди. Просили молодые, чтобы иметь возможность получить или закончить образование. Взывали о помощи общественные русские организации, заботящиеся о стариках, о сиротах, об инвалидах. Просили помочь многие русские учебные заведения, открывшиеся в разных странах Европы. Одни нуждались в средствах для оплаты помещений, другие старались подкрепить полуголодных учеников, обзавестись инвентарем, пианино и так далее. Нуждались в помощи и церкви. Было у Сергея Васильевича и порядочное количество личных пенсионеров. Имена просивших о помощи не подлежат, конечно, оглашению. Это соответствует желанию Сергея Васильевича, который очень не любил говорить на эту тему. И все же необходимо хотя бы упомянуть о самом факте помощи. Чтобы отдать дань этому доброму, отзывчивому и скромному другу неимущих и страждущих людей. Это были фрагменты воспоминаний двоюродной сестры Рахманинова Софьи Александровны Сатиной. Не знаю, как для вас, дорогие слушатели, но для меня эти факты биографии Рахманинова по-новому окрашивают и его музыку. Ведь его музыка и более всего его второй концерт На протяжении всей жизни Рахманинова, исполнявшиеся на его бесчисленных благотворительных концертах, не только дарили миру удивительную красоту, но и многие годы буквально спасали от голода, нищеты и отчаяния. Ну а теперь третья часть второго концерта для фортепиано с оркестром Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Филадельфийского симфонического оркестра под управлением Леопольда Стаковского. Партия фортепиано Сергей Васильевич Рахманинов. Запись 1929 года.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала третья часть второго концерта для фортепиано с оркестром до минор Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Филадельфийского симфонического оркестра под управлением Леопольда Стаковского. Партия фортепиано Сергей Васильевич Рахманинов. Запись 1929 года. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровикина и Святослав Драчев. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Доме правительства России обсудили подготовку к 800-летию крещения карелов. Состоялось очередное заседание Синода Белорусского экзархата. Состоялось торжество по случаю 80-летия аргентинской епархии. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 30 июня в Доме правительства Российской Федерации под председательством заместителя директора Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики Ольги Сергеевны Королевой прошло межведомственное совещание, посвященное подготовке к заседанию Организационного комитета по празднованию 800-летия крещения карелов. В мероприятии приняли участие представители ключевых федеральных министерств, ведомств, руководства Республики Карелия, представители Русской Православной Церкви. Заседание открыла заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия по социальным вопросам Лариса Анатольевна Подсадник. В ее докладах по первому и второму вопросах о реализации основного и дополнительного плана мероприятий был представлен отчет о работе, проводимой региональными властями. Она подчеркнула, что республика строго выдерживает график, координируя усилия муниципалитетов, учреждений культуры и образования. В рамках второго вопроса повестки о ходе реализации дополнительного плана и внесении в него изменений выступил член Организационного комитета митрополит Петрозаводский и Карельский Константин. Владыка рассказал о ходе реализации епархиальных проектов, высказал предложение по дополнению плана мероприятий. Крещение карелов – не единомоментное событие, а живой процесс, длящийся 8 веков. Празднование не должно ограничиваться лишь 2027 годом.

0: Московским и всея Руси. 28 июня, в неделю четвертую по Пятидесятнице, в столице Аргентинской республики, городе Буэнос-Айресе, состоялось праздничное богослужение, приуроченное к 80-й годовщине образования Аргентинской южноамериканской епархии Русской Православной Церкви. Богослужение в домовом храме благоверного князя Александра Невского возглавили епископ Каракасский южноамериканский Иоанн, Русская зарубежная церковь, и епископ Аргентинский южноамериканский Леонид. По окончании литургии епископ Леонид огласил патриаршее поздравление по случаю 80-летия Аргентинской епархии. Затем владыка Леонид поблагодарил епископа Иоанна за совместную молитву, поддержку и братское общение. В свою очередь епископ Иоанн пожелал дальнейшего укрепления церковного единства, мира и помощи Божией в архипастырских трудах. 29 июня епископ аргентинский южноамериканский Леонид совершил в домовом храме благоверного князя Александра Невского в Буэнос-Айресе благодарственный молебен по случаю 80-летия аргентинской епархии. 25 июня в русском доме Буэнос-Айреса Аргентинской республики состоялось торжественный прием и открытие фотовыставки, приуроченных к 80-летию образования аргентинской епархии. 27 июня в городе Бразилия, Федеративная Республика Бразилия, прошла посвященная памятной дате встречи духовенства Аргентинской епархии с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Федеративной Республике Бразилия Алексеем Казимировичем Лобецким. 28 июня, в неделю четвертую по Пятидесятнице, духовенство, участвовавшее накануне во встрече с дипломатом, совершило праздничную божественную литургию. За торжественным богослужением были вознесены особые прошения по случаю 80-летия епархии. И последнее сообщение. Новый предмет «Духовно-нравственная культура России» будет введен в пятых классах со второго полугодия 2026-2027 учебного года, а с 2027-2028 учебного года к нему добавятся шестые и седьмые классы, передает ТАСС. Как ранее рассказывал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, предмет призван стать значимым инструментом трансляции ценностей. В пресс-службе Министерства просвещения уточнили, что для преподавания духовно-нравственной культуры России школы будут обеспечены соответствующими учебными пособиями. Министерство также направило в регионы методические письма о преподавании дисциплины. Время ведется подготовка методических материалов. Параллельно продолжается работа над линейкой единых учебников по новому предмету. Над содержанием курса работал в том числе митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. В основном вести новый урок придется учителям истории и обществознания. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Первые три главы Библии выделены совершенно особо. Эти три главы закладывают некоторую основу мировоззрения, дают понимание, кто такой Бог, что такое мир, кто такой человек, в каком отношении все они находятся друг к другу и почему мир устроен именно таким образом, каким его видим. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 13:30 слушайте беседы о Библии протоиерея Александра Степанова, главного редактора радиостанции «Град Петров». В доме открыты форточки, и слышен плачущий и зовучий благовест. Помни, помни, это жалостный колокол по грешной душе плачет. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературное чтение» главы «Скорби» из книги Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
3: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами

0: время неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
1: Тело этого аскета было как высохшая кора дерева, но каждый, кто встречался с ним взглядом, ощущал себя самым любимым существом на земле. В июле 2026 года исполняется 60 лет со дня смерти святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского. 29 июня и 2 июля в 14:30 в рубрике «Православные святые» слушайте воспоминания Владимира Красовского, регента Кафедрального собора в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость в Сан-Франциско.
0: Что представляет собой знаменитая Иерихонская труба? Был ли в Иерусалимском храме орган? На каком музыкальном инструменте в действительности играл царь Давид? Такие вопросы могут возникнуть у современного человека, открывающего для себя Священное Писание. Найти ответы на эти и многие другие вопросы нам поможет цикл передач о музыкальных инструментах в Библии, подготовленный священником Дмитрием Кулигиным. Передача выходит в эфир каждый четверг в 16:10.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 118-е зачало послания к римлянам, отрывок из 15 главы.
1: Братья, могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу, ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников, в вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают. Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они пред ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны им послужить в телесном. Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию и уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова.
0: Послушайте 49-е зачало Евангелия от Матфея, отрывки из 12 и 13 глав.
2: В то время, когда Иисус еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукою своей на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Вышед же в день тот из дома, и Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее чтение из Евангелия от Матфея может вызвать недоумение и даже неприятие. Поверхностный взгляд на прочитанное может создать впечатление, будто Господь Иисус пренебрегает родственными связями и даже отрекается от своих родных. Ему говорят о его матери и о его братьях, а в параллельном сообщении евангелиста Марка говорится еще и о его сестрах. А Господь, указывая на своих учеников, как бы возражает: «Вот матерь моя и братья мои», — говорит он, и поясняет свою мысль: «Кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». К сожалению, слух внимающих евангельским словам часто бывал и до сих пор бывает прикован к чисто внешнему, поверхностному. Когда мы знакомимся с историей толкования этого рассказа о матери, братьях и сестрах Иисуса Христа, то видим, как много усилий было приложено к тому, чтобы доказать: нет, Господь любил своих родственников, или наоборот, мол, родство плотское ничего не стоит по сравнению с родством духовным. Но не об этом, совсем не об этом идет речь в Евангелиях. Ну, в действительности, разумеется, Господь был и любящим сыном своей пречистой матери, и любящим братом, даже несмотря на то, что его родственники не понимали его и бывали враждебно настроены по отношению к нему. Смысл рассказа не в отношении Господа к родным по плоти, смысл в таких предметах, как церковь и Царствие Божие. Речь Спасителя, как это часто бывает, необычно и вызывающе. Она привлекает к себе внимание и заставляет задуматься. Окружавшие его люди прекрасно сознавали, что его слова глубоки и значительны, ведь окружали его те, кто стремился к религиозной истине. И слова Господа производили большое впечатление и, скорее всего, были поняты. Недаром вслед за этим говорится, что к нему собралось множество народа. Рассказ насыщен символическими подробностями, которые чутко улавливал слух первых его читателей и слушателей, но которые, как правило, пролетают мимо наших ушей и сознания. Мы слишком привыкли относиться к Слову Божию как к роману, написанному в реалистической манере, как к истории, к газетному сообщению из прошлого, к биографии, а люди неверующие, как к сказке. Но Слово Божие не то, не другое и не третье. Тексты Евангелий – прежде всего богословские тексты, призванные направлять нашу мысль на предметы духовные, о которых с нами говорится особым духовным языком, а не языком журналистики или учебников по истории. В прочитанном рассказе есть несколько ключевых слов, которые очень важны при его осмыслении. Ну, во-первых, это слова, обозначающие родственные связи – мать, братья, сестры. Случайно ли в этой связи отсутствует слово «отец», которое Господь применяет только по отношению к Богу? Да и позволительно спросить, так ли хорошо быть братом, матерью или отцом? Был ведь брат Авель, но у него был и родной брат Каин. Братоубийство не редкость, а скорее нечто привычное в истории человечества. И разве мало матерей, выкидывающих своих детей? Да сколько угодно. И тем не менее мы, христиане, часто называем друг друга братья, сестры, отец, батюшка, матушка. То же самое было и в том ветхозаветном обществе, которое окружало Иисуса Христа. И тогда люди, которых связывало нечто общее, которые желали высказать друг другу приязнь и расположение, называли друг друга брат, сестра и так далее. Дело в том, что, несмотря ни на что, в древности, как и сейчас, но в древнем обществе особенно, родственные связи считались самыми близкими. Вот в Писании часто говорится о ближних. Например, «возлюби ближнего твоего». Кто есть мой ближний? На этот вопрос давались, как мы помним, различные ответы. Но в любом случае символом, евангельским, библейским символом близости всегда выступала родственная кровная связь. Это, понятно, само собой, не требует особого объяснения. Но кто противопоставляется этим ближним? Кто дальние, не разделяющие с нами тесной общности? Этих людей Слово Божие называет внешними. Есть ближние свои и есть далекие внешние, стоящие в стороне. Вот в нашем рассказе подчеркнуто дважды повторяется это слово «внешние», «стоящие вне». Это тоже ключевое слово. И дело не в том, что родственники Иисуса Христа названы здесь «стоящими вне», то есть «далекими». Здесь пространственные характеристики «близко», «далеко» становятся символами духовной близости или отдаленности. Одновременно указывается, что природная, естественно-биологическая жизнь – это одно, а сверхприродная жизнь в Боге – совсем другое. Не потому, что одно хуже, а другое лучше. Просто это совершенно разные уровни бытия, несопоставимые друг с другом. Ближние могут стоять вне, то есть быть дальними, а дальние могут быть ближними. И вот те, которые оказались ближними, родными в божественном смысле, это те, которые названы здесь учениками Христовыми. Он, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: «Вот Матерь Моя и братья Мои». Жаль, что в нашем переводе неточно переведено еще одно очень важное в Евангелиях слово. Ни внимание, ни чуткость переводчиков к библейской символике. В подлиннике сказано, что Господь не просто показал на учеников Своих, как в нашем переводе, но, как точно передает церковнославянский текст, «и простер руку свою на ученики Своя». Простереть руку на кого-то или над кем-то означает взять под свою охрану и защиту. Бог простирает свою руку над своим народом. Здесь Господь, Иисус Христос, простирает свою спасающую руку над своей церковью, над учениками Его, которые не просто следуют, идут за Ним, но исполняют волю Отца Небесного. Итак, близость к Господу, доступ к Нему, а через Него к Богу, имеет не тот, кто стоит вне, и даже не тот, кто считает Его своим и зовет Его, но тот, кто исполняет волю Отца Небесного. Вот и в другом месте Спаситель настаивает: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Только исполняющий волю Отца, брат и сестра, и мать Его. Какая честь, какое блаженство и какая ответственность иметь такого брата и сына. Но что такое воля Отца? В чем она состоит? Но именно с разъяснения этого Господь Иисус Христос и начинает свое благовестие на земле. «Приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в это Евангелие». Отныне Господь Иисус и пришедшее с Ним Царство Божие вне всяких споров и дебатов. У нас только две возможности – или стоять вне Господа и Его Царства, или стать братом и сестрой и матерью, следуя Ему путем Евангелия и пребывая под Его простертой над нами, любящей, охраняющей и спасающей рукой. Аминь.
4: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
5: 2 июля, 19 июня по старому стилю празднуется память святого апостола 12 Иуды, брата Господня, сына праведного Иосифа Обручника, рожденного в его первом браке. Апостол Иуда, брат Господень, проповедовал христианство в Иудее, Галилее, Самарии и Идумее, а затем в странах Аравии, Сирии и Месопотамии. После он пришел в город Эдессу и заменил апостола Фаддея. Предание говорит нам, что святой апостол Иуда ходил с проповедью в Персию и оттуда написал на греческом языке свое соборное послание, которое включено в канон книг Нового Завета. Святой апостол Иуда мученически скончался около 80-го года на территории современной Армении, в городе Арате, где он был распят на кресте и пронзен стрелами. Также сегодня совершается память святого мученика Зосимы. Он был воином при императоре Траяне, но, крестившись, оставил воинскую службу. Зосиму обвинили в том, что, оставив службу, он изменил императору. Святой мученик пострадал в конце первого, начале второго века. В этот день празднуется память преподобных Паисия Великого, жившего в Египте в V веке, и Иоанна Отшельника, подвязавшегося в VI веке в пещере недалеко от Иерусалима. Сегодня вспоминаются еще два преподобных отца — новгородский подвижник Варлаам Пинежский и болгарский просветитель Паисий Хилиндарский. Преподобный Варлаам в миру Василий жил в XV веке и был одним из богатейших людей Великого Новгорода. Святой много средств тратил на просвещение народа, построил так называемый Пенежский городок над рекой Пенежкой, которая впадала в реку Вагу, недалеко от города Шенкурска. Поэтому преподобного называют еще Варлаамом Вашским и Шенкурским. Также он построил множество храмов и основал иноческую обитель в честь евангелиста Иоанна Богослова, в которую и поступил монахом. Скончался преподобный Варлаам Пенежский в глубокой старости в 1462 году. Преподобный Паисий Хилиндарский родился в Болгарии в XVIII веке. Монашеский постриг принял в Хилиндарской обители на Афоне. Там он написал свою знаменитую книгу «Историю славяно-болгарскую», укрепившую христианскую веру порабощенного турками болгарского народа. 2 июля Русская Православная Церковь торжественно празднует память первого русского патриарха, святителя Иова, патриарха Московского всея Руси. Событие поставления для Русской Православной Церкви ее первого патриарха произошло 26 января 1589 года в Москве при участии Константинопольского патриарха Иеремии. В 1605 году патриарх Иов отказался присягнуть Лжедмитрию и предал его анафеме вместе с его сторонниками. Слуги самозванца ворвались в Успенский собор Кремля во время богослужения, сорвали с патриарха Иова архиерейское облачение и после поношений и публичного низложения отправили на телеге в Старицкий Успенский монастырь. В конце своих дней святитель Иов благословил на патриаршество митрополита Ермогена, будущего священномученика. Через 2 года, 19 июня 1607 года, патриарх Иов скончался и был погребен в Старицком монастыре. В 1652 году мощи святителя Иова были перенесены в Москву в Успенский собор. Церковный календарь на 2 июля мы посвящаем святителю Иову, первому русскому патриарху. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: В 1989 году, когда праздновалось 400-летие установления патриаршего правления в Русской Православной Церкви, в лике святых были прославлены 2 русских патриарха – святители Иов и Тихон. 2 этих святителей равно можно назвать первыми патриархами. При одном патриаршество было впервые установлено в Русской Церкви, а при другом – возобновилась после перерыва более чем 300 лет. Святитель Иов родился в 30-х годах XVI века в древнем русском городе Старица в Тверской земле в семье благочестивых горожан и был назван Иоанном. В детстве он был обучен грамоте архимандритом Германом, настоятелем Старицкого Успенского монастыря. Отрок Иоанн любил читать Священное Писание и, обладая прекрасной памятью, знал многие тексты Библии наизусть. Монастырское воспитание возбудило в нем желание служить Богу. Однако родители хотели женить его. В день венчания юноша отпросился у отца в обитель для беседы с духовным отцом. Придя к архимандриту Герману, юноша упросил постричь его в монашество. Видя ревностное желание Иоанна служить Богу, старец не мог отказать своему ученику и совершил постриг юноши во имя Иова Многострадального. В 1556 году царь Иоанн Грозный отнял город Старицу у местного удельного князя и приехал посмотреть на свое новое владение. Иов в это время уже был лучшим чтецом в монастыре, как тогда послушником, так и впоследствии его отличала чрезвычайная любовь к красоте православной службы. Сам Иов обладал очень красивым голосом. Царь обратил на него внимание, после чего Иов был сделан архимандритом, а в 1571 году в том же духовном звании он был переведен в Москву на место настоятеля Симонова монастыря и с этого периода принимал активное участие в делах русской церкви. Вскоре Иов был поставлен архимандритом царского Новоспасского монастыря. Через 10 лет, проведенных в Москве при царе Иоанне Грозном, Иов был хиротонисаном епископа Коломенского. В 1586 году, через 2 года после смерти царя Иоанна Грозного, святитель Иов стал архиепископом ростовским, а через год с собором епископов он был поставлен митрополитом московским и всея Руси, главой Русской Православной Церкви. Несомненно, что подобному продвижению святителя Иова кормилу Русской Церкви чрезвычайно способствовал будущий царь Борис Годунов, обладавший фактической властью еще при сыне Иоанна Грозного Федора Иоанновича. Такое покровительство можно объяснить тем, что цели правителя и святителя во многом совпадали. Борис Годунов стремился к укреплению российского государства, а святитель Иов стремился к укреплению русской церкви. Обе эти задачи могли успешно продвигаться в случае получения русской церковью канонической самостоятельности и поставления во главе ее первосвятителя, равного главам других православных церквей. Этот вопрос канонически мог разрешить только Константинопольский патриарх, который, конечно, не хотел выхода из своего подчинения целого православного государства, на тот исторический момент единственного православного государства в мире. Однако бедственное положение константинопольских патриархов, находящихся в условиях мусульманского государства, вынуждало их просить финансовой помощи у русского царя. Во время приезда константинопольского патриарха Иеремии II в Москву его убедили дать согласие на учреждение нового патриаршества, московского. Для России это было логичным продолжением ее исторического развития как православной державы. Этой идеи придерживался и будущий первый русский патриарх Иов. 26 января 1589 года при участии константинопольского патриарха Иеремии II митрополит Иов в Успенском соборе Московского Кремля был поставлен первым патриархом Русской Церкви. Главной целью всей деятельности патриарха Иова было укрепление в России православия. Святитель Иов с усердием благоустраивал церковную жизнь. Его стараниями впервые были напечатаны многие богослужебные книги. При святителе Иове были вновь учреждены Псковская, Астраханская и Карельская епархии. В этих епархиях и в Сибири строились храмы и монастыри. Патриарх Иов посылал туда миссионеров-священников. Много потрудился святейший патриарх в прославлении святых угодников Божиих. Он был обрадован обретением мощей Германа архиепископа Казанского, бывшего архимандрита Старицко-Успенского монастыря, своего наставника и учителя. Мощи святителя Германа ради миссионерских целей были перенесены из Москвы в основанный им Свияжский Богородичный монастырь близ Казани. В 1588 году при патриархе Иове был канонизирован Василий Блаженный, обличавший царя Иоанна Грозного. В 1591 году святейший Иов провел всероссийское празднование в честь прославления преподобного Иосифа Волоколамского и сам написал ему канон. Вместе с открытием мощей были прославлены казанские святители Гурий и Варсонофий. В Новгороде были открыты мощи преподобного Антония Римлянина и проведена его канонизация. Местное прославление было установлено князю Даниилу Московскому, основателю Данилова монастыря, и князю Роману Угличскому. Именно пресвятители Иове были прославлены благоверный Иоанн Московский, преподобный Игнатий Вологодский и мартирий Зеленецкий. Свои личные средства и богатые царские подарки святитель Иов употреблял на милостыни и на строительство храмов. Только в Москве за 8 лет святитель построил 12 храмов, в том числе колокольню на Соборной площади Московского Кремля с церковью Иоанна Лествичника. Как знак особого благоволения миссионерской деятельности Русской Церкви, управляемой святителем Иовом, и для укрепления в вере новопросвещенных казанских христиан, явилась чудотворная казанская икона Пресвятой Богородицы. Святыню обрел будущий преемник патриарха Иова, святитель Ермоген. Но особое значение времени управления Русской Церковью ее первым патриархом придает выпавшее на его долю смутное время. После пресечения царствующей династии Рюриковичей патриарх Иов разослал по всей Руси грамоту об избрании на царство брата жены последнего царя Бориса Годунова. Но новая кара обрушилась на многострадальную Русь – самозванство. Стремясь пресечь действия Лжедмитрия, патриарх разослал обличительные грамоты, где приказывал не потворствовать обманщику, а прислать его в Москву для наказания. Но это было безуспешно, и к концу 1604 года почти вся юго-западная Русь отошла от Москвы под руку самозванца. Патриарх не переставал рассылать грамоты, призывал помнить Бога и крестное целование царю Борису. В апреле 1605 года неожиданно скончался царь Борис. Среди общего народного смятения святитель Иов сохранил твердость духа. Он первым выразил верность вдовствующей царице Марии и ее детям. Благодаря его стараниям войско присягнуло сыну царя Бориса, царевичу Федору. Но клятва оказалась некрепкой, измена последовала спустя 40 дней, и на Красной площади был зачитан манифест самозванца. Мятежники ворвались в Кремль, зверски расправились с царем Федором Борисовичем и его матерью. Святитель Иов, искренний защитник Отечества и православия, оказался в плену у изменников. Не добившись присяги от патриарха, самозванец решил не сложить его. Через несколько дней после убийства сына Бориса Годунова вооруженная толпа ворвалась в алтарь Успенского собора, где патриарх Иов совершал божественную литургию. Не дав окончить священное действие, со святителя сорвали священные одежды. Бунтовщики глумливо смеялись над святым старцем, а затем потащили его на лобное место. Беснующаяся толпа с криками разграбила патриаршие палаты и ризницу. Измученного русского патриарха посадили на телегу и отвезли в Старицкий Успенский монастырь, где он жил простым монахом. После низвержения Лжедмитрия смута на Руси не окончилась. Польские козни, народные волнения и самозванство дополнилось боярскими распрями. Не успел Василий Шуйский вступить на престол, как распространялся слух, что Лжедмитрий спасся. В это время одному священнику было откровение, что Господь помилует Русь за покаяние. Второй патриарх русской церкви Ермоген назначил особое моление и пост. Встал вопрос о разрешении народа от анафемы, который связал его патриарх Иов за нарушение присяги дома Годуновых и за убийство юного царя Федора Борисовича. Святитель Иов прибыл из Старицкого монастыря в Москву. В назначенный день народ собрался в Успенском соборе. Недавно святейший патриарх, теперь старый, измученный, практически ослепший Иов, пришел в Успенский собор в рясе простого монаха. Нам вон вышел архидиакон и зачитал покаянную челобитную, написанную от лица всего народа. По прочтению челобитная была подана в руки старца. Затем архидиакон зачитал разрешительную грамоту. Земные подвиги патриарха Иова были завершены. Он жил в этом мире в смирении и чистоте и уходил из него в совершенной простоте, без всякого стяжания и вдали от дворцовых и мирских смут. Спустя 4 месяца после возвращения в Старицкий Успенский монастырь 19 июня 1607 года в ночь на воскресенье патриарх Иов отошел в мир иной. В 1652 году нетленные и благоухающие мощи святителя Иова были перенесены в Успенский собор русской столицы.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин. Глава первая. Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины. В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны. Досугом посвятясь невинным, брожу над озером пустынным, и фар Ниенте мой закон. Я каждым утром пробужден для сладкой неги и свободы. Читаю мало, долго сплю, летучей славы не ловлю. Не так ли я в былые годы провел в бездействии, в тени мои счастливейшие дни?
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что счастье, блаженство — это один из центральных концептов романа, и у каждого из главных героев собственное понимание счастья. Что такое счастье? На эту тему могли бы много сказать и Онегин, и Ленский, и Татьяна, и Ольга, и, вероятно, ее родители, и многие другие герои романа. И среди этих персонажей, которые так или иначе понимают счастье, стремятся к нему, оплакивают утраченное счастье, среди этих персонажей есть и вот тот самый герой-автор, о котором мы с вами уже немало говорили. И мы с вами сказали, что для автора, для Пушкина, который присутствует в своем романе, счастье связано с творчеством, во-первых, а во-вторых, с такой метафизической причастностью к чуду бытия. Вот я сознательно избегаю здесь слова «религиозность», потому что религия возникает там, где есть разрыв. «Религио», да, «соединяю вновь», латинский глагол. А счастье — это, напротив, ощущение блаженства от присутствия Бога. Или там человек не церковный, не верующий, может быть, скажет, от присутствия, не знаю, духа или мирового начала. Как-то они это скажут, но мы-то с вами понимаем, что причащаемся мы Христу, Его жизни, смерти и воскресению. И вот эта самая причастность, причастность миру, который наполнен божественным присутствием, который движим силой любви, это и есть счастье. И Пушкин, конечно, это такими словами богословского словаря не выражает, но мы понимаем, что вот это восхищение, благодарность, причастность чуду жизни, это для него и есть счастье. И роман именно об этом и написан, помимо всякой другой очень важной проблематики. Но помимо вот этой метафизической, очень сложной, красивой вещи, мне кажется, что в романе есть еще и другое представление о счастье, очень простое и бытовое. У нас, к сожалению, частенько отношение к обыденности, к повседневности несколько высокомерное. Нам кажется, что только великое, только исключительное, только в кавычках духовное заслуживает разговора, что вот об идеях говорить — это достойно, а о, например, содержании обеда или о том, как мы проводим свое время в свободный день, это как будто бы такая не очень возвышенная, интересная тема для разговора. Но для Пушкина как раз вот в этой ткани повседневности и сосредоточен духовный смысл. Жизнь становится прекрасной тогда, когда она становится целью нашей. когда мы не думаем о том, что, ну вот сегодняшний день я проживу как попало, а завтра уже, конечно, я начну жить достойно и содержательно, и полно, и духовно. Нет, все не так. А как? А вот я вам хочу прочесть одну строфу из «Путешествия Онегина». И она, между прочим, перекликается с первой главой. Вот чуть позже мы с вами поговорим о тех строфах, где Пушкин в первой главе рассказывает о своем отношении к любви и творчеству. И о том, что женские образы в его произведениях вовсе не обязательно соотносить с именами каких-то реально существующих женщин. И там он говорит, что он воспевал «Деву гор – мой идеал». «Дева гор» – идеал Пушкина – это романтичная черкешенка из «Кавказского пленника». Это женщина, которая жертвует жизнью ради любви. А вот завершающий момент романа, отрывки из «Путешествия Онегина», и вот что Пушкин говорит. «Какие б чувства ни таились тогда во мне, теперь их нет». Он вспоминает как раз времена своего путешествия по Кавказу, то есть то самое время, когда у него возникает замысел «Кавказского пленника», и он работает над поэмой. «Какие б чувства ни таились тогда во мне, теперь их нет. Они прошли или изменились. Мир вам, тревоги прошлых лет. В ту пору мне казались нужны пустыни, волн края жемчужны, и море шум, и груды скал, и гордой девы идеал, и безыменные страдания. Другие дни, другие сны. Смирились вы моей весны высокопарные мечтания, и в поэтический бокал воды я много подмешал. Иные нужны мне картины. Люблю песчаный косогор, перед избушкой две рябины, калитку, сломанный забор, на небе серенькие тучи, перед гумном соломы кучи, да пруд под сенью ив густых, раздолье уток молодых. Теперь мила мне балалайка, да пьяный топот трепака перед порогом кабака. Мой идеал теперь — хозяйка, мои желания — покой, да щей горшок, да сам большой». Вот скажите мне, что это, как не картина счастья, как его понимает автор последних глав Онегина? Простой русский пейзаж, на небе серенькие тучи, калитка, сломанный забор, пруд под сенью ив густых, раздолье уток молодых, народ, веселящийся перед порогом кабака, и простая семейная жизнь, щей горшок, сам большой, то есть много детей, и хозяйка вместо романтической девы. Поэтому вот это пушкинское представление о том, что счастье, то есть сопричастность чуду и тайне жизни, открывается нам не в каком-то специфическом опыте, а в глубине обыкновенной жизни. Вот это представление художественное, философское, оно, конечно, вызревает за те годы, что Пушкин посвятил созданию его романа. И это важно, это важно. Он говорит не только о возвышенном счастье творчества или какой-то развитой религиозной души, мистически настроенного сердца. Он говорит еще и о том, что самая обыкновенная жизнь, то, что я вижу из окна, и то, что я вижу, повернувшись спиной к окну у себя там в доме, в гостиной, да, в кухне, вот это и есть счастье. При условии, что мы всегда видим за этими простыми картинами, лицами, вещами присутствие Творца, присутствие того, кто дает нам эту жизнь как неоценимый и прекрасный дар.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины. В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны. Досугом посвятясь невинным, брожу над озером пустынным, и фар Ниенте — мой закон. Я каждым утром пробужден для сладкой неги и свободы. Читаю мало, долго сплю, летучей славы не ловлю. Не так ли я в былые годы провел в бездействии, в тени мои счастливейшие дни?
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: прозвучал полонез из оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин» в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию передачу, подготовленную по книге священника Сергия Мансурова «Очерки из истории церкви».

Недалеко от Эфеса, в Осийской провинции, образовалась и окрепла Смирнская церковь. Живя в Эфесе, апостол Иоанн Богослов вместе с другими апостолами в ближайшем соседнем крупном городе Смирне поставил епископом своего выдающегося ученика, святого Поликарпа. Устами того же апостола Господь предрек об участи Смирны, что она обогатится мучениками. «Не бойся того, что тебе надобно будет претерпеть», пишет тайно зритель в Смирну. «Вот, дьявол будет ввергать некоторых из вас в темницу, чтобы искусить вас. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Смирнская церковь в середине II века прославилась своими мучениками и особенно мученичеством своего славного епископа святого Поликарпа. Святому Игнатию Богоносцу, преемнику апостола Иоанна, особенно были близки Эфесская и Смирнская церкви, а в Смирне особенно им был любим святой епископ Поликарп. Святой Игнатий всячески остерегает смирнян от еретиков, не только внутренне, через убеждения, но и в

обрек смирнян от лжеучений, как от заразительной прилипчивой болезни. Учил вырывать их с корнем, ибо самые мысли еретиков имеют свойство подавлять и ослаблять любовь, жизнь христианскую. Всей силой своей любви и авторитета святой Игнатий укреплял в Смирне значение и влияние святого Поликарпа. В пророческом духе он предвидел, как послужит церкви этот возлюбленный ему епископ. Смирнская церковь во главе со святым Поликарпом вместе с Эфесской церковью были во II веке оплотом христианства. В своих надеждах на святого Поликарпа святой Игнатий не ошибся. Действительно, объединившись вокруг своего славного епископа, Смирнская церковь выстояла во всех бурях и опасностях, которыми изобиловал II век. Великому борцу свойственно принимать удары и побеждать, писал святому Поликарпу святой Игнатий. Святой Поликарп стоял 86 лет твердо, как наковальня, по которой бьют, об его твердое, как камень благочестия, разбилось немало враждебных христианству сил.

Второй век кишел людьми, которые, по меткому выражению святого Иринея, не став еще людьми, хотели быть богами, стремились возвещать и познавать тайны более глубокие, чем благовестие Христово. Это были часто даровитые люди, с некоторой философской подготовкой и вкусом. В христианстве они увидели преимущественно философскую или богословскую систему, но недостаточно разработанную, и принялись ее дополнять и исправлять, каждый по своему разумению. Но так же быстро, как эти еретики II века появлялись, так же быстро они теряли всякое значение и постепенно вовсе исчезали. Скорой победе христианства над этими искажениями немало послужила личность святого Поликарпа Смирнского. В противоположность широковещательным и утонченным откровениям еретических учителей, которые при случае давали понять, что они знают побольше апостолов и даже Христа Спасителя, печать скромности, простоты и любви легла на облик и слова великого малоазийского старца. Вот отрывок из его послания. «Оставив суетные и ложные учения многих, обратимся к преданному изначало слову, будем бодрствовать в молитвах, пребывать в посте. В молитвах будем просить всевидящего Бога не ввести нас во искушение, как сказал Господь, дух бодр, но плоть немощна. Будем непрестанно пребывать в нашей надежде и залоги проповеди нашей Иисусе Христе, который грехи наши вознес на древо, и во устах у которого не обрелось лжи, и который все претерпел ради нас, чтобы нам жить в нем. Умоляю всех вас повиноваться слову правды и оказывать терпение, как мы видели своими очами не только в блаженном Игнатии, Зосиме и Руфе, но и в других из нас, и в самом Павле, и прочих апостолах, будьте уверены, что все они не вообще подвязались, но в вере и правде, и пребывают в подобающем месте у Господа, с которым и страдали, ибо они не нынешний век возлюбили, но того, кто за нас умер и за нас был воскрешен Богом». Как эти простые слова, эта преданность и близость к апостолам и их учению, внимание и любовь, устремленные ко Христу, совершенно несовместимы с бесконечными ухищрениями, бесплодными рассуждениями гностиков, с их родословиями небесных существ, эонов. У святого Поликарпа подлинная вера.

которая влечет на высоту, и любовь, которая служит необманным путем, возводящим к Богу. Речь святого Поликарпа при всей своей простоте имела какую-то вескость и значительность, как плод благодатной глубины его жизни. В личности святого Поликарпа было что-то особенно привлекательное. Мы уже знаем, как полюбил его святой Игнатий, идя на смерть, он писал ему: «Я преисполнен благодарности к Богу, что удостоился видеть непорочное лицо Твое, которым желал бы всегда наслаждаться в Боге». Даже враги, впервые увидевшие святого Поликарпа, покорялись святостью и простотой его благодатной личности. Понятно, как его любили и берегли близкие ему по вере. Эта любовь сказывалась и в мелких подробностях его жизни. Так ему никогда не давали самому разуться, спеша прикоснуться к нему, чтобы хоть чем-нибудь выразить свою любовь и благоговение. Его берегли и прятали до последней возможности от преследовавших язычников, пока он сам, по воле Божией, не счел более нужным скрываться и не отдал себя в их руки. Сам внешний вид святого Поликарпа, почтенный и важный, особенно под старость, внушал уважение. Но беседа его была проста и весела. Он оставался таким и в минуту смертельной опасности. Он был ласков и к врагам, приветливо угощая отряд, который повел его на смерть. Одно вызывало его негодование. Когда он видел и слышал извратителей Христова учения, этих самоуверенных исправителей апостолов и церкви. Святой Ириней, его ученик, касаясь одной из гностических ересей, пишет о нем: «Если бы этот блаженный и апостольский старец услышал что-нибудь подобное, то воскликнул бы, заградив свой слух, и по привычке сказал бы: „Благий Боже, до какого времени сохранил ты меня, что я должен перенести это?“ Потом ушел бы с того места, где, сидя или стоя, слышал эти речи».

Уже глубоким 85-летним старцем перед самой своей кончиной он предпринял далекое путешествие в Рим в 154 году. Можно думать, что к этому побудила его свойственная ему ревность об истине, которая особенно тогда подвергалась нападению в этом мировом центре. Как будто все еретики сговорились прислать сюда своих выдающихся представителей. Но, как это ни странно, Рим, этот крупный центр христианства, не имел сколько-нибудь выдающегося защитника православия, который мог бы противостать этим даровитым извратителям истины. Малая Азия пришла на помощь. Из Эфеса прибыл сюда святой Иустин. Несколько позднее святой Ириней, но особенно сильное впечатление произвел в Риме приезд знаменитого смирнского епископа, ученика самого апостола Иоанна Богослова, славного старца святого Поликарпа. Маркион, самый влиятельный из еретиков, действовавших в Риме, пытался завязать со святым Поликарпом отношения. При встрече Маркион спросил его: «Узнаешь ли меня?» Не терпевший этих волков в овечьей шкуре, которые, как говорил святой Игнатий, злым учением растлевали веру Божию, за которую Иисус Христос был распят, святой Поликарп ответил резким обличением: «Узнаю первенца сатаны». Легко понять, какое значение имело для римских христиан такое решительное осуждение в устах апостольского ученика, любвеобильного старца. Многие обратились к Церкви Божией. Окончив свое дело в Риме, святой Поликарп прибыл вновь в Смирну. Здесь, среди своей паствы, он увенчал свою многолетнюю и столь плодотворную жизнь славнейшим и благороднейшим мученичеством. Что же произошло в Смирне? За первую половину II века язычники несколько ближе узнали христиан. Многих это знакомство привлекло. Во второй половине этого века христианство, дотоле известное только в Малой Азии, Риме, немного в Сирии, Палестине, еще менее в Греции и в Македонии, появилась во всех частях Римской империи и за ее пределами, но большая часть языческого общества продолжала чуждаться христианства и знала его преимущественно по темным слухам. Народ им легко верил, ибо видел, что христиане, враги его религии и отчасти тесно связанного с язычеством общественного строя и государства. Если по какому-нибудь поводу прорывалась народная ненависть, целой толпой, без определенного обвинителя, вопреки закону, народ требовал у власти розыска христиан и расправы над ними. Жертвой подобной ненависти сделался и святой Поликарп. В Смирне были языческие празднества. Народ собрался в цирке. Праздничное возбуждение обратилось против христиан. Сперва были брошены на съедение зверям в цирке 12 христиан-филадельфийцев. Исключительное мужество одного из них, Германика, поразило и вместе возбудило толпу. Народ стал требовать преследования и розыска христиан, особенно святого Поликарпа, как главы христиан Азии. «Смерть безбожникам, взять безбожников, искать Поликарпа!» — кричали в цирке проконсулу. Когда решено было разыскивать христиан, святой Поликарп, которому больше всех в Смирне грозила опасность, не смутился. Он хотел даже остаться в городе, но потом, уступив убеждениям окружающих, удалился в одну недалекую отстоявшую от Смирны деревню. Днем и ночью он бодрствовал здесь, как обычно, молясь о Вселенской Церкви. На молитве он осмотрел видение. Изголовье его постели сгорело. Придя к своим близким, он сказал: «Я буду сожжен живым». Это произошло за 3 дня до того, как его взяли. Святой Поликарп, предупрежденный о приближении искавших его, переменил убежище
Ничего не найдя, сыщики схватили двух молодых рабов, из которых один под пыткой предал его и согласился быть проводником целому отряду вооруженных, конных и пеших. Можно было подумать, пишут смирняне, что дело шло о поимке разбойника. Это происходило в 167 году, в пятницу 22 февраля, в час дня. К вечеру они прибыли к новому убежищу Поликарпа. Он мог еще скрыться, но не пожелал. «Да будет воля Господня», — сказал он. Они его нашли в верхней половине дома, он прилег. Предупрежденный об их приходе шумом, который они произвели, он сошел к ним и начал с ними беседовать столь весело и спокойно, что, не знав его прежде, все смотрели на глубокую его старость, на почтенный и важный его вид. Его старость и спокойствие привели в восхищение воинов. Они удивились, что потратили столько времени, чтобы схватить этого старца. Поликарп приказал подать им есть и пить, сколько будет им угодно, и попросил только один час для молитвы. Они согласились. Он молился 2 часа, стоя и вслух. Евсевий пишет, что, молясь, он настолько исполнился благодати Господней, что присутствующие были поражены. Многие из воинов начали раскаиваться в своем поступке против такого святого старца. Когда он кончил молитву, в которой он помянул, предавая Богу всех и всю Кафолическую Вселенскую Церковь, пришло время отъезда. Его посадили на осла и повезли в город. Наступила суббота, 23 февраля.

Когда святого Поликарпа привели на стадион, начался допрос. Народ там уже собрался. Стоял оглушительный шум. Поликарпу при вступлении туда был голос с неба. «Крепись, Поликарп, и мужайся». Того, кто сказал это, никто не видел, а голос слышали многие из наших, пишут смирняне. Проконсул спросил, «Ты ли Поликарп?» Получив утвердительный ответ, начал располагать его к отречению и говорил, «Постыдись своей старости» и многое тому подобное, что обычно говорят они в таких случаях. «Клянись гением кесаря, отдумайся, скажи смерть безбожникам». Тогда Поликарп, бросив строгий взгляд на весь народ, бывший на стадионе, показал на народ рукою со вздохом, обратив глаза к нему, сказал «Смерть безбожникам». Проконсул, конечно, понял, что значили этот взгляд и эти слова и вздох в устах святого Поликарпа, но предложил «Клянись, и я отпущу тебя, хули Христа». На что Поликарп ответил «Уже 86 лет я служу ему, и он ничем меня не обидел. Как мне хулить своего царя и спасителя?» Святой Поликарп такими словами достаточно явно исповедал себя христианином, но проконсул делал вид, что ничего еще определенного не сказано. Может быть, он хотел спасти святого или прельщался надеждой заставить отречься такого видного христианина. Даже когда святой Поликарп на возобновленное предложение клясться гением кесаря произнес слова, после которых по закону подлежал казни, «Если ты тщеславишься тем, что заставишь меня клясться гением кесаря, как ты выражаешься, и притворяешься, будто не знаешь, кто я, то слушай решительное мое показание, я христианин. Когда хочешь узнать учение христианина, назначь день и выслушай». И тогда проконсул не спешил выносить приговор, давая понять святому, что не он, а народ хочет его смерти. «Убеди народ! Тебя удостаиваю своей беседы», — сказал святой Поликарп, «потому что нас учили воздавать должную честь поставленным от Бога властям». Если она, эта воздаваемая честь, не вредит нам, а народ не признаю достойным того, чтобы защищаться перед ним. У меня есть звери. Если не переменишь своих мыслей, я брошу тебя им. Зови их. Мы не меняем лучшего на худшее. Хорошо менять только зло на добро. Ты презираешь зверей? Так я заставлю тебя смириться посредством огня, если не переменишь мыслей. Ты грозишь мне огнем, горящим временно, потому что ты не знаешь об огне будущего и вечного мучения, которое уготован нечестивым. Делай, что хочешь. Говоря это и многое другое, Поликарп исполнил содерзновение или крепости и радости, лицо его сияло благодатью. Он не только не смутился от допроса, а, напротив, привел в смущение проконсула. Допрос кончился, проконсул послал глашатая три раза возгласить на стадионе, Поликарп объявил себя христианином, тотчас толпа язычников и евреев, живших в Смирне, с неукротимой яростью громогласно закричала «Он учитель Азии, отец христиан, истребитель наших богов, это он научил не приносить жертвы и не кланяться богам» и стала требовать от азиарха Филиппа Триллиона, распорядителя общественными зрелищами, чтобы он выпустил льва на Поликарпа. Филипп отвечал, что сделать этого не может, так как бой со зверями кончился. Тогда народ единодушно завопил сжечь Поликарпа живым.
исполнилось пророчество Поликарпа. Народ немедленно набрал дров и хворосту из мастерских и бань, чему с особым усердием содействовали по своему обыкновению иудеи. Когда костер был готов, Поликарп снял с себя все одежды и, развязав пояс, старался сам и разуться, чего прежде не делывал, потому что верные всегда на перерыв спешили коснуться его, помочь ему разуться. Его хотели пригвоздить, но он сказал: «Оставьте меня так. Дающий мне силы переносить огонь даст силы и без ваших гвоздей оставаться на костре неподвижным». Его привязали. Святой Поликарп помолился. Благодарил Бога, что удостоился получить часть в числе мучеников в чаше Христа. Закончив молитву словословием Святой Троицы, он произнес «Аминь» и кончил молитву. Подложили огонь. Пламень сильно поднялся. И те из нас, пишут смирняне, которым дано было, увидели чудо и пересказали другим, быв для того сохранены сами. Огонь принял форму шатра. Подобно корабельному парусу, надутому ветром, окружил тело мученика так, что, находясь в середине, оно казалось не плотью сожигаемую, а золотом и серебром разжигаемым в горниле. При этом мы ощущали такое благоухание, как бы курился ладан или какой-либо другой драгоценный аромат. Наконец, видя, что тело не может быть испепелено огнем, беззаконники велели подойти зверобойцу и вонзить в Поликарпа меч. Когда он это сделал, то кровь вытекла в таком множестве, что погасила огонь. Народ изумился великому различию между неверными и избранными, из которых был и этот дивный, современный нам учитель апостольский и пророческий, бывший епископом Кафолической церкви в Смирне, ибо всякое слово, произнесенное его устами, или уже сбылось, или сбудется. Описание кончины святого Поликарпа заканчивается рассказом, как христиане хотели сберечь тело мученика, но власти по наущению иудеев сожгли его, дабы христиане не начали поклоняться ему, оставив распятого. Так, видимо, высоко чтили Поликарпа, что могла показаться правдоподобной такая мысль. Христиане даже сочли нужным указать, что это грубое непонимание. Ему, Христу, мы поклоняемся как Сыну Божию, а мучеников достойно чтим как учеников и подражателей Господа, любим их за их неизменную приверженность к своему Царю и Учителю. Только кости мученика, сокровища драгоценнее дорогих камней, чище золота, говорит описание, собрали христиане и положили их в верное место. Туда, как только можно будет, мы будем собираться с весельем и радостью, если Господь соизволит нам праздновать день Его мученического рождения. Так называли тогда день кончины мученика — рождение для вечной жизни. Так кончил свою жизнь святой Поликарп, муж апостольский и пророческий. Но никогда не кончится его великое значение для церкви, ибо он был и остался одним из тех камней, столпов, на которых покоится это вечное здание. Примыкая к нему и на него опираясь, росло в церкви все то, что было в ней прочного и неизменного.

0: Дорогие друзья, прозвучала передача, подготовленная по книге священника Сергия Мансурова «Очерки из истории церкви». Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

Песнопение Божественной литургии Единородной Сыни византийского распева прозвучало в исполнении праздничного хора Александра Свирского монастыря.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Беседы о Библии». В студии протоиерей Александр Степанов. Здравствуйте, отец Александр.
1: Здравствуйте, Аня.
0: И Анна Павлович. Мы продолжаем наши беседы о первых главах Ветхого Завета, о сотворении мира и о грехопадении. На прошлой нашей беседе мы говорили о некоторых особенностях библейского текста, о принципах построения этого текста, об особенностях библейского языка и перешли к самому тексту, поговорили о первом дне творения, стихии с 1 по 5. И вот сегодня мы продолжим и обратимся уже ко второму дню творения.
1: Итак, второй день творения тоже наверняка вызывает вопросы у любого читателя. 6 стих. Я напомню, что было бы очень хорошо, если бы наши слушатели имели перед глазами текст, тогда будет гораздо легче следить за нашими рассуждениями. Итак, 6 стих. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды». Ну, вот это довольно странно выглядит. Что такое за твердь? И какую воду от какой воды она отделяет? Дело в том, что в еврейском тексте, там, где мы читаем «твердь», стоит слово, как ни странно, известное очень многим нашим слушателям, которые, во всем случае, читали Евангелие. Еврейский язык мало кто знает, но вот это слово как раз еврейское, оно известно. Христос говорит в одном месте Евангелия, что не нужно говорить плохо о других людях, и в частности он говорит, кто скажет о брате своем вот это самое слово, повинен Синедриону, то есть подлежит суду. Так вот это слово, если вы помните, рака, оно так прямо в Евангелии сохранено, еврейское слово. И внизу страницы всегда есть сноска, которая, помните, Аня, что обозначает, как это переводится на русский язык, рака. Пустой человек. Помните? Так вот, рака пустой. И вот в этом месте, где мы читаем в 6 стихе 1 главы «Твердь», стоит слово «ракия», то есть «пустота». Значит, речь идет таким образом не о тверди в еврейском тексте, а о пустоте. Откуда берется «твердь»? Дело в том, что в переводе 70-ти, в Септуагинте, перевод 3 века до н.э. на греческий язык, сделанный в Александрии, стоит слово «стереома», которое действительно на русский переводится как «твердь». И Василий Великий в своем толковании на шестоднев говорит, что «стереома», он сам был грек, так что уж он знал значение слов, означает нечто абсолютно твердое. Почему такой странный перевод был сделан? Дело в том, что действительно представления о устройстве мира у греков и у евреев были очень разные. Для греков небесный свод – это была, конечно, твердая сфера. Почему? Потому что они, наблюдая за небом, за расстоянием между звездами, за их движением, они понимали, что это абсолютно незыблемо. А как это может быть? Земля, естественно, считалась неподвижной. Значит, некая сферическая поверхность вращается относительно поверхности Земли. Небо и представлялось таким образом абсолютно твердым сводом, очень высоким, на который, грубо говоря, как кнопки натыканы звезды. Сама сфера, она поворачивается вместе со всеми этими небесными светилами. Вот такое представление. Поэтому, когда вот эти греки или люди греческой культуры, может быть, иудеи, но уже эллинизированные, пытались перевести, чтобы это хоть какой-то смысл имело для греков, для которых переводилось, они перевели это слово так, совершенно не заботясь о том, что значение этого слова разное.
0: Противоположное даже.
1: Можно сказать, что и противоположное. Пустота и твердь. Почему сохранено в этом переводе, в русском переводе, это слово «твердь»? Дело в том, что все толкования святоотеческие первых веков христианства, они, конечно, исходили из представления о мире, которые были у всех людей, среди которых, собственно, они проповедовали и говорили. Поэтому иначе было невозможно. И вот поскольку уже такое количество толкований дает какую-то попытку объяснения этой тверди, решили сохранить, чтобы здесь это было и не противоречило всему тому, о чем говорит сон святых отцов. Но мы должны понимать, что здесь на самом деле в еврейском тексте стоит слово «ракия», то есть «пустота». Что обозначает, что явилась эта пустота и отделилась вода от воды? Опять-таки, если обратиться к такой естественно-научной картине мира, то мы знаем, что планеты образовывались как сгустки газов. Да? Вот образовалось сначала вещество, более-менее как-то равномерно размазанное по всей Вселенной, которая постоянно расширяется и разлетается. Да? Но постепенно вот за счет турбулентности, то есть такой неоднородности движения этих масс, они под действием гравитационных сил начали собираться в такие сгустки как бы вещества. Сначала из-за высокой температуры вообще всей Вселенной они были раскаленные, потому в газообразном состоянии. Постепенно температура при расширении Вселенной, средняя, она начинала падать. И в конце концов при определенной температуре стала происходить конденсация уже в твердые состояния вещества. И вот таким образом формировались постепенно планеты. Планета все-таки она была тоже достаточно горячая. И поскольку мы знаем, что водорода и кислорода очень много, они соединялись в H2O, воды чрезвычайно много в нашей атмосфере и на поверхности Земли, как мы знаем теперь, но она была в газообразном состоянии. И Земля в какие-то свои ранние периоды существования представляла собой планету, окруженную вот этим водным облаком. Как вот сегодня мы видим там Венеру, например, которая вся тоже в этом облаке. Ну а дальше мы знаем, что если охлаждать пары воды, то рано или поздно начнут конденсироваться. Оно и сконденсировалось, и вот появились моря на поверхности. Но часть влаги остается в атмосфере всегда и конденсируется в виде облаков. Это не вода, но это насыщенный пар, который при определенных условиях может в виде дождя проливаться на Землю. Вначале было все покрыто вот этим туманом водным, а потом произошла конденсация, и освободилась вот эта пустота. Это свободное пространство, которое уже глазом просматривается. Ну и по нему, естественно, полетели птицы, потому что уже понятно, куда лететь. И первые птицы, кстати говоря, это были рыбы такие летающие, да, эти как там птеродактили, мы знаем из палеонтологии. И в конденсированной воде появилась жизнь. Эта жизнь, как мы говорили в прошлый раз, появилась не путем просто эволюционного какого-то развития, а это был опять-таки творческий божественный акт. То есть была создана среда, в которой эти существа могли бы жить, и Бог создает вот этих существ, которые и наполняют эту новую среду. А некоторые начинают выпрыгивать из воды, махать своими плавниками и постепенно превращаются в птиц, скажем так. Может быть, конечно, птицы были созданы Богом отдельно, но тем не менее. Первые формы птиц были вот такие водоплавающие. Действительно, мы знаем, что оперение птиц по своему составу и структуре очень близко к чешуе рыб. Итак, значит, второй день – это творение пока еще единого океана, да, пока еще вся Земля покрыта вот этой водой, как оно, в общем, по современным представлениям, наверное, и было. Ну, а потом начинаются всякие сейсмические процессы внутри Земли, и, видимо, из-за разных таких перепадов температур, да, поверхность уже здорово охладилась, внутри еще очень горячо, значит, вот начинаются прорывы этого горячего вещества на поверхности, и постепенно начинают образовываться суша, да, то есть вулканы начинают своими концами выступать из воды, образуются острова, потом больше, и в конце концов материки, и вот образуется та поверхность земная, которую мы сегодня видим, то есть суша, разделенная огромными водными пространствами, океанами, но на суше там реки, озера и так далее. Ну, коли появилась суша, на ней появляются растения, и вот здесь использовано слово «допроизведет». Вот здесь не сказано, что это специально Бог их творит словом «бара». То есть все-таки примитивные формы жизни, растительной жизни, они могут, согласно этому тексту, развиваться из неживой природы, из минералов и так далее. Мы сейчас рассмотрели первые три дня. Дальше мы можем следующие, 4, 5, 6, значит, как мы говорили в прошлый раз, сопоставить параллельным образом, да? Собственно, что мы отчасти и делали первый день. Напомню, мы говорили о появлении света, и четвертый параллельный ему день был появление небесных светил. Второй день – это появление вод, и, соответственно, пятый день – появление рыб и всяких морских животных и птиц, да, по тем причинам, которые мы сейчас указали. Ну и последний день, третий день – это творение суши, на суше растений и шестой день появления животных, на этой же суше, именно таких животных, которые живут на суше, и человека, который тоже живет все-таки на суше. Интересно отметить еще то, как описываются небесные светила. И вот здесь мы тоже видим довольно резкий контраст с тем, что мы видим в других древних космогониях. Вот 14 стих, с которого начинается описание 4-го дня творения небесных светил. «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для освещения земли и для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов, и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю». Вот если мы взглянем на любую космогонию древнюю, мы увидим, что с небесными светилами всегда связывались какие-то духовные сущности, божественные сущности. Действительно, величие небесного свода, его масштаба, его глубины, бесконечности, бездонности, да, бесчетности этих звезд производит очень большое впечатление на человека, завораживает. И для древнего человека, который шел, так сказать, просто своим умом постижение этого мира, конечно, это возводило мысль к чему-то высшему, трансцендентному, значит, поэтому связывались эти созвездия, скажем, да, отдельные светила с какими-то божествами, влияющими на Землю. Отсюда, собственно, вся астрология. От того, под каким созвездием родился человек, то есть в определенное время года, в определенный час взятый, какое-то одно созвездие стоит, скажем, в зените. Потом с движением Земли вокруг Солнца созвездия меняются, то есть в зените оказывается другое, третье, вот весь этот круг знаков зодиака проходит как бы над нами. Так вот, небесный свод во всех космогониях древних обязательно обожествлялся. Что мы видим в этом повествовании? Полный утилитаризм. Светильники Бог повесил. Один, чтобы светить днем, другой, чтобы светить ночью. Категорический запрет на то, чтобы мыслить даже в том направлении, что за этими светилами стоят какие-то существа, влияющие на человека. Ничего абсолютно. Исключительно утилитарная функция, чтобы человеку было светло днем и светло ночью, по-своему, каждый период. Поэтому, когда мы говорим, почему, собственно, христианство несовместимо с астрологией, то вот основа этого, начало этого полагается просто на первой странице Библии, где категорически воспрещается воспринимать эти небесные светила как нечто высшее по отношению к человеку. Прикладная функция, больше ничего. Между прочим, по этой же причине в первом стихе мы читаем, что сотворил, мы говорили, Бог небо и землю, и под небом, я говорил, что мы понимаем духовный мир, мир ангелов, и всегда понималось так, но больше на этих первых страницах Библии никаких упоминаний об ангелах и о падших ангелах, даже сатана показан под видом змея, никаких упоминаний нет. Почему это делается? Потому что действительно главная мысль шестоднева заключается в том, что существует только единый Бог и сотворенный этим Богом мир, абсолютно несоизмеримый с Богом, онтологически несопоставимый, потому что Бог абсолютно нетварный, а этот мир абсолютно зависим от Бога. И как сказал святитель Филарет Московский, этот тварный мир покоится на Слове Божием, как на алмазном мосту под бездны божественного величия и над бездны собственного небытия. Значит, вот мы говорили о том, что мир творится словом, и вот это слово Божие, логос, он уподобляет алмазному мосту. Почему алмазному? Потому что алмаз самое твердое, да, что есть в нашем представлении, да. То есть вот так же твердо и незыблемо этот мир стоит на слове Божьем, но только на его слове, под бездной божественного величия и над бездной собственного небытия. То есть, если бы Бог забрал это слово обратно, весь этот мир бы канул в абсолютное небытие. Так вот, именно для того, чтобы не возникало соблазна думать о том, что существуют какие-то и другие боги, и другие существа, в чем-то равные вот этому единому Богу, вот для этого вообще на этих первых страницах Библии о них речи нет. Хотя мы знаем, что дальше на страницах Библии ангелы, вестники, посланники Божии, конечно, действуют и являются людям, и сообщают им божественную волю, и так далее, и так далее. И тоже, кстати говоря, надо сказать, что никакой такой вполне связанной теории в Библии об ангельском мире и о падении ангелов, об этом тоже часто спрашивают наши слушатели на пасторском часу, а где прочитать в Библии про падение сатаны, про Деницу и про других там бесов и так далее. Да? Вот надо совершенно определенно сказать, что такого связанного описания, такой теории, так сказать, в Библии не излагается. Вот. А картина та, которую мы все-таки перед глазами имеем на этот счет, она складывается из отдельных каких-то указаний, фрагментов, высказываний, которые рассыпаны по всем страницам Библии. Вот. Из них складывается некоторая картина путем несложных там умозаключений, да, как это все уложить в нечто целое. Вот складывается эта картина о том, что один из ангелов, так сказать, самый совершенный, Деница, ангел света, значит, отпал. Но об этом мы еще, может быть, поговорим. Вот, пока что я только подчеркиваю, что здесь об этом ангельском мире не упоминается именно для того, чтобы ни в коем случае не направить мысль читателя в сторону многобожия. Видим мы, какие здесь еще особенности, что растения, которые Бог создает, производят семя, породу его, то есть вот это генетическая последовательность, что на яблоне растет груша, а на, значит, там елке виноград. Это уже очень ясно сказано здесь, да, что дерево воспроизводит подобное себе. Животные в шестой день, которые появляются, тоже скот, породу его. И все гадов земных, породу их и так далее. Да, значит, вот это уже древний человек очень ясно понимал, и это было показано Богом человеку, обращено внимание на это. Ну вот, таким образом, значит, что мы видим? Вот Бог создал этот мир. В нем пока еще нет человека. Зачем же нужен, собственно, человек? И чем этот мир как бы не хорош? Все хорошо. И Бог это подтверждает. Добро, как мы говорили. Но если мы задумаемся, то этот мир представляет собой заводную игрушку. Очень сложную, конечно, со множеством всяких, так сказать, элементов. Это и планеты, которые двигаются по своим орбитам, это и круговорот времен года, круговорот воды в природе, ну и так далее. Все по каким-то кругам вращается в этом мире. Но есть ли в этом смысл? И есть ли кто-то, кто может вообще так же, как Бог, взглянуть как бы со стороны на этот мир и, например, сказать, что это хорошо, прийти в восторг от красоты этого мира, от красоты там восхода над морем или заката в горах или что-нибудь подобное. Да. Нету зрителя, нету того, ради чего бы это было сделано. Просто заводная игрушка, которая живет по тем законам, которые вложил в нее сам Господь Бог. И вот действительно этот мир без человека не имеет смысла. Он ничего не добавляет к бытию божественному. То есть не то, что Бог нуждается в чем-то, чтобы что-то новое добавить. Но вот Он хочет свою преизбыточествующую любовь, которая делает эту Троицу единицей, распространить как-то дальше. Да? Вот часто встает вопрос, а для чего Бог творит этот мир? Действительно, он не имеет ни в чем нужды. Какое-то объяснение, мне кажется, может дать образ брака человеческого. Вообще, когда мы говорим о Боге, о тайне божества, это, безусловно, тайна абсолютная и непроницаемая для человеческого ума, мы, тем не менее, можем смотреть на человека. Если мы посмотрим, как святые отцы рассуждали о Боге, не все время проводили параллели. Почему? Потому что, как мы видим, человек создается по образу Божию. Значит, какое-то сходство, какое-то сродство есть. Не потому что мы такие хорошие, потому что Бог так захотел, да, вложить в нас нечто. И вот мы видим, что двое людей, когда любят друг друга, например, мужчина и женщина, вступают в брак, естественным для них оказывается желание иметь детей. Правда? Почему? Ну, совсем не потому, что они так серьезно думают, чтобы дети ухаживали за ними в старости, например. Или какие-то еще, так сказать, чтобы увеличить жилплощадь. Что у нас может быть иногда такой мотив. Но это все, конечно, абсолютно побочные мотивы. Желание воплотить ту любовь, которая есть между ними. Желание ее как бы распространить куда-то вне нас двоих. Вот, очевидно, в Боге тоже, в творении мира, вернее, присутствует это желание божества свою преизбыточественную любовь воплотить в кого-то, разделить как бы еще с кем-то. Вот, повторяю, это не необходимость для Бога, но это проявление его свободы. Да, так же, как любовь между людьми, это, конечно, проявление, самое глубокое проявление нашей личностной свободы. Так вот, все то, что творил Бог до этого момента, до момента творения человека, представляет собой некоторое предварительное творение, которое лишь обеспечивает условия для того, чтобы дальше в этом мире мог существовать некто, кому Бог сообщит что-то от себя, сообщит свой образ и даст некое задание.
0: Ну вот, отец Александр, давайте на этом с вами закончим. Мы поговорили с вами о первых 5 днях творения. Спасибо вам большое. У микрофона был протоиерей Александр Степанов и Анна Павлович. Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: Вы слушали концерт композитора Александра Никольского «Господь просвещение мое» в исполнении Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09, +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Адмиралтейском районе кружки находятся в Николо-Богоявленском морском соборе по адресу Никольская площадь, дом 1/3, в Свято-Троицком Измайловском соборе по адресу Измайловский проспект, дом 7А, в Воскресенском соборе у Варшавского вокзала по адресу набережной Обводного канала, дом 116.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: «Лето Господне». Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева читает протоиерей Константин Смирнов.
1: Похороны. В зале зеркала закрыты простынями, а то усопший в зеркале будет виден, и будет за ним еще. Большой стол для гостей сдвинули углом под образ всех праздников, положат на него усопшего. Теперь говорят усопшие, а не папашенька, не Сергей Иванович. В этом слове чужом не чудится непонятное и страшное. Тот свет, куда отошел отец. В столовой еще стоят одна на другой картонки с пирогами. Белошвейка быстро строчит машинкой халатик саван. Стол завален атласными, голубыми ворохами, и тут же серый халат его для примерки, тут же и чашка с чаем, и кусок бисквитного пирога. Белошвейка строчит, откусывает пирог с вареньем и хлюпко глотает чай. Мне неприятно, что она крошит на халатик. Просит Анну Ивановну, дай кусочек пощеколатней. Та накладывает ей кусище с шоколадным кремом. Теперь никому не жалко. В передний неприятный человек, гробовщик Базыкин, всегда румяный, в руке у него желтый складной аршин, он что-то сердито шепчется с другим неприятным человеком, у которого тоже такой аршинчик. Базыкин толкает неприятного человека и кричит: «Не проедайся в чужой квартал, я к твоим покойникам не лезу, тут спокон веку наши заказчики». Тот кричит, что его Егор Васильевич вызвали, похороны доверили, сама вдова просила, вдова новое слово. Какое-то тяжелое, чужое. Так теперь называет матушку. Приходит Горкин и говорит, что он на похоронах хозяин Егор Васильевич. Так и покойный распорядился, а то не справится. Базыкин кричит, что ваш Егор Васильевич еще за бабкин гроб не все отдал. А тут дядя Егор как раз взял Базыкина за плечо и спустил с лестницы. Новый неприятный человек идет на цыпочках в спальню снять мерочку. Торопит Белошвейку. Скорее, скорее. Она проглатывает оставшийся кусок пирога, дострачивает наспех, рвет нитку из-под железной пяточки и встряхивает халатик. Готов, пожалуйтесь. В спальню проходят молодцы из бань переносить усопшего на стол в залу. На диване дожидаются монашки старые и молоденькие. Будут денно-ночно читать по усопшему псалтырь, молиться за его душу. «Только три денька душа будет с нами», — рассказывал мне Горкин давно еще. И давал помянник, куда вписывают о здравии, упокоении. В помяннике все написано про душу, что святые старцы

расчетах, глядит на меня через плечо и ласково морщится, что я мешаю. А, баловник, ну давай, что ли, желтики твои. И вижу еще, еще, как ловко садится на Кавказку, скачет веселый к нам на богомолье, мажет мне щеки земляникой. Всегда он во мне живой и будет всегда со мной, только я захочу увидеть. Туда нас не пускают. Мы топчемся в полутемном коридоре. До нас теперь никому нет дела. Кто-то сует тарелку с кусками сладкого пирога. Поешьте пока. Кто-то шепчет, можно теперь, не плачьте только. Мы выходим из коридора. Кто-то меня хватает, испуганно говорит. Да у него все лицо в варенье. Меня умывает белошвейка, трет жестко пальцами. Я вырываюсь у нее, вытираюсь уголком скатерти. В страхе на цыпочках мы входим в залу. Это не наша зала. Не видно света, шторы спущены до пола, в изголовье и по бокам стола высокие подсвечники, как нам в воне у Казанской, будто ночь. Молоденькая монашка читает распевно тихо. Я знаю, что на столе, и боюсь глядеть. И вижу голубое, белую подушку, на ней желтое лицо. Нет, это не... Нет, и жмурюсь, не видеть, что бы. И вижу через пальцы под голубым... Туфли совсем другие, не турецкие, мягкие, красного софьяна, какие привез когда-то банщик солдат с войны, а черные, жесткие, с нехоженными подошвами, холостые, босовики, в какие обрежают на тот свет. Мы жмемся к печке. «Поближе взгляните, подойдите», — шепчет старенькая монашка и тянет Сонечку. «Я ничего не вижу, жмурюсь». «Не видать тебе, я тебе подыму», — сипит монашка и дышит на меня горьким чем-то. Но я пячусь от нее, жмусь к печке. «Это не это, совсем другое», — думаю я. «Положьте земной поклончик, мы становимся на колени, кланяемся в холодный пол, я не могу смотреть, и вижу желтеющее пятно на белом, глубоко вдавившееся, в сморщившуюся подушку лицо». Маленькое какое, желтое, боюсь смотреть, и вижу восковую худую руку, лежащую на другой, на них деревянная иконка, входит Анна Ивановна и шепчет, так болезные, некому об вас подумать, и ведет нас. В детской сидит у окошка Горкин, плачет, и все покачивает головой в платочек, заслаб ты, касатик, изгоревался, говорит он мне, размазывая пальцем слезы, на вот, поешь курятинки, я ем охотно, обладываю ножку, Анна Ивановна велит всем есть, а то и не выстоим, а что... Не выстоим, не пойму я. Кто-то несет меня. Слышу я холодок подушки, слышу, снимают башмачки, кутают, подтыкают одеяло. Так хорошо, уютно. Вставай, вставай, пугает тревожный шепот. Панихида сейчас начнется. Какая панихида, почему? Сонечка в черном платье совсем другая, стоит с восковой свечкой. Я вспоминаю, что случилось. Черные окна, ночь, поет из зала, Сонечка шепчет. В гроб уже положили, все съехались. Комнаты полны народу. Я вижу наших певчих, пьют чай в столовой с бисквитными пирогами. Батыин, Костиков, Ломшаков, Ломшакову сколько раз говорили, все жить не больше месяца остается. Сердце пропил, а он все жив. А папашенька молодой, здоровый, вина никогда не пил. В гостиной почует чаем батюшек, протодьякон глотает пирог с вареньем, рясу замазал кремом. Гудит на ухо тете Любе все слыхать. «Попамятуйте ребяткам-то моим тортика, никому не жалко». Анна Ивановна ведет нас в залу. «Сироток пропустите, я смотрю на шашечки паркета», — она шепчет. «И во гроб уже положили, поглядите, помолитесь, сердешные. На столе уже нет голубого и жестких туфель, и желтого не видно, а длинный высокий гроб». Белого глазета. Вижу только закраинку. В синевато-белых мелких трубочках, в каких обертывают окорок на Пасху, серебряные скобки ручки, тяжелые висюльки кисти. Почему не золотой гроб? Паркетчика старика Жирнова хранили в золотом, и были золотые кисти и херувимы. А, это старых в золотом, а молодых в серебряном. Тычусь лицом в серебряную кисть,

царапающие висюльки и слышу сверху знакомый сиплый голос. Она, как крестничек, утешься, пожуй гостинчика. Это крестный кашин сует мне бумажный фунтик, золотистые финички на ветке. Я смотрю вверх, суровое и темное лицо. Крестный кивает лысой головой, угрюмо, строго. Я целую его большую руку. Он молча рошит мне затылок. Я прижимаю финички, тычусь скребущие висюльки, растираю глаза висюльками, тискаюсь, жмусь ко гробу. Душно от ладана и свечек, тошно. Кто-то оттягивает меня и шепчет, чуть-чуть не спалил, и берет на руки. Темное прошло. Узнаю банщика Сергия. Он несет меня по коридору. «Пропущайте, мальчик!» «Обмер по коридору, пропущайте. Я вижу только свечки. Он кладет меня на диван в столовой, мочит из чайной чашки, сует мне финички. Ягодки свои растерял. Приходит со свечки Горкин и говорит, в детскую его, Серега, жар у него, стошнило. Открываю глаза. Всю ночь. Клин в шубе, сидит на моей постельке и говорит, хрипит. Жарок, и в горле что-то. Завтра на свете буду увидеть лучше, а пока, спрашивает меня, глотать не больно, детей пока не пускать, буду увидеть завтра. И проваливается в темное. Сидит Горкин, идет куда-то, сидит около меня, и все темнеет, темнеет. И вдруг светлеет, я вспоминаю что-то и спрашиваю, вчера? Он говорит, и вчера певчие старались. И я опять спрашиваю, вчера? Не могу понять, вчера меня Сергей оттуда принес, сейчас принес. Цельные сутки касатик проспал. Велел тебя поднять, Ирасты Растыч. Глотку на свету глядел, а ты как гусенок тал, и ничего в глотке миндального молочка велел, и чтоб лежать велел. С расстройства, говорил, принимая шибко, а мы-то как напужались, беда за бедой. Меня-то напужал, ноги не ходят. В кухне подо мной стучат ножами. Это повара готовят для поминок завтра. Парадные поминки будут. Дядя Егор, как папашенька покойный, любит, чтобы все первый сорт, да и не за свои денежки. Гордый человек, говорит, теперь все. Уж раз я взялся, какой человек-то был. Теперь проникся, какой человек ушел. И меня слыжаловать стал. Все меня так, золото ты ненаходное. Со мной советуется, папашенька так внушал. Вы, говорит, Сережи нищую братью жаловали. Так я такие ей поминки закажу, будут помнить. Каждому, чтоб по два блина больших в солнце, говорит, чтоб и помаслить, и киселю там, и по бутылке меду. Меду касатик, слышь, меду, говорит, усложу им память, Сережа. Да золото ненаходное, а золото ненаходное только одно и было у нас. Ушло, касатик, золото-то наше. Он трясется головой в платочек. Оба они папашеньку жалеют. Теперь-то и крестный. Поняли, не станут нас разорять, сирот. Дядя-то Егор вашего роду горяч и на руку скор с народом. И ничего отходчив. Папашенька никогда касатик не дрался, а только обложит сгоряча, когда и всегда повинится. Серебреца нашарит, всегда у него в жилеточке звенело. А крестный уж ох, а тут он и помягчел. Вексельки давеча при дяде Егоре вызвал меня и переписал на дальний срок, и проценту не прибавил. Господь и зачтет. Сиротские слезы пожалел. Много от него плакались. Ну, как мило, головка не болит, ну и хорошо, отлежись маленько. В постельке уж помолишься за папашеньку. Погода-то, дождь холодный с крупой, к зиме пошло. А Михаил Иванов-то наш, уголь да венички-то нам возит. Цельный воз межевильнику привез от себя и денег не возьмет. Всю улицу застелим, и у Казанской, как на Пасху, будет. Можжевелка, она круглый год зеленая, не отмирает. Она бессмертная, да. Будто так, и на Пасху можжевелка, и под гроби как выносить. Как премудро-то положено, ишь подгадал ты как. Бессмертная. Это не я. Это ты сказывал, как плотника Мартына несли. Ты под Мартынушку все кидал, две тачки. Ишь ты, все-то упомнил. А плачешь-то чего? Радоваться об таких усопших надо, а ты бессмертный. Господи, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный. Все души бессмертные не отмирают, а телеса воскреснут, и жизни будущего века.

Это да, обязательно воскреснут, никак меня уж посвобожусь, приду. Приходит Анна Ивановна, Егор Васильевич зовут. С тобой посижу, миллиончик, бульонцу тебе и миндального молочка с сухариком доктор кушать велит. Я рад, что Анна Ивановна со мной, она с ложечки меня кормит, будто Катюшу нашу. Упал у гробика вчера, всех напугал, даже крестный твой затревожился, сам ягодки твои с полу пособрал. Все даже подивились, никого не жалел, а вот пожалел. На-ка съешь одну ягодку. Да, не ягодки, финички крестный подарил. Все говорят, гостинчика тебе привез сам. Финички сладкие, как сахар, слаже. Я даю Анне Ивановне и всем, и никто не хочет, все говорят, это в утешеннице тебе, сам кушай. Даже голова не кружится, только вот ножки слабы. Только-только светает. Просыпаюсь, Анна Ивановна дает сладкого лекарства, как молочко миндальное. Говорит, жарок маленький, доктор никак не дозволяет на похороны. Дождь проливной, холодный. Слышу, как воет в печке, стегает дождем в окна. Дремлю и слышу: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, вносят животворящий крест, животворящий крест в чудесных цветах живых. Молюсь про себя и плачу, не зная, что это выносит гроб. Родненький ты мой, голубочек, дай я тебя одену. Слышу покоющий болезный голос, одену я тебя, поглядишь хоть через окошечки, в зальце тебя снесу. Анна Ивановна, я хочу поцеловать ей руку, но она не дает поцеловать. У мамашеньки только, у батюшки. Я не знаю, на что погляжу через окошечки. Она меня одевает, закутывает в одеяльчика и несет. Я слаб, ноги меня не держат. Зала наша, она совсем другая, будто обед парадный. Гости сейчас приедут. Длинные-длинные столы с красивыми новыми тарелками, закусками, стаканами, графинами, стаканчиками и рюмками всех цветов. Так и блестит все новым. Ферсанов в парадном сюртуке, официанты во фраках устраивают горку для закусок. Ну, будто все это, как в прошлом году на именинах, и пахнет именинами чем-то таким приятным, сладким. Цветами пахнет, кажется мне, цветами. А нет цветов, но я так тонко слышу гиацинты, как на Пасхе. Анна Ивановна говорит жалостно, как у постельки: «Как хорошо случилось-то, папашенька, на другой день ангела отошел, а нонче мамашенька именинница, пироги приносит для поздравления, а мы папашеньку хороним. А погляди-ка на улицу, сколько можжевельничку насыпано, камушков не видать, мягко, тихо, а вон как, не отмирает, бессмертный. Вон что! Все-то ты знаешь, умница моя, и душенька бессмертная, верно, бессмертная, а слышь, никак уж благовестят. Зимние рамы еще не вставили или их выставили в зале. Слышен унылый благовест. Бум-бум, будто это чистый понедельник, будто к вечерним это. Помни! Помни, а это значит, отпевание кончилось. Это из церкви вынесли, шепчет Анна Ивановна. Крестись, милюнчик, сладенький ты мой, умница. Крестись, помолись за упокой души папеньки. И сама крестится, и я крещусь, молюсь за упокой души. Ручонки-то зазябли, как посинели, и губеночки-то дрожит.
Мальчоночек ты мой неутешный, сладенький ты. Анна Ивановна нежно меня целует, и так хорошо от этого.

Сейчас милые к дому поднесут, литию петь, проститься. Ты и простишься через окошечко, а потом в Донской монастырь на кладбище. Сильный дождь, струйки текут по стеклам, так и хлещет, стегает ветром. Холодно от окошка даже, что-то вдруг сзади хлоп, как испугало. Я оглядываюсь и вижу, это официант откупоривает бутылки. Ланинскую, под иконой всех праздников низенький столик, под белоснежной скатертью на нем большие сияющие подносы, уставленные хрустальными стаканчиками. Сам Ферсанов разливает фруктовую ланинскую. Разноцветные все теперь стаканчики, золотистые, оранжевые, малиновые, темного вина. Все в жемчужных пузырчиках. Слышно, как шепчутся. От газа? Это что же? Почему теперь такое, будто под Новый год? А это, сударь, тризна называется, говорит Ферсанов. Это для красоты. Так, загодя, повеселее поминающим. А потом еще наполним. В нос будет ударять. А это для красоты глазам зараньше. Тризна. За упокой души новоприставленного будут испевать тризну, поминать впоследок. Спокон веку положено, чтобы тризна. Батюшка благословит, осветит после поминовенного обеда, после блинков, как вечную память отец-протодьякон возгласит. «Гляди, гляди! Подносят!» — шепчет Анна Ивановна. «Смотри, голубок! Крестись! Народу-то, народу! Я смотрю, крещусь! Улица черна народом! Серебряный гроб с крестом белого глазета, зеленый венок, лавровый в листьях, обернутый белой лентой. Там он, отец мой, я знаю, это последнее прощание, прощание с родимым домом, со всем, что было. Гроб держит на холстинных полотенцах, низко, совсем к земле. Горкин Василий Васильевич, дядя Егор, крестный, Сергей, Антон Кудрявый, без картузов, с мокрыми головами от дождя. Много серебряных священников, поют невидные певчие, льет дождь, ветер ерошит листья на венке, мотает ленты, поют через стекла слышно вечная память, вечная. Крестись, простись с папашенькой, шепчет Анна Ивановна. Я крещусь, шепчу. Гроб поднимают, вдвигают под высокий балдахин с перьями наверху. Кони в черных покровах едва ступают. Черный народ теснится, совсем можжевельника не видно, ни камушка, черное, черное одно, и уж ничего не видно от проливного дождя. Слышу, святый бессмертный, помилуй нас.

0: 2 июля исполняется 60 лет со дня памяти святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского.
1: В эфире передача о жизни Православной Церкви в Соединенных Штатах Америки.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем знакомить вас с материалами 11-го Всезарубежного съезда православной молодежи, который проходил в Сан-Франциско, штат Калифорния. Напомню, что съезд был посвящен памяти святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского. Именно этому святому был посвящен первый доклад на съезде. Доклад так и назывался «Кто был святитель Иоанн?». О святом рассказывал Владимир Красовский, регент архиерейского хора, крестник владыки, человек, который хорошо знал святителя Иоанна при жизни. Поэтому его доклад сопровождался не только демонстрацией редких фотографий, но и яркими рассказами об интересных и забавных случаях из жизни владыки. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую часть доклада.
1: И вот наш святитель отбывает на свою первую кафедру, уподобляясь великим миссионерам, как святитель Стефан Пермский, Иннокентий Иркутский, как преподобный Герман Ляскинский, святители Иннокентий Московский и Николай Японский. Это святые, которые последние два святых, которые были прославлены в том же году, что и наш владыка Иоанн. Они вошли вместе все в лик святых. Приезжает владыка наш в Шанхай в праздник вхождения во храм Пресвятой Богородицы в стране восходящего солнца и продолжает свои подвиги и пастырские труды основать детский приют в честь святого Тихона Задонского, который потом продолжал свое существование в этом богоспасаемом городе Сан-Франциско, дом для престарелых, покровительствовал учащимся и построил новый собор в честь Пресвятой Богородицы с поручницы грешных, который послужил духовным центром для тысячи русских беженцев, а также и для возрастающего числа православных китайцев. Кстати, в нашем соборе есть у предела святого Иоанна Кронштадтского местная святыня, обновленная икона Казанской Божьей Матери, написана китайцем. Обратите внимание на восточный китайский облик Пречистой Девы Матери и младенца. В Китае владыка также обращал огромное внимание на молодежь. Моя мама вспоминает, что помимо школьного дела и скаутских дружин, и других молодежных организаций, которые владыка очень любил и поддерживал, он сам заботился о том, что молодежь собиралась. Он очень понимал важность этого дела. Было даже одно время, где в приюте Тихона Задонского владыка устраивал вечеринки. Храм был в зале. Они закрывали алтарь, и тут же устраивал владыка для молодежи вечеринки. Когда владыка здесь жил, в Сан-Франциско, он в приюте внизу, вы там увидите нижний зал, вам покажут, там владыка Иоанн устраивал вечеринки для молодежи. Ему приносили свои граммофоны, пластинки. Знаете, что такое пластинки? Я думаю, пластинки это сейчас... They were big DVDs, you know, big CDs. И обязательно приносили какие-то вальсы и польки. Обязательно. И владыка Иоанн, значит, приходил, ребята все собирались. И владыка Иоанн, значит, садился, и мы ставили вальсы. И все вот так вот танцевали. Вальсы, да? И владыка потом уходил. Владыка потом уходил к себе наверх. А мы потом скорее пластинки меняли и ставили нашу музыку. Через 3 минуты... Владыка опять спускается, снимается пластинка, одевается, значит, другая пластинка, и что? И опять вот так танцует. А владыка хитро ходил между парами и так глаза смотрел и улыбается. Меня не проведете. И он, конечно, стоял там наверху и слушал, все понимал, и был страшно счастлив. Он... Тут, пока мы говорим о молодежи, владыка Иоанн очень поддерживал тоже скаутскую организацию. Здесь было несколько дружин в Сан-Франциско, он часто ходил на сборы. Тут вот в этой рамке указ владыки Иоанна, который сейчас висит в скаутском доме напротив. Я прочту вам первую часть, значит. Господь да благословит создание скаутской дружины при церкви святого Тихона Задонского и под духовным руководством настоятеля отца Филарета. Будучи основанной при церкви, она особенно должна блюсти церковные правила и в часы праздничных богослужений не устраивать ничего, отвлекающее от посещения церкви, а по возможности всем быть на богослужении. Вот такой указ и благословение дал. И по сей день в скауте здесь, в Сан-Франциско, по субботам не устраивают вечеринки и балы. Шанхайская епархия, это была его епархия. Он днями и ночами заботился о духовном сознании своих посомых. Прежде всего, он продолжал совершать божественную литургию и горячо молился. Он собрал детей для приюта прямо с улиц и с трущоб Шанхая. Ходил по больницам, посещал владыка заключенных, душевно больных и везде утешал, проповедовал. Передвигался владыка по Шанхаю чаще всего пешком, в сандалиях, на босую ногу. Он не носил носки. Он босиком ходил, а в доме просто босиком ходил. Или в таких китайских бархатных таких тапочках ходил. Я один раз подумался быть здесь на Рождество. Я всегда прислуживал в своем храме в Бурлингем, но один год родители меня отпустили в собор. Помню, как перед всеночным днем владыку себе был в келье, окружен прислужниками, и как мы его торжественно вели в храм со славою. А собор был очень, старый собор, был очень богато украшен елками, полно народу, и хор пел замечательно. На первый день праздника, после того, как он отслужил литургию и пообедал, владыка, водитель машины, я и теперешний владыка Петр Лукьянов сели в машину, погрузили в машину подарки, штук 30 подарков. И объехали мы 5 госпиталей. Вот чем занимался владыка в первый день праздника. 5 госпиталей мы объехали тут в Сан-Франциско. Причем вся администрация всех госпиталей знала владыку Яна. В Сент-Лукс владыка Ян зашел в канцелярию, где написано «Вход запрещен». Владыка открывал дверь, пошел к какому-то письменному столу, открыл ящик и вытащил список православных пациентов. Вместе с владыкой мы обходили все эти палаты, навещали больных. И пока мы проходили по коридорам, люди, и, наверное, звали владыку к себе. «Father, Father, come here! Father, Father, come here!» И владыка я к каждому заходил. И мы объясняли, что это православное Рождество. Владыка крестил всех. Он крестил всех и давал им подарки. А когда мы в машине были, владыка вытаскивал из своего кармана маленькая такая книжка, часослов. Буквы были микроскопические. Слава Богу, что мы были молодыми и без очков. И владыка говорил, Павлик, то есть владыка Петр теперешний, читай третий час. И владыка поправлял ошибки. Потом, а ты читай следующий. Вова, ты читай следующий псалом. И я читаю следующий, тоже исправлял. Еще один случай, когда был престольный праздник в Бурлингеме. Отец Николай, покойный мой духовник, приготовил меня, значит, чтобы прочесть третий час. Архиерей приедет, ты будешь читать третий час. Хорошо. Готовились. Служба идет, владыка уже облачился на кафедре. И благословен Бог наш. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. И читаем третий час. Дошли до первого псалма. Владыка, когда ему что-то не нравилось, он цукал. Вот он как начал цукать во время моего чтения. Из кафедры поправлял ошибки. Я думал, я сейчас умру. А потом владыка сошел с кафедры, встал рядом со мной и тыкал мне мои ошибки. я вспомнил. Отношение владыки Иоанна к богослужению. Это было в Бруингеле. Божественная литургия. Праздничный день. Подходит литургия к моменту Евхаристии. А в Бруингеле прислужники стояли с служебниками. У них были тексты литургии на славянском и на английском языках. Белые такие книжечки были. Но там тайных молитв не было. Но Евхаристия, молитвословие Евхаристии были напечатаны красными буквами. Я помню, я стоял с левой стороны и поют «Тебе поем». И владыка Иоанн воздевает руки и произносит молитвы «Господи, Иже Пресвятого Твоего Духа, в третий час апостолам Твоим не спаслава». А я стою рядом и тоже произношу эти слова. Владыка Иоанн, я думаю, окей, я слишком громко говорю. И второй раз владыка воздевает руки. «Господи, Иже Пресвятого Твоего Духа», а я тише. А он еще так крепче сказал. И третий раз, я думаю, еще тише надо. И третий раз, он потом просто так сделал. Я замолчал. А после литургии прислужники всегда оставались до самого конца. Владыка уходил, и тогда только прислужники разоблачались и расходились. Владыка ко мне подошел, обнял меня и сказал: «А ты знаешь, почему я тебя остановил? А потому что это такой святой момент, и это такая ответственность на служителя у алтаря, что он ответственный за этот момент при осуществлении святых даров. И только он может произносить эти слова. Ты понял? То есть не все должны молчать, потому что совершает таинство тот, который главный служитель. И он за эти слова ответственный. И они должны быть совершенно точно и правильно произнесены. Поэтому, а тебе можно сказать: тебе поем, тебе благословим, тебе благодарим Господа и молимся, Боже наш». Вот эти слова ты можешь произносить. И даже должна произносить в этот момент. А вот слова вот эти, которые батюшка или владыка, архиерей произносит, нельзя говорить. Я лично уверен, что он видел ангелов, когда он служил. Весь храм знал, когда дары присуществлены. То есть он благословлял и трижды ударял рукой по престолу, так, чтобы было слышно. Весь храм слышал эти удары по престолу, когда совершился момент присуществления. С другой стороны, владыка Иоанн меня по лицу кропил и там шутил, и щекотал. А с другой стороны, во время совершения таинства, более святого, более серьезного, не могло быть. В конце 40-х годов Китай случился зловещий переворот, коммунистическая революция. Коммунисты пришли к власти, и русским снова пришлось бежать. Появилась возможность устроить беженские лагеря, то есть целый город из палаток на филиппинском острове Тубабау. Тысячи русских туда перебрались и жили в самых примитивных условиях. Было 4-5 районов, было около 6-7 тысяч людей на этом острове. В каждом районе была церковь, конечно, в палатке. Был кафедральный собор. Владыка Иоанн здесь продолжал молиться и заботиться о своей пастве. Благодаря организации Айра, которым был председатель такой Григорий Кириллович Бологов, вот они заботились о том, чтобы все беженцы смогли бы уехать на свободу куда-то. И первая страна, которая принимала, это Австралия. Австралия принимала людей при условии, что 2 года будете служить в государственном управлении, you work for the government, а потом вы получаете подданство. Так что русская эмиграция тогда китайская рассеялась в Австралию, в Южную Америку, и в конце концов последняя страна, которая принимала, это Америка. В 1951 году владыка Ян был назначен на западноевропейскую кафедру. Здесь владыка продолжает свою архипасторскую деятельность, то же, что он делал и в Китае. Между прочим, в Китае он дольше всего был. Но особенно в Европе показалось его вселенское понимание церкви, когда он восстановил память почитания западных святых. Западные святые, которые церковью были забыты, владыка Ян их восстановил, память о них. И это те святые, которые были прославлены до разделения церквей. В 1961 году по просьбе тысячи людей в Сан-Франциско и его окрестностях и в связи с трудностями с постройкой нового собора владыка Иоанн назначается в на западноамериканскую кафедру. Здесь мы услышим в тропаре слова «клевету и поношение с кротостью приемля». То есть владыка Иоанн тут очень много скорбей потерпел, когда были неприятности в связи с построением этого собора. И он говорил врагам, то есть те, которые были противники, которые не хотели, чтобы собор был быстрый. Он писал этим людям: «Вы небесное делание претворили в земное». Начало крестного хода перед освящением крестов, которые поднимались на собор. Крестный ход начался, мы сейчас находимся на 26-й авеню, крестный ход начался с 15-го авеню. В приюте Тихона Задонского лил из ведра дождь. Люди, тысячи русских людей стояли на улице с зонтиками. Как нам быть, крестный ход? А я был посочником у владыки Савы. И был в келье у владыки Иоанна, где митрополит Филарет говорит: «Я не пойду в такую погоду. Крестным ходом меня отвезут». Владыка Иоанн его старался уговорить. Я стоял рядом, я ушел, хотел уйти, вижу, что несогласие идет какое-то. Владыка Иоанн меня за стихарь удержал. Так что я был свидетелем. Так и да, владыка Филарет не пошел на этот крестный ход, его увезли в собор заранее, а владыка Иоанн говорит: «Нет, идем». А что вы думаете? Вышли на улицу, небо открылось, ни одного капли дождя, и все тысячами пошли в крестный ход. 2 июля 1966 года молниеносно разнеслась весть о кончине скоропостижной и неожиданной владыки Иоанна. Весь мир был потрясен. Его отпевание было как пасхальное заутреннее. Хоронили владыку Яна в 6-й день. И я помню, как мы все ночевали у гроба владыки Яна, и на ночь мы все снимали свои крестики. И открывали руку владыки Яна и зажимали наши крестики. А у владыки Яна руки были мягкие, теплые и совершенно не закоченелые. Есть у нас в епархии документ, где было прислано заведующими похоронного бюро о том, что это явное нетление. Я не буду рассказывать об обретении мощей. Это особый доклад. Это доклад отдельной темы. И о прославлении владыки Иоанна вы, несомненно, много услышите во время этого съезда. Но цель моего доклада – это вас познакомить с святым наших времен. Молитесь ему. Чувствуйте себя, вот как владыка сказал, вот как мы разговариваем по этим cell phones друг с другом. Мы должны чувствовать такую же свободу, когда мы подходим к его мощам, а даже когда мы не в храме, вы всегда можете обращаться к владыке, просто поговорить с ним. Он во всем помогает, он на все молитвы отвечает. Иногда он говорит «нет», но ответ всегда есть. Так что цель моего доклада – познакомить вас немножко с владыкой, чтобы вы чувствовали себя совершенно свободными, чтобы к Нему обращаться, как и к всем святым нашей церкви, как к святителю Николаю, которого мы не знали и не видели. Но владыка Иоанн в 20 веке такой же святой, как святитель Николай Чудотворец был в 4 веке. Обращайтесь к владыке. И дай вам Бог во время этого съезда побольше духовных сил и поближе ознакомиться с святителем Иоанном. Святитель Иоанне, моли Бога нас. Спасибо вам всем за внимание. Прошу прощения за многословие.
0: Это был доклад Владимира Красовского о святителе Иоанне Шанхайском и Сан-Франциском. Дорогие друзья, сегодня мы познакомили вас с некоторыми материалами 11-го Всезарубежного съезда православной молодежи, который проходил летом 2004 года в городе Сан-Франциско, штат Калифорния. У микрофона была Анна Павлович. Всего вам доброго!

0: Фрагмент божественной литургии композитора Сергея Рахманинова прозвучал в исполнении Государственного камерного хора. Дирижер Валерий Полянский. Соло Ирина Архипова.
1: 3 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 3 июля проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божьей Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09, +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс лекций по истории государства российского и русского общества. Напоминаю, что у нас с вами сегодня 93-я программа. Мы вновь возвращаемся к событиям одной из самых значительных и важных эпох в истории российского государства и русского общества, к эпохе царя Алексея Михайловича. Сегодня наша 93-я программа. Мы в наших прежних программах говорили о том, в какой степени события, которые произошли в царствовании Алексея Михайловича, позволили позднее историкам назвать 17 век бунтажным веком, веком бунтов, социальных потрясений. И мы говорили о том, с какими потрясениями было связано начало царствования Алексея Михайловича. Мы говорили о городских волнениях и восстаниях середины 17 века и о самой большой социальной войне в эпоху Алексея Михайловича, вошедшей в историю под именем бунта Степана Тимофеевича Разина. Вот, собственно, на наших размышлениях, которые касались последствий этого трагического события, мы закончили нашу последнюю программу. И, конечно, необходимо сказать о том, что рассматривать события русской истории, очень сложные и важные, середины 17 века, исключительно через призму социальных потрясений, как это очень часто делалось в советское время, было бы не совсем правильно. Ибо не меньшее значение имела и та положительная сторона царствования, которая была связана с определенными достижениями и преобразованиями, которые в той или иной степени, как я неоднократно подчеркивал в наших предыдущих лекциях, подчеркивали неизбежность сближения России с Европой, начавшейся, по сути, еще на рубеже XVI-XVII веков. Вот нашу сегодняшнюю программу и следующую мне бы хотелось посвятить такому не совсем обычному понятию, как дух времени. А дух времени в первую очередь отражается в конкретных человеческих судьбах, в биографиях современников того времени, о котором мы говорим. И вот поэтому, наверное, прежде чем говорить о внутренней политике царя Алексея Михайловича, о том, что она значила для общества, хозяйства, страны в целом, прежде чем говорить о таком печальном явлении, как раскол русской церкви, давайте попробуем посмотреть на эпоху Алексея Михайловича через судьбы двух его ближайших соратников, через судьбы двух людей, чьи имена оказались неразрывно связаны с эпохой Алексея Михайловича. Я говорю об Афанасии Лаврентьевиче Ордин-на-Щекине и Федоре Михайловиче Ртищеве, двух очень ярких государственных деятелей России середины XVII века, имена которых, в общем-то, к сожалению, мало что говорят нашему с вами рядовому современнику. Тем более, что и в учебниках истории, в школе, вот, даже вот в каких-то мероприятиях, связанных с увековечиванием памяти тех или иных исторических деятелей, вот, имена Афанасия Лаврентьевича Ордин-на-Щекина и Федора Михайловича Ртищева упоминаются очень нечасто. А между тем, это были два действительно ярких современника Алексея Михайловича, ярких общественных и государственных деятеля и, в первую очередь, ярких характера, и в то же самое время характера друг на друга очень непохожих. Вообще, конечно, человеку, который живет в начале 21 века, очень трудно представить себе реалии событий и реалии человеческих судеб, которые отстоят от этого века в глубину времен на 3-4 сотни лет. И совершенно очевидно, что люди и вот эти два человека, о которых мы будем говорить, и другие их современники, они жили совершенно иначе, нежели чем живем мы. Мотивация поступков и сами поступки зачастую были совершенно другими, просто в силу того, что эпоха очень сильно изменилось. И тем не менее, давайте попробуем посмотреть на двух этих людей вот через призму эпохи середины XVII века и, знакомясь с их судьбами, порассуждать о времени этом в частности. Тем более, что есть и было нечто общее. Казалось бы, что это общее есть, то, что нас, православных христиан, с ними связывает. Это в первую очередь вера, которая должна бы служить вот таким соединяющим мостом христиан из дальних эпох с христианами современными. Но, к сожалению, получается это далеко не часто. Итак, сегодняшний рассказ мне бы хотелось начать со знакомства с Афанасием Лаврентьевичем Орденнощекиным. Василий Осипович Ключевский, подход которого к русской истории принципиально, например, отличался от подхода Сергея Михайловича Соловьева, ибо Ключевский в первую очередь рассматривал историю не как историю государства, государственных учреждений, институтов и политической власти, а в первую очередь как историю людей, историю общества. Этот подход мне субъективно наиболее близок и важен. Так вот, Василий Осипович Ключевский видел в Афанасии Лаврентьевиче московского государственного человека XVII века. А кто же такой государственный человек? Вообще, вот это словосочетание «государственный человек», оно очень интересно. Государственный происходит от слова «государев». Человек, который служит своему государю. А вот если понимать государство шире, и в первую очередь понимать государство не как совокупность политических институтов и бюрократии, а именно в первую очередь как соединение вот этих структур с обществом, при этом общество и интересы общества должны и частных лиц, конечно, учитываться и занимать особо важное значение, к чему Ключевский, собственно, всегда и призывал. И вот поэтому Василий Иосифович Ключевский, когда дает ответ на вопрос, кто такой государственный человек, как мне кажется, писал очень справедливые слова. По Ключевскому, кто такой государственный человек? Ведь это значит развитой политический ум, способный наблюдать, понимать, направлять общественные движения самостоятельным взглядом на вопросы времени, с разработанной программой действия, наконец, с известным простором для политической деятельности. Эти слова написаны во второй половине XIX столетия, достаточно давно. Дорогие радиослушатели, посмотрите вокруг себя. Много ли в современной России в нашем сегодняшнем дне мы видим людей с развитым политическим умом, способных наблюдать, понимать и направлять общественные движения? Много ли мы видим людей с самостоятельным взглядом на вопросы времени, даже если эти взгляды отличаются от общепринятых? Я уже не говорю о людях, которые бы имели свою собственную программу действий, простор для политической деятельности. Если вот такую оценку Ключевский употребляет по отношению к Афанасию Лаврентьевичу, мы уже сразу понимаем, что перед нами фигура действительно незаурядная была. Собственно, Ключевский, который очень, как мне кажется, талантливо умел улавливать суть вещей и прекрасно понимал очень важное существо исторических событий, которые много позже, уже после Ключевского, замечательный и талантливый русский мыслитель Федор Августович Степун назвал такой способностью понимать, что пустяки играют в истории очень важную роль. Так вот, Ключевский сумел, улавливая вот эту сущность, выделить три очень важных принципа общественно-политической деятельности Афанасия Лаврентьевича Орденнощекина. Эти три принципа, они проходят через весь его сознательный политический жизненный путь, через его политическую карьеру при Московском дворе и общественную деятельность. Какие же это принципы? И здесь интересно не только, насколько Ардин Нащёкин бессознательно этим принципом действовал. Хотя потому что трудно себе представить, чтобы он это сформулировал в качестве какой-то конкретной своей политической программы. Но интересно то, что в конце XIX века вот талантливый русский историк считал вот эти политические принципы важными, правильными, спасительными для российского государства, которое нуждалось в глубоких реформах и переменах в эпоху Василия Иосифовича Ключевского. Итак, что это за принципы? Во-первых, улучшение правительственных учреждений и служебной дисциплины. Во-вторых, выбор добросовестных и умелых управителей. И, наконец, в-третьих, государственная прибыль, государственные доходы, казенная прибыль должны увеличиваться посредством подъема народного богатства через развитие промышленности и торговли. Как мне кажется, все вот эти три важных и, казалось бы, совершенно естественных, цивилизованных, как бы сейчас сказали, политических принципа остаются очень мало востребованы и в жизни современной России, не только в жизни России середины XVII века. Мы, как воздух, нуждаемся в улучшении деятельности правительственных учреждений. Я думаю, это понимает и власть современная. Я думаю, что мы, конечно, нуждаемся в выборе добросовестных и умелых управителей, а вот с этим намного сложнее. Может быть, если с умелостью все еще не так плохо обстоит, то, к сожалению, с добросовестностью намного хуже. Ну и, наконец, последний и главный принцип, который полностью и категорически просто попирался на протяжении всего советского периода русской истории. Богатство государства тесно было связано с народным благосостоянием. И государственные доходы могли увеличиваться не за счет ограбления общества, не за счет истребления его производственных сил, которые могли производить эту прибыль, а за счет мероприятий, которые бы повышали народное благосостояние, способствовали экономическому росту, способствовали бы улучшению хозяйственной деятельности и частной хозяйственной инициативы. Как мы видим, в общем-то, политическая программа Афанасия Лаврентьевича весьма современна и своевременна.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Итак, сын мелкого псковского дворянина, родился в 1605 году в Пскове. Это тоже весьма интересно, учитывая то, что Псков тогда служил таким своеобразным непризнанным окном, ну, если не окном, то форточкой уж как минимум в Европу. Он был обучен своим отцом языкам разным, в частности немецкому, латинскому, даже основам математического исчисления. И, видимо, отец Афанасия Лаврентьевича тоже был человеком незаурядным, поскольку, не имея никакой знатности и родовитости, он понимал, что знание может сыграть роль того социального лифта, который поможет его сыну, явно не лишенного талантов, сделать государственную общественную карьеру. В общем-то, Ардин Нащёкин начал свою блестящую дипломатическую административную деятельность еще при царе Михаиле Федоровиче. И в этом смысле его прорыв в московскую элиту, в которой еще очень большое значение играла родовитость, местничество, происхождение и так далее, был для своего времени действительно большим, очень существенным достижением. В 1642 году мы видим уже Афанасия Лаврентьевича на шведской границе, который занимался осмотром и исправлением пограничной линии на основании Столбовского мирного договора. Уже тогда говорили о нем на Москве, что Ардин Нащёкин знает немецкое дело и немецкие нравы и не смущается перед иноземцами и иностранцами. Во время подавления псковского бунта 1650 года, о котором мы уже говорили, Орден Нащёкин обращает на себя внимание Алексея Михайловича своей расторопностью, распорядительностью. Когда началась война со Швецией, о которой разговор будет впереди, в 50-е годы 17 века, орден Нащёкин показал себя, будучи воеводой, не просто хорошим полководцем и дипломатом. Он был одним из немногих представителей русской политической элиты, которые открыто восставали против грабежей русских войск и безобразного поведения казачьих полков, не щадивших даже своих собственных соотечественников, зачастую тем самым производивших очень плохое впечатление на ливонцев, отказывавшихся от русского подданства. Орден Нащёкин был человеком, который всячески поддерживал формирование полков иноземного строя. Как я уже говорил, их история начинается еще в начале 40-х годов 17 века. Он призвал к тому, чтобы заменить старую дворянскую конницу этими полками, и этот процесс был уже необратим. В 1658 году орден Нащёкин убедил курлянского герцога Иакова признать покровительство России и заключил даже с ним соответствующий договор, за что был пожалован в думные дворяне. Интересно, что Алексей Михайлович, сам царь, писал, касаясь особенностей службы своего любимца, писал ему: «Служба твоя забвенна николи не будет». Но, к сожалению, если очень многих наших современников спросить, кто такой орден Нащёкин, боюсь, что многие пожмут плечами. Огромную роль Афанасий Лаврентьевич сыграл в заключении перемирия со шведами 1658 года, в соответствии с которым за Россией сохранялись завоевания в Ливонии. Еще одним очень важным его достижением было заключение Андрусовского перемирия 3 января 1667 года. И поляки приписывали уму и стараниям московского талантливого дворянина. Гремевшая в Европе слава 13-летнего перемирия, которого желали все христианские державы, писал один из польских современников, воздвигает Нащёкину благороднейший памятник в сердцах потомков. Тем более, что, слава богу, это перемирие принесло Московской Руси не только левый берег Днепра, но и Киев. Он был уже пожалован званием ближнего боярина и дворецкого, получил в управление посольский приказ, то есть фактически стал министром иностранных дел, говоря современным языком. Титул у него был совершенно замечательный: «Царственные большие печати государственных великих посольских дел оберегатель». Затем ему был вверен и Смоленский разряд, Малороссийский приказ, Новгородская, Галицкая, Владимирская чети и некоторые другие управления. Влияние Афанасия Лаврентьевича в московской элите очень сильно возросло. Но, будучи чрезвычайным ревнителем внешнеполитических дел, как мне кажется, не меньшие заслуги орден Нащёкин снискал в делах внутреннего управления. Так, например, в середине 60-х годов он был воеводой в Пскове и осуществил ряд реформ, касавшихся самоуправления, выборного начала, допустил беспошлинную торговлю с иностранцами, устроил разные торговые кампании и даже вольную продажу вина. К сожалению, поскольку все эти мероприятия хоть и закончились с отзывом ордена Нащёкина, продолжались недолго, но тем не менее они сыграли очень большую роль, так как экономические взгляды Нащёкина, в частности, вот эта его магистральная и очень близкая мне мысль о том, что благо государства зависит от благосостояния его подданных, его граждан, нашли свое применение в новоторговом уставе. О нем речь будет впереди, а также в устройстве торговых дворов для беспрепятственной торговли в Швеции и в России. Орден Нащёкин способствовал учреждению почты в Курляндии и Польшу. Он добился безопасных путей в Москву для купцов из Средней Азии, устроил путем перевода векселей заграничный денежный курс для России. С именем Афанасия Лаврентьевича связывались улучшение садоводства в средней полосе московского государства и даже кораблестроительство, первое начало его в Московской Руси. Надо сказать, что Конечно, его политическая деятельность не была совершенно безоблачной, я бы не сказал, что он не допускал тех или иных ошибок, но еще в большей значительной степени она была отягощена такой постоянной борьбой с канцелярской рутиной, бюрократией, с очень отдельными и влиятельными представителями боярских группировок, например, Ильей Даниловичем Милославским, близким к царю. И тем не менее, все равно вклад этого человека в благоустройство московского государства, переживавшего, как мы уже видели из предыдущих программ, сложные времена, был очень велик. Надо сказать, что хотя Киев по Андрусовскому договору был приобретен Россией всего на 2 года, и в 1669 году мы должны были возвращать мать городов русских Речи Посполитой, тем не менее, Ордин Нащекин добился, что Киев остался за московским государством. Василий Осипович Ключевский, которого я уже неоднократно упоминал, в этой связи писал: «Никто из московских государственных дельцов XVII века не высказал столько, как он, преобразовательных идей и планов, которые позднее были осуществлены Петром. Потом, и вот это, наверное, очень важно, Ордину Нащекину приходилось не только действовать по-новому, подчеркивал Василий Осипович, но приходилось и самому создавать обстановку для своей деятельности. Историк писал, и здесь я не могу не прибегнуть к длинной цитате: «Он отрешился от национальной замкнутости и исключительности и выработал свое особое политическое мышление. Он первый провозгласил у нас правило, которое стало явным, что доброму не стыдно на выкате со стороны, у чужих, даже у своих врагов». Очень важные слова, как мне кажется, имеющие непосредственное отношение и к современному состоянию дел государства российского. Еще раз их повторю. «Доброму не стыдно на выкате со стороны, у чужих, даже у своих врагов». После ордена Нащекина осталось очень много бумаг, служебных донесений, записок, докладов царю. И они весьма любопытны, поскольку характеризуют не только Афанасия Лаврентьевича, но и преобразовательное движение того времени. Даже враги признавали, что Афанасий умел очень складно писать. Но было у него, кроме владения пером и мастерства эпистолярного, еще одно редкое качество – это тонкий, цепкий, емкий ум, подчеркивает Ключевский, ум, который умел быстро схватывать данное положение и комбинировать по-своему условия минуты. Это был мастер своеобразных и неожиданных политических построений. С ним было трудно спорить. Вдумчивый и находчивый, пишет Ключевский, но иногда выводил из терпения наземных дипломатов, с которыми вел переговоры, и они же ему пеняли за трудность иметь с ним дело. Он не пропустит ни малейшего промаха, никакой непоследовательности в дипломатической диалектике. Сейчас же подденет и поставит в тупик оплошного или близорукого противника, отравит ему чистые намерения, самим же им внушенные, за что однажды пеняли ему польские комиссары, с ним переговаривавшиеся. Такое направление ума совмещалось у него с неугомонной совестью и с привычкой, это, может быть, можно отнести к его недостаткам, колоть людям глаза их несообразительностью. Ключевский подчеркивал: ворчать за правду и здравый рассудок он считал своим долгом и даже находил в том большое удовольствие. В его письмах и докладах царю всего резче звучит одна нота. Все они полны часто очень желчных жалоб на московских людей и московские порядки. Ордин Нащекин вечно на все ропщет, всем недоволен правительственными учреждениями и приказными обычаями, военным устройством, нравами и понятиями общества. И поэтому, конечно, понятно, что те симпатии и антипатии, которые связывались с именем Афанасия Лаврентьевича, достаточно быстро создали ему достаточно много противников, а самое главное, создали ему еще весьма неловкое и двусмысленное положение в московском обществе, как о том пишет Василий Осипович. Привязанность его к западноевропейским порядкам и порицание своих нравились иноземцам, с ним сближавшимся, которые снисходительно признавали в нем неглупого подражателя своих обычаев. Но это же самое наделало ему множество врагов между своими, давало повод его московским недоброхотам смеяться над ним, называя его иноземцем. Двусмысленность его положения еще усиливалась его происхождением и характером. Свои чужие признавали в нем человека острого ума, с которым он пойдет далеко. Этим он задевал много встречных самолюбий, тем более, что он шел не обычной дорогой, какой предназначен был происхождением, а жесткий и несколько задорный нрав его не смягчал этих столкновений. Нащекин был чужой среди московского служебного мира. Он должен был бать с бою свое служебное положение, чувствуя, что каждый его шаг вперед увеличивает число его врагов, особенно среди московской боярской знати. Таким положением выработалась его своеобразная манера держаться среди враждебного ему общества. Он знал, что его единственная опора — это царь, не любивший надменности, и поэтому, когда Нащекин обеспечивал себе эту опору, стремился ее сохранить, он прикрывался перед государем видом такого загнанного скромника, смиренного до самоуничижения. Надо сказать, что Алексей Михайлович достаточно долго и очень последовательно поддерживал своего весьма сложного в характере современника, терпеливо выносил его многочисленные жалобы, которые, может быть, кстати, не всегда и во всем были справедливы, бы я еще раз говорю, для того, чтобы любая реформа осуществилась, нужно в первую очередь не законы справедливо издавать, как-то верно через 100 лет подчеркнет и подметит Екатерина Великая, а менять нравы и обычаи людей, для которых эти законы издаются. А вот это самое сложное, потому что порой для изменения нравов и обычаев нужна кропотливая, очень усердная работа и, в первую очередь, изменение самого себя. Конечно, это можно делать насилием, как к тому будет постоянно прибегать Петр Алексеевич в последующую эпоху, но принесет ли это обществу счастье? И хотя Нащекин постоянно жаловался Алексею Михайловичу на происки своих врагов и оппонентов, царь говорил, что никто его никому не выдаст, и более того, Алексей Михайлович грозил своим гневом его недругам и даже опалами за то, что они враждуют с Афанасием. Итак, если пытаться осмыслять политическое наследие Афанасия Лаврентьевича, на что можно в первую очередь обратить внимание? В его бумагах можно набрать значительный запас идей и проектов, подчеркивает Ключевский, которые принадлежащие разработке могли стать такими основными направлениями внутренней и внешней политики. Итак, первое правило Афанасия Лаврентьевича. Он был убежденным сторонником заимствования положительного и доброго того, что было на Западе. «Необходимо делать с примеру сторонних чужих земель», — писал он. Однако очень важно, что в отличие от петровского внутриполитического курса, Ардин Нащекин предостерегал Алексея Михайловича от такого слепого копирования, слепого подражания. «Какое нам дело до иноземных обычаев?» — говаривал Афанасий Лаврентьевич. «Их платье не по нас, а наше не по них». Таким образом, когда наши оппоненты говорят о том, что Афанасий Лаврентьевич был западником, с этим можно согласиться, но в то же самое время необходимо помнить о том, что это был западник, прекрасно понимавший, что можно и чего не нужно заимствовать. Он искал не искоренение русской национальной традиции, отрицание, уничтожение ее. Он искал, скажем так, соглашение общеевропейской культуры с русской национальной самобытностью. Такой курс требовал, конечно, гораздо большего времени, гораздо большего терпения, гораздо большего спокойствия. И, как мне кажется, он-то как раз и был верным, интуитивно верным. И потом, вот в эпоху Софьи Алексеевны, именно он и реализовывался, может быть, даже в значительной степени интуитивно. Поэтому, когда Афанасия Лаврентьевича называют западником, нужно помнить, что это был западник-реформатор, а не западник-революционер. Я бы сказал, что, сам того не желая, вольно или невольно, Афанасий Лаврентьевич, в общем-то, формулировал такой важнейший постулат политики консервативного либерализма, хотя, конечно, само это словосочетание появится только в XIX веке, ибо политика консервативного либерализма подразумевает не разрушение старого и воздвижение на этом месте чего-то абсолютно нового, а постепенное преобразование, постепенное улучшение старого за счет заимствования каких-то новых элементов. Это может быть и в общественном устройстве, в экономической политике, в армии, но это ни в коем случае не разрушение, а именно соглашение. То есть, в общем-то, такая достаточно консервативная реформация. Вот среди известных вам других выдающихся государственных деятелей России последующих эпох, такими консервативными либералами по духу и настрою такой политики были Шуваловы при Елизавете Петровне. Я бы упомянул Николая Семеновича Мордвинова эпохи Александра I. Может быть, отчасти Конкрина, министра финансов в эпоху Николая I. Целый ряд соратников, единомышленников Александра II. В первую очередь Михаила Тариеловича, Лорис Меликова. Ну и, конечно, двух выдающихся государственных деятелей России последнего царствования, Петра Аркадьевича Столыпина и Александра Васильевича Кривошейна. Может быть, даже мое такое сравнение несколько смело и достаточно дискуссионно, но, тем не менее, факт остается фактом, что Ордин Нащекин был предшественником этих людей, пытаясь выработать именно тот политический курс, который бы следовал политике согласия нового со старым, а не разрушение старого во имя неизвестного нового. Надо сказать, что, конечно, Нащекин не мог помириться с духом и привычками московской администрации, в первую очередь руководствовавшейся личными счетами, а не интересом государственного дела. «У нас, — пишет Афанасий Лаврентьевич, — любят дело или ненавидят его, смотрят не по делу, а по человеку, которым его делает. Меня не любят, а поэтому и дело моим пренебрегают». Надо сказать, что когда государь, например, выражал Афанасию Лаврентьевичу неудовольствие за те или иные конфликты его с каким-то другим знатным представителем московской политической элиты, Афанасий Лаврентьевич отвечал, что личной вражды у него нет, но о государстве, о государеве деле сердце болит и молчать не дает, когда в государеве деле я вижу чье нерадение. Итак, вторым важным правилом, тоже современным, весьма, как мне кажется, и актуальным, которым руководствовался Афанасий Лаврентьевич Ордин Нащекин, это было правило «дело в деле», а не в лицах, которые это дело осуществляют. Очень своеобразный и широкий взгляд у Афанасия Лаврентьевича был на порядок внутреннего управления в московском государстве. Об этом, наверное, мы поговорим в нашей следующей программе. Прервемся до нашей следующей встречи. Благодарю вас, дорогие друзья, за внимание. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» с очередной программой по истории государства российского и российского общества был историк Кирилл Михайлович Александров. Сегодня была наша 93-я программа, и мы говорили с вами о взглядах и жизни одного из самых незаурядных деятелей в истории России XVII века, Афанасия Лаврентьевича Ордин Нащекине. Продолжим наше знакомство с ним в следующей программе. До новых встреч. Всего вам доброго.

прозвучало интермеццо из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Оркестровка Александра Константиновича Глазунова.

0: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании богослужения в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля в день памяти святителя Иова, патриарха Московского, 2 июля 2012 года.
1: Через какие тяжкие исторические обстоятельства проходило Отечество наше и Церковь наша, плоть от плоти и кровь от крови народа своего, душа и совесть народа, который в самые судьбоносные моменты призвана свидетельствовать о правде Божией, даже если эта правда не нравится сильным мира сего. И не убоялся святитель Иов говорить о правде, хотя большинство бояр, вся тогдашняя сила русского общества была против него. Он твердо стоял на правде и, будучи даже низвергнутым, вошел в историю как святой угодник Божий. А что было бы, если бы святитель, войдя в эту сложную политическую борьбу, действовал бы как те, кто боролся с ним? Если бы он руководствовался бы не христианскими принципами, а человеческой злобой, пусть даже будучи правым, а вот избирал бы такие средства борьбы, которые бы не соответствовали евангельским заветам. Может быть, он остался бы в гражданской истории как лицо, сыгравшее важную политическую роль, но он никогда бы не вошел в сон русских святых. А почему? И ответ на это мы находим в сегодняшнем апостольском чтении в послании к римлянам. Апостол Павел говорит: «Насколько возможно с вашей стороны, обращаясь к христианам Рима, имейте мир со всеми людьми». Замечательная оговорка «насколько возможно с вашей стороны» – это означает, что христианин не должен быть источником раздора. Но это и не означает, что во имя мира верующий человек должен отказываться от своих принципов, от того, что свято для него, что является непререкаемой истиной. Эта оговорка, насколько возможно, и предполагает сохранение принципиальной жизненной позиции, но одновременно стремление к миру со всеми людьми. И дальше удивительные слова у апостола находим сегодня. «Не мстите никому, возлюбленные, оставьте место для гнева Божьего. Ибо написано: мне отмщение, и я воздам, говорит Господь». Давайте вдумаемся в эти слова. Какой огромной духовной силой они исполнены, какой величайшей мудростью. Ведь сколько сил у людей уходит на то, чтобы отомстить за неправду, за обиду, за оскорбление, за интригу. Иногда огромные силы, а подчас и вся жизнь уходит, чтобы только отомстить. А Господь говорит: не мстите, возлюбленные, оставьте место гневу Божьему. А почему? А потому что никакая человеческая месть не может покарать так, как карает Божье правосудие и гнев Божий. Великие слова: Бог, любящий Отец, проявляет гнев, когда нарушается Его закон жизни, Его правда. И не стоит тратить сил ни на какое мщение, потому что никакое человеческое мщение не будет столь справедливым, законным и столь губительным, как гнев Божий. Вот святитель Иов, даже тогда, когда изменилась политическая ситуация в стране, когда он мог бы вернуться к своему служению в Москве и, опираясь на свой патриарший авторитет, мог бы, конечно, наказать своих обидчиков, он этого не делает. Он остается в Старицком монастыре. Он предоставляет место гневу Божьему. И мы знаем, что произошло со всеми этими обидчиками святителя Иова, со всеми соблазнителями народа нашего. с теми, кто принес смуту в русское государство, стремясь подчинить его иной воле и иной власти. Гнев Божий пролился на всех, а народ наш и церковь наша вышла из потрясений смутного времени еще сильнее. И знаем, что в результате этой силы, этой победы над смутным временем, над нестроениями человеческими, обретен народом нашим был такой внутренний духовный импульс, сила которого дала возможность многократно расширить пределы Отечества нашего. И Сибирь, и позже Дальний Восток были присоединены к Руси именно как результат Божьего промысла и победы над врагами Руси в тяжкое смутное время. Не мстите, возлюбленные, оставьте место гневу Божьему. И в своей жизни мы должны руководствоваться этим принципом и никогда не тратить силы на то, чтобы выстроить некий план борьбы, чтобы наказать обидчика. Нужно предоставить его Богу. И если действительно мы были обижены несправедливо, то наказание придет не от нас, а наказание придет от Бога Всемогущего. И насколько бы спокойней и мирней была бы наша жизнь, насколько были бы добрыми отношения между людьми, сколько было бы сэкономлено внутренних духовных сил и физических, если бы месть человеческая ушла из межличностных отношений, и если бы люди умели уступать место гневу Божьему. Сегодняшняя память о святителе Иове, его жизненный подвиг, пронзительные слова апостола Павла в послании к римлянам учат нас великой Божьей правде, которая несет человеку силу, душевный мир и спокойствие. И да поможет нам Господь, опираясь на примеры истории нашей, вслушиваясь и принимая всем умом и сердцем божественную истину, следовать истине этой, явленной в замечательных примерах нашей церковной и отечественной истории. Аминь.
0: Прозвучало слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное по окончании богослужения в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля в день памяти святителя Иова, патриарха Московского, 2 июля 2012 года. Запись транслировалась с незначительными сокращениями.

0: прозвучал тропарь русским святым восьмого гласа обиходного распева в исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Продолжает свои передачи в эфире новости Русской Православной Церкви, у микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: в Нижегородской епархии проходит форум «Наследие преподобного Серафима Саровского как основа жертвенного служения». Митрополит Воскресенский Григорий возглавил церемонию вручения дипломов выпускникам Российского Православного Университета. В Турции молитвенно отметили День памяти апостола Павла. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 1 июля, в день чествования Боголюбской иконы Божьей Матери, управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве, президент Российского Православного Университета Святого Иоанна Богослова, митрополит Воскресенский Григорий, возглавил торжественную церемонию вручения дипломов выпускникам бакалавриата и магистратуры Российского Православного Университета 2025-2026 учебного года. Торжество предварил благодарственный молебен в университетском домовом храме в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова под Вязом города Москвы, который совершил митрополит Григорий в сослужении преподавателя университета в священном сане. По окончании молебна митрополит Григорий обратился к собравшимся со словом проповеди, передав всем благословение святейшего патриарха Кирилла и призвав выпускников сохранять благодарную молитвенную память о своих наставников, реализуя познания, полученные за годы учебы на ниве служения Церкви и Отечеству. Затем в актовом зале состоялся торжественный выпускной акт. 30 июня в Нижегородской епархии начался трехдневный форум «Наследие преподобного Серафима Саровского как основа жертвенного служения». Форум является итоговым мероприятием конкурса «Волонтер преподобного Серафима Саровского-2026», который прошел уже в пятый раз. Собравшись в Нижнем Новгороде, участники форума отправились в Арзамас, где на базе Арзамасской православной гимназии имени святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии состоялось торжественное открытие форума. С приветственным словом к участникам форума обратился заместитель председателя синодального отдела по делам молодежи иерей Алексей Соловьев. «Отрадно приезжать на форум, видеть, что Нижегородская епархия уделяет большое внимание социальным инициативам, которые реализуются не только на ее территории, но и далеко за ее пределами. Волонтер преподобного Серафима Саровского уже стал конкурсом с международным участием. Не так много существует подобных конкурсов. Нас всех объединяет Нижегородская земля, обитель преподобного Серафима. Здесь открываются сердца людей, даже далеких от церкви. Нам представлена возможность поделиться опытом, совместно помолиться». 1 июля, во второй день работы форума, в Александровской монастырской православной школе села Дивеево состоялись секционные заседания, где участники представили добровольческие проекты, которые они реализуют в своих регионах. 28 июня клирик общин Московского патриархата в Турецкой республике иеромонах Палладий Быстров, ответственный за окормление паствы на строящейся атомной станции Аккую, принял участие в божественной литургии в храме апостола Павла города Тарсус Турецкой республики. Это богослужение, согласно традиции Антиохийской православной церкви, совершается в родном городе апостола Павла накануне дня празднования Дня его памяти, 29 июня, память святых первоверховных апостолов Петра и Павла по новому стилю. Богослужение возглавил епископ Тартусский Павел, Антиохийский патриархат. После богослужения иеромонах Палладий от лица русской православной общины принес поздравительное слово и вручил епископу Тартусскому Павлу икону великомученика Пантелеимона, привезенную из русского на Афоне Пантелеимонова монастыря. 29 июня иеромонах Палладий Быстров вместе с представителями русской общины принял участие в божественной литургии в храме апостола Петра города Антакии Турецкой республики по случаю праздника апостолов Петра и Павла по новому стилю. Утвержден предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения Церковь Рождества Христова середины XVIII века.

0: Бочный полигон. Возрождение началось в середине 90-х годов. В настоящее время в церкви ведутся восстановительные работы. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело прозвучал вальс «Ля бемоль мажор» опус 69 номер 1 Фредерика Шопена. Архивная запись 1941 года.

0: Хвалите Бога во святых Его. Хвалите Его во утвержении силы Его. Хвалите Его на силах Его. Хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем. Хвалите Его во псалтире и гуслях. Хвалите Его в тимпане и лице. Хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных. Хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Программа священника Дмитрия Кулигина. Музыкальные инструменты в Библии.
2: Добрый день, дорогие братья и сестры. Я рад вас снова приветствовать в цикле наших передач, посвященных библейскому музыкальному инструментарию. Последние передачи у нас были посвящены ударным музыкальным инструментам, класс идиофонов, то есть инструментов самозвучащих, те, которые звучат, так сказать, сами по себе. Последним инструментом, который мы с вами разбирали, был паамоним. До этого мы с вами рассматривали инструмент мецелот. Это самозвучащие инструменты, которые, попросту говоря, можно отнести к разряду погремушек. Класс погремушек, к которому можно отнести вот эти два инструмента, мецелот и паамоним, не ограничивался этими видами в библейское время. В Священном Писании мы встречаем еще инструменты из этого же сообщества. Один из них называется менааним. Другие транскрипции, которые вы можете встретить в литературе, посвященной библейским музыкальным инструментам, таковы: менаним, мнаним, мнаним, менаниим, менаниим. Ну, возможно, встречаются другие, но вот по крайней мере, те, с которыми мне удалось встречаться. Этот инструмент, менааним, встречается в Библии лишь однажды. Во второй книге Царств, в 6 главе, в 5 стихе. И это однократное упоминание, может быть, происходит из-за того, что инструмент этот не был родным для евреев. Но обратимся к самому тексту. Итак, во второй книге Царств, в 5 стихе 6 главы мы читаем. Речь идет о перенесении Ковчега Завета. «А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах». Систры, или в единственном числе систр, систрум, это и есть обозначение менаанима. Также менаанимы обозначены в Септуагинте систром и в Вульгате систрис. Ну и во многих других переводах подобным же образом. Дикционер де ла Библь сообщает, что систры были любимыми инструментами египтян. В 5-м томе этого словаря мы можем найти такие сведения. И действительно, эти инструменты не могли не быть любимыми у этого народа, так как напрямую были связаны с культами Изиды и Хатор. Этих богинь впоследствии отождествили. А также Амона, а египетский бог музыки. Ихи, сын Хатор и Гора, в изображениях своим атрибутом имел именно систр. Вот благодаря такой популярности систра в Египте мы имеем возможность довольно точно описать его внешность и рассказать о его употреблении. Предупреждаю, что я это делать буду довольно подробно, а потом я объясню, зачем. Так что, дорогие радиослушатели, приготовьтесь к обширному экскурсу в Древний Египет. Мы в него, так сказать, погрузимся с головой, но не с сердцем. Итак, систр. Его происхождение связывают с культовым обычаем срывать пучок зонтиков папируса и, встряхивая его особыми ритуальными движениями, извлекать из него шуршащий звук, Отсюда, кстати, такое шуршащее слово «сешешет», с которым я вас сейчас и познакомлю. И вот этот обычай использовался в культе египетской богини неба, богини-праматери Хатор, или иначе Гатор, Хатхор. Хатор также считалась богиней любви, веселья и музыки. Вообще, это одна из древнейших египетских богинь. Понятно, раз богиня-праматерь. Ее культ восходит к еще додинастическому периоду. Это где-то 3-4 тысячелетия до Рождества Христова. А первоначальным главным местом поклонения была Дендера. Вот как описывает один из текстов рассказ египтянина Синухета «Воспевание Хатор». «Они взяли свои миниты, минит — это ожерелье Хатор, ее эмблема, которая иногда даже отождествлялась с ней в силу таких особенностей египетской психологии. Итак, они взяли свои миниты, свои сестры Сехемы, свои сестры Сешешты в руки и поднесли их Его Величеству, восклицая: «Руки твои на прекрасный». На прекрасный, то есть на Хатор. Ну и так далее, что нам уже неинтересно. Все-таки наша задача не заключается в доскональном изучении культа этой языческой богини. А до нас также дошли тексты песен, в которых описывается, как Хатор со своим инструментом, подчеркивая сестрам, раздает благословение. Изображалась же Хатор в виде женщины с рогами коровы и солнечным диском на голове, а потому что представлялась поклонявшимся ей небесной коровой, животным, как вы, наверное, знаете, почитавшимся священным. Вот небесной коровой, которая родила солнце. Итак, вот этой корове, которая родила солнце, был обычай неким образом специальным встряхивать пучки зонтиков папируса и извлекать вот какой-то шуршащий звук. Конечно, папирус-инструмент слишком хрупкий, оттого и ненадежный. Поэтому не мудрено, что со временем папирус стал, так сказать, выражаясь современным языком, стал идентичен натуральному. Из нерукотворного растения превратился в рукотворный инструмент под названием систр. Мне, конечно, могут возразить, что папирус в Древнем Египте во времена Птоломеев, эпохи Птоломеев, считался царским растением и специально выращивался, поэтому запасы его для религиозных нужд, надо полагать, находились в избытке. Ну, во-первых, от этого он никак не становится прочнее и надежнее для использования в музыкальных целях. Кроме того, династия Птоломеев берет свое начало с 4 века до Рождества Христова, то есть гораздо позже того времени, которое мы рассматриваем здесь. Библейский эпизод произошел где-то в 7, а по некоторым утверждениям даже в 11 веках до Рождества Христова. То есть систр к этому времени уже заменил папирус. Ну, хотя, по свидетельству историков, папирус и без Птоломеев рос довольно в больших количествах. Но так или иначе, в общем-то, он был довольно хрупким и в итоге стал вот таким рукотворным инструментом. Известны две разновидности систра. Систр лук и систр наос. И, как мы видели ранее в рассказе египтянина Синухета, фигурируют тоже два разных систра. Да, сказано, взяли систры Сехемы и систры Сешешты. Разберем эти виды поподробнее. Систр лук состоял из рукоятки и дугообразного металлического обода, который символически соотносился с луной. Горизонтально продетые через обод и загнутые с обеих концов три подвижных металлических стержня с нанизанными на них металлическими же кружочками при стряхивании инструмента производили характерный звенящий звук. Форма такого систра похожа на знак «Анх», проекция, представляющая собой крест. верхняя часть которого не вертикальная планка, а петля, как у лассо. Главное символическое значение этого иероглифа – жизнь. В общем-то, с древнеегипетского «анх» и переводится как «жизнь». Поэтому значение «жизнь» можно отнести и к Систру. Вообще, по ходу дела могу заметить, что этот иероглиф «анх» или «анк» имел очень важное значение сакральное в течение всех периодов египетской истории. Это выражалось в изображении многих богов с таким символом. Например, он был и у бога солнца Ра, у бога войны Монта, у Сета, Тефнут, Анубиса, Ха и других богов. Анх являлся составным компонентом терминов «благосостояние» и «счастье». С одной стороны, древние египтяне изображали его на амулетах в целях продления земной жизни человека, а с другой помещали на умерших для того, чтобы обеспечить им посмертное существование. И еще добавлю, благодаря своей крестообразной форме Анх даже стал одним из христианских символов в коптской церкви. А копты, как известно, и живут главным образом в Верхнем Египте. Они в основном монофизиты, хотя есть приверженцы других конфессий, в том числе и протестантских. И вот такое преображение – это не новость для древней христианской символики. В первые века христианства наши братья по вере часто заимствовали символы из других языческих культур, вкладывая в них новый христианский смысл. Так египетская мифологическая птица Феникс стала символом вечности. В общем-то, это серая цапля. А побывавший в загробном мире легендарный греческий Орфей – символом Христа, в ад сошедшего. Так что и Анх, как символ вечной жизни, вполне благодаря даже такому близкому графическому начертанию, вполне подходил египетским христианам для изображения креста Господня. Так что и трактуется в христианском контексте Анх как животворящий крест Господень. Но предупреждаю, что этот символ, как и многие другие, может переосмысливаться не только на почве христианства. Вот поэтому я бы все-таки не советовал современным христианам, ну, конечно, не египетским, а живущим в Европе, в Америке, увлекаться вот таким его изображением. Ну, вот, например, его использовали в свое время хиппи. Хотя у нас Анх использовался как символ мира, это, в общем-то, не страшно. Но есть более опасное использование. Так эмблема теософского общества представляет собой уроборос, кусающую свой хвост змею, а точнее свастику. В кольце уробороса звезда Давида, внутри которой, в самом центре эмблемы, Анх. Есть еще такое эротическое значение этого символа. И вот в связи вот с такой его многозначностью, неординарностью и даже неправильным пониманием, я бы, еще раз говорю, не советовал бы в Европе, в Америке, в общем, где-либо в другом месте, чем Египет, этот знак так запросто использовать. Но вернемся к Систру. Итак, Систр соотносится с иероглифом Анх по своей форме, главным символическим значением которого является жизнь. Можно соотнести Систр с Анхом и потому, что папирус, который впоследствии заменил Систр в религиозно-музыкальном отношении, являлся естественным символом самой жизни. А его иероглиф, этот иероглиф изображал стебель и зонтик папируса, был амулетом и идеограммой. Идеограмма – это такой письменный знак, условное изображение или рисунок, который соответствует не звуку речи, а целому слову или морфеме. Так вот, его иероглиф был амулетом и идеограммой понятий «процветать», «зеленеть». Форма Систра лука без рукоятки, то есть только навершие, похожа еще на один знак – солнечный диск с изогнутыми в противоположные стороны рогами коровы. это не случайно. Вспомните изложенное мной описание Хатор, чем атрибутом был Систер. Она изображалась как раз с рогами коровы и солнечным диском на голове. Именно опознавательным символом Хатор, а впоследствии Изиды как преемницы Хатор, и являлся этот знак. Поэтому верхнее окончание рукоятки могло быть сделано в виде головы Хатор. Ну, хотя, возможно, здесь произошло очередное наслоение. Вообще, египетский пантеон к этому очень склонен. Это могла быть голова даже не Хатор, а Бат, мужской эквивалент Бата, соответственно, в образе быка, которая также изображалась в образе коровы, а впоследствии, уже во времена Нового Царства, его начало этого царства, где-то 16 век до Рождества Христова, а впоследствии слилась с символикой Хатор, которая почиталась в близлежащей Дендере. И уж тогда Систер стал изображаться с головой именно Хатор. Во второй своей разновидности Систере Наоси, которую мы, братья и сестры, с вами рассмотрим уже в следующий раз. Всего доброго. До новых встреч. С вами был священник Дмитрий Кулигин.

0: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в четверг в 16:10.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09, +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Начнем наш сегодняшний маленький концерт цитатой. «Я пошел дремать на вольтеровское кресло. Я дремал, и в моем воображении возникали какие-то легкие, светлые, прозрачные воспоминания. Маман играла второй концерт Фильда, своего учителя». Это строки знаменитой трилогии Льва Николаевича Толстого «Детство, отрочество, юность». И эти строки могли бы повторить вслед за писателем целые поколения мальчиков и девочек, выросших в русских дворянских семьях. Концерт Фильда своего учителя. Джон Фильд, ирландский пианист и композитор, известен на своей родине как «Русский Фильд». Ведь большую часть своей жизни Фильд провел в России, умер в России и похоронен в Москве на Введенском кладбище. Когда в 1802 году 20-летний ирландский музыкант впервые приехал в Россию, вряд ли он думал, что свяжет с этой страной почти всю свою жизнь. Фильд был учеником Муцио Клементи, выдающегося пианиста и композитора, и, кроме того, успешного фабриканта роялей. В лондонский период своей жизни Фильд демонстрировал инструменты в магазине Клементи и начал концертировать, сопровождая своего учителя во время заграничных поездок. Вместе с Клементи он приезжает в Россию. В Петербурге юный музыкант своей чудесной игрой рекламирует достоинства роялей фирмы Клементи. С большим успехом выступает в аристократических салонах, знакомится с музыкальным искусством тогдашней России. И постепенно у него созревает желание остаться в этой стране навсегда. Сегодня имя Фильда нечасто увидишь на концертных афишах. Его музыка звучит, пожалуй, лишь в музыкальных школах, где до сих пор фильдовские ноктюрны — неотъемлемая часть репертуара юных пианистов. А между тем Джону Фильду музыкальная культура обязана многим. Именно Фильд стал основоположником нового музыкального жанра — ноктюрна, получившего затем блистательное развитие в творчестве Фредерика Шопена. Как писал Ференц Лист, до Фильда фортепианные произведения неизбежно должны были быть сонатами, рондо и тому подобное. Фильд же ввел жанр, не относящийся ни к одной из этих категорий. Жанр, в котором чувства и мелодии обладают верховной властью и свободно движутся, не стесненные оковами прежних форм. Он открыл путь всем тем сочинениям, которые впоследствии появились под названиями «Песни без слов», «Экспромты», «Баллады» и тому подобное, и был родоначальником этих пьес, предназначенных для выражения внутренних и личных переживаний. Он открыл эти области, предоставившие для фантазии более изысканные, чем величественные, для вдохновения скорее нежного, чем лирического, новое благородное поприще. Для русской музыкальной культуры, не только профессиональной, но и домашней, значение деятельности Джона Фильда трудно переоценить. Фильда без преувеличения можно назвать родоначальником русской пианистической школы. Ведь он был не только блистательным пианистом, создавшим свою особую манеру игры, но и выдающимся педагогом. Его педагогическая деятельность была удивительно обширна. Фильд — самый желанный и уважаемый учитель в русских дворянских семьях. У него обучались такие видные впоследствии музыканты, как Верстовский, Гурилёв, Дюбюк, Глинка. У него учился Адоевский. У него учились многие пианисты, которые впоследствии сами стали замечательными педагогами и передавали из поколения в поколение уроки фильдовской школы. Эту музыкальную родословную можно проследить вплоть до XX века, до наших самых знаменитых российских пианистов. Чем оказался так близок ирландский музыкант русской музыкальной культуре, русским домам и русской душе? Конечно, прежде всего, ответ нужно искать в его музыке. Но, как вспоминают современники, не менее привлекательна была и личность Фильда. Не зная вражды и зависти, он был благороден, великодушен и щедр. К талантам относился сочувственно и дружественно. Всегда был готов помочь советам и делам не только им, но и вообще всякому, обращавшемуся к нему. Когда же он садился за рояль и извлекал из него волшебные звуки, он восхищал и очаровывал всех. Композиторская и исполнительская манера Фильда отличалась особой певучестью и выразительностью звучания, лиризмом и изысканностью. Фильдовская певучесть была родственна русской народной песенности. Именно пение на фортепиано, одно из важнейших свойств исполнительского стиля Фильда, было столь подкупающим для Глинки и многих других русских музыкантов и ценителей музыки. Вот что пишет в своих знаменитых записках Михаил Иванович Глинка, тоже ученик Джона Филда. «До сих пор хорошо помню его сильную, мягкую и отчетливую игру. Казалось, что не он ударил по клавишам, а сами пальцы падали на них, подобно крупным каплям дождя, и рассыпались жемчугом по бархату».

0: Дорогие друзья, в нашем маленьком концерте прозвучал ноктюрн ми-минор Джона Филда в исполнении Бенджамина Фрита. На этом наш маленький концерт сегодня завершен. Его для вас подготовили и провели Ольга Суровегина и Александр Горохов. Всего доброго и до новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города –

0: Анне Катрине Вестли, папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании. «Здравствуйте, здравствуйте!» – хором ответили дети. «Надеюсь, что хозяйка их поймет». Немецкая овчарка спокойно смотрела на них, тихонько урча, но вид у нее был вполне мирный. Ей было любопытно, что за гости к ней пожаловали. «Нельзя ли купить у вас немного молока?» – спросил Мац. «Конечно, можно!» – ответила хозяйка. «Но сначала скажите, откуда вы приехали?»
1: «Из Норвегии».
0: «А, так вы норвежцы! Очень приятно!» Хозяйка взяла бидончик и скрылась в доме. И дети остались одни с немецкой овчаркой. Она подошла к ним поближе. «Пусть она тебя обнюхает, Марта», — сказал Мац. «Она не опаснее, чем наша самоварная труба, просто она должна с нами познакомиться». Марта стояла неподвижно, и овчарка спокойно ее обнюхала. Потом она подошла к Мацу. Но тут вернулась хозяйка и стала расспрашивать детей о Норвегии, раз уж к ней пожаловали норвежцы. Она спросила, правда ли, что в Норвегии высокие горы? И Мац сказал, что это правда. Горы в Норвегии очень высокие. И рассказал, что гора Галдхёппиген такая высокая, что достает почти до неба. Он сам на нее не поднимался, но знает людей, которые поднимались на самую вершину. Хозяйка усадьбы всплеснула руками. И ее удивление было понятно, ведь Дания — равнинная страна. Дети могли бы пробыть там весь день. Так им понравилось разговаривать с доброй и приветливой хозяйкой усадьбы. Но Мац помнил, что папа велел им нигде не задерживаться, и они вежливо распрощались. Овчарка провожала их до проселочной дороги и как будто была даже опечалена их отъездом. «Надо торопиться», — сказал Мац. Они нажали на педали и поехали так быстро, что было слышно, как в бидоне плещется молоко. «Какая там симпатичная хозяйка», — сказала Марта. «Я рада, что мы приехали именно в ту усадьбу, потому что если даже в первых усадьбах овчарки тоже были добрые, еще неизвестно, какие бы там оказались хозяева». И они начали упражняться в датском языке. Им хотелось научиться говорить так, как говорят датчане. «Интересно, сколько мы уже проехали?» — опомнился вдруг Мац. «Ты не помнишь, мы проехали уже мимо двух усадеб или только мимо одной?»
2: «Я не смотрела», — сказала Марта. «Мы с тобой слишком увлеклись датским, но дорога, что идет направо, точно ведет к морю».
0: Они поехали направо, и вскоре перед ними открылся бесконечный берег, на котором возвышались дюны. Но людей там не было.
2: «Нет, это другой пляж», — сказал Мац.
0: «Надо вернуться немного назад», — решила Марта. Теперь уже настроение у них было не такое хорошее. Марта даже перестала упражняться в датском. Наконец они выбрались на шоссе и поехали дальше.
2: «А может, мы уехали уже слишком далеко?» — предположил Мац.
0: «Тсс!» — вдруг шикнула на него Марта. «По-моему, там, впереди, на дороге, мычит бык! Ты послушай!»
2: «А здесь даже спрятаться негде», — сказал Мац. Далеко-далеко они увидели на дороге черную точку, которая постепенно к ним приближалась. Оттуда
0: доносилось мычание.
2: «Может, повернем назад?» — предложила Марта.
0: «Погоди-ка! Это вовсе не бык! Это человек! Он едет на велосипеде и...»
1: «Играет на тромбоне!» — крикнула Марта. «Ура! Это папа! Мы все-таки не заблудились!»
0: Они замахали руками и поехали навстречу папе, который страшно обрадовался, когда понял, что перед ним его пропавшие дети.
2: Плохо, когда кто-то из детей теряется, особенно за границей.
0: Папа, Марта и Мац вместе вернулись на берег. Вся семья села завтракать, и все пили молоко, привезенное Мартой и Мацом. А молоко, как вы знаете, лучше пить, пока оно еще не успело нагреться на солнце. Вечером все начали понемногу зевать.
3: «Это от морского воздуха спать хочется», — сказал папа.
0: «Верно», — подхватила бабушка. «И я рада, что буду спать на земле, а не на пароходе».
2: Стало прохладно, и ветер немного усилился, но облаков на небе не было. Пока еще не было.
0: Море, небо и фургон. Папа, мама, бабушка и 8 детей сладко спали. Крышей им служило небо, полом 11 дождевиков, а кроватями спальные мешки. Когда им случалось ночевать под открытым небом дома в Норвегии, было достаточно подложить под спальные мешки еловые ветви. Но здесь они не могли обламывать ветви с елей, ведь тут каждое дерево было кем-то посажено и должно было предохранять поля и посевы от песка и ветра. К ночи ветер немного усилился, так что они натянули на головы капюшоны, из которых выглядывали только носы. Первые ночные часы они безмятежно спали, но потом им всем начали сниться странные сны. Папе приснилось, что Хенрик сидит в кабине грузовика и никак не может завести мотор. Бабушке — упрямый бык. Она снова была скотницей и пыталась загнать быка в хлев, но он только злобно мычал и не двигался с места. Детям приснилось, что они оказались в большом городе, и перед ними нескончаемым потоком едут машины, не позволяя им перейти на другую сторону улицы. Маме приснилось, что она должна куда-то лететь на самолете, и от шума мотора ей пришлось заткнуть уши пальцами. Это было очень досадно, потому что она не могла помахать на прощание папе, детям и бабушке. Они стояли и смотрели на самолет, который вот-вот должен был взлететь. Постепенно, один за другим, они стали просыпаться. Папа встал и крикнул Хенрику, чтобы он оставил машину в покое. Бабушка крикнула быку, что он ведет себя не по-людски, а мама и дети сидели в спальных мешках и терли глаза руками. Но так и не увидели ни машины, ни быка, ни самолета. Зато они увидели и услышали кое-что другое. Дождь надвигался на них сплошной стеной. Море ярилось и грохотало, голоса тонули в этом шуме. «Мне жаль тех, кто сейчас в море», — сказала бабушка.
2: «Путников вроде нас тоже жалко», — сказала мама. «Что будем делать, отец? Скоро мы промокнем до нитки.
3: Папа несколько раз моргнул, вытер лицо, но дождь становился все гуще, и лицо у него снова намокло. «Постарайтесь придвинуться друг к другу вплотную. Может, тогда нам удастся высвободить хоть несколько дождевиков», — велел всем папа. Теперь они сидели на 6 дождевиках, а остальные 5 служили им крышей. Дети некоторое время, моргая, смотрели на дождь. Потом незаметно, прямо сидя, заснули. А вот папа, мама и бабушка спать не могли. Бабушка сидела и слушала морской прибой. «Господи, как же оно оглушительно грохочет!» — думала она. «А что, если волны постепенно доберутся и до них? За этими волнами нужен глаз да глаз!» Папа следил, чтобы крыша из дождевиков не дала течь. А мама поддерживала спящих детей, когда кто-нибудь из них валился на землю. В конце концов бабушка задремала. Папа с мамой тоже сидели с закрытыми глазами. Вдруг бабушка вскочила. «Вот оно! Уже здесь, под нами! Бегите, спасайтесь! Не следовало нам ехать за границу!» «О чем это ты?» — удивился папа. «Море!» — ответила бабушка. «Оно уже здесь! И сейчас не до шуток, а у меня нет с собой даже спасательного жилета!»
2: «Тебе что-то приснилось!» — сказала мама.
1: «А ты погляди кругом, тогда поймешь, о чем я говорю! У меня уже весь зад мокрый!»
2: «И у меня тоже!» — сказал Мортон.
1: «Ай!» — воскликнула Марен. «Бабушка, ты сидишь в воде!» «А я о чем толкую? Море вот-вот доберется до нас!»
3: «Не бойтесь, нам не грозит никакая опасность!» — попытался успокоить всех папа. «Мы промокли под дождем, хотя это тоже неприятно. А ну-ка, поднимайтесь!» Он пытался говорить бодро, но сам был далеко не так бодр. Его вовсе не радовала мысль ехать на велосипедах под проливным дождем с промокшими до нитки детьми.
2: «Надо попроситься кому-нибудь на ночлег», — сказала мама. Она уже начала собирать вещи. Дети вылезли из спальных мешков и быстро скатали их, чтобы те не намокли еще больше. Каждый надел свой дождевик и зюитвестку. Осталось только уложить вещи на багажнике велосипедов и в коляску. К счастью, уже светало. Значит, было 3 или 4 часа утра. Вообще-то сейчас было бы неплохо сесть на велосипеды и немного размяться. Хуже всех было бабушке, Мортону и Мине. Им предстояло ехать в коляске, а у них от холода уже зуб на зуб не попадал.
3: «Если бы можно было остановиться в какой-нибудь усадьбе», — сказал папа. «Хорошо сейчас тому, кто в Норвегии. Там повсюду старые сеновалы и сараи, в которых можно передохнуть, никого не беспокоя. А здесь нам придется перебудить всю усадьбу, и это среди ночи».
2: «У них у всех немецкие овчарки», — сказала Марта. «Мы с Матсом видели их вчера, когда ездили за молоком». «В это время года печей никто не топит, а нам необходимо высушить одежду», — сказала мама.
3: «Это первым делом», — серьезно сказала бабушка. Она прижала к себе Мортона и Мину, чтобы хоть как-то согреть их. «Я придумал», — сказал папа. «Потерпите, пока мы не приедем туда, где побольше домов. В маленький городок, например».
2: «А что нам там делать? Там люди тоже ночью спят, как и в усадьбах», — вздохнула мама.
4: «Конечно, спят!» «Тра-ля-ля-ля-ля!» — запел папа. Вид у него был веселый и довольный. Он явно придумал хитрый план. Все тоже приободрились. Дождь продолжал лить, как из ведра. Под таким душем было трудно держать глаза открытыми. Но, тем не менее, велосипеды катились по дороге. Ноги работали, и глаза смотрели вперед. Наконец, они увидели много домов, которые словно переговаривались друг с другом. «Впереди городок!» — радостно крикнул Мац. И он не ошибся. Дома были не очень большие, но красивые. Были здесь и магазины, и папа с любопытством разглядывал вывески.
2: «Думаешь, он собирается что-нибудь здесь купить?» — спросила Марта у мамы.
1: «Понятия не имею, что у него на уме», — ответила мама. «Бывает, даже мне трудно понять, о чем он думает».
2: «Наверное, он только делает вид, будто что-то придумал, чтобы мы не вешали носы», — сказала Марта. «А потом скажет, что не нашел того, что искал, и что нам надо ехать дальше, в следующий городок. Так и заставит нас ехать без отдыха всю ночь».
1: «Он заставляет нас ехать, чтобы мы не замерзли насмерть», — вмешалась Мона.
3: Она крутила педали, но так устала и измучилась, что готова была вот-вот заснуть за рулем. Наконец папа остановился. На одной стороне улицы была продуктовая лавка, на другой — пекарня.
1: «Уж не собрался ли ты ночью делать покупки?» — резко спросила у него мама. Она рассердилась и считала, что папа со своей таинственностью зашел слишком далеко.
3: «Милая моя, и почему ты никак не привыкнешь к тому, что иногда мне на ум приходит что-нибудь гениальное? Все-таки котелок у меня варит», — сказал папа, и постучал себя по лбу так, что Зюитвестка съехала у него набекрень. «А теперь я открою вам свой план».

Дорогие друзья, страницы книги Анни Катрини Вестли «Папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в то же время.

0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Василеостровском районе кружки находятся в Андреевском соборе по адресу 6-я линия Васильевского острова, дом 11А, и в редакции радио «Град Петров» по адресу Набережная лейтенанта Шмидта, 39. Полный список адресов вы можете увидеть на сайте нашего радио градпетров.ру.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни Санкт-Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. Губернатор Александр Беглов подписал закон о внесении изменений в документ об охране объектов культурного наследия в Петербурге. Проект ранее приняли депутаты законодательного собрания. Документ упорядочивает процедуру рассмотрения заявления о включении зданий и территорий в список выявленных памятников. Корректировки сохраняют возможность для горожан и организаций направлять соответствующие инициативы. При повторной подаче заявки нужно указать новые документально подтвержденные исторические сведения. Губернатор подчеркнул, петербуржцы любят свой город и активно заботятся о сохранении его исторического облика. Многие объекты охраны на берегах Невы были выявлены благодаря неравнодушным людям. Главный принцип Ленинградской школы реставрации – сохранение через развитие, развитие через сохранение. Мы ему неукоснительно следуем.

Губернатор Александр Беглов провел выездное совещание с членами городского правительства 1 июля. Он оценил ход реставрации фасадов и крыш зданий на Невском проспекте. Глава города осмотрел такие объекты, как дома-близнецы на Пушкинской улице, дома Александровского, Чадаева, Демидовых и другие. Особое внимание уделили дому актера, который входит в список федеральных памятников. Сохранение культурного наследия является одним из 10 ключевых приоритетов развития Петербурга на ближайшие годы. Сберечь то, что оставили нам предки, наша главная задача и дело чести. В ближайшем будущем целые протяженные отрезки Невского проспекта предстанут в обновленном виде, заявил Александр Беглов. Губернатор подчеркнул, что в работе необходимо использовать только те материалы, которые были предусмотрены в оригинальных авторских замыслах. В Академической капелле Петербурга прошел торжественный вечер, посвященный Дню реставратора. За вклад в сохранение культурного наследия отличившимся сотрудникам отрасли вручили награды. Звание «Заслуженный реставратор Петербурга» получили 10 человек, еще трое отмечены благодарностями губернатора. «Я хотел поблагодарить вас за служение родному городу. Вы преемники той славной традиции ленинградцев, и вы делаете свою работу на 5 с плюсом», подчеркнул губернатор Александр Беглов. День реставратора зародился в Петербурге и стал официальной памятной датой в 2008 году. Сегодня в городе насчитывает свыше 9000 объектов культурного наследия. Их сохранение входит в число приоритетов развития города. С 13 июля в Тихвине стартует полевой этап летней школы «Урбаниста» Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. Участники впервые будут работать прямо в городе, сообщили сегодня в пресс-службе администрации Ленинградской области. Ребята посмотрят на город свежим взглядом, оценят дороги, места отдыха, гостиницы, события и историческое наследие. В командах с экспертами соберут данные, найдут точки роста и предложат конкретные шаги по развитию, говорится в сообщении. За прошедшие годы участники летней школы разработали проекты для территорий Выборга, Шлиссельбурга, Старой Ладоги, микрорайона Большие Лучки и Ивангорода.

не стало известного историка, литератора, автора экскурсий Ирины Вербловской. Она умерла в Петербурге, сообщил в среду глава туристического агентства «Эклектика» Игорь Воеводский в своих социальных сетях. Ирина Вербловская прославилась авторскими прогулками. Она проводила такие экскурсии, как «Репрессированный город», «Ахматова» и «Мандельштам». Судьба ее была трагичной. Спустя 3 года после окончания исторического факультета Ленинградского государственного университета в 1957 году она была арестована по обвинению в антисоветской пропаганде. Вербловская была частью молодежной группы. В нее же входил и ее супруг, диссидент Револьт Пименов. Против мужа она не стала давать показания, поэтому ее приговорили к 5 годам лагерей. После того, как Ирина Вербловская была освобождена, ей надолго наложили

состоялась церемония возложения цветов к памятнику поэта. В 11 утра началась конференция «42-е державинские чтения». Ученые из Московского государственного университета, Российского государственного педагогического университета, Пушкинского дома, музейные специалисты поделились открытиями на основе выявленных архивных материалов. Состоялся концерт в ритме лета. Также в центральном корпусе музея-усадьбы посетители могут увидеть выставку «Променад. Слово в слово», посвященную знаменитой державинской оде «Бог», сказали в сообщении. В музее Достоевского сегодня открывается выставка «Я бы каждую минуту в целый век обратил», приуроченная к 205-й годовщине со дня рождения писателя. В экспозиции будут представлены иллюстрации к роману «Идиот» художника-графика Сергея Филенко. Работы выполнены в сложных техниках темперы, акварели и туши по сырой бумаге. Филенко добивается богатого и тонкого колорита, а в композиции фантастической объемной атмосферы, отметили в Комитете по культуре Петербурга. На открытие выставки вход свободный, сегодня начало в 17 часов. В остальные дни по входному билету музея. И в завершение нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. Завтра у нас переменная облачность, без существенных осадков, днем 22-24 градуса тепла, вечером небольшой дождь. Атмосферное давление 751-752 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 43%, ветер западный 1-3 метра в секунду. В субботу 4 июля переменная облачность, небольшой дождь, плюс 19-21. Атмосферное давление 750-751 миллиметр, относительная влажность воздуха 63%, ветер восточный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра беспременная облачность, днем без существенных осадков, плюс 22-24, вечером небольшой дождь. В субботу переменная облачность и небольшой дождь, плюс 19-21. Сейчас в Петербурге плюс 15 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: 5 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Орниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Орниенбауме, в XIX веке, ставшим любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 5 июля.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Уважаемые радиослушатели, у микрофона ведущая передачи у нас в гостях Людмила Зотова. Очень приятно, когда гости вновь возвращаются к нам в студию. И сегодня у нас гость, который уже не первый раз, к счастью, приходит к нам в студию. Это художественный руководитель певческой капеллы Санкт-Петербурга, главный дирижер хора и оркестра капеллы, народный артист СССР Владислав Александрович Чернушенко. Владислав Александрович, мы очень рады приветствовать вас в студии. Я надеюсь, что те, кто нас сегодня слышит, помогут нам своим участием составить интересную передачу, будут задавать в ходе нашей встречи вопросы. А я напомню, что телефон прямого эфира 328-29-32. И начнем мы сегодня с музыкальной иллюстрации. Сейчас, Владислав Александрович, что предложите послушать?
1: Поскольку тема сегодняшней встречи будет посвящена творчеству нашего земляка, замечательнейшего русского композитора Валерия Гаврилина, я бы предложил начать с той части, с которой перезвоны начинаются. «Весело на душе».

0: Итак, уважаемые друзья, вы сейчас имели возможность прослушать фрагмент из хоровой симфонии действия Валерия Гаврилина «Перезвоны». «Весело на душе». Вот так началась наша передача такой жизнерадостной музыкальной иллюстрации.
1: Валерий Гаврилин – это, конечно, совершенно своеобразное, непохожее явление не только в музыкальной культуре, но во всей российской культуре. По рождению представитель Вологодчины, он единственный практически среди замечательных мастеров слова. И вот Николая Рубцова, Федора Абрамова, Василия Белова. Он единственный представитель музыкальной культуры. И имя его находится в ряду самых замечательных творцов не только нашего Отечества. Его музыка за рубежом, ну, практически сегодня неизвестна, но наступит время, когда все человечество будет в ней нуждаться. Вот эти перезвоны, одних этих перезвонов было бы достаточно для того, чтобы поставить его в ряд самых выдающихся композиторов не только современности, но всех времен, потому что в его перезвонах практически вся Россия. Вы обмолвились, что вот с таких веселых песнопений начинаются его перезвоны. «Весело на душе» — это весело сквозь боль, сквозь слезы, сквозь беды, через которые проходит наш народ. И вот эти перезвоны — это такая как бы малая энциклопедия и духовной жизни, и каких-то наивных, может быть, моментов в жизни взрослых людей, детей. Там и юмор, там и острое слово, там и духовный стих. То есть весь жизненный круг, вся боль, вся радость, вся надежда на исцеление Отечества – все в этой музыке существует. Она не только для тех, кто слушает, но и для тех, кто исполняет, вынуждает, ну, буквально, не, как говорят, вкладывает всю душу. Даже этого мало, а просто эта душа находится в таком напряжении и с такой силой самоотдачи артисты работают даже на репетициях. Это заслуга самого Валерия Гаврилина, что он сумел в своем слове, в своей музыке достигнуть сердца каждого слушателя, даже самого неподготовленного. Это музыка, обращенная не к элите профессиональной. Это музыка, которая должна затронуть душу каждого русского человека. Русской, когда я говорю это слово, как в старые времена, это понятие лишено какого-то такого националистического оттенка, потому что мы воспитывались и жили в той стране, в которой так же, как все считали себя советскими гражданами, так все, весь народ, кто бы он ни был, это русские люди. Я вспоминаю даже такую оговорку на одном из совещаний каких-то высших наших партийных, по-моему, органов, где обсуждались самые серьезные вопросы. Кто-то из выступавших неожиданно произнес такую фразу: «Наш многонациональный русский народ». И никто на это не отреагировал ни усмешкой, все это воспринимали как совершенно естественно. Поэтому, говоря о том, что эта музыка имеет какие-то глубочайшие национальные русские корни, мы имеем в виду все многообразие нашей жизни, в которой принимает участие и с такой же силой душевной энергии и любви к земле своей, и буряты, и мордва, и да кто угодно. И все это мы воспринимаем как наш единый русский народ. Вот Гаврилин сумел выразить боль, чаяние, надежды
0: всего русского,
1: всего
0: народа,
1: Отечества.
0: Да, во всего всем нашего многообразии. Да. Спасибо. Владислав Александрович Чернушенко, гость сегодняшней нашей передачи. 328-29-32, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы. Мы говорим сегодня о творчестве Валерия Гаврилина. Давайте послушаем еще один музыкальный фрагмент из произведения Гаврилина «Перезвоны». Владислав Александрович,
1: ну, пойдем по порядку, да. Наверное, вот какой-то эпизод из «Смерти разбойника».

Боже, и зачем бы тебе не простить меня? Не снять с меня проклятия своего? Ибо вот я лягу

0: Итак, прозвучал музыкальный фрагмент из произведения Гаврилина «Перезвоны. Смерть разбойника». Мы продолжаем беседу с Владиславом Александровичем Чернушенко. Владислав Александрович, «Перезвоны» — это довольно известное произведение Валерия Гаврилина. Кстати, как долго хор Академической капеллы исполняет это произведение?
1: Начали мы его подготовку к 60-летию Валерия Александровича, Валерия Гаврилина, с которым мы многие годы дружили. И уже оговорили программу вот, фестиваля, посвященную его 60-летию, и начали подготовку, но он не дожил до этого момента. И...
0: Хорошо, мы продолжим нашу беседу. Давайте примем звонок в студию. Представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Вера Петровна. Хочу сразу поблагодарить за такого великолепного гостя. Владислав Александрович, к дате 50-летия победы нашего народа в Великой Отечественной войне, я помню, вы приложили очень много усилий, чтобы ветераны, прошедшие по Невскому проспекту, выйдя на Дворцовую площадь, были встречены песнями военных лет в составе вашего изумительного хора. Но не может быть у вас другого хора. Я прошу прощения, это не лесть, это искренний восторг, когда перед ними стоит такой дирижер, как вы. Все-таки на нашем музыкальном небосклоне, мне кажется, сейчас не так много осталось таких выдающихся личностей, преданных таких, образованных, интеллигентных. Простите меня, ради бога. Я помню, тогда было несколько хоров. Помню репетиции в капелле. И помню ваше тактичное отношение к нам, кто присутствовал на этих репетициях. И это было настолько все прекрасно. До сих пор прошло столько времени, все помню. И помню ветеранов, выходящих тогда на площадь, и увидели это все. Мне кажется, это так и взбодрило. И потом был уже концерт выдающихся певцов наших. Самое главное, я вам желаю здоровья, здоровья и здоровья. И на многие-многие лета. Спасибо вам за все.
1: Спасибо вам большое за добрые слова. Вот то, что касается 50-летия, это действительно был такой уникальный случай в истории, может быть, не только нашего города, но и всей страны. Нам удалось тогда поставить тысячный хор на сцене Дворцовой площади. И мальчишки были, дети, и ветераны. И здесь я должен сказать, что наш город в этом отношении удивителен, потому что никто никогда вот на протяжении многих лет, когда мы пытаемся организовать вот какое-то такое певческое сообщество, ни один из руководителей хоров никогда не ставил каких-то особых условий для себя, а все выполняли ту роль, которую мы оговаривали. И в тот год 50-летия единственный город, который сумел выставить вот такой певческий коллектив на главной площади города и в сопровождении оркестра исполнять песни военных лет, такого не было. Сейчас довольно трудно представить себе повторение чего-то подобного, потому что Дворцовую площадь стали использовать совсем в другом ключе. И получается так, что такого рода мероприятия, они как бы уходят на задний план, потому что легче и проще, и как бы заигрывая, может быть, с молодежью, устанавливать сцену для очередных эстрадных звезд и собирать многотысячную толпу молодежи. Но, тем не менее, вот эта тема, связанная с войной, у нас живет и... Каждый раз обязательно, именно в День Победы, мы проводим концерты, на которые и в Большом зале филармонии это делали, и последние годы у себя в капелле. Это специальная программа, над которой мы специально работали. И мы эти песни стараемся исполнять так, как они звучали в то время, когда создавались. Хотелось бы нечто подобное повторить, но это зависит не только от нас, к сожалению, не только от нас. Мы бы собрались, как всегда, дружно и воспели бы во славу Отечества своего. Но
0: получится,
1: как получится здесь. Да.
0: Спасибо, Владислав Александрович. Принимаем еще один звонок. Представьтесь, пожалуйста.
3: Здравствуйте, это Галина Александровна. Я хотела бы спросить, Валерий Александрович, вот приходишь на концерт народного оркестра или ансамбля, или... хоровой какой-то коллектив. И хочется послушать русскую, поскольку это народный ансамбль или оркестр. И слышишь этой русской музыки всего лишь 30%. Остальное идет там финское, английское, там не знаю еще какая. Всякое разное. А где же вообще наша хоровая музыка, русские песни, где вот дети же их не знают?
0: Галина Александровна, вы имеете в виду в капелле вот такие концерты вы слышали, что мало русской музыки?
3: В капелле я была, был народный оркестр, я уже забыла, это было несколько лет назад. Но тоже я пришла послушать русскую музыку, а там было только две, вот Айда ты, Галинушка пели и Липонька.
0: Спасибо.
1: Я разделяю, Галина Александровна, ваше в этом смысле беспокойство, но хочу сказать, что... И в капелле мы уже проводили концерт, в котором исключительно звучали русские народные песни. Полная программа. Могу согласиться с вами, что как-то песня, так же, как песни советских композиторов, они куда-то исчезают или преподносятся вот в такие дни рядом с Днем Победы в искаженном, мягко говоря, в искаженном виде, с какими-то там пританцовочками непонятными и больше похоже на глумление над замечательными текстами и мелодиями, чем вот такое правильное их ощущение. А когда молодые люди слышат верное звучание, они дивятся тому, что от них украли это сокровище. То же самое происходит с русскими песнями. Но хор капеллы, все наши гастрольные выезды за рубеж, мы неизменно включаем в нашу программу, и если это концерты без оркестра, а самостоятельные, в большинстве своем первая часть – это русская духовная музыка, вторая часть – это русские народные песни. И могу вам сказать, что в отличие от наших отечественных слушателей, зарубежные, наверное, теперь лучше знают и эти песни, и больше осведомлены о такого рода репертуаре, чем наши отечественные слушатели. Это большая печаль.
0: Да, как-то не очень в почете русская музыка на своей родине находится в настоящее время. И хорошо, что все-таки капелла наша поддерживает традиции, поддерживает звучание этой музыки. А сейчас я предлагаю послушать одну из красивейших, наверное, музыкальных иллюстраций поэмы «Перезвоны» Валерия Гаврилина. Это «Вечерняя музыка», да?
1: Давайте «Вечерняя музыка», да. Это изумительно красивая часть.

0: Владислав Александрович, вы сказали, что перезвоны впервые прозвучали в зале академической капеллы 10 лет назад. Вот то, что сейчас ваш хор делает, отличается как-то от того, что было впервые предложено?
1: Вы знаете, вот когда первый раз мы исполнили «Всенощную Рахманинову», это был 82-й год, вот сколько времени прошло. Каждый год мы исполняем эту «Всенощную», и каждый раз, возвращаясь к этому сочинению, находятся какие-то новые элементы звучания. «Всенощная» сегодня звучит совсем не так, как она уже дважды была записана. Хотя вот первые еще грампластинки выходили в советское время еще. Тираж составил в общей сложности больше 8 миллионов дисков. Потом мы записали второй раз, и диск уже CD выпустила французская фирма «Шан-Дюмон». Это был и по сегодняшний день остается самый для них драгоценный, что ли, диск, самый лучший за всю историю существования фирмы. Сегодня мы все равно это исполняем уже несколько иначе. И, видимо, это свойство подлинной музыки, большой, высокой музыки, так же, как вот когда мы читаем, ну, предположим, там «Войну и мир» Толстого, нам 18 лет, потом в 30 лет, потом там, скажем, в 50. И каждый раз мы обнаруживаем там что-то такое для себя новое и важное. А Гаврилина — это симфония действия, это не просто пение, это целый спектакль, который требует определенной режиссуры. И вот в этой режиссуре постепенно, с подсказки ли артистов, из самой музыки вдруг выбивается что-то такое, что требует какого-то нового движения. Мы сами меняемся, и отношение к этой музыке меняется, но неизменно одно — мы работаем над ней, вот репетируя или выходя на сцену, с громадной силой увлеченности. Это никогда не надоедает. Это тоже одна из особенностей, наверное, подлинного художественного сочинения.

0: Владислав Александрович, о личном общении с Валерием Александровичем. Какое у вас, ну, может быть, наиболее яркое впечатление от общения с этим человеком осталось? Если коротко сказать, что большее впечатление на вас произвело?
1: Простота этого человека, искренность, необыкновенная деликатность и такая подспудная, глубинная мудрость, а самое главное – чувство сопричастности к судьбам Родины, боль за беды, которые выпадают на долю этой земли, этого народа, и какая-то, с одной стороны, печаль, а с другой стороны, может быть, вопреки разуму, вопреки тому, что видится и происходит в нашей жизни, в творчестве он не просто дает надежду, а он убеждает в том, что Россия никогда не может погибнуть. Вот это удивительно совершенно.

0: Владислав Александрович, раз уж мы говорим сегодня о творчестве Гаврилина, вот есть ли у вас какое-то любимое произведение? Вот что лично вас очень трогает, равнодушного никогда не можете слышать?
1: Вы знаете, вот к чему не прикоснешься. Мы репетируем, я занимаюсь с солистами, мы ищем правильную интонацию и выразительность каждого слова, мы работаем, и когда это находится, хочется плакать. Когда я дирижирую, скажем, вот балетную музыку «Женитьба Бальзаминова», там такой искрящийся юмор, там столько необыкновенных каких-то вот звуковых сочетаний. И оркестр, в котором наряду с инструментами симфонического оркестра присутствует и баян, и балалайка, и домра, и гитара. Это необыкновенная красота. Тебя буквально распирает от какого-то чувства счастливой сопричастности к этому. Но когда мы занимаемся перезвонами, иногда даже в процессе работы, не только я, но я вижу, как слезами наполняются глаза артистов во время работы. Поэтому не только для меня, а для хора, капеллы Гаврилин вместе со Свиридовым, они где-то очень близки по сути и своего мировоззрения, и отношения к жизни, к миру и к творчеству своему. Там, к чему не прикоснешься, это кажется в этот момент самым драгоценным.

0: Спасибо большое, Владислав Александрович. Время нашего эфира подходит к концу. Я благодарю вас за то, что вы пришли. Всегда ваш визит вот к нам на радио всегда очень приятен. Я уверена, что радиослушатели получили большое удовольствие, слушая вас и слушая исполнение вашим коллективом произведения Гаврилина.
1: Спасибо вам большое за вот возможность хоть так немножко пообщаться с нашими радиослушателями. И спасибо за то внимание, которое вы оказываете капелле и нашим каким-то проектам и планам. Надо, чтобы все пели свое отечество, и пели душой и сердцем, и тогда у нас все будет в порядке.
0: Спасибо, до свидания.
1: Всего доброго.
2: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней – предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону. Плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии, у микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей митрополит в Арсенофии ознакомился с ходом строительства епархиальной поликлиники. Подведены итоги конкурса «За нравственный подвиг учителя». В 40-е дни по кончине протоиерея Михаила Юримского совершены поминальные богослужения. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии 1 июля ознакомился с ходом строительства епархиальной поликлиники, которая возводится на территории Крестовоздвиженского казачьего собора. Правящего архиерея сопровождали ответственные за строительство протоиерей Евгений Шагенов и представители подрядных организаций. Курсанты Калининградского филиала Балтийского военно-морского института имени адмирала Федора Ушакова 1 июля посетили Казанский кафедральный собор. Просветительская программа прошла по инициативе руководителя Союза православных матушек Екатерины Шастиной и Союза жен офицеров. Группа состояла из 22 воспитанников 4 курса командного факультета. Молебен перед чудотворной казанской иконой Божией Матери о здравии и успехах в ратном труде совершил протоиерей Михаил Шастин. Он подчеркнул историческую связь Казанского собора с судьбами русских полководцев и защитников Отечества. Для гостей была проведена экскурсия. Они узнали об истории храма, его роли в жизни имперской столицы и о том, как молитва перед казанской иконой спасла Россию. Курсанты поднялись на колоннаду и полюбовались панорамой Невского проспекта. Для многих молодых людей эта поездка стала первым знакомством с Санкт-Петербургом и Казанским собором. 27 июня наместник Свято-Троицкой Александр Невской Лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, посетил Институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации, где принял участие в торжественной церемонии окончания учебного года. Владыка Вениамин обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором отметил важность и непреходящее значение искреннего и ответственного служения своему Отечеству. Совместно с начальником института генерал-майором Владимиром Евгеньевичем Сидоровым владыка вручил выпускникам дипломы об окончании обучения. По благословению наместника Свято-Троицкой Александра Невской Лавры, епископа Кронштадтского Вениамина, эконом обители, романах Прокопий Павлов посетил лицей сервиса и индустриальных технологий, где принял участие в выпускном акте. И романах Прокопий обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором отдельно поздравил выпускников с окончанием обучения и началом профессионального пути, а также вручил представителям администрации и мастерам производственного обучения благодарственные грамоты во внимание к плодотворным трудам на благо Лавры. Также эконом совместно с директором лицея Юлией Васильевной Богдановой вручил выпускникам дипломы об окончании обучения. По благословению наместника Свято-Троицкой Александра Невской Лавры, епископа Кронштадтского Вениамина, эконом обители, романах Прокопий Павлов, посетил колледж кулинарного искусства, в стенах которого принял участие в выпускном акте. Отец Прокопий обратился к собравшимся с приветственным словом и вручил директору колледжа Татьяне Владимировне Волченко и представителям администрации благодарственные грамоты за внимание к добрым трудам на благо обители. Итоги регионального этапа 21-го Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» подведены 1 июля в Городском комитете по образованию. Протоколы конкурсной комиссии подписали председатель комитета по образованию Наталья Путиловская, исполнительный директор Координационного комитета конкурса, заведующий сектором мероприятий и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации и романах Трифон Умалатов, и председатель епархиального отдела религиозного образования и катехизации иерей Илья Макаров. В этом году на конкурс поступило 45 работ от 79 участников. Гран-при присужден преподавателю Петербургского педагогического колледжа имени Николая Некрасова Наталье Григорьевой Александровой за практику духовно-нравственного воспитания личности «Назад к истокам». Победители определены также в номинациях за организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения и лучшая методическая разработка по основам православной культуры. Отряд во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского, входящий в состав дружины братства православных следопытов имени святого благоверного князя Александра Невского в Выборгской епархии, совершил многодневный историко-патриотический поход по местам боевой славы Демянского района Новгородской области. Во время поездки участники посетили памятные места, связанные с событиями Великой Отечественной войны, встретились с поисковиками отряда «Демянск», установили поклонный крест в память о погибших советских десантниках и почтили память защитников Отечества. 1 июля в Ладейном поле отметили 25-летие Великого Освящения Храма Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла. Состоялось праздничное богослужение, крестный ход, выставка и общая трапеза. 25 лет назад, в день памяти иконы Божией Матери Боголюбская, митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Владимир Котляров

местного самоуправления, общественной деятельности и сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей. Секретарю Тихвинского епархиального управления иеромонаху Николаю Бестужеву была вручена благодарность Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности за многолетнее служение и большой вклад в сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 1 июля, в 40-й день со дня кончины духовника Гатчинской епархии, настоятеля Покровского собора Гатчины, протоиерея Михаила Юримского, по благословению Преосвященнейшего епископа Гатчинского и Лужского митрофана были совершены заупокойные богослужения по почившему пастырю. Божественную литургию в Покровском соборе возглавил духовник епархии, благочинный Лужского округа, протоиерей Николай Денисенко в сослужении клира собора и духовенства епархии. По окончании литургии на месте погребения отца Михаила на Гатчинском городском кладбище была совершена панихида. И последнее сообщение. На куполе храма Успения Пресвятой Богородицы в деревне Городец Лужского района состоялась установка новых крестов. Перед началом монтажа чин освящения крестов совершил духовник Гатчинской епархии, благочинный Лужского округа, протоиерей Николай Денисенко в сослужении настоятеля храма иерея Евгения Царькова. Тяжелый многотонный кран не повредил и не продавил прихрамовую брусчатку. Площадку для него предварительно укрепили настилом из досок и бруса. В ходе работ строителям также пришлось оперативно удлинять стрелу 33-метрового крана еще на несколько метров, так как изначально ее длины не хватало для безопасного достижения вершины купола. После завершения подготовительных этапов мастера аккуратно демонтировали старый крест с купола и спустили его на землю. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго!

Повесть Фабиола рассказывает о времени, когда римский император Диоклетиан возобновил гонения на христиан. Это была последняя попытка языческого мира уничтожить церковь. Гонения были жестокими, но недолгими. Уже через несколько лет христианство восторжествует в Римской империи. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут страницы книги Николаса Уайзмана «Фабиола» для вас читает Ольга Волынкина. Радио «Град Петров» представляет программу «Исследования и исследователи». Это беседы с учеными и мыслителями, исследования которых касаются вопросов христианской культуры, истории христианства, проблем догматики и религиозной философии. Ведущий программы Артем Андреевич Гравин, специалист по русской религиозной философии. Программа выходит каждый четверг в 21 час 40 минут.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 120-е зачало послания к римлянам. Отрывок из 16 главы.
1: Братья, представляю вам Фиву, сестру нашу, диакониссу церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому. Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь. Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахаии для

0: Христа. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа. Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе, приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного мне. Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристовулова. Приветствуйте Родиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркиса тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых. Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы.
1: Послушайте 50-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 13 главы.
2: Сказал Господь притчу сию. Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терния, и выросло терния, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали чтение евангельское, очень нам известное, это притча о сеятеле. И вот здесь есть несколько смыслов, несколько образов, которые мы должны для себя еще раз, может быть, по-новому понять и по-новому расшифровать. Дорога, на которую упало семя. Что это такое? Ну, это наша душа. Душа человека, который может быть назван человеком-туристом. У него нет корней, у него в душе такая установка – скольжение, внимание по всем предметам, по каким-то явлениям этого мира. У него нет привязанностей, у него нет интереса каким-либо даже явлением, каким-то событием, даже к людям. Он просто некий человек с таким рассеянным вниманием, который не хочет ни в чем участвовать, не хочет отдавать свою душу ничему, не хочет сегодня растрачиваться, не хочет сегодня жертвовать ни своим временем, ни своими силами, ни своим сердцем ради познания истины. Душа – дорога. Человек – турист. Вот что представляет сегодня собой вот этот образ утоптанного пути, на котором не может зайти семя. Именно утоптанный путь. Еще один символ. Дорога – это пыль, это утрамбованная земля, которая уже и не стала, и не может называться уже землей. Вот такое скольжение вниманием по жизни, когда ничего меня не трогает, оно утрамбовывает мою душу. Она перестает быть восприимчивой. Она перестает быть плодоносной. Она перестает быть почвой, а превращается буквально в асфальт, на который, разумеется, бессмысленно кидать какое-либо зерно, потому что вот этот асфальт, вот эта утрамбованная земля, эта пыль, она не даст возможности этому семени взойти. Мы свою душу превращаем в такую дорогу тем, что мы притупляем уже, в общем-то, и привыкаем в этой нашей жизни ко всему. С помощью там телевизора, который нам дает каждый день разные новости о каких-то кровавых событиях, о каких-то, значит, таких действиях. Мы смотрим жестокие какие-то фильмы, в которых уже как некая данность, некая обыденщина подается, насилие, кровь. И, разумеется, уже у нас не остается какого-то даже органа сострадания в душе, не остается этой восприимчивости. Вот можно долго об этом говорить, и каждый может поразмыслить, как превращается душа человека вот в такую твердую, трамбованную, невосприимчивую землю. Также мы сегодня слышали образ камня, слышали сегодня слова о том, что может быть душа у человека подобна камню, скале. Камень — это там, где нет земли, скала, гора — это то, что, в общем-то, является таким холодным, даже возможным, оно может ранить человека. Камень — это, если на него упадешь, например, головой или каким-то, может быть, да, в общем-то, частью своего тела, она может этот удар принести увечья. Или если взять камень, отколоть камень, например, да, от горы, там, от скалы, и этим камнем ударить человека, то это тоже нанесет ему тяжелые увечья. В отличие от земли, камень, разумеется, это абсолютно бесплодная субстанция, а земля — это гумус. Как мы говорим, да, гумус. Отсюда мы говорим гуманность, да, гумус, смирение, то есть смирение. Земля лежит под ногами, в отличие от горы, гора — это высоко, это красиво, а земля — это так некрасиво, это так грязно вроде как-то. Иногда мы сравниваем землю с грязью. По земле мы ходим, топчем ее, на землю выплескивают какие-то отходы, какие-то, может, нечистоты, но из земли все растет. А на горе, на камне, на скале ничего не растет. Скала неприступна, скала своей красотой бессмысленна даже, а земля вот со своей некрасотой имеет глубокий смысл. Она кормит и человека, и животное кормит земля своими плодами. Сегодня мы слышали образ, который называется в Евангелии тернии. Вот что такое тернии? Тернии не просто сорняк. Это вот когда сорняк вырос на огороде. Его вытащили из почвы, и земля снова чистая, и там могут расти какие-то овощи. Тернии все-таки это не огород, на котором выросли 1, 2, 3 сорнячка. Тернии — это вообще пустырь, это земля заброшенная, это бросовая земля. Это вот как, может быть, был когда-то огород, дом забросили, и огород постепенно зарос такими сорняками, зарос даже, может быть, кустарником. Тернии и пустырь, и бросовая земля — это не, даже не целина. Целина — это когда вот лужайка, ее спахали, перевернули дерн, и можно на нем, значит, сеять там пшеницу или какие-то, может быть, овощи. А тернии — это уже когда на земле появились чертополох, пустырник какой-то, может быть, да, какие-то даже колючие кустарники, когда уже земля превратилась в свалку, на нее выбрасывали какие-то, может быть, хлам какие-то, может быть, старые ненужные вещи. И, разумеется, вот в такие тернии попадает зерно, и ничего не может из него вырасти. Тернии в нашей душе. Наша душа может быть свалкой. Я думаю, что это понятно каждому из нас, как мы забиваем свою душу разной ненужной информацией, разными ненужными впечатлениями, разными страстями, которые развращают и забивают нашу душу. Также на нашей душе вырастают вот эти колючие, абсолютно ненужные, бесплодные, не имеющие цены и смысла страсти, которые отталкивают от нас наших ближних. И вот теперь с этими тремя пунктами сравним, как бы, может быть, совсем иные образы, да? Если мы говорим о дороге, то мы абсолютная противоположность ей добрая земля. Надел какой-то огород. Он недвижим, этот огород. По нему никто не ходит, да, это не дорога. Это надел, это участок, это всегда корни. Это всегда некая возможность пустить корни. Это некая утвержденность в чем-то, в отличие от дороги. Добрая земля — это смирение, в отличие от камня. Земля открыта небу, осадком открыта, да. Она лежит под ногами, но она дает разные плоды. И добрая земля, разумеется, это, в отличие от пустыря, это то, что ухожено, ухожено в нашем случае постом, молитвой, воздержанием, и, разумеется, может дать плод. И вот сегодня нам это Евангелие заповедует свою душу сохранять как вот свой надел, сохранять как добрую землю, сохранять ее от того, чтобы ее не забрасывали, чтобы мы сегодня ее держали в заботе, чтобы эту землю нашей души никто не утоптал своими ногами, не пускать никого в свою душу обутым, не впускать в свою душу страсти, не впускать в свою душу бесов, не впускать в свою душу соблазны. И земля, разумеется, должна быть доброй и ни в коем случае не должна быть забросана камнями, тем жестким материалом, который, разумеется, не дает возможности взойти. А что такое камень? Камень — это гордыня. Каменность нашего сердца не должна заполонить нашу душу. Чем больше гордыни, тем меньше возможности взойти доброму семени в наших сердцах. Поэтому сегодняшнее Евангелие о том, чтобы мы исторгали себя и гордыню, и страсти, и исторгали себя вот такую нецелеустремленность, исторгали себя рассеянность, которая мешает нам сегодня на единой цели сосредоточиться и идти к Христу. То есть иметь целомудрие, целостное знание о том, к чему мы стремимся и кому мы идем. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

В исполнении мужского хора Успенского подворья Оптиной пустыни под управлением Александра Семенова прозвучало песнопение всенощного бдения, 103-й предначинательный псалом знаменного распева.

0: В эфире рубрика «Обратная связь». У микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня в нашей передаче принимает участие Александр Крупинин, редактор новостей радио «Град Петров». Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Важное предупреждение. Сегодня наша передача выходит в записи, поэтому я, к сожалению, не призываю звонить и писать в эфир, но ваши лайки будут нам очень приятны на платформе ВК-видео. Александр, поводом для нашей сегодняшней беседы с вами стал прошедший недавно совсем фестиваль Сергей Осколков и его друзья. Вы каждый год принимаете участие в этом фестивале. И это фестиваль искусств, я так понимаю, разных искусств. И вот прошу вас рассказать о том, что это вообще за фестиваль, кто такой, может быть, Сергей Осколков, еще не все знают. Расскажите об этом, пожалуйста.
1: Ну, Сергей Осколков — это такой почетный житель Петергофа, второй почетный житель Петергофа из музыкантов после Антона Рубинштейна. Он является композитором, культуртрегером, там, ученым, я не знаю, там, в общем, много у него разных ипостасей. И он вот где-то много-много, почти 30 лет тому назад организовал этот фестиваль. Он еще проходил когда-то там на улице прямо в Ломоносове, потом этот фестиваль развивался. И вот уже почти 30 лет ежегодно в начале лета собираются представители самых разных видов искусств для того, чтобы собраться в Петергофе и обменяться своими успехами, да, достижениями.
0: То есть это в большей степени симпозиум, нежели мероприятие для широкой публики?
1: Нет, почему? Там много музыкальных мероприятий. Просто дело в том, что я как не житель Петергофа, то я бываю там только на поэтическом мероприятии. А там бывают концерты, там большой есть зал Петерговского дворца, большой кинотеатр «Каскад» в Петергофе.
0: Там
1: собираются большие аудитории. И там музыкальные различные, международные встречи с музыкантами, там концерты, все это бывает для широкой публики.
0: А как вы попали впервые на этот фестиваль? Когда это было?
1: Это, ну, лет 5 назад было. Такой есть тоже поэт, культуртрегер в Петербурге, Борис Григорин, с которым мы были знакомы. Он там является ведущим поэтической части этого фестиваля. И он меня пригласил поучаствовать. А для меня Петергоф — это же как бы вообще место силы, да?
0: А почему?
1: Потому что я, когда окончил институт, я первые 4 года после института работал в администрации, в исполкоме тогда это называлось, Петродворцовом райисполкоме. Mm. В финансовом отделе я работал заместителем заведующего по бюджету. То есть я занимался в Петергофе
0: бюджетом. Но жили вы не там?
1: Нет, в том-то и дело. Ну, там длинная история, это сейчас не в тему будет рассказывать, как я там оказался, но, в общем, там я оказался. И жил я в это время на Пороховых, и вот ежедневно 2 часа туда, 2 часа обратно я ездил. Так, ну, так сложилось просто. Вот, и работал я там, занимался финансированием там школ, больниц, детских садов, библиотек, там, ну, в общем, вот такими вопросами. И, ну, поскольку я еще тогда был молодой, я был 20-21 год, 22, mm-hmm. Я там 4 года проработал, с 81 по 86 год, и по 85. И воспоминания, конечно, очень приятные для меня. Ну, и место такое прекрасное, воздух там совсем другой. Вот я поэтому любую возможность... А так просто я там 100 лет не был до этого, и воспользоваться возможностью побывать в Петергофе... Так без причины не поедешь, вот дел много всяких, а так вот, я там обычно гуляю по тем местам, где я работал, там смотрю, что там стало теперь в том здании, где я работал, теперь музей игральных карт.
0: Ой. Да. Вы побывали?
1: Нет, я как-то не рискнул, я хотел бы побывать, но какая-то очень дорогая экскурсия, а то просто так бывать нельзя. Вот, ну, в общем, там всюду я прогуливаюсь, сейчас пораньше приезжаю туда всегда. Раз в год. И это для меня как бы такое вот в начале лета, как бы ежегодное такое вот мероприятие. Потом там читают стихи поэты, там открываю в этом же помещении, это происходит в помещении библиотеки, Петерговской районной библиотеки, и там открывается выставка местных художников тоже, и вот поэтический такой концерт.
0: Может быть, мы послушаем, вот у нас есть 2 записи две записи выступлений поэтических, два поэта, и, может быть, начнем с выступления Сергея Адамского.
2: Внук читал учебник, вместо ужина шла борьба в параграфе восьмом. Ропот зарождался, как жемчужина, в людях с невосторженным умом. Дедушка смеялся, внучек незачем, с ними все понятно и давно. В книжке несущественные мелочи, правда только в цирке и в кино. Пальцем по странице не наяривай, мало ли что автор наплетет. Скажет, что по воле государевой скидывали раненых под лед. Лучше, внучек, оставайся неучим, не суди о зле и о добре. Вспоминать о висельниках незачем, люди веселятся в декабре. Не идут ни вовремя на улицу, не ведут подельников на смерть. Дедушка вблизи похож на устрицу, а так близко незачем смотреть. В подворотне холодом повеяло, но гулять под снегом хорошо. Но сперва прошелся Парылеева, а затем на Пестеля пошел. И, взрослея, все как полагается, сквозь метель направился туда, где от глаз плененных укрывается в раковине облачной звезда, где в Неве замерзший всадник замерший ищет отражение страны, где призывы зумерши и спамерши временно напрасны и странны, где, как социологи отметили, ропот растворился без следа, где за подготовкой к двухсотлетию мертвецы следят из-под льда.
0: Послушали первое выступление. У нас будет две записи выступлений с фестиваля Сергея Осколков и его друзья, его поэтической части. Это был Сергей Адамский. Александр, расскажите нам, кто такой Сергей Адамский?
1: Ну, Сергей Адамский – довольно известный петербургский поэт, очень интересный. Он был дипломантом Ахматовской премии прошлого года. У него свой такой особый мир, особая тема такая. Он классическая такая, вот классический Петербург, классическая, ну, может быть, 19 век, Пушкин. Вот все. Он, говорят, сам очень похож в профиль на Пушкина, если только кудри прибавить и бакенбарды. Вот, он такой вот, и вот он такой человек, вот как будто 19 века очень. Такой необычный для нас, это такой, в общем-то, не в современности. Но, может быть, в этом есть своя прелесть, и такая необычность и оригинальность его поэзии.
0: А есть ли какие-то черты, которые объединяют всех участников вот этих поэтических собраний? Вот что-то, что отличает этих... Есть
1: Нет,
0: какой-то
1: это
0: принцип, по
1: это
0: которому...
1: Это же принцип, по которому собираются, совершенно он как бы случайный, в общем-то. То есть кто-то кого-то пригласил. Обычно одни и те же люди приезжают каждый год, но каждый раз кто-то не может приехать, кто-то новый появляется, приезжает. В общем, скорее по знакомству, знакомые там Осколкова, знакомые Бориса Григорьевна, там знакомые знакомых. То есть сказать, что это как собираются по какой-то там чисто поэтической, так сказать, причине, то есть у кого определенного стиля, определенной группы люди, это нельзя. Наоборот, очень-очень разнообразная. И по качеству очень разнообразная поэзия, и по жанрам, в общем, очень разнообразная. И там и верлибры, и какие-то хокку там читаются, и силоботанические, классические стихи, в общем, все что
0: угодно. Все что угодно. А вообще в современной поэзии есть какие-то такие четко сформировавшиеся группы и направления, как там, не знаю, футуризм, акмеизм, там вот что-то, как раньше поэты
1: группировались? Нет, сейчас, конечно, об этом говорить не приходится, потому что сейчас поэтов бесконечное количество, и каждый имеет право. Раньше это было как бы, можно было там, что если ты опубликовал что-то, тебя знают, не опубликовал, не знают. А теперь есть интернет, каждый публикует, там миллионы поэтов. И, в общем-то, никакой невозможно найти. Я не знаю, может быть, со временем кто-то когда-то... Есть же критики литературные, которые вот занимаются исследованием там тенденций современной поэзии. Но тоже каждый из них смотрит на какую-то группу, которая ему близка на самом-то деле. А вот такое, что в общем, ну, это, мне кажется, очень трудно сейчас определить. Может быть, когда-нибудь лет через 50 будут когда говорить о поэзии нашего времени. Кто-то из поэтов останется в памяти, кто-то не останется, тогда будут какие-то делаться общие выводы об этой поэзии. Сейчас трудно сказать.
0: Перед тем, как попросить вас прочитать стихи, которые вы, наверное, читали на поэтическом вечере в рамках фестиваля «Осколков», Сергей Осколков и его друзья, послушаем еще один фрагмент, еще одну запись. Это поэт Иван Коновалов.
3: Спасибо, злой мальчишка, каникулярным долгим дням, тому, что времени с излишком, тому, что вырастешь в меня, тому, что двор от солнца сонный весь в золоченой хохломе, в твоем владении законном, как был когда-то отдан мне, что совершенно безнаказан сжигаешь лупой муравья стеклянным выпученным глазом скрещения лучей ловя, что линзы выгнутым кошмаром, палящим муравьиный рот, вооружил тебя задаром промышленный переворот. Тому, что та земная сила, что не забудет ни о чем, еще тебя не просветила испепеляющим лучом. Я умер именно тогда, 6 лет тому назад, когда холодная вода ударила в глаза, когда, вдохнув ее в груди, почуял ледяной зародыш смерти. Не суди, поговори со мной о том, как, несмотря на то, я до сих пор живу, что сеет небо решето, и на мою межу, что хлеба вдоволь, солнце свет не гаснет для меня, хотя уже 6 лет как нет бессмертного огня. Смотри, как дерево растет, настырно и светло, когда настанет мой черед, я лягу под него, пока же, Господи, прости, я думать не хочу, настанет день, свети, свети, задув мою свечу.
0: Александр, как вам стихи Ивана Коновалова?
1: Ну, трудно сказать. Надо, чтобы что-нибудь серьезное сказать о стихах, но их всегда надо обязательно прочитать на бумаге. Так вот на слух очень сложно воспринимать.
0: А зачем тогда поэты собираются и читают свои стихи?
1: Ну, это для общения, понимаешь?
0: Вот а это все просто так, повод.
1: Нет, почему? Это для общения. Ведь на самом деле, ну что, вот я вот, допустим, еду из Петербурга в Петергоф, там прочитал 3 стихотворения, и поехал обратно. Что думаешь, я для того поехал, чтобы прочитать там 3 стихотворения? Мне это для чего-то нужно? Или послушать там? Ну, это для общения, понимаешь? Просто вот там же собираются люди, люди как бы, которые видят друг друга довольно редко и любят друг друга. Поэты вообще любят друг друга. В отличие от, может быть, многих других представителей искусств, которые имеют... Потому что за поэзию они денег не платят, поэтому делить поэтам между собой нечего. И они относятся друг к другу с большой симпатией.
0: А какое-то обсуждение происходит? Оно вообще возможно, обсуждение творчества?
1: Вот в рамках такого мероприятия нет, конечно.
0: Хотя... Нет, ну понятно, что стихи прозвучали, но потом нет, же вы говорили какое-то
1: мероприятие. Тот же Борис Григорьевич, ведущий, сидит, он там может сказать от себя, там, вот что вот что я думаю про поэзию вот, там, вот такого вот, Ивана Коновалова, вот, что он там вот это вот может сказать-то. А между собой, чтобы обсуждать, это, конечно, такое... Есть специальные мероприятия, где обсуждается поэзия, но это надо совершенно другого
0: типа. А что вообще поэты обсуждают между собой? Вот вы же сказали, что чтение стихов – это только часть, а главное – это пообщаться, там, встретиться.
1: Ну, чем друзья, когда друзья встречаются, о чем они общаются?
0: О чем угодно.
1: О чем угодно, в том-то и дело. И вот и поэты точно так же общаются, о чем угодно. О других поэтах, сказать, высказывают свое мнение. Но друг о друге не высказывают, конечно, с вами.
0: Александр, может быть, вы прочитаете что-то из того, что прозвучало вот на...
1: Да, вот я прочитаю маленькое стихотворение «Сонет», который я написал, когда ехал на поезде в Петергоф туда, на это мероприятие. И вот, но оно у меня было где-то в заготовках, а вот там я сидел в поезде.
0: Вот
1: и...
0: прямо в этом году?
1: Да, вот прямо вот ехал, ехал. Ну, это вот, так сказать, такие дни, когда над головой летают птицы странных оперений, а клоун пустоглазый на арене тебе гримасы строит, как живой. Когда звучит холодный волчий вой, и крик ослов доводит до мигрени, становишься печальней и смиренней, и хочешь быть, как мятлик луговой, в сырую землю опустить коренья, чтоб гея напитала стебель твой особым слухом и особым зрением, а воздух был наполнен синевой, и ветер, проплывая над травой, нашептывал твои стихотворения.
0: Да, никогда бы не сказал, что такие стихи могут родиться в электричке.
1: Нет, они как бы не родились в электричке, я их скорее доводил до ума. То есть они же как приходят сначала так не очень оформлены, а вот надо их оформить. Вот в электричке я как раз этим занимался.
0: А как они вообще приходят?
1: Ну, приходит вот какая-нибудь строчка, приходит в голову.
0: Вот при каких обстоятельствах как-то это...
1: Ну, вот летают птицы странных оперений. Понятно, при каких обстоятельствах это приходит в голову. Тут можно даже, наверное, не говорить об этом, да?
0: Да, ну...
1: Ну и все, вот приходит в голову, и потом как бы одно за другим идет и как бы одно другое рождает.
0: Как-то спровоцировать
1: появление
0: стихов.
1: Конечно, да, можно, конечно.
0: То есть вы можете... Не знаю, захотеть написать стихи, не знаю.
1: Нет, это спровоцировать должно что-то со стороны.
0: А вы сами.
1: Ну, это плохой, не в силах. Это плохой вариант, потому что это как бы насилие должно само все рождаться. Я так не умею. Некоторые умеют просто люди, как бы у них очень хорошая техника, они могут вот сесть и о чем угодно написать. А я это не очень умею. Мне надо, чтобы было что-то, какой-то импульс со стороны.
0: Вы сказали, что поэтам делить нечего, потому что поэты особо денег на этом не зарабатывают. А вот есть ли вообще хоть какая-то, не знаю, коммерческая поэзия? В конце концов, вот столько песен всяких разных звучит где угодно. Поэты не занимаются написанием, например, стихов вот, под музыку или, я не знаю, какие-то, может быть, рекламные стихотворения?
1: Как кто-то занимается.
0: Но это не поэты. Таких вы людей я просто, не знаете.
1: Я немножко в другой, как бы, другой тусовке нахожусь, поэтому я с теми поэтами я не знаю, кто это такие, где они.
0: Да, ну просто вот фестиваль-то Сергей Осколков и его друзья, он фестиваль, посвященный разным видам искусства, и поэзии, и музыке. И было бы интересно, если бы, например, на стихи поэтов, которые принимают участие, ну, кстати, фестивали какие-то.
1: На мои стихи много написано песен, например. Бардовских песен, таких роковых песен. Там, ну, это просто, понимаешь, вот как я написал стихотворение, кто-то там его кладет на музыку. Это нормально.
0: Вас не спрашиваю.
1: Нет, мне присылают, так сказать, вот, Александр, там на ваши стихи я написал песню. Я говорю, спасибо, хорошо, молодец.
0: Ага, то есть все-таки есть какое-то взаимодействие между...
1: Ну, почему, но как иначе? Другое дело, что это не коммерческое, конечно, это тоже искусство совершенно не коммерческое. На мои стихи невозможно коммерческую песню написать.
0: А какими должны быть стихи, чтобы на них, в принципе, можно было написать музыку?
1: Ну, хорошо бы, чтобы они были какие-то более-менее ритмичные, силоботанические стихи, то есть... У меня есть такие стихи, пытался один бард написать на мое стихотворение одно, которое было написано таким очень свободным стилем, и песню. И ну, он мне прислал, я ему говорю, что ну, это не годится, ты как бы вот, ты ломаешь ритмы там все, так это нехорошо. Лучше, чтобы был строгий ритм у стихотворения, чтобы на него можно было написать что-то. Силоботоника больше всего для этого подходит.
0: Может быть, еще какое-нибудь стихотворение?
1: Из тех, которые я читал, или...
0: Ну, какие хотите.
1: Ну, вот давай самое последнее стихотворение, которое я написал буквально несколько дней назад. Что-то в последнее время у меня такие короткие стали стихи появляться. Не хватает дыхания не хватает на длинное. Где ветерок, пролетает с тетрадками. Ветка, ветла и ветла. Тетенька плюшками почует сладкими. Но умерла, умерла. В темной прогалине слышится затемно трубы и трубная медь. Сколько там ночи, Прасковья Игнатьевна, сколько терпеть и терпеть. Юные свиньи мечтают о будущем, нежность, корыто и власть. В будке пытается старенький будочник сердце закрасить, украсть. Гонят корытники в разные стороны, ветер уносит тетрадь. Дайте сказать мне, одетые в черное. Дайте хотя бы сказать.
0: На эти стихи возможно написать песню?
1: Возможно.
0: Да, интересно, конечно.
1: Нет, в принципе, как... написать можно в песню хоть на телефонный справочник, знаешь. Написать можно, будет ли хорошо. Так это зависит от таланта автора.
0: Александр, вот если все-таки отталкиваться в нашем разговоре от вот этого фестиваля, прошедшего в июне в Петергофе и в Санкт-Петербурге, кто из поэтов, которые принимают в нем участие, вызывает у вас наибольшие симпатии, наибольшее уважение? Есть те, кого вот прямо вам приятно видеть и слышать в особенности?
1: Ну, есть, конечно, такие поэты. Есть.
0: Расскажите о парочке.
1: Ну вот, из тех, кто принимал участие в этом фестивале.
0: Ты, ну, допустим, да.
1: Ну вот сам Борис Григорин, например, который ведущий этого фестиваля, он ученик Кушнера, был в его лито, очень тонкий лирический поэт с очень хорошим вкусом. Сам он, правда, читает стихи не очень хорошо. Тут еще бывает проблема в том, что очень хорошие стихи, но не всегда хорошо человек может прочитать. Многие люди просто стесняются как бы читать свои стихи. Тут ничего. Ну, это вот особенность характера. Но поэт он прекрасный. Наталья Перевезенцева, очень хорошая поэтесса. Ира Кис, прекрасная поэтесса. Сергей Адамский, например, очень интересный поэт. Владимир Бауэр, вот в этом году его не было. Правда, он участвовал в это время в другом мероприятии, которое проходит в Комарово. Но тоже он обычно бывает на этих мероприятиях, тоже замечательный поэт. Много хороших поэтов.
0: В Комарово. То есть это далеко не единственное мероприятие поэтическое, которое проходит регулярно в нашем городе.
1: В Комарово там как бы дачи писательские, союзы писателей. Там же действительно снимают дачи писатели, поэты. И у них там шатер есть рядом с будкой Ахматовой. И они там каждые выходные собираются, там какое-то мероприятие проходит, там то или иное. И вот как раз было открытие этого сезона.
0: А можно ли сказать, что все поэты друг друга знают в России?
1: Нет, конечно, нет. Дело в том, что поэты, на самом деле, современные поэты, они как бы очень ограничены. То есть я вот знаю какую-то группу поэтов, а есть огромное количество других поэтов, например, другого поколения. Вот. И вот они, в общем, практически не пересекаются. Вот, допустим, одни поэты начали встречаться там в 80-е годы прошлого века. Вот они встречаются. Ну, кто-то приходит к ним, кто-то уходит. Их же поколение. И они встречаются, и они друг друга знают. Потом появляется другое поколение, там, допустим, 30-летних, 40-летних поэтов. У них совершенно другой язык, совершенно другие темы. Они очень, очень мало между собой пересекаются. Третьи, там, 20-летние поэты, да, там, студенты. Совершенно у них другой язык, другая тематика, другие интересы. То есть даже, ну, вообще даже ничего общего нет. Они даже друг друга, может быть, не поймут, что это за поэзия такая.
0: Другой язык, а вот это интересно. В чем заключаются новшества?
1: Ну, как разговаривают, допустим, люди прошлого века и люди нынешнего века. Они же, у них друг другой тезаурус, друг другие используют другие слова.
0: А в стихах вот это
1: конечно,
0: какое отражение? То есть просто по словарному запасу конечно. Вы можете определить?
1: Ну, я не знаю, это не всегда можно определить, конечно. Но вот если брать в целом группу вот, одного поколения или другого поколения, то, конечно, можно. То есть молодой 20-летний поэт и я, мы не напишем одно и то же, правильно? У нас разный жизненный опыт, разные интересы, разные темы. допустим, у молодого поэта это борьба там с консумаризмом, с мещанством, там, с, вот, так сказать, борьба там за то, чтобы честность, искренность, да? А у меня, допустим, мне эти темы уже все давно не интересны, понимаешь? Меня интересует тема смерти. Знаешь, мне гораздо она ближе и интереснее. По сравнению с темой смерти, для меня этот консумаризм никакого значения не имеет. Ну вот, и, ну, разные, да.
0: Все-таки вот язык разный, темы разные.
1: Конечно.
0: А какая-то творческая методика есть, вот, которая характеризовала бы эти поколения?
1: Что ты имеешь
0: в виду? Ну, я имею в виду, что вот мы, читая стихи там, Пушкина и Лермонтова, и потом, затем читая стихи, там, например, Серебряного века, ну, как-то ощущаем разницу.
1: Конечно.
0: Просто даже не знаю, по обращению с русским языком.
1: Конечно.
0: Вот есть такое между... А как-то можно
1: ее... Это надо, понимаешь, это надо как бы специально сделать, брать примеры какие-то и разбирать, потому что так абстрактно в отрыве от конкретного материала трудно что-то сказать. Ну, возьми поэзию 20-летнего какого-нибудь парня и 30-летнего, совершенно будет другая тематика, другой даже вот как бы ритм, ну, совершенно другой.
0: Раньше приходилось слышать, что рэп – это то, что пришло на смену классической письменной поэзии. Вот тем молодым поэтам, которых вы знаете, вообще свойственен интерес к рэпу, или это все-таки совсем разные вещи?
1: Ну, по-разному. Есть люди, которым интересен рэп, которые пишут рэп. А есть люди, которым не интересен.
0: То есть это профессиональные все-таки поэты, которые вполне принимают.
1: Что значит профессиональные поэты? Они не профессиональные поэты. Они за деньги.
0: Скажем так, признанные в поэтическом сообществе люди.
1: Ну, рэп тоже интересная тема, и интересно можно писать в рэпе многие интересные вещи. Безусловно, в рэпе существуют интересные поэты.
0: Что, у нас остается 2 минуты до конца эфира. Может быть, какие-то стихи напоследок?
1: Ох!

0: как нам неловко. Все-то мы лижем посуду в столовках. Чудная свекла в подсолнечном масле. Нет ее, нет. Все надежды угасли. Плачет на небе Господь, не о вас ли? Голоден также и также несчастлив.
1: Спасибо, Александр. Александр Крупинин принимал участие в рубрике «Обратная связь». Сейчас новости. После новостей в студию придет протоиерей Дмитрий Дашевский. И вот часть с отцом Дмитрием уже будет в прямом эфире. Можно будет позвонить или написать нам в студию.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни. У микрофона Александр Крупинин. В Эрмитаже после трехлетней реставрации представили картину Тициана «Святой Себастьян». Событие произошло в день реставратора, который отмечается в России 1 июля. В одном из залов нового Эрмитажа открылась выставка «Тициан. Последний шедевр. Святой Себастьян». Экспозиция приурочена к 450-летию со дня смерти итальянского художника Тициана Вичеллио. Как отметили в музее, реставрация принесла немало открытий. Оказалось, что у святого Себастьяна голубые глаза и не спадающие локонами длинные волосы. Раньше их считали коротко остриженными. Сенсацией стало обнаружение в красках Тициана фиолетового пигмента, получаемого из флюорита, минерала, который изредка встречается лишь в работах северных мастеров. Восстановленный шедевр Тициана можно увидеть на выставке до 27 сентября. 19-й международный театральный фестиваль современной драматургии «Коледа Плейс» объявил победителей. Гран-при взяла команда «ВГИКа», мастерская Сергея Безрукова, за постановку «Леди Макбет» Мценского уезда. Лучшим режиссером года стал Максим Меломедов. Жюри отметило сразу три его работы. Спектакль-победитель «Леди Макбет» Мценского уезда, «Пиковую даму» из Самары и тюменскую драму «У нас все хорошо». В номинации «Детский спектакль» победила «Забытая мечта» Екатеринбургского театра «Кукол». Специальные призы жюри за верность уральской драме получили театр «Вортекс» из Северной Македонии и театр «МО» из Ижевска. Фестиваль «Коледа Плейс» состоялся в Екатеринбурге с 20 по 30 июня. В этом году он впервые прошел без своего создателя, драматурга Николая Коледы, который ушел из жизни в марте этого года. Хор имени Свешникова переосмысливает наследие Дмитрия Шостаковича на Мосфильме. Там началась перезапись одного из самых сложных и редко исполняемых сочинений – цикла «10 поэм на слова революционных поэтов конца 19-го и начала 20-го столетия». Эта аудиоверсия станет современным прочтением исторического материала спустя полвека после эталонного исполнения под руководством самого Александра Свешникова. Процесс записи курирует художественный руководитель хора Екатерина Антоненко и звукорежиссер Михаил Спасский. Для достижения аутентичности участникам проекта пришлось обратиться к нескольким изданиям партитуры, выпущенным в разные годы, и сверить их с композиторским автографом. Выяснилось, что в публикациях встречаются разночтения, порой весьма существенные. В исполнительской практике это дает повод для серьезных размышлений и творческих дискуссий, сообщает Мосфильм на своем сайте. Продажи поэмы «Одиссея» древнегреческого поэта Гомера выросли почти вдвое накануне выхода одноименной экранизации режиссера Кристофера Нолана. Об этом сообщили в сети книжных магазинов «Читай город». По данным сети, в июне продажи поэмы к маю выросли на 97% и составили 3500 изданий. В книжном сервисе «Литрес» рассказали об увеличении спроса на 68% до 1760 экземпляров. Отмечается, что в оценке учитывались поштучные продажи, добавление в личный кабинет по подписке. По «Одиссее» показатель на этой платформе достиг 49%. 17 июля состоится мировая премьера «Одиссея» Кристофера Нолана. Работа над фильмом велась полгода в 7 странах, в том числе в Греции, Италии и Шотландии. Нолан приступил к работе над экранизацией древнегреческого эпоса в 2024 году. Главную роль в фильме исполнил Мэтт Дэймон. Это будет первая работа Нолана после успеха ленты «Оппенгеймер»

которая удостоилась 7 премий «Оскар», в том числе за лучшую режиссуру. Фестиваль изобразительных искусств «Русская марокканская палитра», который на протяжении многих лет является одним из символов культурного диалога двух стран, открылся в столице Марокко. В первый день на территории Русского дома в Рабате состоялся вернисаж, на котором представлено около 40 работ российских и марокканских художников, написанных в различных стилях и жанрах. На церемонии открытия к участникам и гостям выставки обратился новый посол России в Марокко Игорь Беляев, который накануне вручил копии верительных грамот главе Министерства иностранных дел королевств. «Я с удовольствием посетил Российский культурный центр по случаю открытия выставки марокканских и российских художников, познакомился с особым стилем художников из Марокко», поделился своими впечатлениями посол России после осмотра экспозиции. «Все картины очень понравились», отметил Беляев, добавив, что с интересом познает культуру страны пребывания. Изначально фестиваль, который в нынешнем году проходит уже в 13-й раз, собирал только художников, живущих и работающих в Рабате, рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС основатель и координатор Ассоциации развития дружбы Марокко-Россия Абделати Дагми. Но со временем, отметил он, география участников расширялась, и сегодня в Русском доме выставлены работы мастеров из многих марокканских городов, включая Касабланку, Марракеш, Фес, Агадир, Мекнес. Как пояснил Дагми, выбор картин для экспозиции проходит с участием Марокканской ассоциации изобразительных искусств, крупнейшей в стране общественной организации, занимающейся развитием художественного образования и продвижением инициатив в области культуры. На открывшейся выставке демонстрируется работа 40 художников, 25 из них марокканцы. Российскую часть преимущественно представляют мастера, живущие и работающие на территории королевства. Весь смысл фестиваля и его главный результат заключается в развитии диалога, сотрудничества и укреплении дружбы между народами Марокко и России, заключил Абделати Дагми. Гобелен из Байо впервые за 1000 лет возвращается в Англию из Франции. В Британском музее ожидают, что выставка вызовет огромный ажиотаж. Билеты поступили в продажу 1 июля, и десятки тысяч человек выстроились в виртуальную очередь, чтобы приобрести их онлайн. По словам директора Британского музея Николаса Кулиняна, люди со всей страны хотят увидеть на родной земле знаменитый 70-метровый гобелен, созданный в конце XI века. На нем изображены сцены нормандского завоевания Англии и битвы при Гастингсе. Последние 950 лет полотно находилось во Франции. Президент Эммануэль Макрон ранее обещал передать гобелен Великобритании для возрождения культурных связей между двумя странами. Это вызвало протесты со стороны музейных экспертов, указавших на хрупкость полотна, созданного почти 1000 лет назад. Для защиты гобелена из Байо был изготовлен специальный стеклянный контейнер, который, как полагают в Британском музее, станет самой длинной витриной в мире. Выставка пройдет с сентября по июль 2027 года. И в завершение нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В пятницу 3 июля переменная облачность, днем без существенных осадков 22-24 градуса тепла, вечером небольшой дождь, атмосферное давление 751-752 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 43%, ветер западный 1-3 метра в секунду. В субботу 4 июля переменная облачность, небольшой дождь плюс 19-21. Атмосферное давление 750-751 миллиметр, относительная влажность воздуха 63%, ветер восточный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра днем переменная облачность без существенных осадков плюс 22-24, вечером небольшой дождь, в субботу переменная облачность и небольшой дождь плюс 19-21. Атмосферное давление в субботу понемногу начнет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 15 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго!

0: Продолжаем вечерний канал. У микрофона Даниил Варламов. В этой части нашей передачи пообщаемся с протоиереем Дмитрием Дашевским. Здравствуйте, отец Дмитрий.
1: Добрый вечер.
0: У нас будет стандартный для нас формат, несколько новостных сюжетов, мы их обсудим и, может быть, с вашим, уважаемые слушатели, участием, если у вас будет желание, вы можете всегда позвонить в студию 328-29-32 и можете также написать в чате трансляции на платформе ВК-видео, если слушаете и смотрите нас в четверг вечером. Так, давайте послушаем первую новость, может быть, про... Мать из Китая.
2: В китайском Хэфэ 36-летняя мать-одиночка Сюй Цзюньюнь каждый день спускается по тросам по фасадам небоскребов. В китайском сегменте интернета ее массово называют «женщиной-пауком», а пользователи восторгаются ее смелостью и выносливостью, сообщает портал «Православие и мир». Сюй работает в промышленном альпинизме, чтобы оплачивать лечение сына Сяо Юя, у которого детский церебральный паралич. Ранее она трудилась в пятизвездном отеле, но после рождения недоношенного ребенка и диагноза, а также ухода мужа из семьи, осталась без опоры, сбережения быстро закончились, и ей пришлось продать квартиру, чтобы оплачивать счета. Сейчас она трудится почти месяц в режиме 29 дней, зарабатывая около 16 тысяч юаней, в том числе на объектах высотой до 220 метров, где ее не раз испытывали на прочность штормы и агрессивное поведение заказчиков. Несмотря на планы сменить профессию и открыть свой бизнес, ключевая цель Сюй, чтобы сын со временем мог стоять самостоятельно, и жизнь перестала так сильно дергать.
0: Отец Дмитрий, что отличает материнскую любовь от других видов любви?
1: Я думаю, что принципиального различия нет, но есть любовь не отличается. Любовь, она либо есть, либо нет. А вот выражение этой любви может, то есть, по-разному происходить. Наверное, в материнской версии любви больше самопожертвования. Это заложено, наверное, самой природой, хотя есть и всяческие исключения. После того, как я однажды посмотрел какую-то хронику по поводу того, как мать ради любви к мужчине там и просто вообще оставляла детей одних и просто одних завела в лес. Вот это, ну, для меня вопрос с материнской любовью остался открытым, но это, наверное, конечно, нетипично. Вот, но тем не менее, для того, в браке необходимо, как для зачатия ребенка нужна мужчина, нужна женщина и мужчина. Нужен мужчина, значит, и при воспитании, и, значит, любовь немножко у них разная. Отцовская любовь, она может быть чуть-чуть более на перспективу, да, может быть, там чуть-чуть больше разума, больше она на ответственности, как мне кажется, да.
0: То есть материнская любовь более эмоциональна?
1: Конечно, она эмоциональна и, естественно, более жертвенна по своей сути. Мне так кажется, из того, что я наблюдал, хотя ведь тоже все это зависит от конкретной женщины. Иногда бывает женщина, особенно та, которая остается одна, она сочетает в себе два гена, и мужской, и женский. Она пытается заменить и отца, и некоторые мамы очень оказываются достаточно твердые по отношению к своим детям, особенно когда понимают, что папы рядом нет, или папа достаточно слабохарактерный, вот тогда не сочетает в этом. И либо сам характер мамы такой достаточно, все зависит от личности, вот, что она в себе вот сочетает два начала, мужское и женское. И, наверное, это проецируется и в том числе и на ее отношение к своим детям. Не потому что там любит меньше, а просто выражение этой любви. Как реализовать свою любовь, перспективу они видят по-разному, разные женщины.
0: А согласны ли вы с таким суждением, что материнская любовь во многом основана на инстинктах? То есть женщина не любит ни сердцем, ни разумом, а вот просто в ней что-то есть такое, что чисто биологически, что заставляет ее заботиться о ребенке в большей, может быть, степени, чем отца.
1: Из моих наблюдений жизни, я бы таких выводов не мог бы сделать. Вот. Но действительно любят немного по-разному. Сказать, что вот женщина просто другая, я не могу. Нет. Нет у меня такого ощущения. Наверное, нет.
0: А вот что касается гиперопеки, очень часто и даже там на радио, в каком-то пасторском часе бывают какие-то сюжеты, когда мать чего-то хочет добиться от своих детей, во что бы то ни стало, а дети вовсю ей противятся, и при этом, ну, как бы нет согласия по какому-то вопросу, но мать не может смириться. Она продолжает считать, что несет ответственность за решение своего взрослого ребенка. То есть со временем, когда ребенок вырастает, материнская любовь как будто бы в некоторых случаях имеет свойство превращаться в гиперопеку.
1: Ну, это и есть такое, действительно. Ведь в самом деле здесь еще важно, даже здесь не только относится к материнской гиперопеке, но вообще, когда мы пытаемся добиться что-то от детей, здесь разные могут быть причины, в том числе мы пытаемся добиться от них того, чего сами в жизни не добились. Вот. Избавить их от тех ошибок, которые сами в жизни совершили, и в этом тоже является родительская ошибка. Потому что, ну, в ребенке должен появиться, я это называю ген сопротивляемости, да, злу в том числе. Да, умение находить свое место в жизни, прежде всего, это связано с какой-то твердостью, умением добиваться, с таким целеустремленностью. Она не может никак возникнуть со стороны. Это нужно преодолевать всегда что-то. Жизнь, она в преодолении. И духовная жизнь, она то же самое. Вот ты, Бог бы мог нас избавить от искушений, да? Но когда мы в молитве Господней просим «избавь нас от лукавого и не веди нас в искушение», мы имеем в виду те искушения, которые сверх нашей меры. И хотя, наверное, это Богу не стоило бы, но наша человеческая вот такая природа говорит, что мы бы не хотели взять то, что мы не можем понести. Хотя Господь всегда нам дает то, что мы понесем. Вот. Но тем не менее. Вот. То есть искушения нам полезны, в принципе, потому что они делают нас крепче, делают нас более устойчивыми, как козлу. А если их убрать вообще, то тогда получается, что мы... Вот, так же, как инфекция. Вот. Важное, страшно не то, что человек столкнется с инфекцией, а что он не сможет ее преодолеть. Вот. Поэтому это называется иммунитет. Вот духовный иммунитет, он очень важен. Вот. Поэтому гиперопека здесь может быть очень сыграть, ну, плохую службу. Вот. Поэтому и добиться от детей. Добиваться не надо. В определенном смысле очень боязно иногда их оставить один на один со свободой. Но так или иначе, раз нам Бог дал свободу, вот, есть такое выражение, нам еще в семинарии говорили, что Бог пошел на определенный риск, дав человеку свободу, что он ей не, этой свободой неправильно воспользуется. И в результате он употребил ее во зло. Но потом, а если бы не дал, он бы получился бы небогоподобным, поскольку Бог свободен. Вот. Наша задача не избавиться от каких-то искушений, а умение их преодолевать и становиться, ну, крепче, прочнее что-нибудь. А вот, что еще можно сказать об этом? Ну, давайте еще
0: вот,
1: пообсуждаем.
0: Да, об этом непосредственно о самом сюжете. Вот эта женщина, новая звезда ТикТоков, Человек-паук китайский. Вот как вы думаете, чем она руководствуется в своих вот этих действиях, которые могут кому-то со стороны показаться необдуманно рискованными? Она руководствуется разумом, чувствами или какой-то любовью, материнской, не материнской?
1: Для того, чтобы полностью понять ее мотивы, следовало бы с ней, конечно, общаться, но, видимо, она выбрала, я полагаю, тот род деятельности, который лучше всего оплачивается. Промышленный альпинизм. Ведь в Китае в самом деле найти свою нишу в работе очень сложно. Население очень большое. Рынок труда большой, но и потребностей очень много. То есть соискателей немало. Поэтому она нашла тот редкий вид профессии, который, наверное, востребован, за который хорошо платят. Поэтому она пошла. Это да, вот на что способна мать. где, может быть, иные мужчины сложили бы руки, и это не совсем, наверное, женская черта характера, просто она не от природы, эта черта у нее появилась, а потому что обстоятельства сложились так, муж, отец ушел из семьи, значит, ей приходится сочетать в себе и заботу, и любовь материнскую, и ответственность отцовскую. Вот она ее и показывает. И, наверное, это такой очень яркий, это, наверное, такая максима человеческой вот заботы, которая вот восхищает многих.
0: А вам случалось лично видеть какие-то примеры материнской любви, которая вызывала у вас восхищение, может быть, среди ваших прихожан, может быть, в вашей семье?
1: Материнской заботы вы имеете
0: да,
1: в виду, да?
0: Да, любви, заботы.
1: Ну, у меня всякая многодетная мать, а у нас в нашей общине они имеются, вот, ни один и ни два, вот. Ну, традиционно мы считаем, что с трех начинается многодетная семья, и я как раз считаю, что с четырех, потому что три – это, в общем-то, мне кажется, что это такой семейный минимум. Вот. Я не говорю, что должны, не буду там говорить такую банальную вещь, что вот у всех должно быть. Каждый имеет столько детей, сколько он способен потянуть. Причем не финансово, а морально. Уделить время этим детям, не просто их воспроизвести на свет. Много чего. Отказ от собственных каких-то желаний, потому что всегда дети – это жертвенность. Вот. Но многодетная семья для меня начинается с четырех человек. А три для меня – это вот нормальная семья, в которой удобно воспитывать детей, именно вот обстановку создать воспитание. Вот. Но тут со мной могут поспорить, и пускай спорят. Поэтому каждая многодетная мать для меня вызывает чувство восхищения, конечно. Это потому что человек уже пошел не на то, чтобы устроить свою личную жизнь, да, но один ребенок это естественно. Обычно вот 2 плюс 1 это такие минимальный супружеский эгоизм. Вроде как ты и не бездетный, и это самое. Но с одним ребенком еще можно устроить себе отпуск, еще что-то, с двумя сложнее, а вот 3-4, это да, это на многие годы приходится отказываться от многих радостей во имя детей. Вот. Это нужно очень много времени тратить на этих детей, потому что дети, хоть и от одних родителей, они получаются разные все. Ну, я по своим, во всяком случае, могу судить. Поэтому модели воспитания, которые ты иногда просто изобретаешь, они разные. Ты думаешь, господи, ну откуда это берется? И тем не менее, вот, это так. Поэтому они, каждая мать для меня это восхищение, и я преклоняюсь перед ними. Вот те, кто занимается своими детьми, получается у них, не получается, но это такая, ну, супружеская или материнская Голгофа. Вот, в этой жизни.
0: Может быть, в продолжении темы послушаем сюжет о заявлении Валентины Матвиенко, касающемся многодетности.
2: Россияне до 35 лет должны успеть родить как минимум троих детей. С таким заявлением в среду 1 июля выступила председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко на встрече с участниками культурно-образовательного проекта «Поезд памяти». Также, по ее словам, возраст молодежи до 35 лет можно считать оптимальным. 35 лет сегодня и 35 лет, скажем, 20-25 лет назад – это уже разная история. «Я считаю, что не надо снижать порог. Это мое личное мнение», – заявила Матвиенко. Она полагает, что молодежь в России должна осознать, что до 35 лет – а лучше пораньше необходимо создать семью, родить как минимум троих детей и добиться успеха в карьере, прежде чем переходить в следующую возрастную категорию. Кроме того, она призвала не нарушать то, что работает, и отметила, что если молодые люди обратятся к властям с просьбой снизить порог до 30 лет, закон может быть изменен, передает ТАСС.
0: Ну вот как-то, получается, совпала ваша позиция с позицией Валентины Ивановны Матвиенко. Отец Дмитрий, а что лично вас побудило в свое время принять решение стать многодетным отцом? Это был же, наверное, такой момент, когда вы поняли, что вот все, ну, как бы, там уже третий ребенок будет, и ну вот.
1: Ну, вы знаете,
0: это ваша позиция.
1: Вот да? Опять же, не хотел бы слишком о личном, но я вообще об этом не думал. Когда я создал семью своей супругой замечательной, вот, мы не думали о том, сколько у нас будет детей. Ну, первый ребенок, он появляется как бы неожиданно, хотя ожидаем в первый же год брак. Вот, ожидаемо неожиданно появился, и это было очень органично, потому что люди поженились, появился ребенок, да, первый ребенок, ну, для, если честно сказать, для отца это, ну, мне тогда было 24 года, и это такой стресс, это первая встреча с собственным эгоизмом, прямо не побоюсь этого сказать, и первые победы над ним, которые давались очень тяжело. Вот. А теперь в семье не ты главный, а главный ребенок. Так или иначе, забота о нем съедает все. И многое приходилось сделать и через силу, и во имя там любви к, прежде всего, к жене. Вот. При всем при этом я как раз таки считаю, что если брак существует не во имя детей, брак существует во имя двух супругов. То есть ради этого брак, он начинается с двух и заканчивается с двумя. Вот, всегда. Дети на какой-то момент занимают все наше пространство, и все наше время, и все наши душевные и духовные силы. И после этого складывается впечатление, что ради этого всего и есть. Но это не так. Потому что, когда дети вырастают, тогда надо все бросать. Вот. И получается, брак претерпевает крах. Это неправильно. Вот. Брак начинается с двух и заканчивается двумя. Но... Вот. А дальше вот интересно, да, потом появился второй ребенок. Это было осознанно. Но тоже мы не думали, я не думал совершенно о многодетности. Вообще, надо сказать, что ребенок это плод любви. Да, вот, это реализация нашей супружеской любви, она проявляется в детях. Вот я это так вижу. Вот. А не потому, что мне хотелось очень детей. То есть не детей хотелось. Вот. А это логичное продолжение нашей любви.
0: Ну, отец Дмитрий, просто если мы посмотрим на среднюю российскую семью, мы ее не обнаружим в состоянии многодетности. И большинство, и не только россиян, во многих странах особенно, чем более страна развитая, тем больше там вот эта тенденция или к малодетности, или к бездетности актуальна. Все равно вот супруги принимают решение, что вот один ребенок есть, ну хорошо, два ребенка есть, дальше мы не рожаем, мы не потянем. У вас такого не было.
1: Не потянем почему? Мы их не прокормим?
0: Мало ли.
1: Ну разные вот, могут нет, быть страхи. Но прокормить ребенка это самое простое, и прокормить ребенка сейчас не 19
0: сами
1: лет.
0: Не справимся, да. Сами
1: вот.
0: Не справимся.
1: А дальше называется жилищные условия, так или иначе. Но в государстве есть программы, рассчитанные на многодетных, и они работают. И я сам стал, как скажем, фигурант этой программы. Государство в этом смысле поучаствовало.
0: Это материнский капитал.
1: И материнский капитал, и льготная очередь на жилье, все это есть. Вот. Это, может быть, работает не так, как нам хотелось бы, но это работает гораздо лучше, чем было в советский период. Вот. Поэтому если всегда можно найти отговорку, чтобы это не делать. Я никого не осуждаю. Я не говорю, что... Я говорю, детей должно быть столько, сколько вы можете потянуть внутренне для себя. Потому что материальная часть, она решаема. Вот. А найти всегда причины, чтобы это не делать, не надо просто... Надо честно сказать. Не, конечно, с тремя детьми не поедешь отдыхать в Турцию. Это точно я вам скажу. Да? Если ты не успешный бизнесмен. А таких не очень много. Вот. Конечно, вот во имя... А у нас сейчас что? Вот мы до одного родили или вообще... Поживем для себя, будем ездить на отдых, мы заработаем там туда-сюда, в ипотеку вступим и все. В общем, все ради себя любимых. И в этом смысле, но должен вам сказать, что в последнее время, все-таки последние тенденции в России, у нас есть многодетные матери, они встречаются, это не такая уж и редкость, вот. после двух детей, то, что мы говорим. И моя община этому тоже подтверждение. Да, они, может быть, у меня ближе оказываются, потому что они чувствуют, что я несколько детей имею, они, их проблемы мне понятны, и они, их тянутся сюда, да. Вот. И мой, может быть, моя община, она не показательна в этом смысле. Вот. Но, тем не менее, я вижу, что вот так, в принципе, есть. Есть семьи, где больше двух детей. Вот. Так что Европа – это другая, другая ситуация там, ну, в мире, да. Китай не будем трогать, где долгое время закон работал не больше одного ребенка. Там вообще 2 миллиарда человек. Понятно, что территория не позволяет. Но, тем не менее... Вот, в настоящей России. Другое дело, что вот Валентина Ивановна, из уст Валентины Ивановны это звучит не очень убедительно. Вот. Ну, чего она решила взяться за вот, многодетность, я не знаю. Вот. И вообще, когда сверху решается вот такой вопрос, вот должно быть так. Мне всегда это такое ощущение какой-то комичности в этом смысле. Родители... То есть супруги должны сами решать, сколько они могут. А потом уже, как говорится, ребенка никуда не денешь, взялся за гуж, не говори, что не идешь. Вот. Но прежде чем взяться, нужно свои силы осознать.
0: Многочадие – это благословение Божие. Можем мы это воспринимать таким образом?
1: Ну, многочадие. Сейчас в современном мире вопрос многочадия решаем мы сами, да, человек решает, быть ему многочадным или нет. Но сама возможность многочадия, то есть способность человека вот, иметь потомство, это, наверное, благословение Божие, конечно же, да.
0: Да, ну вот...
1: Мы лишь принимаем участие в ограничении этого благословения, понимаете, когда...
0: Да, ну, интересно. Получается просто, конечно, в там, Ветхом Завете, да и в принципе, вот такое восприятие того, что...
1: Когда мы говорим о Ветхом Завете, мы прежде всего говорим об определенном народе, народе израильском. И надо понимать, что народ Израиля, мы же не говорим в Ветхом Завете там амаликитяне или филистимляне, или как было там в Вавилоне. Когда мы говорим о Ветхом Завете, мы говорим о израильском народе. Там, понятно, все по-другому было устроено. Во-первых, Израиль – это огород Божий, это делянка. И вся история Израиля, она направлена к тому, чтобы в мир пришел Христос. И поэтому каждая семья, почему там особенно было к многочадию все расположено, каждая семья мечтала о том, что именно из ее недр произойдет Спаситель. Она станет участником вот этого спасительного плана, войдет в вечность вот с этим. И поэтому отсутствие, особенно отсутствие этого, как вот мы видим в случае Захарии или Совет, да, когда они поношение от людей, значит, он не такой праведный, говорили, раз у него детей нет. Они как бы автоматически из этого плана вычеркивались, понимаете? Являясь членами еврейского народа, они себя чувствовали лишенцами, именно лишенцами у Бога. Что-то, чем-то они прогневали. Поэтому вот это являлось, конечно. Ну и, соответственно, многочадие, как там и Исаак, это 12 сыновей, да, не считая дочерей, сколько там там было, никто не считал. Вот да.
0: Послушаем еще одну новость, может быть, про канадский завод, который закроют на 2 дня из-за выхода компьютерной игры.
2: Канадский производитель электрических грузовиков временно приостановит операционную деятельность на 2 дня из-за выхода игры GTA 6. Большинство работников компании взяли отпуск на 19 и 20 ноября. Тогда руководство компании пришло к выводу, что из-за отсутствия сотрудников нормальная работа завода будет невозможна. Работники заранее сообщили, что будут недоступны и не выйдут на связь, так как будут заняты исследованием Vice City, вымышленного мегаполиса в компьютерной игре. Edison Motors ожидает, что компания вернется к нормальной работе после того, как сотрудники проведут выходные, угоняя автомобили, скрываясь от полиции, занимаясь сомнительной предпринимательской деятельностью и участвуя в других махинациях Vice City, заявили в компании. Игра выйдет 19 ноября этого года. Предзаказ на игру стал доступен уже 25 июня в полночь. Цена составляет 79 долларов 99 центов. Это примерно 6,5 тысяч рублей для стандартного издания. Также есть усиленная версия по цене 99 долларов 99 центов 8 тысяч рублей.
0: Если взрослый человек не идет на работу из-за видеоигры, что это о нем говорит?
1: Это говорит, что безумие, оно пришло уже, перешло в финальную стадию.
0: Что же это получается? Целый завод состоит из безумцев, работают в нем исключительно безумцы?
1: Да, это как раз-таки общество потребителей, это вот показывает, вот до чего может дойти человек. Вот, когда удовольствие... Вы знаете, это мне напоминает один детский мультфильм «Незнайка на Луне», который вот там не советская серия, а которая вышла чуть позже, в 97-99 годах. Там был один такой фрагмент замечательный, когда дети оказываются на каком-то острове, их специально этот космический такой злой гений переселяет туда и дает им карусели. Они там целыми днями катаются и предаются удовольствиям. Казалось бы, о чем здесь речь? Это как раз вот речь почти пророческая. Мультфильм – это речь, когда люди просто живут ради удовольствия в каком-то виртуальном. Ведь что дает? Это сродни наркотику какому-то. Наркотик тоже погружает человека в мир удовольствия, каких-то иллюзорных таких, иллюзорного мира. Это значит, вот действительно безумцы, полные вообще. Вот когда у людей отключено все, и ответственность за свою семью, работа это не культ, работа это не Бог, это не религия, но работа это ответственность прежде всего, потому что она дает людям ну, средства для того, чтобы обеспечивать свои семьи прежде всего.
0: Вот. А если поставить на место видеоигр вообще и вот этой конкретной игры в частности, скажем, какие-то любые другие хобби, ну, не знаю, там, рисование. Вот у меня 19-20 октября, значит, рисование, какие-то важные занятия. Я хочу на них сходить, рисовать так, чтобы прям вот загляденье было мое произведение.
1: Ну, вы вот сейчас моделируете то, что у меня, например, жена любит рисовать. Вот моя супруга...
0: Может не пойти на работу?
1: Нет. Она любит все это дело, она ждет. У нее вот этому занятию отведено определенное время, в определенный день. А кроме того, что она работает, вот, у нее определенный день есть, которого она ждет, которого она предается с удовольствием. Но это там 3 часа в неделю, вот. Может быть, она что-то еще делает. Нет, она еще дома делает. Она любит творить руками. У нее вот это проснулась тяга, у нее очень хорошее ну, чувство вкуса, цвета. Ну, никогда человек в художественную школу не ходил. Но тем не менее, вот проснулась, и она испытывает удовольствие. Она это делает иногда ночью, когда справится от всех дел. Но четко совершенно... У человека есть каркас, и он понимает, что нужно сначала сделать необходимое, вот. А потом уже заниматься вот личными. И потом вот искусство, особенно такое непрофессиональное искусство, не которое профессиональных художников мы не берем, мы отодвинем. А вот те, которые любят что-то делать, неважно, искусство, музыка, там, все что угодно. Этому я не видел, чтобы это занимало все, чтобы это было сродни наркотику, как является вот сфера развлечений. И, наверное, здесь надо вот то, что делает государство канадское, ну, там, компания в данном случае, это надо государству озаботиться тем, насколько любые государства создают комиссии по наркотикам. Да, есть механизмы, которые препятствует проникновению на территорию государства. Есть наркоконтроль, и все, то есть структуры есть. А вот структуры, которые бы как-то озаботились вот этим, ну, интеллектуальным, или как его назвать, духовным наркотиком, его нет. То ли мы не осознали еще необходимость, но с этим что-то нужно делать, или, иначе мы просто получим потерянное поколение. Это проблема подростков, и уже не подростков, а переросших подростков, взрослых людей, которые игроманы, законченные игроманы, я таких знаю среди моих знакомых, когда танчик – это все. Люди покупают танчики виртуальные, там что-то корабли, самолеты.
0: Вот здесь как раз
1: и они пропадают там.
0: Все-таки танчики это тут не все.
1: Я не знаю, о какой игре здесь, потому что я в принципе не играл.
0: Это, видите, вот это вот GTA 6, она как такой интерактивный фильм с множеством разных возможностей. Там ты играешь за значит,
1: если это интерактивный фильм, значит, это какой-то мир, в который ты погружаешься.
0: Да, это мир, который такой. А танчики — это иллюзии. Все-таки больше про какие-то инстинкты, про попал, не попал и так далее. То есть там немножко, мне кажется, разные механизмы вот этого втягивания в игру. Но...
1: Механизмы разные, а суть одна, получается.
0: Ну, не знаю,
1: человек
0: не знаю.
1: Попадает в иллюзорный мир, где он может быть там победителем, где он избавляется от вот этих сиюминутных там проблем, которые его окружают.
0: Нет, GTA это все-таки не про быть победителем, это скорее про ну, какие-то...
1: А не
0: это
1: важно.
0: Как аттракцион, условно. То есть, вот
1: ну,
0: вот
1: всякому аттракциону ты приходишь в парк аттракционов, ты проводишь там какое-то время. В конце концов, он заканчивает работу, и ты не можешь там всю ночь провести.
0: Да, пожалуй.
1: А здесь нет.
0: Меня, конечно, удивило то, что целый завод, вот прям большой завод, который производит эти электромобили, то есть там явно не 10 человек, не 20 человек, а вот толпа мужиков просто пришла в отдел кадров и написала заявление на отпуск. Это, конечно, это очень странно.
1: Это уродливо странно.
0: Да.
1: Мне это... Я это не то, что не понимаю. Я понимаю, что это существует, но я это не принимаю, принять не могу. Вот. Увы, это общество, целое уже общество, которое ползет по пути доставления себе удовольствия, живет ради удовольствия. Только гедонизм в предельной его стадии.
0: У нас осталась еще одна новость про духовно-нравственную культуру России.
2: Новый предмет «Духовно-нравственная культура России» будет введен в 5 классах со второго полугодия 2026-2027 учебного года, а с 2027-2028 учебного года к нему добавятся 6-7 классы, сообщает ТАСС. Как ранее рассказывал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, предмет призван стать значимым инструментом трансляции ценностей. Для его реализации отобраны 83 героя, в том числе бойцы спецоперации, о которых будут созданы документальные фильмы. В пресс-службе Министерства просвещения уточнили, что для преподавания духовно-нравственной культуры России школы будут обеспечены соответствующими учебными пособиями. Министерство просвещения также направило в регионы методические письма о преподавании дисциплины. Параллельно продолжается работа над линейкой единых учебников по новому предмету. В школах и колледжах уже еженедельно проводят церемонии поднятия флага, исполнения гимна Российской Федерации, а также занятия в рамках проекта «Разговоры о важном», направленные на уважение к истории, культуре и традициям.
0: Так, со второго полугодия следующего учебного года появится новый предмет в школах, и я так понимаю, отец Дмитрий, вы имеете какое-то отношение на уровне вот районном к введению этого предмета. Что это будет за предмет?
1: Вот что это будет за предмет, мне пока что не объяснили. Мне объяснили, что я должен в этом поучаствовать, но никаких оснований что-то говорить ответственно, а безответственно не хочу, по этому поводу у меня нет, поскольку нет ни пособий, ни методичек. Я так полагаю, что они еще в стадии разработки или хотя бы в стадии печати. Ну, что же, звучит, заголовок хороший. Вопрос, что будет в учебнике? Потому что это вопрос сводится к тому, как люди, которые будут составлять эти методички все, и методические пособия, понимают понятие духовно-нравственное. Что это входит туда?
0: Вот. А вот на ваш взгляд, что должно входить?
1: Ну, я не такой значимый человек, чтобы транслировать это. Я не знаю. Вот. Безусловно, духовно-нравственным состоянием и воспитанием детей нужно заниматься. Нужно заниматься. Нужно попытаться создать, в школе они проводят значительную часть времени, и потом есть еще домашние занятия, а потом еще школьная культура и общение, оно распространяется еще и на постшкольное время. Вот, то есть значительная часть детского времени, когда формируется личность, она вот отведена под школу. И, конечно, нужно это управлять этим процессом, а не плыть по течению, чтобы молодежная среда сама себя формировала в боксе. Вот. Но кто станет у истоков этого формирования? Вот. Я не знаю. И для этого нужно почитать учебник, для того, чтобы сказать, там вообще речь про что. Вообще это нормально. Государство должно это дело возглавить. Вот. Просто должны стоять те люди, которые правильно понимают и понятие духовно-нравственное, и патриотизм в том числе, как часть. Я так понимаю, что это часть патриотического воспитания, вот. Духовно-нравственное. Вот. Если речь идет о истоках там, России, как, ну, наверное, я не знаю, я не могу, вот я бы даже, если мне предложили принять участие в создании чего-то подобного, я бы отказался, потому что не обладаю достаточными знаниями и не в педагогике, чтобы не в истории, для того, чтобы вот создать пособие. Но оценить его я как-то как обыватель, как потребитель смогу.
0: Министр просвещения, как мы слышали, сказал, что этот предмет должен стать значимым инструментом трансляции ценностей. Вот, отец Дмитрий, все-таки исходя из этого, из этой цели, вот мы какие-то традиционные нравственные ценности хотим привить детям в школах. Что мы должны сделать, что мы должны включить в этот предмет, какие темы? Я так понимаю, что чисто религиозная какая-то составляющая, она отдельная.
1: Нет, это не конечно. Религиозная, но мы должны понимать, что мы, я имею в виду, русская культура, это, часто говорят, что это часть европейской культуры, хорошо, если мы часть европейской культуры, хотя это, наверное, не совсем верно, может быть, и вот, но это христианская цивилизация, это часть христианской цивилизации, то есть та, которая основана на Евангелии, и прежде всего в основе, в ядре должны быть евангельские ценности. Мы можем это не называть, да, то есть библейской, да, вот. А Библия очень много говорит о нравственности, ну, то есть она не слово нравственность, там вообще нет, но от Ветхого Завета до Нового Завета там практически это, во-первых, эволюция нравственности человеческой, вот. А во-вторых, это все-таки, надо понимать, что это такой тонкий момент, который не должен, наверное, называться, что это вот мы будем там христианина воспитывать, да, но то, что это христианская цивилизация и христианская культура, это бесспорно. Иначе это попытка выхолостить, сделать сугубо светское что-то из этого, вот, невзирая на то, что если это мы говорим о культуре России, то она пришла оттуда, ведь попытка выстроить светское государство, она достаточно, ну, там началась в 20 веке, и мы в этом не очень-то преуспели, да, когда сказать. Отбросив все религиозное, мы попытались опять создать то же самое религиозное, потому что кодекс строителей коммунизма, он тоже, в общем-то, не на пустом месте создавался. Основы, которые туда закладывались, они вполне себе библейские, просто вывернуты где-то были наизнанку. То же самое, понятие чести, там, достоинства, еще каких-то там взаимовыручки. Вот. Это переработка все тех же библейских понятий о любви и всем прочем.
0: А вот представление о семье христианское, ну, даже не христианское, условно традиционное понимание семьи, можно ли на таком предмете привить ребенку?
1: Понимание семьи?
0: Да. Как, опять же, и многодетность. О гендерном составе не говорим, это очевидно.
1: Ну, это вообще, это то, что противоестественно. Это как раз то, что некоторые страны, вводя это зачем-то, они просто включают механизм самоуничтожения своих народов. Зачем они это делают? Это другое. Может, это вообще не они делают, а им кто-то подсовывает это. Самое для того, чтобы... Господи, я уже ничему не удивлюсь. Я не люблю всякие такие теории заговоров, да, с осторожностью отношусь, но у меня иногда кажется, такое складывается впечатление, что кому-то очень выгодно освободить большую территорию, чтобы они просто перестали, чтобы просто они сами, вот, все эти гендерные штучки, они приведут к тому, что просто территория Европы пустеет рано или поздно, вот. Это приводит такой, к состоянию какой-то Рим периода его упадка, там Калигулы, Нерона, там вот такое вот, что-то такое. не так грубо, более в изысканной форме, но что-то вот похоже. Вот. Многодетность, ну, с этим, опять же, надо с осторожностью. Люди, детям говорить о многодетности вот в школе, это, ну, несколько рановато, как
0: мне кажется. А почему рановато? Почему рановато?
1: Да они вообще не готовы нормальной пары еще составить. Они думают, что пара состоит только то, что происходит между мальчиком и девочкой.
0: Василий Дмитриевич, ну, в детстве же вот эти все представления формируются. В любом случае.
1: Да, но это, наверное, в играх вот дочки матери, вы имеете в виду вот это, да?
0: Нет, я имею в виду исключительно возраст, что рассказывать 25-летнему человеку о многодетности большого смысла нет. Он, скорее всего, позицию свою по
1: может этому вопросу быть, вы не и правы. Понимает. Может быть, вы и правы. Но просто должны работать здесь вкупе люди, которые хотят объяснить задачу, то есть, вот, ну, то есть государственные мужи, люди, которые умеют работать с детьми, объяснить, перевести эти взрослые проблемы на детский язык, и, наверное, детские психологи грамотные, которые исключили бы нанесение каких-то болезненных психике вещей. Вот. Все собрав это воедино, может, еще кто-нибудь, кого я упустил, но это должна быть комплекс. У нас, как всегда в России, вот беда наша в том, что мы спешно что-то начинаем создавать. Обычно, когда у нас что-то там враг за порогом или еще что-то, мы вдруг понимаем, боже, а у нас вот этой промышленности там вообще нет. И мы обычно создаем в таких критических ситуациях что-нибудь. И вот сейчас мы бросились, мы целое поколение уже одно упустили, второе упускаем, тоже почти упустили, да, потому что начиная с какого-нибудь примерно 85-го года, ну, когда пришел наш главный балабол, про перестройку рассказывать, вот, и как говорил один известный наш писатель, современный сатирик, он говорит, я понять не могу, почему перестройку совершают те, кто довел страну до перестройки, да, и мы вот с 85-го года до каких-то там 2010-х не особо вообще думали о том, даже, может, позже, до 15-го года, вот, не особо думали о том, что нужна ли, сначала мы говорили, нам не нужна национальная идея, нам вообще ничего это не нужно, мы свободное поколение, а сейчас мы вдруг решили, что надо, схватились, ну.
0: Протоиерей Дмитрий Дашевский принимал участие в вечернем канале программы «Провел Даниил Варламов». До свидания.
1: Всего доброго.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Международные новости религиозной жизни. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Председатель ОВЦС встретился с делегацией Бенедиктинской конфедерации. Православная церковь в Америке опубликовала специальное богослужение к 250-летию США. Папа Римский встретился с делегацией Константинопольского патриархата. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний встретился 1 июля с делегацией аббатов и монашествующих Бенедиктинской конфедерации Римско-католической церкви. Делегация находилась в России с 30 июня по 3 июля с целью знакомства с монашеской жизнью Русской православной церкви. Митрополит Антоний приветствовал гостей в Москве и отметил значение визита представителей одной из древнейших монашеских традиций христианского Запада. По словам председателя ОВЦС, монашество на протяжении веков было хранителем молитвенной жизни, церковного предания, богослужебной культуры, книжности и образования. В ходе встречи участники подчеркнули значение приближающейся памятной даты 1500-летия представления преподобного Венедикта Нурсийского и отметили, что он почитается в Русской Православной Церкви как святой Древней Церкви. Его устав, соединяющий послушание, молитву и труд, представляет особую ценность для монашествующих и является частью общего духовного наследия христианского Востока и Запада. Стороны обсудили перспективы обмена монашеским опытом и академического сотрудничества. 26 июня в Астане на площадке Zoom прошла международная онлайн-конференция «Добрососедство культур стран Центральной Азии в 21 веке». Организатором мероприятия выступил Международный центр межконфессионального и межрелигиозного диалога Республики Казахстан. Основная цель конференции – обсуждение вопросов развития межкультурного сотрудничества, укрепление добрососедских отношений, расширение гуманитарного взаимодействия и продвижение межрелигиозного диалога в странах Центральной Азии. В конференции приняли участие епископ Бишкекский Кыргызстанский Савати, руководитель экспертного совета по взаимодействию с исламским миром отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Григорий Матрусов, заместитель председателя правления Международного центра межконфессионального и межрелигиозного диалога Марат Килижанов и другие. Иеромонах Григорий Матрусов обратился к участникам мероприятия с приветственным словом. Православная церковь в Америке опубликовала специальное богослужение «Благодарение», приуроченное к 250-летию образования Соединенных Штатов. Новое последование будет использоваться в течение всего юбилейного года в приходах, монастырях, духовных школах и других учреждениях церкви. Документ подготовлен по решению Священного Синода Епископов, принятому на весенней сессии 2026 года. Вместе с текстом богослужения опубликовано обращение Синодом, которым верующих призывают встретить знаменательную дату не только молитвой и благодарностью Богу, но также и делами милосердия. В церкви подчеркнули, что новая служба основана на тексте, созданном к 200-летию США в 1976 году. Он был переработан с учетом современных реалий, сохранив при этом главную идею – благодарение Богу за возможность свободно исповедовать веру и молиться за страну, ее народ и руководство. В заявлении Священного Синода отмечается, что за 2,5 столетия Соединенные Штаты стали страной, где православная церковь смогла укорениться и развиваться. Особо подчеркивается значение свободы вероисповедания, которая, по мнению епископов, позволила православным общинам открыто совершать богослужения, воспитывать детей в вере и проповедовать Евангелие. При этом Священный Синод подчеркивает, что юбилей должен стать не только поводом для торжеств, но и временем осмысления прошлого. В обращении говорится, что история любой страны включает как достижения, так и ошибки. Поэтому благодарность должна сочетаться с покаянием, стремлением к миру, взаимному уважению и заботе о ближних. Папа Римский Лев встретился 30 июня с делегацией Константинопольского патриархата, прибывшей в Ватикан на церемонию возложения палиумов на плечи новых архиепископов-митрополитов. В начале речи папа отметил, что он с радостью вспоминает прошлогоднее участие в экуменическом молебне в Вызнике, который был приурочен к 1700-летию Первого Никейского собора. «Это торжество стало красноречивым свидетельством уже существующего единства между верующими», — отметил понтифик. Он выразил надежду, что путь к празднованию второго тысячелетия искупления в 2033 году христиане всего мира совершат вместе, заново открывая дар и призвание быть свидетелями воскресшего. Он подчеркнул, что в сегодняшнем мире условия христиан, стремление к единству приобретают совершенно особое значение. Папа поблагодарил Константинопольского патриарха Варфоломея за приверженность делу продвижения христианского единства и верил присутствующих в заступничество святых апостолов Петра и Андрея, братьев по плоти и по вере. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Николас Уайзмен. Фабиола. Повесть из древнеримской жизни. Передача 18.

и после какого-то вопроса, отрывистого и ироничного, сделал два шага вперед, опустился на одно колено и смело сказал: «Цезарь, твоя божественность часто упрекала меня, что я не исполняю своих обязанностей и плачу за твои милости и щедроты пустыми словами». Я молча сносил эти нарекания, но не дремал. Сейчас докажу это. Я открыл страшный заговор, в котором участвуют близкие к тебе лица. «Что ты еще придумал?» — грубо сказал Максимиан. «Без предисловия к делу, если действительно есть что-нибудь похожее на правду в твоих словах». Фульви поднялся и, приняв трагическую позу, театрально произнес: «Цезарь, ты окружен врагами, ты в их руках. Самые стражи твоего дворца принадлежат к числу злейших твоих ненавистников. Божественная твоя особа находится в опасности». «Скажешь ли ты, в чем дело?» — закричал перепуганный Максимиан, бледнея и дрожа от страха и гнева. «Начальник внутренней стражи дворца, Себастьян, христианин. Вот доказательство». Фульвий подал Максимиану сверток бумаг. Максимиан недоверчиво и неохотно взял сверток, подаваемый Фульвием, но в это мгновение Себастьян, к великому удивлению всех присутствующих, подошел к императору. «Цезарь», — сказал ему спокойно, — «не ищи доказательств. Этот человек говорит правду. Я христианин и горжусь этим». Максимиан побледнел еще больше, потом вспыхнул, казалось, вся кровь прилила к голове и залила ему глаза, белки их стали красноватого оттенка, зрачки сделались тусклы и мутны. Сначала от ярости он не мог произнести ни слова, наконец опомнился, и поток самых страшных ругательств обрушился на Себастьяна. Себастьян спокойно стоял перед ним с достоинством человека, привыкшего уважать самого себя и сознающего свое нравственное превосходство. Он знал, что ожидает его. Когда император уже задыхался от гнева и речь его перестала быть членораздельной, Себастьян спокойно сказал: «Выслушай меня, Цезарь. Я говорю с тобой в последний раз. Слова мои должны тебя успокоить. Заговоров нет, и ты не подвергаешься ни малейшей опасности. Ты вручил мне стражу дворца. Я исполнил долг мой добросовестно. Ты цел и невредим. Я не способен на измену и не изменял тебе». «Христианин! Начальник внутренней стражи, христианин!» — кричал Максимиан. «Значит, я окружен врагами в моем дворце? Кому довериться? Могу ли я быть спокоен хоть одну минуту, когда низкие козни проникли сюда? Благодарению Питеру я принесу ему в жертву всех христиан, я истреблю их. Я был предан в руки злейших врагов моих, и одни бессмертные боги спасли меня от гибели». «Рассуди хладнокровно, Цезарь», — сказал Себастьян. «Не боги твои спасли тебя, а верность христианина. Он служил тебе честно. Я не способен обманывать и замышлять чью-либо гибель. Да, ты был в моих руках, и если бы я замышлял что-либо против тебя, то имел бы время и возможность исполнить свои замыслы. Моя религия запрещает вступать в заговоры и козни, она предписывает честно исполнять свои обязанности. Я не изменник, но выше тебя, Цезарь, стоит мой Бог. Дело моей совести и моей веры не имеет ничего общего с моими воинскими обязанностями. Как солдат и слуга твой, я ни в чем не виноват перед тобою». «Зачем же ты скрывал свою веру? Из трусости? Ты скрывал ее из низкой трусости?» «Нет, не из трусости, а из чувства долга. Пока я мог помогать моим братьям-христианам, я должен был спасать их от гонений и гибели. Я жил посреди ежечасных волнений, бедствий, тревог. Я переносил испытания с покорностью. В эту минуту надежда угасла в моем сердце, и я считаю себя счастливым, что Фульви донес на меня и избавил меня от жестокого выбора: либо желать смерти и искать ее, либо жить, потеряв лучших друзей и, быть может, саму надежду на будущее».

Максимиан подозвал к себе префекта и тихо сказал ему: «Этот человек заслужил смертной казни, мучительной смерти, но я не хочу, чтобы в Риме толковали о нем. Мне будет крайне неприятно, если узнают, что в моем дворце один из главных начальников был христианином. Позвать сюда Гефакса». Вошел широкоплечий, высокого роста, обнаженный по пояс нумидиец, начальник африканского отряда. За плечами у него висели лук и колчан, расписанные разноцветными красками, сбоку огромный, широким лезвием меч. Он остановился перед Максимианом и молча ждал его приказания. Смуглый цвет его кожи, мускулистая фигура, неподвижность делала его похожим на статую. «Гефакс», — сказал Максимиан, — «завтра утром, чуть свет, без огласки, расстреляй Себастьяна. Он христианин». Гефакс вздрогнул. Он страшился христиан больше, чем лютых зверей, больше, чем ядовитых змей своей родины. По своему невежеству он верил слухам, которые о них распускали. «Ты отведешь Себастьяна в свой квартал», — продолжал Максимиан. «Завтра чуть свет, завтра, а не сегодня, запомни это, привяжешь его к дереву во дворике Адониса и прикажешь стрелять в него стрелами. Только не убивайте его сразу. Пусть медленная, мучительная смерть постигнет его, понимаешь? Сделай это втайне и смотри, если вы напьетесь, главное, без огласки. Пусть все останется втайне. Я не хочу, чтобы об этом говорили в Риме. Ступай».

Фабиола лежала на изящной кушетке. Одета она была по обыкновению великолепно, хотя носила еще траур по отцу. Кормилица по-прежнему ухаживала за ней, многочисленные рабыни наперебой старались угодить ей. Но на душе у нее было неспокойно. Мучительные сомнения постоянно тревожили ее. Она слышала о смерти христиан в цирке, и мысли ее были прикованы помимо воли к ним. «Сира – добрая, честная девушка», – думала она, – «но простодушна, как дитя, легковерна и недальновидна. Быть может, она обманута. Говорят, что эти христиане хитрые и лицемерные, большие интриганы. Они ищут везде сторонников и не пренебрегают даже невольниками. Может быть, и Сира обманута. Не станут ведь они говорить всем о тех ужасных преступлениях, какие совершают. Весь Рим знает об их страшных обрядах и зверствах. Нельзя же предположить, что все ошибаются. В этих слухах должна быть доля истины. Если малая часть того, что говорят о них, справедливо, то они, конечно, самые страшные, самые гнусные люди. А Хроматий? Хроматий, кажется, тоже христианин. Но он уже выжил из ума. Он старик, утомленный жизнью. Христиане прельстили его своими чудными изречениями и верно обирают его, живут за его счет. Быть может, эта секта разделяется на две части — обманывающих и обманутых. Разве это не случалось прежде? В секте эпикурейцев одни искали счастье в грубых материальных наслаждениях, другие понимали эпикурейское учение иначе и искали счастье в умственных упражнениях, в уединении и чтении. Быть может, как узнать правду? Они умирают с таким непонятным, неестественным мужеством. Говорят, это колдовство, чары. Пустяки, я не верю в колдовство, но что же это? Как жаль, что я никогда не говорила с Себастьяном о христианах. Я его уже столько времени не вижу и не знаю, где он. Фабиола глубоко задумалась. В эту минуту вошла Афра с завтраком. Накрывая на стол, она сказала: «Госпожа, ты слышала городскую новость? Они говорят шепотом, потому что Цезарь не хочет огласки. Себастьян приговорен к смерти. Какая жалость! Такой молодой офицер, красивый и умный». Фабиола не слышала последних слов Афры. Она приподнялась на своем ложе и сидела бледная, как смерть, широко раскрытыми глазами. «За что?» — спросила она, наконец, едва внятно. «Он христианин, сам в том признался. Кто бы мог это вообразить?» «Себастьян христианин? Христианин?» — произнесла Фабиола с выражением недоумения и невольного ужаса. «Не может быть!» «Да, христианин. Его приказано замучить до смерти. Гефакст готовит свой нумидийский отряд и должен расстрелять его». «Бессмертные боги!» — воскликнула Фабиола. «Неужели это правда? И когда? Когда казнят его?» «Точно никто не знает. Кажется, скоро. Впрочем...» — прибавила Афра лукаво. «Но медийцам не в первый раз приходится казнить преступников. Немало отправили они людей в подземное царство Плутона, но они немало и спасли их». Афра взглянула украдкой на Фабиолу и, заметив ее волнение и бледность, продолжала: «Но медийцы и Гефакт знают, сколько стоит голова осужденного». «Говори с ней», — сказала Фабиола, оживляясь. «Благородная госпожа, желаешь ли ты спасти Себастьяна?» «Конечно!» — воскликнула Фабиола. «Говори скорее!» «Слушай же, сколько ты заплатишь за его спасение? Предупреждаю тебя, что дешево это сделать нельзя». «Говори, сколько? Я заплачу». 100 000 сестерций и вольную мне». «Согласна. Только чем ты поручишься, что можешь спасти его?»
Об этом не беспокойся. Через 24 часа после казни Себастьян будет жив. Тогда ты заплатишь деньги. Я верю тебе на слово. И я не обману тебя, ты это знаешь. Беги же скорее, Афра, не теряй ни минуты. Будь спокойна, спешить некуда, ответила невольница, продолжая расставлять блюда на столе.

0: В сумерки Афра отправилась к Нумидийский квартал и вошла прямо к начальнику отряда. «Зачем пришла?» — спросил он. «Ныне здесь нет попойки».
1: «Я пришла по очень важному делу», — сказала Афра. «Дело касается, во-первых, меня самой, потом тебя и твоего пленника».
0: «Вот он, смотри», — сказал Гефакс, показывая на связанного в углу двора Себастьяна. «Смотри, он уснул и спит так спокойно, будто завтра в это время будет жив и здоров».
1: «Он должен быть жив, Гефакс. Скажи, ты не оставил еще намерения жениться на мне?»
0: «Конечно, нет. Но с условиями. Они все те же. Твоя свобода. Я не могу жениться на рабыне. И хорошее приданное. Я не могу жениться на нищей».
1: «И то, и другое готово. Сколько ты хочешь взять за мною?»
0: «По крайней мере, 40 000 сестерций».
1: «Не хочешь ли больше?» «Скажу тебе, что принесу с собой мужу 80 000, но с условием. Надо спасти осужденного».
0: Гефакс уставил глаза на Афру. Удивление, смешанное с досадой, овладело им.
1: «Ты с ума сошла!» — воскликнул он. «Тебе бы уже попросить моей собственной головы. Если бы ты видела лицо Цезаря, когда он приказывал мне казнить этого христианина, то поняла бы, что шутить нельзя».
0: «Глупец!» — сказала Афра презрительно. «Кто тебе мешает казнить его и вместе с тем спасти его? Все будут считать его мертвым, а христиане спрячут его. Стреляй так, чтобы он остался лежать замертво, но был бы жив. Ведь вы, искусные стрелки, знаете свое дело. Мне надо, чтобы он был жив спустя 24 часа после казни, а после я ни за что не отвечаю».
1: «Не знаю, возможно ли это», — произнес Гефакс, размышляя. «Себастьян — человек известный».
0: «Как хочешь», — сказала хитрая Афра. «Ты теряешь жену и 80 000 сестерций. Это не шутка. Прощай».
1: «Куда ты? Подожди», — сказал Гефакс, глаза которого разгорелись. Алчность овладела им.
0: «Не торопись, дай подумать. Надо будет подкупить стрелков, напоить их. Для этого опять нужны деньги, и немалые».
1: «Я и об этом подумала», — сказала Афра, «и выдам тебе, сколько нужно, на подкуп и пир».
0: «Ты золото, девушка», — воскликнул Гефакс. «Я не могу отказать тебе».
1: «Стало быть, договорились», — сказала Афра весело. «Помни же, если спустя 24 часа после казни Себастьян будет жив, мы отпразднуем свадьбу».
0: Себастьян проснулся. Звездное небо сияло над ним, плыла луна. Великий Рим безмолвствовал, объятый сном. Тишина ночи, не нарушаемая людским говором, могла сравниться только с безмятежной сердечной тишиной, наполнявшей сердце Себастьяна. После невыносимых душевных страданий в день смерти Панкратия и других его друзей, смерть за торжество веры казалось ему счастьем. Он провел почти всю ночь в молитве и в том чудесном настроении духа, которое может испытывать лишь человек чистого сердца и чистой совести, посвятивший всего себя на служение великому и святому делу. Всю свою жизнь Себастьян делал добро, спасал других и не щадил себя для ближних. Лицо его в эту трудную, но великую минуту, последнюю минуту его жизни, светилось, а глаза блестели. Таким нашел его Гефакс, когда рано утром вышел из своей караульни. Гефакс, не сказав Себастьяну ни слова, отправился к стрелкам и созвал самых искусных из них в свою комнату. Там он подробно рассказал им, как надо стрелять, чтобы сразу не убить приговоренного. Христиане со своей стороны предлагали большую сумму за тело Себастьяна. Решено было, что двое из них будут ожидать у ворот двора и что стрелки вынесут им тело. Стрелки согласились на предлагаемую сделку. Гефакс не боялся, что они проговорятся, ибо каждый из них знал, что его ожидает,
1: если все откроется. Себастьяна повели на небольшой дворик, находившийся между дворцом и казармами африканских солдат. Дворик был усажен деревьями, посвященными языческому богу Адонису. Себастьян шел твердо, окруженный стражей и целым отрядом, которые должны были присутствовать при казни в качестве зрителей. Когда его привели, раздели и привязали к дереву, 5 отличных стрелков отделилось от отряда, спокойно отошли на конец двора и встали против осужденного. Ни один друг, родственник, ни один христианин не могли пробиться к Себастьяну. Он не имел и этого последнего утешения. Ему некому было сказать последнего слова, ни с кем было послать последний привет близким. То была страшная смерть, одинокая, мучительная. Ужасно казалось умереть внутри каменных, высоких стен, привязанным к дереву, служить целью для варваров, которые готовились стрелять в человека, как в животное, как в куклу. Они готовились хладнокровно, без ненависти, даже без злобы, а с ужасающим равнодушием. Себастьян в эту минуту позавидовал Панкратию, который умер, напутствуемый увещаниями священника, приняв благословение матери, простившись с друзьями. Умер посреди арены, полной народа, согражданами, из которых многие дивились его мужеству и твердости духа. Вокруг Себастьяна не было даже римских солдат. Панкратий римлянин умер среди римлян. Себастьян римлянин должен был умереть, окруженный варварами, которые шутили так, будто дело шло о забаве, а не о казни. Эта участь была ужасна, и он вполне сознавал, что смерть его похожа скорее на тайное убийство, чем на казнь человека, открыто умирающего за свою веру. Но он покорился воле Божией, поднял голову, обратил свой взор к небу. Там он искал силы и утешения в последнюю минуту своей жизни. Один из нумидийцев взял лук, прицелился, стрела завизжала, рассекла воздух и, дрожа, вонзилась в грудь мученика. Другие нумидийцы при виде удачного выстрела одобрительно зашумели. Прицелился другой, и стрела вонзилась рядом с первой. Третий, а за ним и другие столь же искусно, столь же равнодушно стреляли один за другим, громко смеясь. Себастьян стоял твердо, израненный, залитый горячей кровью, пока не потерял сознание. Его поддерживали теперь одни веревки, которыми был привязан к дереву. Глаза его закрылись, смертельная бледность покрыла лицо, голова опустилась на окровавленную грудь. Тогда один из стрелков подошел к нему, перерезал веревки, и Себастьян упал на землю, как падает трава, подрезанная косой. Из ран его потоками струилась кровь и образовала вокруг него широкий пурпуровый круг.

Вскоре стрелки вынесли тело Себастьяна из дворика и отдали его двум христианам, дожидавшимся у дверей казармы. Христиане несказанно удивились, когда мимо них проскользнула чернокожая женщина и шепнула: «Осторожно, он еще жив». Тогда христиане завернули мученика в темное покрывало и вместо того, чтобы нести его на кладбище, пробрались осторожно задним крыльцом в покои Ирины, жившей во дворике Цезарей. Ирина была вдовой христианина Катула, принявшего христианство на вилле Хроматия. Катул умер за веру, а вдова, забытая и незаметная, сохранила свою квартиру в одном из задних отделений дворца. У нее были две дочери, одна из которых была язычницей, а другая – христианкой. Ирина, пережив мужа, посвятила себя делам милосердия, укрывала у себя гонимых христиан, ухаживала за больными, посещала бедных. Она с радостью приняла Себастьяна, положила его на свою кровать и принялась его лечить.

0: Дорогие друзья, страницы повести Николаса Вайзмена «Фабиола» для вас читала Ольга Волынкина. Продолжение слушайте завтра в это же время.
1: Пастырский час. Радио «Град Петров».
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами в прямом эфире священник храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала Георгий Пименов. Мы с вами живем в богослужебное время Петровского поста. Ближайший такой большой праздник – это Рождество Иннопредтечи, 7 июля, и уже 12 июля – День Петра и Павла, собственно говоря, и окончание этого Петровского поста. И, конечно, необходимо нам ставить перед собой какие-то цели на этот пост, какие-то внутренние христианские цели, которые для меня важно достичь, чтобы этот пост был не просто отсутствием колбасы, или вот сегодня меня угостили совершенно постной колбасой, с виду она прям точно такая же, как и обычная колбаса, а вот постная. Или мы хотим все-таки достичь не просто похудения и снижения веса, а снижения греховного веса. Хотим укрепиться в жизни духовной и хоть немножечко приблизиться к Богу. В чем? В чем? И вот эту вот задачу, наверное, кроме самих себя, поставить нам и некому. В городе часто те священники, к которым мы обращаемся, ну, не могут прямо следить за каждым шагом своих прихожан, как в монастырях игумены или духовники советуют своим послушникам. И во многом от нас самих зависит наша духовная жизнь. Благо тому, у кого есть спросить там, на каждый шаг благословение, внимательную молитву. Но это не значит, что ничего не может и тот человек, у которого нет пока одного духовника, постоянного священника, с которым он советуется. И Иисус Христос, наверное, есть у каждого. Каждый из нас хочет идти к Господу нашему Иисусу Христу. У нас появились первые вопросы. Сегодня очень много таких важных, интересных святых, которые в этот день отмечаются, в сегодняшний день, уходящие вот в среду, в четверг, да, в четверг. Начнем с тех вопрос, с того вопроса, который нам прислал Эдуард. Это, как обычно, не вопрос, а это слова святых отцов, в данном случае преподобного Макария Оптинского. «Здравствуйте, дорогой батюшка! Позвольте строки преподобного о терпении. Надобно учиться терпению не тогда, когда мы бываем за вину порицаемы, но когда невинно поносимы и укоряемы». Поносимы, наверное, и укоряемы. Да, трудно невинно поносимому и укоряемому ничего не сказать, склонить голову, склонить взор, склонить свой голос и принять эту укоризну в терпении. Может быть, бывает достаточно увидеть, как хотя бы один человек на твоем жизненном пути поступает так. Монах ли то в монастыре, или просто какой-нибудь смиренный человек, или хотя бы поступивший вот смиренно в данном случае. И тогда мы, может быть, научимся этому, вот этому невидному терпению невинных обид преподобного Макария Оптинского. Спасибо, Эдуард. Дай Господи, чтобы мы имели такое терпение. Не только терпение, когда нас ругают за дело, но и тогда, когда терпим напраслину. Дай Боже. Но самое главное, может быть, терпение, по крайней мере, вот для меня сейчас важное, это терпение собственных несовершенств, собственных ошибок, грехов, если угодно, да, страстей своих. Вот, потому что хотелось, когда ты читаешь, когда ты, так сказать, по долгу службы находишься среди творений апостолов, святых отцов, благочестивых людей, вот, и ты им не соответствуешь. Вот попробуй-ка тут, попробуй тут не возомнить о себе, не помечтать, что ты уже что-то достиг, а находиться, ну, вот в этой перспективе святости. Даже если ты еще пока в этой перспективе сам себя просто совершенно не видишь, а видишь себя ниже этой перспективы, ниже этого горизонта. Но то, что мы уже знаем, что этот горизонт есть, это уже великое благо, что есть на горизонте солнце правды, Господь наш Иисус Христос. Это великое благо для всех верующих людей. Дай Боже, чтобы мы себя не почитали достигшими, да, а всегда стремились вперед. Сегодняшний день, у него есть замечательное евангельское чтение. Сегодня на литургии читалось совершенно замечательное чтение. Пожалуйста, прошу вас какие-нибудь вопросы присылать. Это очень оживляет наш эфир, помогает строить общение. Милости прошу присылать ваши вопросы. И вот сегодняшнее евангельское чтение, одно из моих любимых чтений, когда Господь указывает, кто ему дорог прежде всего. Когда же он еще говорил к народу, матери, братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И, очевидно, среди них был как раз апостол Иуда, или Фаддей, иначе называемый, день которого мы сегодня празднуем. И вот как бы по праву родства, это, конечно, это сын Иосифа Обручника, вот, они что-то у Христа хотели выяснить. И некто сказал ему, вот матерь твоя и братья твои вне стоят, желая говорить с тобою. Он же сказал в ответ говорившему, кто матерь моя и кто братья мои? И, указав рукою свою на учеников своих, сказал, вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Вот удивительное слово. С одной стороны, там, почитай отца и мать, а с другой стороны, сам Христос выше родства плотского ставит родство духовное. Тот, кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. И, наверное, здесь нам надо, конечно, посмотреть, что древние иудеи очень гордились своим происхождением, своими коленами, своим вот, от Авраама и так далее. Не повторяется ли то же самое в наше время, когда мы тоже можем гордиться чем-либо, что у нас вот такая великая церковное прошлое. Оно прекрасно. Оно исполнено святых. Оно исполнено чудес. Вот. И это практически иногда означает, что, в общем, мы уже и лучше всех других людей. Конкретно я вот. Вот конкретно я лучше других людей, потому что я вот, вот я читаю Писание. Я читаю святых. Я читаю там, почитаю подвиги там первых русских страстотерцев Бориса и Глеба и так далее. Вот это место не говорит ли о том, что мы не можем даже на это наше прежнее родство опираться, быть в нем уверенным, а как в залоге нашего спасения. Необходимо исполнять нам волю Отца Небесного. И вот тогда мы будем, по сути, тогда мы с вами будем именно в единстве с Богом. Он будет с нами, Он будет наш, а мы будем Его. Пришли опять вопросы. Спасибо, дорогие. Я тогда пока отложу книжки, даже Священное Писание, и прочтем ваши вопросы. Так, вот тут, конечно, вопрос, который мне сложно ответить, от Дионисии Санкт-Петербурга о Илларионе Алфееве. За что его сослали в ссылку? Ну, вы знаете, ну, книжки у меня, конечно, есть его, вот, что он там отклонился, ну, мне кажется, надо все-таки спрашивать человека, который в курсе дела. Да, митрополита Иллариона Алфеева я лично не знаю, кроме как книжек его вполне хороших и интересных, других информации по нему не имею. Вот, и я думаю, что немало есть еще всякой клеветы. Вот мы сегодня терпение, да, преподобного Макария Оптинского, вот эту цитату о том, что надо научиться терпению не тогда, когда мы бываем за вину порицаемы, но когда невинно поносимы и укоряемы. Мое впечатление от того, что я знаю, по крайней мере, о нынешних вот этих перипетиях с митрополитом Илларионом, что он как раз и есть сейчас невинно поносимый и укоряемый. Вот. А подробности я не знаю. Простите, пожалуйста, да. Так, и вот «Матерь моя и братья мои», одним из этих братьев был как раз апостол Иуда, который называет себя братом Иакова, другого сына Иосифа. У него есть маленькое совершенно послание в Новом Завете, оно заканчивает соборные послания перед посланиями апостола Павла, большими, маленькое, в одну главу послание апостола Иуда. И в этом послании как раз говорится о том, что необходимо нам держаться единой веры, держаться, хранить ее. Вот смотрите, как начинается это послание по-доброму, по-светлому. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова. У нас ведь, смотрите, в обычном нашем сознании, в словоупотреблении, имя Иуда означает, ну, прямо вот того предателя Иуду. А то, что это просто иудейское имя, ну, мы как бы об этом даже не задумываемся. У нас оно стало таким нарицательным именем. А в самом этом имени ничего плохого нету. Иуда, раб Иисуса Христа, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом, милость вам и мир, и любовь да умножатся. А ведь это нам, это именно к нам такое позвание. Это мы с вами призваны и освящены Богом Отцом. И дальше он развивает свою мысль в таких словах. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание подвязаться за веру, однажды преданную святым». Вот писать вам об общем спасении. Ну, когда мы изучаем, например, там, медицину, там, психологию, там, механику, у нас есть какие-то основы физики, основы химии, основы биологии. Так вот и здесь вот такое слово «общее спасение». И чтобы нам ориентироваться в этом общем спасении, мы с вами, конечно, надлежит нам много читать, надлежит нам эти писания апостольские, святоотеческие, преподобнические, подвижнические, эти писания читать, чтобы это общее спасение вошло в нас, чтобы мы понимали в нем. Но он говорит, вот подвязайтесь за веру, ибо вкрались некоторые люди, нечестивые, обращающиеся благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. То есть вот какие-то люди, некоторые, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству, использующие Писание священное, божественное в свою пользу, чтобы оправдать свои нечестивые мысли, деяния и намерения. И апостол говорит, «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом не веровавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». И вот он, апостол Иуда, говорит, как Содом и Гоморра, окрестные города, блудодействующие и входившие за иную плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, так точно будет с теми мечтателями, которые, и вот как бы греховность их в чем, мечтателям, превращающим Писание, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». Из какого места, непонятно, взял апостол Иуда вот эту цитату. Ну, однако, я думаю, он знал, о чем говорил, и мы можем ее тут применить. «Да запретит тебе Господь». А мы что говорим обычно людям, которые говорят не так? Мы им угрожаем, мы их прям поносим, мы им готовы голову снести. Но архангел Михаил так сатане даже не делал. «Сии злословят то, чего не знают, что же по природе знают, тем растлевают себя». Ну, тут какие-то обычные, наверное, какие-то плотские искушения. И вот он приводит множество примеров о Каине, о Валааме, о Корее. «Такие люди, пиршествуя с вами на вечерях любви, да на агапах, без страха уточняют себя, это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, которыми блюется мрак тьмы навеки». Ну, в общем, вот всячески он характеризует этих людей как пустых и бесплодных, и о них пророчествовал. И Енох, говоря: «Идет Господь со тьмами святых твоих, сотворит суд над всеми и обличить дела всех нечестивых, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на ничего нечестивые грешники». Вот что мы можем отсюда взять? Во всех жестоких словах, которые произносили нечестивые грешники. Мы порой не произносим жестоких слов на нечестивых грешников даже. Кто это, кого он еще обличает? Кого? Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям. Вот мы с вами, ропотники, ничем недовольные. Или у нас есть за что благодарить Бога, несмотря, в общем, на трудное положение современной жизни? Все же таки у нас есть за что благодарить Бога, хотя бы единый момент, хотя бы что-нибудь. «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. А они говорили: в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Вот когда мы с вами в ропоте пребываем, то мы находимся вот в этом пространстве, пространстве этого апостольского послания. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа, а вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа. Вот так нам, наверное, нужно поступать, когда мы видим перед собой ропотников, грешников с надутыми устами, поступающие по своим похотям. Мы будем назидать себе на святейшей вере нашей, православной, молясь Духом Святым, сохранять себя в любви Божией. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте. Вот это, конечно, нужно великое рассуждение, кому быть милостивым, а кого страхом спасать. Страхом спасать сложно. И бывает часто, что этот страх мы наводим на людей, на самих себя, вот этот страх там, вечного огня. Тут апостол говорит о вечном огне, тут он говорит о суде, об ангелах, которые придут грешников судить. Но если мы будем в таких только категориях мыслить, а тем более другим объяснять, то придут ли в такую церковь люди, от которой они слышат обличение, страх и вот этот огонь вечный. Мне кажется, эта милость более выигрышна перед человеками, да и перед Богом. Милость более выигрышна, чем вот этот страх мучений, страх гиенны. Пойду я за тем человеком, который страхом зовет меня к Богу, или я пойду за тем человеком, который говорит о его милости, о его любви. И в конце апостол Иуда прославляет Бога, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Иисусу Христу сила и власть. Не царям, не вельможам, не банкирам, Иисусу Христу сила и власть. Вот замечательное совершенно апостольское послание. По своей краткости оно, наверное, не имеет себе равных, потому что всего одну страничку занимает. Мы так очень скоренько его прочитали. Вот, дай Боже, чтобы кто может, взяли сегодня толкование, открыли сегодня интернет и посмотрели объяснение этого апостольского послания апостола Иуды и взяли его к себе на вооружение. Вот кому-то оно по своей краткости не имеет равных, а по своей назидательности, наверное, стоит многих книг. Многих книг. Так, что нам еще пришло? Ага. Другой святой. И понятно, что апостол Иуда там, жил в первом веке, и давным-давно почил, и вот эти каноническое послание его, соборное послание, написано давным-давно. Второй святой, которым я сегодня хотел бы вспомнить, это первый русский патриарх, патриарх Иов, патриарх, которого запомнил еще в Старицком монастыре Тверском Иоанн Грозный, как-то поднял его, там, заметил этого монаха, сделал его архимандритом, настоятелем, потом перевел в Москву. Вот, и со временем он стал и митрополитом московским, и первым патриархом русским. И наш великий поэт и писатель, историк, и такой летописец Александр Сергеевич Пушкин влагает слова в уста патриарха Тихона, которого он вводит в свою поэму «Борис Годунов». Вот. И это совершенно замечательные слова, которые хотелось бы сегодня прочитать, потому что много, наверное, перелистал Александр Сергеевич летописей, материалов, чтобы создать такой вот образ патриарха Иова, который подает совет Борису Годунову, тогдашнему царю, выбранному царю, вернуть царевича Дмитрия, потому что вот против лже-Дмитрия, который выдает себя за царя московского, вот положить перед людьми, явить перед людьми славу убиенного царевича Дмитрия и его чудеса. И вот в Борисе Годунове мы с вами видим несколько сцен, где действует патриарх Иов. Конечно, это такое вот житие поэтическое, и только часть его, но, тем не менее, по своему звучанию, по своей, может быть, благозвучности, это уникальные строчки, которые мы вполне можем представить себе в устах патриарха Иова и его окружающих, вот самого Бориса Годунова. Вот Борис Годунов обращается к нему. «Ты, отче патриарх, вы все бояре, обнажена моя душа пред вами. Вы видели, что я приемлю власть великую со страхом и смирением. Сколь тяжела обязанность моя, наследуя могущим Иоанном, наследуя ангелу-царю». Обращается Борис Годунов к патриарху Иову. Сам патриарх разговаривает уже так прозой в палатах игумена Чудового монастыря. Игумен говорит ему о этом Гришке Отрепьеве. Знать грамота далась ему не от Господа Бога. И вот патриарх Иов как бы произносит такие слова, Пушкину влагает такие слова. «Уж эти мне грамотеи, что еще выдумал, буду царем на Москве, ах он сосуд дьявольский, однако нечего царю и докладывать об этом, что тревожить отца государя. Довольно будет объявить о побеге дьяку Смирнову или дьяку Ефимьеву. Этого ересь, буду царем на Москве. Поймать врагоугодника, да и сослать в Соловецкий на вечное покаяние». Вот какое наказание придумал патриарх Гришке Отрепьеву, посягнувшему на царскую власть, посягнувшему присвоить себе царскую власть, царское имя. И вот уже в Царской Думе царь, патриарх и бояре разбирают, что дальше делать. Бунт увеличивается, что дальше делать. И патриарх кротко, смотрите, как замечательным каким образом Александр Сергеевич передает речь патриарха, насколько он кроток, насколько он смирен. «Благословен Всевышний, поселивший дух милости и кроткого терпения в душе твоей, великий государь. Ты грешнику погибели не хочешь, ты тихо ждешь, да пройдет заблуждение. Оно пройдет, и солнце правды вечной всех озарит». Вот как бы из вечности патриарх Иов говорит из вечности. «Пройдет заблуждение, и всех озарит. И солнце правды вечной всех озарит. Твой верный богомолец в делах мирских не мудрый судья, дерзает днесь подать тебе свой голос». Как вот он кротко обращается к царю, не дерзновенно. «Твой верный богомолец в делах мирских не мудрый судья». бесовский сын, Растрига окаянный, прослыть умел Димитрием в народе. Он именем царевича, как ризой украденный, бесстыдно облачился, но стоит лишь ее раздрать, и сам он наготой своею посрамится. Сам Бог на то нам средства посылает. И вот здесь он рассказывает, как ему явился некий старец, некий странник, который рассказывает о чуде при гробе царевича Димитрия. «Знай, государь, тому прошло 6 лет, в тот самый год, когда тебя Господь благословил на царскую державу, в вечерний час ко мне пришел однажды простой пастух, уже маститый старец, и чудную поведал он мне тайну. В молодых летах, сказал он, я ослеп, и с той поры не знал ни дня, ни ночи до старости. Напрасно я лечился и зельем, и тайным нашептанием, напрасно я ходил на поклонение в обители к великим чудотворцам, напрасно я из кладезей святых кропил водой целебной темной очи. Не посылал Господь мне исцеления. Вот, наконец, утратил я надежду и к тьме своей привык, и даже сны мне виданных вещей уж не являли, а снились только звуки». Вот как глубоко Александр Сергеевич передает страдания ослепшего человека, который и так старается исцелиться, но все напрасно. «А снились только звуки. Раз в глубоком сне я слышу детский голос, мне говорит: встань, дедушка, поди ты в Угличград, в собор Преображения, там помолись ты над моей могилкой, Бог милостив, я тебе прощу. Но кто же ты, спросил я детский голос, царевич я, Димитрий, царь небесный приял меня в лик ангелов своих, я теперь великий чудотворец. Иди, старик. Проснулся я и думал, что ж может быть и в самом деле Бог мне позднее дарует исцеление. Пойду, и в путь отправился далекий». Слепой человек, да? «В путь отправился далекий. Вот Углича достиг я, прихожу в святый собор и слушаю обедню, и, разгорясь душой усердной, плачу так сладостно, как будто слепота из глаз моих слезами вытекала. Когда народ стал выходить, я внуку сказал: Иван, веди меня на гроб царевича Димитрия. И мальчик повел меня, и только перед гробом я тихую молитву сотворил, глаза мои прозрели. Я увидел и Божий свет, и внука, и могилку. Вот, государь, что мне поведал старец». Патриарх Борису Годунову говорит об этом старце. Общее смущение. В продолжении сей речи Борис несколько раз отирает лицо платком. «Я посылал тогда нарочно в Углич, и сведено, что многие страдальцы спасение подобно обретали у гробовой царевича доски. Вот мой совет: во Кремль святые мощи перенести, поставить их в соборе архангельском. Народ увидит ясно, тогда обман безбожного злодея и мощь бесов исчезнет, яко прах». И Борис Годунов отвечает ему: «Да будет так, владыка-патриарх, прошу тебя пожаловать в палату. Сегодня мне нужна твоя беседа». Вот беседа патриарха была нужна тогдашнему царю, тогдашнему Борису Годунову. Конечно, это такое поэтическое изложение Александра Сергеевича Пушкина, вот, но по сути так и было. Именно это прославление царевича Димитрия выбило, так сказать, какое-то нравственное основание из-под ног вот Лжедмитрия. И именно победившие пока на время вот эти войска Лжедмитрия сорвали с него облачение, его сослали обратно в Старицкий монастырь, где он и умер, но успел благословить на продолжение сопротивления иноплеменникам митрополита Ермогена. И вот здесь можно просто перейти прямо к следующему святому, который празднуется тоже сегодня. Это святитель Иоанн Сан-Франциский, Шанхайский и Сан-Франциский. Вот. Конечно, это поистине и русский святой, и просто мировой. Масштаба от Китая до Америки. И он, вот есть его замечательная книжка «Жизнеописание святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского», в котором

вот два слова, как бы, чтобы сам святитель Иоанн Шанхайский говорил нам. Называется «Новые страстотерпцы». Его слово «Новые страстотерпцы». Мы не так давно прославляли собор всех святых в земле российской просиявших и местно чтимых, там, новгородских, петербургских. Вот. И вполне уместно прочитать сегодня то, о чем говорил святитель Иоанн о русских святых. Называется «Новые страстотерпцы». Первыми святыми, прославленными на Руси, были святые страстотерпцы Борис и Глеб. Преданность воле Божией, беззлобие в отношении их убийц, как и предыдущая их жизнь, привлекли к ним сердца всех, а знамения и чудеса, которыми Бог прославил их, открыли их мощь и небесную славу. К ним прибегали в нуждах, их славили, совершая их память несколько раз в году по всей Руси. Их явление на Неве ночью, в канун дня представления их отца, великого князя Владимира, вдохнуло силы в благоверного князя Александра Невского, да, одержать в тот день над шведами знаменитую победу и послужило началом прославления самого равноапостольного великого князя Владимира. К тем двум первым страстотерпцам присоединился через полтора века великий князь Игорь, принявший монашество с именем Гавриил и убитый киевлянами, хотевшими другого князя. Вот он вспоминает, святитель Иоанн вспоминает убиенных страстотерпцев. Всей Русью глубоко почитается благоверный великий князь Михаил Тверской, после многих терзаний, убитый в Орде по проискам князя московского Юрия. От того времени и до наших дней низко склонялись у мощей святого и Тверь, и Москва, к нему прибегали в скорбях и нуждах жители окрестных областей, черпали силы для строительства царства русского, государи российские. И вот здесь он вспоминает царевича Дмитрия, о котором говорил как раз патриарх Иов, источником не только исцеления от телесных болезней, но и духовных сил. В смутное время явился убитый в Угличе благоверный царевич Дмитрий. Ярко сияют из глубины веков те имена, изливается благодатная помощь всем призывающим их. Они и другие страстотерпцы земли русской предстательствуют пред Богом за нее. Как он вот века отделяют святителя Иоанна от тех святых, которых он называет. Он к ним относится совершенно как к живым, совершенно как к тем, которые и до ныне молятся за землю русскую. Ныне к сонму их присоединился царь-мученик со своей семьей. Качества, проявленные ими в них, испытаний тесно соединили их с прославленными страстотерпцами. Несомненно, простив им грехи вольные и невольные, Господь вселил их в свои обители, но Он дает силу молитвам своих угодников и прославляет их на земле, когда то бывает нужным и полезным для земной церкви. Чем сильнее будут наши молитвы о царственных мучениках, тем больше будем их чтить, тем скорее сделает Господь ходатаями за землю русскую тех, кого уже удостоил небесной славы. А когда, как раз, в какое время их страдания-то явились? Во времена упадка, во времена смуты, во времена озлобления просияли страстотерпцы. В одни междоусобий, когда князь на князя направлял свои полки, тогда просеивали страстотерпцы. Уже доходит вести из Гефсимании об исцелениях, происходящих у гроба великой княгини Елизаветы Федоровны. Если крепки будут вера и молитвы наши, может быть, даст силу Господь молитве царя-мученика, царевича Алексия и царственных,

мучениц, и воссияют они светлой зарей над омытым слезами покаяния и мученической кровью Отечества». Вот какие пронзительные слова нашел святитель Иоанн Шанхайский о новых страстотерпцах, о царских мучениках. Это не может пройти даром. Какие бы трудные времена, какая бы смута ни была на русской земле, молитвы страстотерпцев вымолят ее. Вот, мне кажется, вот эта вера святителя Иоанна Шанхайского, вот, она так нужна нам. Что-то нам пришло из вопросов. Давайте-ка мы посмотрим. Владимир из Петербурга, вот, наверное, он говорит о другом Иуде, да? В чем заключалось предательство Иуды, если Христа знали как Творца чудес? Ну, очевидно, мы говорим не об Иуде, который является сегодняшним святым, сегодняшним апостолом, послание которого мы почитали, вот, а именно о предателе, который был, в общем, казначеем апостольского собрания, носил ящик с деньгами, носил, так сказать, собирал, и как бы у него было доверие, определенного рода доверие он испытывал со стороны, и получается, и Христа, и со стороны апостолов. Вот. Но была ли у него у самого вера в Иисуса Христа как Сына Божия? Вот. Или он именно, может быть, этим ящиком соблазнился, что как бы все деньги решают? Мне кажется, более важно, что предательство Иуды, если бы он покаялся как апостол, отрекшийся, тоже отрекшийся от Христа, ну, не продавший его прямо, да, это не вело к Голгофе, но, тем не менее, отрекшийся от Христа апостол Петр, когда он услышал этот голос петуха, о котором Христос предрекал ему, он не повесился, он не бросился со скалы, он не пришел в отчаяние, он плакал горько, и потом он даже не смел причислить себя к апостолам, и уже нужно было новое, как бы, призвание апостола Петра на апостольское служение уже после воскресения Христова, потому что апостол Петр чувствовал свое предательство, и он был восстановлен. И мало того, да, что вот он как бы держит ключи от рая, такое вот есть предание, что апостол Петр пускает в рай там покаявшихся грешников. А вот Иуда, тот самый Иуда из Кариота, из города Кариот, из Кариотски, да, вот, он, ну, видимо, не имел веры все-таки в Иисуса Христа как в Бога. А все там чудеса, которые творил Иисус Христос, ну, можно же приписать каким-либо волхвованием, каким-либо чарам. Вот, мы же читаем об этом, мы же тоже видим всяких разных современных кашпировских и прочих людей, которые могут обставить свое слово и свое явление, там, ну, сколь угодно, чудесоподобными какими-то вещами. Поэтому, наверное, как бы проблема апостола Иуды, ее нужно рассмотреть. И хорошо бы святоотеческим образом тоже просветить свою душу, свой разум, что о нем писали отцы святые. Я, как запомнил из их толкований, вот, и что меня более всего захватило, что если бы покаялся апостол Иуда, вот именно ставший предателем, ставший причиной смерти, распятия Господа Иисуса Христа, Господь бы и его простил. Но вот как бы вот тут он перешел вот эту черту. Он перешел вот эту черту. Вот. Дай Господи, чтобы как бы мы с вами не были грешны, как бы мы не отрекались от Господа Иисуса Христа словами или делами, чтобы мы могли плакать горько, чтобы мы были восстановлены в своем христианском достоинстве, в своем верности Христу. Сколько раз упали,
столько раз и будем подниматься. Мне кажется, вот этому, это главное, урок апостола Иуды, вот, Искариотского. Вот, а входить в его вот эти мысли неверного, наверное, человека, неверующего человека, не полезно. Не полезно. Так, вот у нас из Выборга Ольга написала о своем сыне, что он боится идти служить в армию, поскольку много раз он слышал, как заставляют подписывать контракт на СВО. Я уже не знаю, что делать и говорить, только молюсь. Он меня не слушает, стал нервным, злым. Подскажите, как мне с ним разговаривать, что делать, чтобы он успокоился. Я уже боюсь за него. С уважением, Ольга. Он у меня один. Конечно, дорогая Ольга, за сына нужно молиться. Дай Господи ему мужество, здравие. Вот. Вопрос трудный. Я, не зная все-таки вашего сына, его духовного какого-то состояния, посоветовал бы вам сходить в ближайший храм, вот в Выборге, там же достаточно много у вас храмов, вот, потому что одному человеку, да, одному милостивым быть, а другого страхом спасайте. Вот, как ваш сын? Он нуждается в милости, и, вот, и как вот спасать? Вы готовы отправить его сейчас вот на эту СВО? И как, насколько он там... Вернется он с этого СВО или не вернется, как вы к этому относитесь? Вот. Я бы все-таки поговорил на месте, или приезжайте к нам в храм Воскресения Христова Варшавского вокзала, вот, и мы бы с вами нашли ну, какие-то ходы, какое-то взаимопонимание. Вот. А так в интернете все-таки про сына, конечно, идти в армию сейчас очень трудно. Потому что люди оттуда часто не возвращаются, возвращаются инвалидами. Вот. Сейчас уже не так, это не 70-е, не 80-е годы. Вот. Вы обратитесь в храм по месту, где вы находитесь, в Выборге, да? Вот. Или приезжайте к нам в Воскресение Христово Варшавского вокзала, мы с вами пообщаемся. Так, Наталья пишет нам. Наталья, видимо, в курсе наших храмовых дел и просит рассказать о Блоковском фестивале этим летом. Уже 5-й год мы ездим в село Удосолово Кингисеппского района. Это имение первых Блоков в России. Это как бы такая прародина и самого Александра Блока. В храме Архангела Михаила, который сохранился в трех стенах, буквально в трех стенах, рядом с этим храмом, за алтарем, его родственники лежат, похоронены, его родственники по дедушке, прадедушке, да, вот, такие двоюродные родственники самого Александра Блока. В этом храме служили и новомученики, освящал его протоиерей Петр Белавский, освящал уже, наверное, третий раз. В 1953 году протоиерей Петр Белавский, который был одновременно духовником преподобной мученицы Марии Гатчинской, сам сидел на Соловках. Поэтому другой подвижник, отец Михаил Фальковский, тоже служил в этом храме. Ну, отец Петр освящал его, вот, и отец моих Михаил служил, и в 37 году он был расстрелян в Казахстане. Этому храму покровительствовали члены царской фамилии. В 1855 году был собран такой лист пожертвований от государя-императора, тогда, так сказать, уже Александра II, Александра Николаевича, от его мамы,
от его жены, от святой преподобной Анастасии Киевской, которая еще до Елизаветы Федоровны устроила такую обитель милосердия, огромный монастырь в Киеве, Покровский. Вот, и получается, она тоже покровитель этого храма. Рядом с храмом Архангела Михаила Вудосолова находилось такое имение Кумолово. Там сейчас аэродром, такой учебный аэродром. А когда-то это было имение Герздорфов, ареста Федоровича Герздорфа, генерал-лейтенанта, командира гусарского полка. И как раз именно этот генерал-лейтенант, тогда, конечно, полковник, он был начальником Михайловича Лермонтова, когда этот полк стоял в Царском селе. Это место знаменито, может быть, тем, что на этом некрополе, Блоковском некрополе, еще находятся люди, связанные и с Пушкиным, Зиновьева Ольга в замужестве Блок, и Надежда Александровна Веймарн тоже в замужестве Блок, они приходятся через Ганнибалов родственниками и самому Александру Пушкину. Вот, поэтому две фамилии таких явных присутствуют в истории, поэтических фамилий, литературных фамилий на этом некрополе. И одна фамилия – это Вячеслав Иванов. Он является родственником как раз вот этой Ольги Зиновьевой Блок. Уже третий раз проводится фестиваль, Блоковский фестиваль. В этот раз он получается в субботу, 15 августа, в 11 часов у нас под открытым небом, под шатром, мы служим божественную литургию, затем какая-то трапеза, затем крестный ход, трапеза, и такая музыкальная поэтическая часть, и бардовская, и стихотворная, и театральная. Поэтому милости просим вот на этот такой форум духовности, литургия, форум поэтический, форум театральный, форум разнообразных там поделок, ярмарок, которые у нас тоже ожидаются. Вот. Необходимо, конечно, взять какую-то свою машину, как бы сейчас не было это трудно, и приехать 15 августа к 11 часам в село Удосолово Кингисеппского района Ленинградской области. Так, вопросов пока больше у нас нету. Вот, хотел бы о чем я еще сказать. Святитель Иоанн Шанхайский, которого память мы празднуем сегодня, это был удивительный святой своего милосердия. Он настолько как бы жалел всех людей, болящих в больницах по всему миру, что фактически это такой, у него такое просто больничное служение, святитель Иоанн Шанхайский, помимо всего другого, помимо того, что он защищал веру, помимо того, что он новомучеников прославлял, помимо того, что он любил царских страстотерпцев, всячески молился, святитель Иоанн Максимович Шанхайский, Сан-Франциский, это великий покровитель всех болящих и скорбящих. И поэтому вот и дорогой Ольге, которая вот написала нам о своем сыне из Выборга, и всем другим, у которых есть страдающие люди, от всей души желаю вам обращаться к святителю Иоанну Максимовичу. Он скоро поможет и решит вопросы, и даст мир на сердце. Святителю Отче Иоанне, моли Бога у нас.

0: В исполнении мужского хора Успенского подворья Оптиной пустыни под управлением Александра Семенова прозвучало песнопение «Вечерни, Господи возвах», напева Оптиной пустыни.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Мне всегда казалось, что причины неуспеха коллективизации очень глубоки и укоренены в самой природе человека. И мне думается, что об этом кое-что можно сказать и в плане религиозном. С одной стороны, казалось бы, что отрицание собственности, преодоление собственнических инстинктов, стремление к общности, все то, что положено в основу коллективизации, сближает ее с религиозным подходом к жизни. Но вот с другой стороны, столь же очевидно, с религиозной точки зрения, что отношение человека к земле, что вся сфера человеческой работы на земле не умещаются целиком в это отвлеченное понятие собственности. Не умещаются так же, как не умещаются понятия собственности, понятия жены, сестры, брата, семьи. Про жену можно сказать, что она моя, но вряд ли можно сказать, что она моя собственность. Ибо тут «моя» означает не пассивную принадлежность, а включает в себя таинственное и радостное измерение общения, встречи, взаимного духовного обогащения. И вот в каком-то смысле и отношение к земле у человека, возделывающего ее, такое же. Земля глубочайшим образом отлична от машины, и общение с ней совсем иное, чем с любой собственностью человека. Не случайно сквозь всю историю человечества проходит эта глубокая и радостная любовь к земле. Не случайно в народной поэзии всех, без исключения народов, земля так часто очеловечивается, называется матерью, воспевается. Землица называет ее крестьянин, хотя он не работает над ней в поте лица своего. Та же казенная идеология, что насаждается в коммунистических странах, как всеобъемлющая истина, выросла в безличном мире городов, в шуме машин. И потому она не понимает таинственной и личной связи человека с землей. И именно благодаря этой личной связи у человека должна быть своя земля. Та своя земля, в которой год за годом совершает человек таинство преображения мира. Та, в которую он бросает зерна, и они умирают, чтобы воскреснуть как пища, как жизнь. И потому религия, изобличая эгоизм и собственничество, не только не отрицает этой особенной связи человека с землей, как именно со своей, но эту связь считает как бы символом и выражением полноты жизни. Коллективизация же именно эту связь разрушает. Но это так же невозможно, как разрушить семью, как изъять из жизни те личные связи, из которых она состоит, и в которых вся глубина, вся радость и вся подлинность жизни. Поэтому можно с уверенностью сказать, что неуспех коллективизации был и будет неминуем. Ибо разрушению и подмене не поддается ткань жизни, то есть то, без чего жизнь перестанет быть жизнью.
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

прозвучало песнопение «Воскресной утренней тропарипа непорочных» знаменного распева в гармонизации Бориса Литковского в исполнении хора Минского Петропавловского собора.

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «Исследования и исследователи». И мы продолжаем наши беседы о проблеме символов в христианском богословии с Дмитрием Сергеевичем Курдыбайло, старшим научным сотрудником Российского государственного педагогического университета имени Герцена, кандидатом философских наук.
2: Здравствуйте.
1: И мы говорим не только о христианском богословии, но и о философии, о языческой философии, о каких-то разных тенденциях в христианской мысли, которые на заре ее появления сопровождали в осмыслении той проблематики, о которой мы говорим. Проблематика вроде бы может показаться частной, ну что такое символ, да, но с другой стороны, как оказывается, в процессе нашего разговора, она оказывается чуть ли не системообразующей для христианского мышления, для христианского богословия. В прошлый раз мы говорили много о язычниках, мы говорили о Ямлихе, о теургии, о практике, собственно, которая несколько противопоставляла себя Плотину и Порфирию, о Прокле, который уже был более таким системным мыслителем, в то же время не совсем системным, да, то есть тут системная несистемность, какое-то такое сочетание связано с некой, даже не противоречивостью, а какой-то особенностью его мысли. И о чем будем говорить сегодня, Дмитрий Сергеевич?
2: Да, видите, с Проклом мы уже, да, забрались в V век, а, наверное, нужно немножко, как еще, наверное, в IV век вернуться уже на христианских позициях, потому что IV век, он знаковый еще для Римской империи, для того, что будет становиться Византией, как-то тут да, нужно немножко тоже остановиться. Поэтому, может быть, сейчас с афинской школы пока, наверное, ее как вот немножко отложить в сторону и просто несколько слов о том, ну, собственно, да, как появляется Византия, потому что, ну, не знаю, нужно это нашим слушателям или нет, но просто так исторически, да, мы говорим Византия, да, то есть само ее название происходит от городка или большой деревни Византии, в которую Константин Великий переносит столицу, которая становится Константинополем, то есть начало IV века. Это когда этот самый маленький Византий, он появился на горизонте всего происходящего в Римской империи.
1: Причем византийцы себя обычно называли ромеями.
2: Да, то есть, да, это уже потом, да, уже после гибели Византии само это название появилось. Тут, понимаете, вот какая вещь, да, вот эти все исторические, политические, культурные, идеологические, государственные, все вот эти вещи, которые происходят при Константине Великом, вот этот глобальный поворот, он оказывает существенное влияние на формирование тоже ряда представлений философских, богословских, которые мы находим, ну, в первую очередь, у Евсевия Кесарийского, Евсевий Памфил. Человек, который Оригена не застал, но при этом был вполне себе таким последователем Оригена. И его взгляд на многие вещи, он потом оказывается важным для последующей эпохи. Поэтому Евсевий, ну, он, конечно, историк, да, но кроме того, что он историк, он тот человек, который подробно говорит тоже о символах. И в каком-то смысле теория символа, которая была у Климента, у Оригена, она для Евсевия тоже имеет значение.
1: Давайте тогда вспомним, так сказать, Евсевия, вспомним то, чего, может быть, немного повторим, так сказать, то, что мы говорили в прошлой программе, резюмируя Евсевия, и углубимся в его понимание символа.
2: Да, здесь что для нас важно для последующей эпохи? Последующая эпоха, ну, такие вот наиболее крупные мыслители, которые, скажем так, не так, чтобы дают какую-то теорию символа, а которые систематизируют уже христианское богословие, да, это каппадокийцы, это Василий Великий и Григорий Ниский, два человека, которые уже дают нам, да, вот, скажем так, исправляют, додумывают, доводят до вот такого понятийной выраженности, осмысленности те вещи, которые уже формируются задолго до них. И вот почему сейчас снова возвращаюсь к Евсевию, да, частично напоминая то, что сказано, частично продолжая. Мы говорили о том, что для Евсевия символ имеет принципиальное значение в описании ветхозаветного богослужения. Мы говорили о том, что когда Моисей спускается с Синая и дает иудеям, кроме скрижалей завета, он передает то, каким образом, собственно, должно совершаться, да, ветхозаветное богослужение. Вот, да, он называется законодателем, который дает, передает, да, от Бога те правила, те нормы, как нужно совершать, собственно, все, что нужно, все, что значимо в жизни, да, иудейского народа, все это регламентируется законом, который передает Моисей, в частности, то, что связано с ветхозаветным богослужением. И мы говорили о том, что для Евсевия все эти предписания, сами предметы, которыми пользуются, действия, которые с ними совершаются, все они имеют символический характер. И для Евсевия вот те ветхозаветные люди, которые принадлежат той эпохе и последующей эпохе, да, от Моисея до воплощения Христа, все это время вот это люди, которые лишены способности воспринимать умопостигаемое непосредственным образом, которые не способны к умозрению. И поэтому им необходимы символы, он говорит, тяжелые, дебелые, там, массивные, какими только вот словами их не называют, подчеркивает постоянно, что это вот что-то такое, такое низкое, такое земное, тяжелое, какая-то вот ноша тяжелая, которую вынужден человек нести, потому что ничего лучшего, ни на что лучшее он не способен. И по вот этой логике получается, что символы, во-первых, выступают вот такими заместителями, можно сказать, умопостигаемой истины, которую человек непосредственно не может воспринимать, да, вот, образы, да, явления умопостигаемого мира, который человек непосредственно воспринять не может и воспринимает только вот через эти вещественные предметы. И, во-вторых, поскольку человек не может ничего воспринимать, соответственно, он и не может никак действовать по отношению к умопостигаемому, то есть все человеческие действия, они тоже символичны. Для того, чтобы участвовать в мире умного, человеку приходится иметь дело с предметами, но на то они и не просто предметы, а символы, что действия с вот этими предметами не являются просто каким-то практической деятельностью, а это такая деятельность, когда человек, работая руками с материальными предметами, через вот эти операции сам становится причастным умопостигаемого. Хотя он этого не понимает, он этого не осознает, он этого, может быть, даже и не чувствует никак, да? Но тем не менее умопостигаемый мир входит в бытие этих людей и что-то с ними делает, что-то совершает. Как, что, они этого не чувствуют, но это то, что жизненно необходимо. И вот по логике Евсевия, о чем мы говорили с воплощением Христа, все это устраняется. Человек приобретает способность воспринимать умопостигаемое непосредственно своим умом, без посредством вещественных предметов. Казалось бы, на этом месте, то есть как с началом евангельских времен, символизм должен быть устранен. И если мы открываем тексты Евсевия, оказывается, что ничего подобного. Оказывается, да, что он снова говорит о символах, правда, уже связанных не с... Да, если для ветхозаветных символов он говорит о тех символах, которые упоминаются, ну, собственно, в Ветхом Завете, в тексте, то новозаветные символы – это в первую очередь символы, связанные с церковными таинствами. И в самую первую очередь это символы евхаристические. Мы уже как-то к этому, об этом говорили, и снова приходится возвращаться, что для Евсевия, как и для многих более поздних авторов этого направления, скажем так, снова тело и кровь Христова тоже могут называться символами. И здесь уже этот символизм, который у него вырабатывается, он уже и не ветхозаветный, то есть здесь речь идет уже не о тяжелых, массивных предметах, от которых нужно уходить. Это те символы, которые сами по себе уже обладают какими-то исключительными свойствами, не отличающимися от символов ветхозаветных, и которые нужны человеку, который сам по себе уже способен воспринимать умопостигаемое. Как и почему, на каком основании, почему, если ветхозаветный человек и новозаветный человек так различаются, почему же новозаветному человеку тоже необходимы символы? Об этом Евсевий не пишет. Если бы он дал здесь какое-то четкое объяснение, все было бы хорошо, нам бы было все понятно. На самом деле, так не пишет. Да? Из тех текстов, которые я встречал, то, что мне доводилось читать, я пытался найти, выкопать какой-то здесь ответ, но ни в научной литературе, ни в текстах, которые до нас дошли, вот такого явного прямого объяснения мы не находим. Более того, что вот само упоминание о евхаристических символах, они редкие, их немного, но тем не менее они не единичны. Их можно найти, их можно сгруппировать. И получается, что, во-первых, естественно, символизм тела и крови не устраняет их реальности, то, о чем мы уже, как уже когда-то говорили, нисколько для Евсевия, естественно, нет сомнения в том, что они являются чем-то условным, не являются знаком, они не являются условным обозначением. То есть символ...
1: Это важный момент, потому что для современного слушателя православного слово «символ» очень часто ассоциируется именно с условностью, особенно если говорится о Евхаристии. Вот, и даже если обсуждается этот спор, этот вопрос о том, что такое Евхаристия, здесь для многих является таким искушением, да, применение те слова символ. Да. Но однако, как мы видим, для богословов, для многих древних богословов, в принципе, такое применение было возможно.
2: Да.
1: Слово символ другое значение имело.
2: Да, просто. Да. Вот мы об этом уже говорили. Ну, на самом деле их немного. Если так вот серьезно их пересчитать, то их, наверное, которые вот подробно об этом высказывались, наверное, пальцев одной руки для этого хватит. Просто сами люди, они такие значимые. После Евсевия мы находим в корпусе Ареопагитик, потом Максим Исповедник об этом говорит. То есть люди, которые и сами тщательно продумывают свой язык, свою терминологию, для которых понятие символа – это не что-то вот периферийное, а это одна из центральных категорий всех их богословских систем, что одного, что второго, что третьего. Вот. Понятно, что было множество людей, у которых были другие интересы. Не знаю, там взять вот Леонтия Византийского, к примеру, или там Кирилла Иерусалимского. Они живут немножко в другую эпоху, в пространстве других вопросов. Ну, как сказать, ну не до этого им. Поэтому вот, или потом дойдет, да, время до эпохи Григория Паламы, там будут тоже свои сложности. Тоже как раз он будет рассуждать, да, о природе символа, но опять-таки уже с другой точки зрения, да.
1: Тут, но это не эпоха систем, не эпоха разработки таких строгих систем, да, богословия, которые ответят, да, на все вопросы, вызовы. Все-таки очень многие богословы отвечали на вызовы времени. Я думаю, что больше большинство даже, я бы сказал.
2: Ну, на самом деле, я не думаю, что Евсевий человек, который строил систему.
1: Ну, я думаю, что да, конечно. То есть системных богословов-то, ну, Анна Маскин, можно вспомнить.
2: Ну, и он тоже, я бы, знаете, как сказал, не тот человек, который строит систему, он систематизирует то, что есть, да, он систематизатор.
1: Ну, и то у него есть, скажем так, аудитория, к которой он обращается. То есть он находится в конкретном месте, он выбирает тот язык, который будет слышен в этом месте, подходящий. Назовем это так. Поэтому тут нельзя сказать, что не к универсализме, потому что говорят, вот, например, основы точное изложение православной веры, да, то есть вроде как такой универсальный текст, но он универсальный с оговорками со многими историческими,
2: конечно,
1: и культурными.
2: Да. Он, когда, ну, излагает какие-то вопросы, не 100% догматически проработанные, там просто будут перечисления разных мнений по разным вопросам. Редактировал там один текст, простой вопрос о том, что такое твердь. Да? В первой главе книги Бытия твердь, которая отделяет воды от вод, верхние воды от нижних вод. И есть главка о тверди, и сначала там такое вполне такое мнение не то Оригена, не то Григория Ниского о том, что она разделяет умопостигаемый мир и чувственный. А потом дальше идет изложение чисто по Василию Великому о том, что это вот просто некий уровень во всем материальном космосе, снизу одни воды, сверху тоже воды такие же материальные, как все остальное. То ли твердь – это граница между умопостигаемым миром и чувственным, то ли это просто одна из областей физического космоса, которая к умопостигаемому никакого отношения не имеет. Просто две точки зрения на этот вопрос, но они обе изложены. То есть одни думают так, другие думают этак. Но это означает, да, что это именно энциклопедия. Это не система, а энциклопедия. То есть это сумма тех знаний, которые дошли до вот его времени. Разные авторитетные знания, по которым консенсуса нет. Значит, да, они должны быть все переданы. Но Иоанн Дамаскин, как положено смиренному монаху, он не претендует на то, чтобы сказать, что вот, там, не знаю, Григорий Ниский прав, а Василий Великий не прав. Или наоборот. Так он не делает, ну, и хорошо, на самом деле, потому что до нас доходит... Мы можем понимать, да, в какой атмосфере вот люди жили в 8 веке. Что какие идеи 4 века, 8 веке вот сохранились, какие были важны. Поэтому я к тому, что, да, что вот про системность – это вот такая вот сложная вещь.
1: Но мы говорили о Евсевии, я немножко перескочил на Маскина, может быть, зря пока еще. Но все равно, как бы, да, продолжая его понимание символа.
2: Поэтому, да, что получается, да, для Евсевия? Для Евсевия получается такая ситуация, что вот этот новозаветный символизм продолжает существовать. Он уже не связан, скажем так, с символизмом в таком жестком плане, когда это просто некий жесткий, просто материальный предмет, которому по некой, скажем так, по общности свойств или по какому-то косвенному признаку приписывается или, скажем, устанавливается связь с умопостигаемым. Здесь образуются уже отношения более глубокие, прямо сказать, таинственные, природы которых Евсевий не пытается раскрыть. Он не объясняет, почему так, просто говорит, что в евхаристическом контексте, или просто говоря, может быть, о всех таинствах, здесь тоже четкой определенности нет, можно говорить о том же символе, вот, о понятии символа. Потом, когда дело дойдет уже до корпуса Ареопагитик, там будет все предельно ясно, что все таинства так или иначе связаны с материальными предметами или действиями с материальными предметами, и они имеют символический характер. Потом, когда дойдем до этого, я постараюсь немножко прояснить, показать, как это. Это даже не на уровне языка, а прямо вот на уровне структуры текста прочитывается. Это второй момент, который нам нужен. Третий момент, тоже об этом говорили, просто сейчас его еще раз обозначу, что поскольку Евсевий стоит на позициях оригеновских, для него вот эта иерархия между Богом Отцом, Богом Сыном и Святым Духом, она сохраняется, они находятся в таком субподчиненном состоянии. И хотя уже в 325 году на Первом Вселенском соборе это учение, ну оно уже к тому времени, в общем-то, так было вполне маргинальным. Все-таки главные оппоненты были, собственно, православные и ариане. Это оригеновское наследие, оно уже устаревшее, скажем так, было, но тем не менее. Евсевий не только, по всей видимости, не только не отказывается от этих взглядов, хотя он понимает, да, что лучше их не высказывать, но такой его, по всей видимости, склонность к оригенизму, она сохраняется еще в похвальном слове Константину по случаю 30-летия его царствия, то есть это 336 год. Там он прямо говорит, что Христос является посредником между отцом и императором, а император является посредником между Христом и людьми. Да, то есть прямо такая вот жесткая иерархическая модель. Ну, собственно, к Евсевию, как известно, относились с таким значительной степенью недоверия. В частности, поскольку чувствовалось, да, что он что-то недоговаривает, его считали криптоарианином. Хотя к арианству он отношения не имел, больше именно вот близок к оригенистической модели. Ну и его вот тоже слухи о том, что он был арестован. Обычно по обычаям до 313 года людей, которых арестовывали за исповедание христианства, их подвергали пыткам, а Евсевий вернулся со всеми руками, со всеми ногами, с обоими глазами. Люди, которые вот остались живы, у них вот были явные следы того, что они перенесли мучения. У Евсевия не было. То есть это тоже был такой косвенный фактор, что его подозревали, что он предал веру, и тоже никто, понятно, не мог этого доказать, но вот такое недоверие к нему, оно, ну, собственно, да, по сегодняшний день, вот он, будучи епископом, да, прославленным, да, в лике блаженных, а не святителей, что, собственно, вот показывает отношение к нему на протяжении многих веков. Видите, мы все мы говорим, да, то прямо про еретиков, да, то вот про таких вот, подозрительных людей, скажем так, неблагонадежных. Получается, да, вот такая история. Климент не прославлен в принципе, Реген анафематствован, Евсевий под подозрением.
1: Но у нас вот впереди все-таки будут святые, да, насколько я понимаю.
2: Действительно, понимаете, здесь, наверное, есть некая своя закономерность, и связана она действительно в том, что сама проблема, о которой мы говорим, она создает в богословском плане много сложностей. Во-первых, поскольку, если говорить о символе, который связывает пласт чувственного и умопостигаемого, само это разделение, оно очень сильно пахнет платонизмом. И люди, которые глубоко серьезно занимаются этой проблемой, они уже, в общем-то, слишком эллинского духа, слишком далеки от евангельской простоты. Это один фактор. Второй фактор, что сама по себе проблема символа, если ее начинать в нее подробно вдаваться, эта проблема такая, скорее общефилософского плана, не богословского по существу. В принципе, да, христианское богословие, вообще говоря, можно построить, не используя этого слова, не используя слово «символ» вообще. Можно построить, и не только можно, но и строилось, и строится, получается. То есть тоже здесь некий такой выход в философскую проблематику, гносеологическую, да, вот с современной точки зрения антропологическую, для людей того времени скорее нет. То есть это такие вопросы, которые находятся, да, вот на границе философии и богословия, и понятно, что те люди, которые глубоко уходили из чисто богословской сферы вот в эти пограничную, наверное, в богословской среде и не воспринимались в полной мере, да, вот совсем полностью как свои. Опять-таки, да, не зря упомянул Григория Ниского. Григорий Ниский – это тот человек, который уже гораздо позже, после смерти Василия Великого, тоже говорит о, собственно, да, соотношении умопостигаемого и чувственного. И если по преданию, когда Василий Великий и Григорий Богослов в молодости читали Оригена, собирали выписки из него, составили знаменитую филокалию, главная особенность оригеновского взгляда на соотношение видимого и невидимого, чувственного и умопостигаемого, действительно создает большие сложности. Для Оригена весь умопостигаемый мир, он материален. Почти что постоически, или, по крайней мере, близко вот к той концепции, которая была устойкова. Сам Ориген четко говорил, что его учение, учение христиан, которое он разделяет, оно не платоновское и не аристотелевская. Не платоновская, потому что он не признается ничего бестелесного, кроме Бога. Идея, что бы то ни было, да, у Платона, какие бы ни были ему постигаемые сущности, они либо должны обладать тонкой материальностью, либо мы говорим о Боге, который только один нематериален. Если вспомнить полемику святителя Игнатия Брянчанинова и Феофана Затворника о природе ангелов, а вот можно вспомнить, там как раз вот это был самый главный вот камень преткновения. Обладают ангелы тонкой материальностью или нет? Святитель Игнатий как раз стоял вот на той позиции, что только Бог абсолютно нематериален, а вот все остальные духовные существа обладают хоть какой-то тонкой материальностью. Собственно, вот эта идея, она известна нам со времен Оригена, и дальше, собственно, если открыть Игнатия Брянчанинова, можно увидеть, у кого этот ход мысли, дальше как он эволюционировал, кто его транслировал. И Феофан Затворник, соответственно, стоит на позиции, если уж умопостигаемое, оно умопостигаемое, оно не чувственное, не материальное, не ограничено временем и пространством. И вот такая более классический взгляд на природу умопостигаемого мира, он как раз со времен Григория Ниского и дальше уже четко фиксируется. Здесь он, в общем-то, выступает тем человеком, который четко, ясно артикулирует вот эту более платоновскую, что ли, позицию в понимании умопостигаемого. Ну, на самом деле, это очень интересная вещь, потому что она появляется у Плотина, потом она немножко фигурирует у Прокла, и потом она всплывает уже в Ренессансе. Там и Пико делла Миранделла, и Николай Кузанский. Вот, получается, его вот этот иерархический взгляд на Бога, соответственно, иерархия есть в самом Боге, иерархия есть, если мы говорили, да, вот Константин встраивается в эту иерархию между Богом и народом своей империи. И в целом, надо полагать, такой иерархический принцип Евсевия готов распространять и дальше, только он его не прописывает подробно. Но, скорее всего, вся богочеловеческая, скажем так, система нашего мира, от Бога до всех людей, имеет для него некий вот такой иерархический порядок. Здесь есть некая такая необычная вещь, потому что, вот если мы говорим про неоплатоников, да, для них иерархия, она онтологическая. Единый мировой ум, мировая душа, космос, разные уровни сущего в этом космосе. Для Евсевия иерархия, она не онтологическая, она богочеловеческая, да, какая-то, не знаю, там, теосоциальная, что ли, если так можно сказать. То есть это именно иерархия внутри людей, да, люди, которые вот тоже вместе образуют церковь, образуют государство, образуют церковь. Две такие важнейшие иерархии, которые имеют место. И, по всей видимости, вот если говорить о символах, это есть предметы, это есть те вещи, которые позволяют как раз связывать вот эти разные уровни именно вот этой иерархии, ну, пускай она так, богочеловеческая, давайте так ее назовем. То есть, если в неоплатонизме, ну, теоретическом неоплатонизме, да, Ямлих, Прокл, и далее символы – это те, которые, в общем-то, связывают разные уровни сущего, не обязательно людей и богов. Сами по себе не просто связывают материальные и умопостигаемые, а ими люди могут пользоваться. Для Евсевия здесь первичная иерархия одушевленных существ. Он, кстати, не знаю, ни разу не находил, чтобы он что-то говорил про ангелов, да, каково их место в этой системе. Он говорит именно о Боге и о людях. Какое место занимает ангел, непонятно. Вот, но наверняка, если он этот момент продумывает, наверняка какое-то место тоже имеет. И тогда как раз получается, что символические отношения, действительно, символы – это предметы, которые помогают связывать между собой разные уровни вот этой иерархии. И дальше, если мы пойдем, вот, потом же дойдем до Ареопагита, вот скоро к нему надо уже будет продвигаться, то там как раз и евсевиевская вот эта модель, да, человеческой иерархии, и неоплатоническая модель, онтологическая иерархия, а и та, и другая работают вместе. И там получается уже, ну, действительно, вот такая сложная, стройная, интересная система. Еще тогда один момент сюда же про иерархический принцип, он же и снова потом еще доразвивается или просто развивается Григорием Ниским, вот тогда его устроение человека, он тоже вводит вот этот знаменитый образ зеркал. Да, об ангелах как раз он говорит, что ангелы – это вот как такие чистые зеркала, которые отражают божественный свет один от другого, то есть ряд зеркал, которые по очереди переотражают божественный свет и в конце концов переносят людям. То есть если у Евсевия еще какое-то учение об ангельской иерархии нет, то у Григория Ниского точно есть. И уже у него вот этот самый иерархический принцип, он, с одной стороны, он освобождается уже от оригеновского субординатизма. Здесь уже учение о Троице именно вот в том чистом виде, которое закреплено на Первом Вселенском соборе. А вот после Бога Троицы уже выстраиваются, да, ангельские чины. Или, ну, точнее, о чинах, да, он еще не говорит так вот четко и определенно, но вот сами ангелы образуют такой ряд зеркал, которая от одного к другому передает вот этот божественный свет. То есть есть ангелы, ну скажем так, или зеркала, да, первого порядка, второго, третьего, которые просто отражают непосредственно от Бога, потом отражают отраженное, отражают отраженное, отраженное и так далее. Вот сколько ступеней он не поясняет, но сама вот эта модель, она важна, да, без нее тоже дальше, наверное, ничего не выстроится. И третий компонент, скажем так, да, вот той интеллектуальной среды, которая вот будет нужна тоже, чтобы говорить про Ареопагита, ну уж так, раз уж вот мы их собираем, да, вот то, что в IV веке формируется, это Евагрий Понтийский, человек, на которого стали обращать пристальное внимание, ну сколько, наверное, последние лет так 30, может быть, ну может 40 максимум. До относительно недавнего времени, до вот этих публикаций критических изданий знаменитыми французами, были небольшие кусочки в патрологии Мини, где-то еще были какие-то краткие фрагменты, и в принципе, да, Евагрий, ну, воспринимался как что аскетический писатель конца IV века. Ну и хорошо.
1: Ну, как бы добротолюбие же он попал, да, то есть его подчитали.
2: Да, угу. Да, но дело в чем, да, дело в том, что кроме, скажем так, таких вот базовых аскетических взглядов, ну, действительно, в плане, как монашеский писатель, он человек выдающийся, действительно, он и в свое время обладал авторитетом, и из века в век его переписывали, но все-таки то, что было популярно, то, что было известно, как раз касалось именно его чисто аскетических взглядов и его богословия, мы почти не знали, да, до тех пор, пока не начались реконструкции его текстов. То есть, с одной стороны, выяснилось, что множество текстов, написанных именем Нила Анкирского, на самом деле принадлежат Евагрию, по той причине, что он был анафематствован вместе с Оригеном в свое время, да, и его труды нужно было уничтожать, но именно потому, что это был выдающийся аскетический писатель, и в V, и в VI, и в VII веке никто в этом не сомневался, его тексты спасали путем соскабливания его имени и вписыванием имени Нила Анкирского, то есть вот современные исследователи прямо на рукописи находят вот эти следы исправлений. Многие тексты были переведены на сирийский язык, и опять-таки те реконструкции, которые сейчас проводятся, они показывают удивительную вещь, что его тексты переводили слово в слово. То есть, если предположить, что каждое отдельное греческое слово всегда переводится одним и тем же сирийским словом, и попытаться этот принцип, да, перевода слова в слово с греческого на сирийский, он давно известен, есть много текстов, которые так переводились уже там, в IV веке, их было много. И попытаться вернуть сирийского Евагрия на греческий и сопоставить с теми маленькими кусочками, которые на греческом языке сохранились, оказывается, что они как раз отлично соответствуют. То есть есть основания полагать, что сирийский Евагрий прямо может быть превращен в греческого и может быть анализирован уже в контексте грекоязычной литературы его времени. Правда, да, вот те работы, которые сейчас делаются, наверное, Илария Ромелли, вот самая такая вот крупная исследовательница Евагрия на сегодняшний день, она человек фантастической трудоспособности, фантастического объема знаний, которые у нее есть, и как человек по-настоящему пассионарный, она любит авторов, которых исследует, и поэтому иногда вчитывает туда то, что ей хотелось бы там увидеть. Кефалая гностика, ее недавно, ну как, тоже не очень недавно, даже сколько лет 10 прошло, да, вот эта толстая книжка, в которой вот буквально по две строчки вот эти главок Евагрия, которые сопровождаются там по одному, два, иногда целая страница ее комментариев. Ну, на самом деле, если бы их не было, человек, который никогда не имел дела с Евагрием его эпохой, просто бы ничего не понял. Но, с другой стороны, насколько действительно вот это разворачивание мысли аутентично, вот остается вопросом. Возвращаясь к текстам Евагрия,

0: где он часто переводит rational principles, да, рациональные принципы. Вообще говоря, есть большое искушение отождествить их с платоновскими идеями. Хочется, да, не получается. Почему? Да, потому что платоновская идея – это есть сущность вещи. Какова она есть, что она есть сама по себе. Ну, опять-таки, насколько можно вот реконструировать, насколько я понимаю, реконструкции Евагрия, логоса – это не столько какова вещь есть сама по себе, а какой она должна быть.
1: Да, задумка, да, но потом да. Максим же разовьет эту историю.
0: Да, да, да, да. Вот. Поэтому в первую очередь это вот, действительно в том понимании, которое появляется у Климента Оригена, замысел Бога о вещи, о предмете, то есть какой она должна быть по замыслу Бога, и, соответственно, почему и зачем она существует в этом мире. То есть, если говорить вот в платоновском понимании, то каждая вещь, она есть просто вещь сама по себе. Кошка, чашка, муха и лапа. Да? Кошка – это кошка, мы знаем, что такое вот идея кошки, идея чаши, идея лошади. Они сами по себе. С точки зрения такой, которая возникает у Евагрия, для него важна целостность космоса. То есть каждая вещь – это не просто кошка или чашка. Это есть кошка, которая находится внутри целостного космоса. Если Бог ее создает, он ее создает для того, чтобы она во всем этом мире занимала определенное место, делала что-то такое, что имеет в конечном итоге какой-то смысл. Поэтому потом, ну, собственно, Евагрий, да, он вырабатывает вот эту знаменитую триаду: практическая философия, естественное созерцание и таинственное богословие. Да, вот это практическая философия или практическое делание, это упражнение в добродетелях. А вот вторая ступень – это естественное созерцание. Созерцание – смысл созерцания логоса всего сущего. Что значит, чем это отличается просто от созерцания вещей? То есть мы видим вокруг нас вещи, можем анализировать, как они устроены, можем пытаться идти вот тем же самым путем платоновского понимания или аристотелевского, путем той же диарезы, классифицировать, давать все более тонкие классификации, что такое это, что стол – это предмет мебели, а мебель там это что-нибудь еще и так далее. Классифицировать там вверх или вниз, так, как нам нравится. Пытаться узреть какие-то, скажем так, закономерности, которые объединяют все столы. Идти вот путем такого, ну, рационального умозрения, что ли. Так вот это все, опять-таки, выходит или не попадает в рамки того, что понимает под этим Евагрий. Он понимает именно познание божественного замысла об этой вещи. То есть не какова вещь это сама по себе, а зачем она нужна Богу. И с этой точки зрения получается действительно путь вот такой богословский. Через познание вещей человек познает Творца. То есть, понимая, зачем та или иная вещь нужна Творцу, человек наполняется представлением о том, а каков, собственно, сам Бог. Логосы тоже классифицируются. Да, логосы есть логосы тварные и нетварные. То есть, относящиеся, соответственно, да, к тварным и нетварным предметам. Но логосы тварных предметов понятно, да, что такое нетварные логосы. Два главных типа – это логосы промысла и суда, которые появляются в Евагрии, которые тоже вот очень любит Максим Исповедник. Очень часто на страницах его сочинений можно вот найти эту пару. Ну, если читать Максима Исповедника, ну, постоянно они попадаются. Та же вот эта, да, триада – практическая философия, естественное созерцание и мистическое богословие. Логосы промысла и суда, там, логосы и тропосы. Ну, еще, наверное, несколько моделей можно найти. Вот, и вот этот набор из не больше 10 вот этих, ну, достаточно формализованных моделей, они служат вот базой для истолкования самых разных вещей. Но это уж ладно, да. Вот, если говорить про Евагрия, ну, давайте сейчас тоже сразу скажем, да, что насчет промысла, я думаю, тут комментировать особенно не нужно.
1: Ну, это дальше от нашей темы немножко будет, да.
0: Да, а вот то, что касается суда, да, чтобы это было понятно, крисис, по-гречески суд, да, это не столько, как сказать, воздаяние за совершенные проступки, как бы мы сейчас это поняли, да, это для Евагрия это разделение, рассуждение, да, это постоянное сохранение барьеров, границ, тех принципов, которые разделяют все сущее по разным, скажем так, категориям, по разным областям. То же самое там, да, духовное и чувственное. Вот. Сейчас даже не говорю, мы постигаемое, да, поскольку тут с Евагрием тоже немножко сложно. Да, так, скажем, да, среди чувственного, опять-таки, обладающее, как логосное, это словесные твари и бессловесные. Там среди словесных есть люди, скажем, есть ангелы. Люди не являются ангелами, не превращаются в ангелов, не смешиваются между собой. духовное и чувственное, тоже видимое и невидимое, тоже не смешивается между собой. Постоянно есть вот эти онтологические границы, которые не позволяют всему смешаться. А вот это есть...

0: в первую очередь для него кризис. И отделение уже праведников от грешников, овец от козлищ и так далее, это есть тоже продолжение вот этого принципа. Поскольку весь мир состоит из вот таких перегородок, разделяющих его на разные регионы, то и среди людей тоже есть эти разделения, и они тоже вот относятся к области, скажем так, духовного мира, где вот эти границы разделения работают, остаются, они постоянно поддерживаются. И вот по этим, не знаю, как вот какой-нибудь вот горный перевал, либо на одну сторону, либо на другую, там, когда идет дождь, да, вот вода стекает, либо направо, либо налево. Никуда не деться. Они постоянно, вот это лезвие, да, которое постоянно есть, которое постоянно разделяет все сущее на те границы, которые должны быть. То есть вот такая интуиция, насколько я могу понимать Евагрия, руководит его пониманием логосами суда. И, соответственно, да, логосы промысла, опять-таки, они точно так же организуют этот мир. Шесть дней творения совершили, да, Бог, да, почил на седьмой день. А дальше, хотя Бог, да, не творит чего-то нового, да, но своим промыслом постоянно продолжает что-то совершать в этом мире, да, поддерживать его в бытии. То есть вот это такая тоже широко распространенная идея, что если бы Бог своим промыслом мир не поддерживал, он бы просто рассыпался вот в хаос, рухнул бы, его больше не было. Язычники тоже, кстати, по идее, поддерживали, аж Плутарх Хиронийский ни много ни мало так считал.
1: То есть мы видим некоторое соотношение постигаемого, даже не то, что постигаемого, идеального, назовем это так, логосов, да, и конкретных чувственных вещей, чувственных людей, в конце концов, да. То есть есть опять соотношение идеального и вещественного, назовем это так, да, то есть мы видим, подходим опять же к этой символической проблематике, о которой мы говорим все это время.
0: Да, именно так. Ну, на самом деле, если говорить про язык Евагрия, да, он самим-то словом символ, конечно, пользуется, но говорить о том, что у него есть какое-то вот такое вот целое учение о символе, наверное, это было бы, ну, как сказать, слишком уж громко. В свое время тоже я как-то вот пытался понять, что он под символом понимает. То есть есть разные значения, вплоть до, например, всяких образов, которые бесы показывают уму подвижника, да, тоже вот какие-то вот, это вот диалектика, символические формы своего рода. Вот, ну, не диалектика, конечно, да, но символические формы в уме, вот примерно так вот он их понимает. То есть есть разное понимание, но я сейчас к чему? К тому, что скорее вот сейчас не про символ у Евагрия, а именно вот самоучение о логосах. Это тоже вот такая важная предпосылка, которая потом будет работать уже после него. И сама вот эта триада, то есть первая вот практическая философия, да, естественное созерцание, когда человек созерцает вот эти логосы, и в логосах созерцает, как Бог взаимодействует с миром, что, как устроен мир и каково, скажем, место каждой вещи в замысле Бога. А третья ступень, мистикетхеология, да, или мистическое богословие, или мистическая теология, таинственная теология, по-разному переводят, все это сводится к чему? К познанию Бога без последствий чего-либо. То есть без последствий вещей, без последствий логосов, без созерцания чего-то. То есть Бог и человек в неком таком уже нераздельном, но и неслиянном вот, взаимопроникновении, взаимопостижении, взаимопонимании. Как это может быть? Естественно, оно не описывается, потому что да, просто человеческий язык здесь не работает. Но сама вот эта третья ступень, она вот тем интересна, что она отрицает любой символизм. То есть уже ничего между Богом и человеком посередине ничего нет. Тоже, да, если говорить про Ареопагита, его мистическое богословие, это буквально та же самая мистикетхеология, да, тоже словосочетание, которое обозначает вот эту третью высшую ступень у Евагрия. Поэтому вот этот набор, скажем так, взглядов, которые у него есть, он сохраняется, он имеет значение. Да, вот некоторые современные исследователи вообще полагают, что Евагрий это один из важнейших людей, который повлиял на становление Ареопагита. Ну, на самом деле, трудно с этим согласиться, да, потому что, ну, просто на уровне текстуальных заимствований их нет. Все-таки текстуальные заимствования, они от Прокла, они не от Евагрия, не от Евсевия, не от каких-то еще других авторов, которых предлагают сравнивать с идеями Ареопагита. То есть на уровне намеков, на уровне интуиции они есть, а текстуально все-таки привязать не получается. Это вот такой картина вот тех вещей, которые происходят в IV веке. Ну, без них как-то, вот, наверное, неполная будет картина того, к чему будем дальше двигаться. Я попытаюсь сейчас продвинуться к Ареопагиту, и продвигаться сейчас к нему все равно у нас не получится, да, потому что, чтобы к нему двигаться, нужно еще вернуться к Проклу. И вот с учетом, да, того, что уже сформировалось в IV веке, да, вот в христианском мире, уже говорить о мысли Прокла, как она формируется вот скажем так, в своей системности для того, чтобы потом уже говорить о взаимосвязи Прокла и корпуса Эпагетика. Потому что, да, ну сам Прокл уже все-таки это 5 век, а вот 4 век это вот то время, когда и в христианском языческом мире сложилось, да, определенный культурный ландшафт сложился, который, ну, однозначно влияет, который определяет то, что получается уже в афинской школе.
1: В этом смысле оказывается интересным даже сама идея того, что христианское богословие, оно формировалось, оно, так сказать, не на пустом месте, не в каком-то вакууме. Да? Это был постоянный диалог, постоянный разговор с языческими философами, с христианскими философами, с еретиками, в конце концов. Да? И это не вызывает для... Ну, я так понимаю, это не вызывало для богословов какого-то такого страха, что ли, да? Вот вы знаете, иногда сегодня можно встретить там ересь, да, слово ересь, оно так отпугивающее такое страшное. Что же это такое? Ужас какой, да? Вот он еретик, и ярлык еретик клеится к разного рода богословам, мыслителям. А вот мне кажется, как раз-таки этот пример, пример раннего христианского богословия, византийского богословия впоследствии, это пример такой, показывающий, что подлинное богословие как раз-таки рождается вот в этом самом разномыслии, да, о котором мы сейчас говорим, и, может быть, и проблема символа, как она осмыслялась в разных этапах разными мыслителями, разного причастности к православному вероучению, она, может быть, выкристаллизоваться могла только вот в такой среде.
0: Дело-то в чем? То сейчас-то у нас, сейчас у нас богословие уже есть, а тогда, вообще говоря, не было. То есть оно формировалось, и, то есть как сейчас, да, сейчас нам есть чего бояться, нам есть, мы, есть возможность что-то нарушить, да, то есть разрушить то наследие, которое у нас есть. А тогда его не было. Вот, поэтому, да, так сказать, любой шаг в любую сторону, вообще говоря, да, он... Не представлял опасности, да, то есть это нет опасности стать еретиком, нет опасности, да, нарушить какие-то догматические формы. И чем глубже мы уходим, тем меньше этих догматических форм, то есть главное, вот, да, некая вот такая интуиция Духа Евангелия, вот, и дальше, насколько это возможность находиться в этой интуиции, да, потом постепенно, да, появляется уже переход от интуиции к рациональным формулировкам, и чем их больше, тем сложнее, как сказать, тем больше набор норм, тем больше набор границ, внутри которых нужно находиться. Такая уж вот диалектика нашей истории, что ли.
1: Спасибо большое, Дмитрий Сергеевич. Мы на сегодня нашу программу будем заканчивать. Я напоминаю, что мы говорили о проблеме символа в христианском богословии с Дмитрием Сергеевичем Курдыбайло, старшим научным сотрудником Российского государственного педагогического университета имени Герцена, кандидатом философских наук.
0: Спасибо.
1: Всем всего доброго, до свидания.
0: До свидания.
2: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
3: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.

прозвучала пьеса «Песнь менестреля» Александра Константиновича Глазунова в исполнении Миши Майского и Симфонического оркестра Парижа под управлением Семена Бычкова.

0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире беседа протоиерея Александра Глебова.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Град Петров», братья и сестры. Мы с вами продолжим сегодня нашу беседу о том мире первых христиан, о том мире, в который апостолы понесли весть о Христе распятом и воскресшем. Мы с вами говорили о том, что представлял себя языческий мир, а сегодня мы поговорим о иудаизме. Иудаизм, как это ни странно покажется, тоже был весьма популярен в эллинистическом мире. И для этого был целый ряд причин. Ну, например, то, что много иудеев жило в крупных городах империи. И где бы они ни жили, они сохраняли свою религию и свой особый стиль жизни. Они всегда сознавали очень глубокое различие между ними и их неиудейскими соседями. Но были очень рады, когда другие переходили в иудаизм. И надо сказать, что действительно достаточно много обращалось в иудаизм греков и римлян. С западной точки зрения иудаизм было восточной религией. И как все восточное, он привлекал своей тайной. Но в отличие от эзотерических мистерий, иудаизм был понятен для внешних. Во-первых, они могли наблюдать его воздействие по жизни их иудейских друзей, но более того, они могли прочесть иудейское писание, Ветхий Завет, на собственном греческом языке. А это открывало очень большую возможность для обращения лицам не иудейской крови. Иудейские учителя неустанно использовали эту возможность. Христос сам говорил о том упорстве и энтузиазме иудейских раввинов в миссионерской деятельности. Помните, на Нагорной проповеди он говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и всегда это случится, делаете его сыном гиены вдвоем худше вас». Ну, кроме того, вот этот иудейский ригоризм в вопросах личной и общественной морали, он также находил отклик среди многих мыслящих греков и римлян, которые были не удовлетворены нравственной вседозволенностью их собственной культуры. Некоторые из них становились полными членами иудейской веры, принимали все требования ветхозаветного закона, становясь прозелитами. А другие принимали только нравственное учение Ветхого Завета и получали статус так называемых «боящихся Бога». Вот эти группы играли очень значительную роль в развитии ранней христианской церкви. Мы помним, что один из первых христиан из неиудеев, упомянутых в Новом Завете, в книге «Деяний апостольских», римский центурион Корнилий, вот он и был как раз «боящимся Бога». Когда апостол Павел и другие апостолы несли благовестие о Христе во всю Римскую империю, они часто встречали горячий прием именно среди этих людей. Апостол Павел чувствовал, что очень важно было сообщать Евангелие именно этим людям, и поэтому его обычаем было сначала идти в иудейскую общину в каждом посещаемом им городе. Вот когда мы сегодня говорим или думаем о Древней Палестине, то мы в первую очередь думаем о ней как о стране иудеев в новозаветное время. Но на самом же деле, скажем, в Александрии жило гораздо больше иудеев, чем в Иерусалиме. Вот Иосиф Флавий цитирует латинского автора Страбона, который говорил, что иудейский народ, цитирую, «проложил уже путь в каждый город, и трудно в обитаемом мире найти место, где не было бы иудеев и где не ощущалась бы их власть». Конец цитаты. Действительно, в ветхозаветные времена страна и народ Израиля были замкнутым единством как географически, так и национально. Ветхозаветная история повествует о том, как предки Израиля собирались с разных концов Среднего Востока, чтобы объединиться в их общем наследии, стране обетованной, в Ханаане. Но во времена Христа процесс протекал наоборот, и иудеи жили по всему свету. Это расселение, диаспора. Диаспора значит рассеяние. Вот эта диаспора, она началась давно, в 586 году до Рождества Христова. Это был год, когда Навуходоносор, царь Вавилона, завоевал ветхозаветное царство Иудею. И чтобы держать под контролем завоеванный народ, он переселил всех одаренных и влиятельных жителей Иерусалима в Вавилон. Это было, конечно, невероятным бедствием для иудейского народа. Политически Это было окончательной катастрофой, потому что с того времени иудеи больше уже никогда не могли обрести независимость. Но, несмотря на это, иудейский плен в Вавилоне смог стать самым творческим временем в религиозной жизни иудеев. Вот в лучшие дни Ветхой Заветной религии центральное значение имело богослужение в Иерусалимском храме. Оно было основано на регулярных посещениях храма и принесении жертв, когда человек заявлял о своей преданности Богу Израиля и о своем послушании закона. Но Навуходоносор разрушил храм, и хотя остатки населения в Иерусалиме продолжали служить на его руинах, для тех, кто был выселен в Вавилон, не было даже вот этого утешения. Их чувства были очень трогательны и выражены в словах 136-го псалма, процитирую его: «На реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На ивах поблизости повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас песни, они требовали от нас веселить их. Пропойте нам песнь о Сионе. Но как нам петь песнь Господу на земле чужой? Да забуду я игру на арфе, если я забуду тебя, о Иерусалиме». Конец цитаты. Ну, в конечном результате Иерусалим не был забыт. И вскоре изгнанники поняли, что они могут воспевать песни Господу и на чужбине, хотя поначалу это казалось невообразимым. И делали они это в синагоге, которая не была повторением Иерусалимского храма. В храме приносили жертвы, в этом и состояло, собственно, богослужение. Но теперь-то это было невозможно, и богослужение поэтому изменилось. Центральный его пункт жертвоприношения заменился чем-то иным. И основное внимание в развивающемся богослужении было уделено тому, что иудеи могли делать в любом месте, то есть молитва, чтение Торы, соблюдение субботы, обрезание, соблюдение ветхозаветных правил о пище и так далее. Вот эта адаптация традиционного иудейского богослужения была столь успешной, что когда иудеи в конце концов вернулись из Вавилона домой, они принесли с собой и его. А когда в результате завоеваний Александра Македонского часть иудеев добровольно эмигрировала в другие части Средиземноморья, было естественным, что синагогу они использовали как основное выражение своей веры. В те времена, когда первые христианские миссионеры начали путешествовать по дорогам Римской империи с благовестием о Христе, густая сеть иудейских синагог была раскинута уже по всей империи. Синагоги, конечно, отличались друг от друга. В ранние времена Иерусалимский храм в значительной степени контролировал веру и религиозную практику. Так продолжалось в Палестине вплоть до разрушения Иерусалима в 70-м году. Но отдаленные синагоги были много свободнее. И проблемы, с которыми иудеи сталкивались в Вавилоне, ну, скажем, отличались от проблем в Риме или от проблем в Александрии. В каждом центре иудеи должны были вырабатывать оптимальные способы существования, отвечающего вызовам окружающей среды. И даже в одном месте разные синагоги могли давать различные ответы на эти вызовы. В Риме, например, некоторые иудеи охотно шли на контакт с язычниками во многих аспектах. Они даже давали своим детям латинские или греческие имена и принимали внешние формы римской цивилизации. Но другие в том же городе считали предсудительным то, что они рассматривали как предательство по отношению к вере предков и строго придерживались более традиционного понимания ветхозаветного закона. Мы знаем также об иудеях, проявлявших глубокий интерес к греческой философии. Наиболее из них известен Филон Александрийский. Мы, правда, мало знаем о его жизни, но, скорее всего, он родился, видимо, незадолго до Христа и жил до середины первого века. Он был членом влиятельной иудейской семьи, и некоторые его родственники были вовлечены в политику в Египте и в других местах. Но Филон очень интересовался толкованием писаний греческих авторов, особенно стоиков. Он считал, что многие их идеи схожи с идеями Ветхого Завета, и пытался показать, что Ветхий Завет и греческая философия говорят в действительности об одном и том же, но разными способами. Чтобы это продемонстрировать, он большую часть Ветхого Завета рассматривал как аллегорическое или символическое описание истин, истолкованных философами. Ортодоксальные иудеи, конечно, смотрели на Филона как на изменника религии. Но сам он был убежден в верности своей интерпретации Ветхого Завета. Он был горд традициями своих предков и не сомневался, что он делал что-то, нечто очень полезное и необходимое. Но была одна вещь, в которой были едины все синагоги Римской империи. Это использование греческого языка. Большинство иудеев в Средиземноморье не умело говорить ни на каком другом языке, кроме как на греческом. Поэтому стало возможным, чтобы иудейское священное писание, оригинально написанное на еврейском языке, было переведено на язык, на котором теперь говорило большинство иудеев. Происхождение греческой Библии, ну, перевода с еврейского на греческий язык, окутано тайной. Согласно древней легенде, египетским иудеям удалось убедить египетского царя Птоломея II Филадельфа, это был III век до Рождества Христова, они его как-то убедили быть, то, что сейчас принято называть, спонсором от проекта перевода. Птоломей послал в Иерусалим за 70 переводчиками и запер их в 70 комнатах. Каждый из них сделал свой перевод. По окончании труда казалось, что, к всеобщему удивлению, все 70 человек не только одинаково выразили одни и те же идеи, но использовали при этом одинаковые греческие слова. Более того, Птоломей был так впечатлен, что тотчас убедился в божественном происхождении этого перевода. Ну, конечно, в древности далеко не все верили в эту историю, и другой источник утверждал, что переводчики работали как комитет, чем дали пример всем современным переводам. Но, скорее всего, ни одна из этих историй не отражает действительности. И сегодня многие ученые считают, что греческая версия Ветхого Завета, греческий перевод Ветхого Завета, так называемый «септуагинта», развивалась постепенно, в течение нескольких поколений. Но как бы это ни произошло, перевод этот имел колоссальное значение и оказал огромное влияние. Он широко использовался не только иудеями по всей империи, но читался и образованными римлянами, желавшими ознакомиться с иудейской верой. Септуагинта стала также Библией первых христианских церквей. Но вот, собственно, таким был мир, в который первые христиане понесли свою весть. Мир, который уносило по течению от его корней, мир, искавший нового самопонимания, мир полный конкурирующих сект и идеологий, каждая из которых претендовала на ответа на вопросы времени. В этом контексте много путей для объяснения вот этого феноменального успеха христианской веры. Но простой факт в том, что Евангелие действительно подошло римскому миру. Вот когда первые последователи Христа двинулись со своей родины на окраины империи и в большие западные города, они встретили людей, нуждавшихся в этом Евангелии, в благой вести. Миссионеры были не только способны ответить на вопросы, задаваемые людьми на интеллектуальном уровне, но те группы христиан, которые они основывали по всей империи, практически демонстрировали смысл и значение той жизни, к которой они были призваны. Они это все являли в своей жизни. Христос был исполнением ветхозаветной веры, ветхозаветных пророчеств. И это было исходным пунктом для миссионеров. Греки и римляне, а также иудеи и рассеяне, естественно, хотели знать, о чем говорят христиане. И поскольку Ветхий Завет был уже переведен на греческий язык, первым христианским миссионерам было вовсе не трудно изъяснить их весть в специфических терминах. К тому же христианство было привлекательным для населения западных городов, как одна из религий, пришедших с Востока. Палестина рассматривалась как край цивилизованного мира, и все исходившее оттуда находило живой отклик и у разочарованных собственными религиозным наследием римлян и греков. Итак, значит, христиане могли обращаться к тем, кого привлекал гностицизм и мистериальные религии. В целом, учение Христа было совершенно, конечно, иным, чем эти мироотрицающие системы, но по этой-то причине оно давало более убедительное объяснение жизни именно в этом мире, вместо того, чтобы поощрять фантазии о жизни в каком-то ином мире. Христианская проповедь была прочно основана на событиях, имевших место в реальном мире, жизни, смерти и воскресении Христа. Но в то же время она утверждала, что благую жизнь невозможно достичь человеческими силами, даже вот упражнениями этого философского разума. Она предлагала новые, тесные отношения с Богом для тех, кто был готов связать свою судьбу с Христом и позволить Святому Духу преобразить их жизнь. И трудно, конечно, увидеть, почему христиане были способны заполнить этот духовный вакуум эллинистического мира. Но, по сути, свое начало христианство имело вовсе не в этом греческом мире, но в гораздо более сложном мире иудейской истории и религии, то мы поговорим о том, что представляла из себя Палестина времен Христа. Но поговорим об этом уже в следующий раз. Храни вас всех Господь и Матерь Божия. До свидания.
0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучала беседа протоиерея Александра Глебова.
2: Дорогие друзья, продолжение слушайте в понедельник в это же время.
3: 5 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Орниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Орниенбауме, в 19 веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка. А некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 5 июля.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
5: Дар не по заслугам. В неделю четвертую по Пятидесятнице. Братья, свободные от рабства греху, вы стали рабами правды. Я говорю образно, учитывая вашу человеческую немощь. Как некогда вы отдали ваши телесные члены в рабство нечистоте и беззаконию для беззакония, так ныне отдайте ваши члены в рабство правде для освящения. Когда вы были рабами греха, вы были свободны от правды. Какой же плод вы тогда получали? Такие дела, которых вы ныне стыдитесь, ибо в конце их — смерть. Ныне же, свободные от греха и ставшие рабами Бога, вы получаете такой плод, который дает вам освящение, а в конце — вечную жизнь. Ибо жалование греха — смерть, а дар Бога — вечная жизнь во Христе Иисусе, Господе нашим. Послание святого апостола Павла к римлянам, глава 6, стихи с 18 по 23. Господь Иисус Христос излагал свое новое учение притчами. Так и апостол Павел, будучи опытным душепопечителем, зная о человеческой немощи, излагает свое Евангелие, прибегая к иносказаниям. Сегодняшнее чтение из послания к римлянам предлагает нам размышления о двух образах жизни. О жизни, пожинающей плоды греха, и о жизни, вкушающей плоды правды Божией. Первая — жизнь под ветхим законом. Вторая — жизнь под благодатью. Крещенные во Христа, мы не под законом, но под благодатью. Послание к римлянам, глава 6, стихи 14-15. в таинстве святого крещения верующего Христа переходит границу между ветхой и новой жизнью. Из ветхого мира они вступают в область нового творения. И если христианин желает удержаться в этом новом бытии, он должен постоянно оправдывать и подтверждать его соответствующей жизненной практикой. Ни в какой другой книге Нового Завета так подробно не говорится о смысле крещения, как в послании к римлянам. Мы — крещенные, мы крестим наших детей. Поэтому для нас так важно знать, какое место крещение занимает в нашей жизни. Апостол Павел пишет о том, что оно означает наш внутренний переворот, и настолько радикальный, что мы можем сравнить его только со смертью. Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Послание к римлянам, глава 6, стих 3. Из этой смерти во Христе возникает новая жизнь. Если мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Послание к римлянам, глава 6, стих 8. И в новой жизни не будет, не должно быть места теням прошлого, таким делам, о которых и вспоминать-то, как пишет апостол, стыдно и страшно. Новая жизнь возникает не потому, что это я сам оказался способен сделать как бы не бывший свою собственную биографию, забыть ее, отречься от нее, но потому что есть мой Создатель, который в Сыне Своем подарил мне новое начало. Причем так безусловно, что апостол Павел может сказать: «Моя ветхая жизнь закончилась, умерла в очах Божиих». Именно такой смысл предполагает крещение. Но такова ли наша жизнь после крещения? Будем реалистами. Очень многие принимают в наши дни крещение, не имея ни малейшего представления о его смысле и значении. Оно чаще всего, к сожалению, это так, воспринимается как некая гарантия смутно понимаемого благополучия в земной жизни. Люди проходят крещение, отнюдь не собираясь расставаться с ветхой жизнью, а тем более не собираясь умирать для нее. Крещение и последующее за ним членство в церкви, а часто никакого реального членства в церкви и не происходит, в лучшем случае воспринимается как неиссякаемый источник благодати. Это так и есть. Но благодать Божия становится действенной только в реализуемой вере. Вера же реализуется в святой и праведной жизни. Иначе весь наш религиозный язык, церковные ритуалы и жесты лишаются своего смысла, и само Евангелие теряет свою спасительную силу. Вспомним самое начало послания к римлянам, торжественно провозглашающее: «Евангелие Христово есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Послание к римлянам, глава 1, стих 16. В прочитанном сегодня отрывке апостол Павел пишет именно об этой опасности легкомысленного отношения к Евангелию и крещению, когда оно понимается как источник дешевой благодати, за которую не надо платить своей привычной земной жизнью. Именно об этом апостол Павел говорит, используя также другую метафору, своего рода притчу, заимствованную из житейского опыта античного человека, а именно из института рабства, с которым был знаком всякий житель Римской империи. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь?» Послание к римлянам, глава 6, стих 16. Апостол принципиально считает, что человек всегда находится под властью тех или иных сил, и поэтому абсолютная автономия человека есть иллюзия. Он рассматривает крещение не как переход из состояния рабства к состоянию полной раскованности и произвола, но как смену господ, переход от одного господина к другому. В римском мире раб по той или иной причине мог менять своего господина. Чаще всего это был результат продажи раба, изредка добровольная смена господина. Но в любом случае раб, сменивший господина, подвергался обряду крещения во имя его нового хозяина. Раба погружали в воду, произносили над ним формулу перехода под власть нового господина, и нарекали его новым именем. С этого момента раб не имел права служить кому бы то ни было, кроме господина, который его купил или выкупил, и не имел права откликаться на свое прежнее имя. Крещение означало переход к совсем другой жизни под властью другого господина. Но если уж раб определился и теперь принадлежал тому или иному господину, так у апостола Павла, то он был обязан, безусловно, подчиняться. Только сравнение это не совсем корректно. И это признает апостол, оттого и пишет, что он использует сравнение с рабством условно, метафорически. Ведь если рабство греху действительно держит человека в несвободе, то рабство правде Божией, напротив, переносит человека в область свободы. Но ради немощи своей аудитории апостол Павел считает практически полезной наглядную яркость своего сравнения. Так его читатели и слушатели имеют возможность сравнить доход, прибыль или, как образно выражается апостол, плод ветхого и плод нового образа жизни. Если до крещения этот плод составляли дела, каких ныне сами стыдитесь, апостол Павел не хочет их даже называть, ибо они приносили смерть, то после крещения плод нового образа жизни — дела святые и праведные, которые принесут жизнь, и не просто жизнь, но жизнь вечную во Христе Иисусе, Господе нашем. Святость и праведность жизни. Слова привычные. Мы употребляем их как синонимы. Наверное, это правильно. Но что они означали первоначально? Святость, освящение, означает принадлежность Богу, извлеченность из мира, из мирского употребления. А праведность или правда христианина означает стиль новой жизни, отвечающий правде Божией, явленной во Иисусе Христе и открытой в Евангелии креста и воскресения. Праведность или правда — принципиальная черта святости, освященной богоугодной жизни в Духе Святом. Апостол Павел всячески подчеркивает различие между прежней и новой жизнью. Прежняя жизнь характеризовалась нечистотой и беззаконием. И это беззаконие приводило к новым беззакониям. В этом и суть рабства греху. Грех производит грех и смерть. Совсем иная новая жизнь в рабстве Богу и Его правде. Эта жизнь ведет путем освящения к совершенной святости. Конечно, будучи реалистом, апостол Павел знает, что человек, отдающий себя Христу, не сразу становится совершенным человеком. Его жизнь будет постоянной борьбой. Поэтому неудивительно, что апостол использует в своих наставлениях метафору, заимствованную из воинского словаря — жалование и дар. Жалование воин получал за свою верную службу. Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 7. Дар он получал по милости императора, по особым праздничным дням. Апостол Павел жалованию за службу греху, а это жалование есть смерть, противопоставляет щедрый подарок божественной благодати во Христе Иисусе, жизнь вечную. Смерть по заслугам ветхой жизни во грехе. Вечная жизнь не по нашим заслугам, а по вере и великой милости Божией.
0: Прозвучало апостольское чтение в неделю четвертую по Пятидесятнице. Перевод и комментарии архимандрита Инуария Ивлеева. Читал Константин Малышев.

прозвучало песнопение всенощного бдения «Светилен воскресный, свят Господь Бог наш» композитора Михаила Ипполитова Иванова в исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит в Арсенофе ознакомился с ходом строительства епархиальной поликлиники. Подведены итоги конкурса за нравственный подвиг учителя. В 40-е дни по кончине протоиерея Михаила Юримского совершены поминальные богослужения. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе 1 июля ознакомился с ходом строительства епархиальной поликлиники, которая возводится на территории Крестовоздвиженского казачьего собора. Правящего архиерея сопровождали ответственные за строительство протоиерей Евгений Шагенов и представители подрядных организаций. Курсанты Калининградского филиала Балтийского военно-морского института имени адмирала Федора Ушакова 1 июля посетили Казанский кафедральный собор. Просветительская программа прошла по инициативе руководителя Союза православных матушек Екатерины Шастиной и Союза жен офицеров. Группа состояла из 22 воспитанников 4 курса командного факультета. Молебен перед чудотворной казанской иконой Божьей Матери о здравии и успехах в ратном труде совершил протоиерей Михаил Шастин. Он подчеркнул историческую связь Казанского собора с судьбами русских полководцев и защитников Отечества. Для гостей была проведена экскурсия. Они узнали об истории храма, его роли в жизни имперской столицы и о том, как молитва перед Казанской иконой спасла Россию. Курсанты поднялись на колоннаду и полюбовались панорамой Невского проспекта. Для многих молодых людей эта поездка стала первым знакомством с Санкт-Петербургом и Казанским собором. 27 июня наместник Свято-Троицкой Александра Невской Лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, посетил Институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации, где принял участие в торжественной церемонии окончания учебного года. Владыка Вениамин обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором отметил важность и непреходящее значение искреннего и ответственного служения своему Отечеству. Совместно с начальником института генерал-майором Владимиром Евгеньевичем Сидоровым владыка вручил выпускникам дипломы об окончании обучения. По благословению наместника Свято-Троицкой Александра Невской Лавры, епископа Кронштадтского Вениамина, эконом обители романах Прокопий Павлов посетил лицей сервиса и индустриальных технологий, где принял участие в выпускном акте. Иеромонах Прокопий обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором отдельно поздравил выпускников с окончанием обучения и началом профессионального пути, а также вручил представителям администрации и мастерам производственного обучения благодарственные грамоты во внимание к плодотворным трудам на благо Лавры. Также эконом совместно с директором лицея Юлией Васильевной Богдановой вручил выпускникам дипломы об окончании обучения. По благословению наместника Свято-Троицкой Александра Невской Лавры, епископа Кронштадтского Вениамина, эконом обители, романах Прокопий Павлов, посетил колледж кулинарного искусства, в стенах которого принял участие в выпускном акте. Отец Прокопий обратился к собравшимся с приветственным словом и вручил директору колледжа Татьяне Владимировне Волченко и представителям администрации благодарственные грамоты за внимание к добрым трудам на благо обители. Итоги регионального этапа 21-го Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» подведены 1 июля в Городском комитете по образованию. Протоколы конкурсной комиссии подписали председатель комитета по образованию Наталья Путиловская, исполнительный директор Координационного комитета конкурса, заведующий сектором мероприятий и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации иеромонах Трифон Умалатов и председатель епархиального отдела религиозного образования и катехизации иерей Илья Макаров. В этом году на конкурс поступило 45 работ от 79 участников. Гран-при присужден преподавателю Петербургского педагогического колледжа имени Николая Некрасова Наталье Григорьевой-Александровой за практику духовно-нравственного воспитания личности «Назад к истокам». Победители определены также в номинациях за организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения и лучшая методическая разработка по основам православной культуры. Отряд во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского, входящий в состав дружины братства православных следопытов имени святого благоверного князя Александра Невского в Выборгской епархии, совершил многодневный историко-патриотический поход по местам боевой славы Демянского района Новгородской области. Во время поездки участники посетили памятные места, связанные с событиями Великой Отечественной войны, встретились с поисковиками отряда «Демянск», установили поклонный крест в память о погибших советских десантниках и почтили память защитников Отечества. 1 июля в Ладейном поле отметили 25-летие Великого Освящения Храма Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла. Состоялось праздничное богослужение, крестный ход, выставка и общая трапеза. 25 лет назад, в день памяти иконы Божией Матери Боголюбская, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир Котляров торжественно освятил новый городской храм, построенный на берегу реки Свири, в память о соборе святых апостолов Петра и Павла, утраченном в годы советской власти, в память о людях, которые возрождали духовную жизнь города и стали примерами веры для будущих поколений. В здании духовного центра была открыта выставка, подготовленная силами прихода. В ходе региональной недели сенатор Российской Федерации от Ленинградской области Сергей Перминов вручил высокие награды жителям региона, внесшим значительный вклад в развитие законодательства, местного самоуправления, общественной деятельности и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей. Секретарю Тихвинского епархиального управления Романаху Николаю Бестужеву была вручена благодарность Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности за многолетнее служение и большой вклад в сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 1 июля, в 40-й день со дня кончины духовника Гатчинской епархии, настоятеля Покровского собора Гатчины, протоиерея Михаила Юримского, по благословению Преосвященнейшего епископа Гатчинского и Лужского Митрофана были совершены заупокойные богослужения по почившему пастырю. Божественную литургию в Покровском соборе возглавил духовник епархии, благочинный Лужского округа, протоиерей Николай Денисенко в сослужении клира собора и духовенства епархии. По окончании литургии на месте погребения отца Михаила на Гатчинском городском кладбище была совершена панихида. И последнее сообщение. На куполе храма Успения Пресвятой Богородицы в деревне Городец Лужского района состоялась установка новых крестов. Перед началом монтажа чин освящения крестов совершил духовник Гатчинской епархии, благочинный Лужского округа, протоиерей Николай Денисенко в сослужении настоятеля храма иерея Евгения Царькова. Тяжелый многотонный кран не повредил и не продавил прихрамовую брусчатку. Площадку для него предварительно укрепили настилом из досок и бруса. В ходе работ строителям также пришлось оперативно удлинять стрелу 33-метрового крана еще на несколько метров, так как изначально ее длины не хватало для безопасного достижения вершины купола. После завершения подготовительных этапов мастера аккуратно демонтировали старый крест с купола и спустили его на землю. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 120-е зачало послания к римлянам. Отрывок из 16 главы.
1: «Братья, представляю вам Фиву, сестру нашу, диакониссу церкви Кенхрейской».

0: которая много трудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа. Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе, приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного мне. Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристовулова. Приветствуйте Родиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркиса тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых. Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы.
1: Послушайте 50-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 13 главы.
2: Сказал Господь притчу сию. Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терния, и выросло терния, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали чтение евангельское, очень нам известное. Это притча о сеятеле. И вот здесь есть несколько смыслов, несколько образов, которые мы должны для себя еще раз, может быть, по-новому понять и по-новому расшифровать. Дорога, на которую упало семя. Что это такое? Ну, это наша душа. Душа человека, который может быть назван человеком-туристом. У него нет корней. У него в душе такая установка. Скольжение, внимание по всем предметам, по каким-то явлениям этого мира. У него нет привязанностей. У него нет интереса каким-либо даже явлением, каким-то событием, даже к людям. Он просто некий человек с таким рассеянным вниманием, который не хочет ни в чем участвовать, не хочет отдавать свою душу ничему, не хочет сегодня растрачиваться, не хочет сегодня жертвовать ни своим временем, ни своими силами, ни своим сердцем ради познания истины. Душа — дорога. Человек — турист. Вот что представляет сегодня собой вот этот образ утоптанного пути, на котором не может зайти семя. Именно утоптанный путь. Еще один символ. Дорога — это пыль, это утрамбованная земля, которая уже и не стала, и не может называться уже землей. Вот такое скольжение вниманием по жизни, когда ничего меня не трогает, оно утрамбовывает мою душу. Она перестает быть восприимчивой. Она перестает быть плодоносной. Она перестает быть почвой, а превращается буквально в асфальт, на который, разумеется, бессмысленно кидать какое-либо зерно, потому что этот асфальт, вот эта утрамбованная земля, эта пыль, она не даст возможности этому семени взойти. Мы свою душу превращаем в такую дорогу тем, что мы притупляем уже, в общем-то, и привыкаем в этой нашей жизни ко всему. С помощью там, телевизора, который нам дает каждый день разные новости о каких-то кровавых событиях, о каких-то, значит, таких действиях. Мы смотрим жестокие какие-то фильмы, в в которых уже как некая данность, некая обыденность.

0: женщина подается, насилие, кровь. И, разумеется, уже у нас не остается какого-то даже органа сострадания в душе, не остается этой восприимчивости. Вот можно долго об этом говорить, и каждый может поразмыслить, как превращается душа человека вот в такую твердую, трамбованную, невосприимчивую землю. Также мы сегодня слышали образ камня, слышали сегодня слова о том, что может быть душа у человека подобна камню, скале. Камень — это там, где нет земли, скала, гора — это то, что, в общем-то, является таким холодным, даже возможным. Оно может ранить человека. Камень — это, если на него упадешь, например, головой или каким-то, может быть, да, в общем-то, частью своего тела, она может этот удар принести увечья. Или если взять камень, отколоть камень, например, да, от горы, там, от скалы, и этим камнем ударить человека, то это тоже нанесет ему тяжелые увечья. В отличие от земли, камень, разумеется, это абсолютно бесплодная субстанция, а земля — это гумус. Как мы говорим, да, гумус. Отсюда мы говорим гуманность, да, гумус, смирение. То есть смирение. Земля лежит под ногами, в отличие от горы, гора — это высоко, это красиво. А земля — это так некрасиво, это так грязно вроде как. Иногда мы сравниваем землю с грязью. По земле мы ходим, топчем ее. На землю выплескивают какие-то отходы, какие-то, может, нечистоты. Но из земли все растет. А на горе, на камне, на скале ничего не растет. Скала неприступна. Скала своей красотой бессмысленна даже. А земля вот со своей некрасотой имеет глубокий смысл. Она кормит и человека, и животное кормит земля своими плодами. Сегодня мы слышали образ, который называется в Евангелии тернии. Вот что такое тернии? Тернии не просто сорняк. Это вот когда сорняк вырос на огороде. Его вытащили из почвы, и земля снова чистая, и там могут расти какие-то овощи. Тернии все-таки это не огород, на котором выросли 1, 2, 3 сорнячка. Тернии — это вообще пустырь. Это земля заброшенная, это бросовая земля. Это вот как, может быть, был когда-то огород, дом забросили, и огород постепенно зарос такими сорняками, зарос даже, может быть, кустарником. Тернии и пустырь, и бросовая земля — это не, даже не целина. Целина — это когда вот лужайка, ее спахали, перевернули дерн, и можно на нем, значит, сеять там пшеницу или какие-то, может быть, овощи. А тернии — это уже когда на земле появились чертополох, пустырник какой-то, может быть, да, какие-то даже колючие кустарники, когда уже земля превратилась в свалку, на нее выбрасывали какие-то, может быть, хлам какие-то, может быть, старые ненужные вещи. И, разумеется, вот в такие тернии попадает зерно, и ничего не может из него вырасти. Тернии в нашей душе. Наша душа может быть свалкой. Я думаю, что это понятно каждому из нас, как мы забиваем свою душу разной ненужной информацией, разными ненужными впечатлениями, разными страстями, которые развращают и забивают нашу душу. Также на нашей душе вырастают вот эти колючие, абсолютно ненужные, бесплодные, не имеющие цены и смысла страсти, которые отталкивают от нас наших ближних. И вот теперь с этими тремя пунктами сравним, как бы, может быть, совсем иные образы, да? Если мы говорим о дороге, то мы абсолютная противоположность ей добрая земля. Надел какой-то огород. Он недвижим, этот огород. По нему никто не ходит, да, это не дорога. Это надел, это участок, это всегда корни. Это всегда некая возможность пустить корни. Это некая утвержденность в чем-то, в отличие от дороги. Добрая земля — это смирение, в отличие от камня. Земля открыта небу, осадком открыта, да. Она лежит под ногами, но она дает разные плоды. И добрая земля, разумеется, это, в отличие от пустыря, это то, что ухожено, ухожено в нашем случае постом, молитвой, воздержанием, и, разумеется, может дать плод. И вот сегодня нам это Евангелие заповедует свою душу сохранять как вот свой надел, сохранять как добрую землю, сохранять ее от того, чтобы ее не забрасывали, чтобы мы сегодня ее держали в заботе, чтобы эту землю нашей души никто не утоптал своими ногами, не пускать никого в свою душу обутым, не впускать в свою душу страсти, не впускать в свою душу бесов, не впускать в свою душу соблазны. И земля, разумеется, должна быть доброй и ни в коем случае не должна быть забросана камнями, тем жестким материалом, который, разумеется, не дает возможности взойти. А что такое камень? Камень — это гордыня. Каменность нашего сердца не должна заполонить нашу душу. Чем больше гордыни, тем меньше возможности взойти доброму семени в наших сердцах. Поэтому сегодняшнее Евангелие о том, чтобы мы исторгали себя и гордыню, и страсти, и исторгали себя вот такую нецелеустремленность, исторгали себя рассеянность, которая мешает нам сегодня на единой цели сосредоточиться и идти ко Христу, то есть иметь целомудрие, целостное знание о том, к чему мы стремимся и к кому мы идем. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
3: 3 июля, 20 июня по старому стилю Русская Православная Церковь празднует память святых мучеников первого века – Инны, Пинны и Риммы. Они происходили из славянских племен, населявших Малую Скифию, и были просвещены светом Христовой веры апостолом Андреем Первозванным. Инна, Пинна и Римма проповедовали христианство среди варваров и приняли от них мученическую смерть, предположительно, на реке Дунай. Троих мучеников зимой привязали к вбитым в лед реки столбам, и они скончались от холода. Сегодня вспоминаются святые мученики Аристоклий, Димитриан и Афанасий. Аристоклий был священником кипрского города Тамаса. Во время гонения на христиан он устрашился мучений, ушел из города и скрывался в горной пещере. Но сам Господь велел ему вернуться на место своего служения и пострадать за Христа. Святой Аристоклий отправился обратно и по пути встретил диакона Димитриана, чтеца Афанасия, и рассказал им о бывшем ему от Бога призыве к мученичеству. Святые Димитриан и Афанасий решили пойти вместе с ним. Святые мученики пострадали в городе Саламин около 306 года. Их современником был священномученик Мефодий, епископ Потарский, память которого также совершается сегодня. Святитель Мефодий, один из самых значительных богословов своего времени, оставил богатое наследие, сочинение в защиту христианства против язычества, изложение православных догматов, нравственные поучения, толкование Священного Писания. Известна его полемика с Оригеном. В 312 году Мефодий Потарский был схвачен язычниками и казнен через отсечение головы. В этот день празднуется память святителя Левкия, жившего в V веке в Александрии. Приняв монашество, он подвязался в монастыре святого Ермия, стал его игуменом, а затем был избран Александрийским епископом. В конце жизни он оставил Александрию и отправился в языческий город Врунтисиополь, где многих обратил ко Христу. Видя творимые им чудеса, крестился правитель города Антиох и вместе с ним множество народа. Святитель Левкий завещал похоронить себя на том месте, где пристал привезший его из Александрии корабль. В сонме русских святых сегодня прославляется святитель Мина, епископ Полоцкий, живший на рубеже XI и XII веков. Свой иноческий подвиг он начал в Киево-Печерской обители. В 1105 году он был поставлен во епископа Полоцкого и вошел в историю русской церкви в числе первых русских архипастырей, продолживших благодатное распространение веры Христовой на Руси после крещения ее святым равноапостольным князем Владимиром. Скончался святитель Мина в 1116 году. Сегодня совершается память еще одного святого XII века, благоверного князя Глеба Владимирского, младшего сына святого Андрея Боголюбского. В этот день в 1630 году состоялось перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского, из Спасо-Преображенского монастыря в кафедральный собор города Казани. Святитель Гурий, в миру Григорий Руготин, происходил из дворян бывшего городка Радонежа. В молодости он служил у князя Ивана Пенькова. По навету был брошен в темницу и провел в ней 2 года. Считая свое освобождение чудом Божиим, Григорий постригся в монашество в монастыре преподобного Иосифа Волоколамского, приняв имя Гурий. И в 1522 году он стал игуменом обители. В 1555 году царь Иван IV учредил Казанскую епархию, первым архиепископом которой стал святитель Гурий. Святитель устроил в новой епархии 2 монастыря, открыл при них школы, построил кафедральный собор и обратил в христианство многих магометан. Скончался казанский архиепископ Гурий 4 декабря 1563 года. Сегодня установлено празднование в честь Моденской Косинской иконы Божией Матери. Икона эта была привезена графом Шереметьевым в 1717 году из итальянского города Модены. Петр I пожертвовал икону в храм подмосковного села Косино. На Модлинской иконе Богородица изображена в полный рост, обнимающей Богомладенца Христа, протягивающего к ней руки. В продолжении церковного календаря послушайте житие святителя Левкия. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
4: Святитель Левкий родился в городе Александрии от благочестивых родителей Евдикия и Ефросинии, которые дали сыну имя Евтропий. Мать умерла, когда отроку было 11 лет, а отец принял монашеский постриг в монастыре святого Гермия и взял сына с собой в обитель. Мальчик воспитывался под духовным руководством игумена Никиты и опытных монастырских старцев. Он оказался очень способным, прекрасно изучил Священное Писание. Евтропий рос тихим, кротким и послушливым отроком. Когда ему исполнилось 18 лет, скончался игумен Никита. Братья монастыря единогласно избрала игуменом Евтропия, хотя он еще не был пострижен в иночество. Считая себя недостойным руководить кем-то ни было, Евтропий отказался. 7 лет монастырь святого Ермия оставался без настоятеля. За эти годы Евтропий, подвязаясь в монашеских подвигах, достиг высокой степени духовной жизни. Однажды Евдикий вместе с 25-летним сыном, святым Евтропием, отправился на праздник Успения Божией Матери, почитавшуюся всеми церковью Успения в окрестностях города Александрии. На праздновании присутствовал Елей, епископ Елеопольский, со своим клиром. Он посетил монастырь, которым управлял игумен Феодор. В том же монастыре остановились и отец с сыном. Ночью Евдикию было откровение о его скорой кончине, о том, что его сын будет епископом и просветит светом Христовой веры город и землю в Рутнисиопольскую в Италии. В этом видении Евтропию было предсказано новое имя – Левкий, означающее «прииде на него Дух Господень». В день праздника в церкви Божией Матери епископ Елей услышал глас неба, благословивший Левкия на архипастырский подвиг, и приказал архидиакону спросить молящихся, кто носит это имя. Евдикий вспомнил о бывшем ему видении – и рассказал об этом епископу, который с любовью благословил святого Левкия и его отца. Иноки Еремиева монастыря настоятельно просили епископа поставить святого Левкия игумена обители. Хотя подвижник по смирению, считая себя недостойным, отказывался, но, подчиняясь епископу, был рукоположен в священный сан и поставлен игуменом. С этого времени святой Левкий усилил подвиги, и ему была дарована от Бога благодать чудотворения и изгнания бесов. Однажды бес, приняв образ огромного змия, умертвил многих в ближайшем селении. Святой подвижник поспешил прийти на помощь жителям и освободил их от власти дьявола. Видя это, около 3000 язычников той местности приняли крещение. В это время мученически скончался Александрийский епископ Филипп, и святой Левкий был избран на его место. Видя, что святитель Левкий обращает в христианство многих язычников, епарх Сатурнин решил его убить. Желая защитить своего архипастыря, некоторые христиане хотели убить епарха. Узнав об этом, святитель запретил им творить зло. Святитель Левкий объявил пастве, что Господь повелевает ему идти в языческую страну и просветить светом христианской веры город Рутнисиополь и окрестную страну. Святой архипастырь поставил вместо себя достойного епископа, взял с собой диаконов Евсевия Дионисия и 5 учеников и поспешил на корабль, отплывавший в Италию. По дороге к нему присоединились пресвитерь Леон и Саввин, а на пути в город Рутнисиополь он встретил трибуна Армалиона с 67 воинами, которых обратил в христианство. В городе он стал проповедовать народу об Иисусе Христе, Начальник города Антиох, узнав, что трибун Армалион обратился к вере во Христа, вызвал его и долго расспрашивал об учении христиан. Узнав о святителе Лев Кие, он захотел видеть его. При встрече правитель сказал: «Если хочешь, чтобы мы уверовали в проповедуемого тобой Бога, умоли его послать на нашу землю дождь, которого мы не видели уже 2 года». Святой, созвав клир и всех новокрещенных христиан, совершил усердное моление, после которого пролился обильный дождь, напоивший иссохшую землю. Видя это чудо, Антиох и весь город Врунтисиополь приняли святое крещение. Память об этом событии в городе была построена церковь в честь Божьей Матери, а на том месте, где был крещен народ, другая во имя святого Иоанна Крестителя. Вскоре святитель заболел. В откровении ему было предсказано, что болезнь смертельна. Призвав своего духовного сына Антиоха, святитель Левкий завещал похоронить себя на том месте, где пристал привезший его из Александрии корабль. Антиох исполнил завещание архипастыря и поставил на том месте церковь во имя святого Левкия. В нее были перенесены мощи усопшего святителя, от которых стали совершаться многочисленные чудотворения».

0: Наш церковный календарь завершается чтением жития благоверного князя Глеба Владимирского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой князь Глеб был младшим сыном святого князя Владимирского Андрея Боголюбского. Жизнь его была очень короткой. Святой Глеб умер в возрасте 20 лет. Но с самого раннего детства она была посвящена Богу. Отец святого Глеба, благоверный князь Андрей Боголюбский, не только прославился своими богоугодными делами, но и окончил свой земной путь, приняв мученическую кончину. Благочестивые родители воспитывали сына в страхе Божьем, и поэтому он, имея достойные образцы для подражания, возрастал в глубокой и искренней вере. Святой князь был милостив ко всем, почитал священнослужителей и подолгу читал божественные книги. Скончался святой Глеб, согласно надписи на гробнице с его мощами, 20 июня по старому стилю 1175 года. У мощей святого, которых не коснулось тления, неоднократно совершались чудеса. Во время монголо-татарского нашествия в 1238 году, когда в осажденный Владимир ворвались воины хана Батыя, они подожгли кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы. Находившаяся в храме гробница с мощами святого Глеба не получила от огня никаких повреждений, чему дивились даже неприятельские воины. В 1410 году на Владимир неожиданно напало татарское войско, действовавшее совместно с отрядом нижегородского воеводы Карамышева. Успенский собор был разграблен, но сокровища резницы успели спрятать ключарь Патрикий, за что был подвергнут истязанию и принял мученический венец. Один из воинов в поиске спрятанных сокровищ поднял крышку гробницы благоверного князя, но в это же мгновение из нее вышел огонь. Это так устрашило татар, что они тотчас покинули храм. В 1608 году польско-литовские войска, заняв Суздаль и Юрьев, приступили к беззащитному в то время Владимиру, но овладеть городом так и не смогли. Ночью соборному причетчику было видение, в котором явившийся ему святой князь Глеб поведал, что Владимир будет спасен молитвами святых князей, мощи которых почивают в соборе. Той же ночью неприятельская армия, устрашенная гневом Божиим, отступила от города. Общероссийская канонизация благоверного князя Глеба была совершена в ноябре 1702 года вместе со свидетельствованием его мощей. В 1774 году южный предел Успенского собора был торжественно освящен во имя благоверного князя. Мощи святого Глеба сохраняются ныне в кафедральном Успенском соборе Владимира как великая святыня, а сам князь почитается покровителем города.
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на нызе зло, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь
яко человек, паче же и не яко человек, но и горея скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приидеше во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу славе всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, него же вера вахом, его же имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам,
целомудренне пожите дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покри меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во ад живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси меня. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанье согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь, да укрепиши и благая творите да бодасими, весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их осадсели престал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего
и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но молиза мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойнебо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твоей неизглаголаний благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вода погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих «Радуйся!» Пречестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестны и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже,
прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Отец Алексей призывал своих духовных детей поддерживать друг друга постоянной молитвой и, не смущаясь испытаниями, через которые проходят все, хвалить Бога во всех обстоятельствах. Ежедневно в 0 часов 5 минут слушайте чтение книги французского филолога Полин де ля Вележегю «Вечность в повседневности». Правила христианской жизни из опыта общины отца Алексея Мечева. Читает Марина Михайлова. Об ушедшей России, о встречах с людьми, многие из которых сыграли значимую роль в истории страны, о традициях и нравах русского общества мы узнаем из воспоминаний Евгении Александровны Свиньиной. Воспоминания о прошлом писались параллельно с письмами о настоящей жизни вдовы русского генерала в советском Ленинграде. Они стали важным дополнением к циклу передач, которые звучали на волнах радио «Град Петров» под названием «Родная чужбина». Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» воспоминания Евгении Свиньиной для вас читает Людмила Зотова.
2: Ежедневно на радио «Град Петров» выходит в эфир программа «Церковный календарь». Это чтение апостола и Евангелия, проповедь, краткие жития святых, включая новомучеников и исповедников российских, церковные новости. Все это можно услышать ежедневно в 8.10, в 12.10, в 18.10 и в 23 часа 10 минут.
1: В последнее время людей спасает любовь, смирение и доброта. Доброта откроет двери рая, смирение введет в рай, а сохранившая любовь Бога узрит. Эти слова преподобного Гавриила Ургибадзе выразили главное в жизни и служении святого старца. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра слушайте на нашем радиопередаче подготовленные по книге Малхаза Джинории «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Это сборник воспоминаний и свидетельств людей, лично знавших преподобного отца Гавриила, в числе которых известный грузинский актер Давид Георгибиани. Он прочитает для вас эту книгу. Первые три главы Библии выделены совершенно особо. Эти три главы закладывают некоторую основу мировоззрения, дают понимание, кто такой Бог, что такое мир, кто такой человек, в каком отношении все они находятся друг к другу и почему мир устроен именно таким образом, каким его видим. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 13 часов 30 минут слушайте беседы о Библии протоиерея Александра Степанова, главного редактора радиостанции «Град Петров».
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно четверга по субботу в 12.40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
1: Мы не должны превозноситься над детьми. Мы их хуже. Они нас учат многому и делают нас лучшими уже одним только нашим соприкосновением с ними. В первую субботу июля в России отмечают День Достоевского. В эфир нашего радио ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы», посвященные детям, для вас читает Чеслав Симонович.

Пулин де ля Вележегю. Вечность в повседневности. Правила христианской жизни из опыта общины отца Алексея Мечева.

Отец Алексей Мичув. Краткое правило для благочестивой жизни. Принуждай себя вставать рано и в определенное время. Без особенной причины не спи более 7 часов. Как только пробудишься от сна, тотчас вознеси мысль свою к Богу и сделай себе с благоговением крестное знамение, помышляя о распятом Господе Иисусе Христе, который для нашего спасения умер на кресте. Немедленно встань с постели, оденься и не позволяй себе долго нежиться на мягкой постели и оставаться неодетым. Одеваясь, помни, что ты находишься в присутствии Господа Бога и ангела-хранителя, и вспоминай о падении Адама, который грехом лишил себя одежды невинности, и смиренно проси у Господа Иисуса благодати облечься в Него и так мыслить, чувствовать, говорить и делать, как Он сам и мыслил, и чувствовал, и говорил, и делал. Потом немедленно начни молитвы утренние, преклонив колено, молись тихо, внимательно, благоговейно и с глубочайшим смирением, как должно перед взором всемогущего, и спрашивай у Него веры, надежды и любви, и благословения к занятиям того дня, проси себе сил к благодушному принятию всего того, что Ему будет благоугодно в тот день послать или попустить, к перенесению всех тягостей, трудностей, бедствий, смущений, напастей, скорбей и болезней души и тела, с твердостью и спокойствием и с любовью к Иисусу Христу. Прими твердое намерение все делать для Господа Бога, все принимать от отеческой руки Его и особенную решимость делать именно такое-то добро или избегать именно такого-то зла. Приноси всего себя в живую жертву Богу. Размышляй так. Может быть, этот день есть последний день моей жизни. И все делай, как ты хотел бы делать, готовясь предстать теперь же на суд Божий. Благодари Господа Бога за сохранение тебя в прошедшую ночь и что ты еще жив и не умер во грехах. Сколько людей в прошедшую ночь смерть представила пред страшное судилище Господа. Также возблагодари Бога, что еще есть для тебя время благодати и милосердия, и что есть еще время и средства для покаяния и приобретения неба. Каждое утро думай о себе, что только теперь начинаешь и хочешь быть христианином, а прошедшее время напрасно погибло. Хотя четверть часа каждое утро посвящай на краткое размышление об истинах веры, особенно о непостижимом таинстве воплощения Сына Божия, о втором пришествии Его, страшном суде, муке и рае. После молитвы и размышления, если позволяет время, то почитай какую-нибудь книгу духовную, например, святого Димитрия, алфавит духовный, сокровище духовное от мира собираемое, и читай до тех пор, пока сердце твое придет в умиление. Довольно подумав об одном месте, читай далее и внимай тщательно тому, что Господь говорит твоему сердцу. После сего займись делами твоими, и все занятия и дела твои будут во славу Божию. Помни, что Бог везде видит тебя, зрит все действия, занятия, чувствования, помышления и желания твои, и щедро

Иисуса, который в поте лица своего ел хлеб свой, трудясь с Иосифом. Если труды твои совершаются успешно, по желанию сердца твоего, то благодари Господа Бога. Если же неуспешно, то помни, что и это Бог попускает, а Бог все делает хорошо. Если же остается время перед обедом, то рассмотри, как ты исполнил то, на что решился поутру, или во время благочестивого чтения, или во время размышления. Во время обеда представляй Отца Небесного, отверзающего руку свою, чтобы напитать тебя. Никогда не оставляй молитвы перед обедом, и во время его представляй, что Иисус обедает с тобой. Удели от твоего стола и нищим. После стола считай себя как бы одним из тех, которых в числе 5000 напитал чудесно Иисус Христос, и возблагодари его от сердца, и моли, чтобы он не лишил тебя небесной пищи, слова своего и святых тела и крови своих. Если желаешь жизни мирной, то предай всего себя Богу. До тех пор ты не найдешь душевного мира, пока не успокоишься в едином Боге, любя Его единого. Всегда и во всем поминай Господа Бога и святую любовь Его к нам грешным. Во всем старайся исполнять волю Божию и угождать только единому Богу. Не делай ничего против заповедей Божиих, не домогайся и не ищи ничего, кроме Бога, делая и терпя все для Бога. Не заботься о том, чтобы уважали и любили тебя люди века сего, но о том, чтобы угодить Господу Богу и чтобы совесть твоя не обличала тебя во грехах. Если же хочешь непрестанно помнить о Боге, то скорби и несчастья переноси, как справедливо тебя постигающий. Бодрствуй тщательно над самим собой, над чувствами, помышлениями, движениями сердца и страстями. Ничего не почитай маловажным, когда дело идет о твоем спасении вечном. Во время памятования о Боге умножай молитвы твои, чтобы Господь помянул тебя тогда, когда забудешь о нем. Во всем да будет твоим учителем Господь, Иисус Христос, на которого, взирая оком ума своего, спрашивай себя самого чаще, что в этом случае помыслил бы, сказал и сделал Иисус Христос. Приучись во всем, что не видишь, представлять что-нибудь доброе. Будь кроток, тих, смирен. Молчи и терпи, по примеру Иисуса. Он не возложит на тебя креста, которого ты не сможешь понести. Он сам поможет тебе нести крест. Не думай приобрести какую-либо добродетель без скорби и болезней души. Проси у Господа Бога благодати исполнять как можно лучше Его святейшие заповеди, хотя бы они казались тебе весьма трудными. Исполнил какую-нибудь заповедь Божью, ожидай искушения, ибо любовь ко Христу испытывается через преодоление препятствий. И на малое время не оставайся в праздности, а прибудь всегда в трудах и занятиях, ибо не трудящийся недостоин имени человека и непременно погибнет. Уединяйся по примеру Иисуса Христа, который, удаляясь от прочих людей, молился Отцу Небесному. Во время тяготы душевной или охлаждения к молитве и ко всем благочестивым занятиям не оставляй дел благочестия. Так Господь Иисус Христос трижды молился, когда душа Его была прискорбна даже до смерти. Делай все во имя Иисуса, и таким образом всякое дело твое будет делом благочестия. Более слушай, нежели говори. Во много глаголаний не спасешься от греха. И спрашивай для себя у Господа благодати благовременно и молчать, и говорить. И полагай хранение устам твоим, чтобы не согрешить языком. И заграждай слух, чтобы не услышать противного Господу Богу. Не любопытствуй о новостях, они развлекают дух, с охотой рассуждая о добрых предметах. Убегай даже от самых малых грехов, ибо не удаляющийся от малых непременно впадет в большие и тяжкие. Если хочешь, чтобы не тревожили тебя злые помыслы,
то со смирением принимай уничижение.

души и скорбь телесную, не отчасти, но во всякое время, во всяком месте и во всяком деле. Всякий помысел, удаляющий тебя от Господа, особенно скверный плотский помысел, изгоняя сердце как можно скорее, как сбрасываешь с одежды и одну искру, попавшую на нее. Когда приходит такой помысл, то молись крепко. Господи, помилуй. Господи, помоги мне. Господи, не оставь меня. Избавь от искушений. Или иначе как. Но среди искушений не смущайся. Кто посылает случай к сражению, тот даст силы к победе. Будь спокоен духом. Уповай на Бога. Если Бог за тебя, то кто против тебя? И спрашивай у Бога, чтобы Он отнял у тебя все, что питает твое самолюбие. Хотя бы это лишение для тебя было самое горькое. Желай жить для Него одного, и умереть, и всецело принадлежать Ему. Когда потерпишь какое-либо бесчестие от людей, то разумей, что это послано от Бога к славе твоей. И таким образом в бесчестии будешь без печали и смущения, и в славе, когда она придет, будешь верен и избежишь осуждения. Если имеешь пищу и одежду, то сам будь доволен, по примеру Иисуса, нас ради обнищавшего. Никогда не спорь, и слишком много не защищай себя и не извиняй. Ничего не говори против начальников или ближних, без нужды и обязанности. Будь искренен и прост сердцем. С любовью принимай наставления, увещания и обличения от других, хотя бы ты и был очень мудр. Не будь ненавистником, завистливым, безмерно строгим в слове и делах. Чего не хочешь себе, того не делай другому. И чего себе от других желаешь, то прежде сам сделай другим. Если кто посетит тебя, то возвысь сердце твое к Господу Богу и моли Его даровать тебе дух кроткий, смиренный, собранный. Будь ласков, скромен, осторожен, благоразумен, слеп и глух, смотря по обстоятельствам. Помышляй, что Иисус находится среди тех, с которыми ты находишься и беседуешь. Слова твои растворяй солью премудрости. Твердо помни, что время кратко, и что человек должен дать себе отчет во всяком бесполезном слове. Разговору назначай определенную цель и старайся направлять его к спасению души. Когда же кому принесешь пользу, то признай в этом благодать Божью. Когда ты находишься наедине с собой, то испытывай себя. Не сделался ли ты менее добр, нежели как был прежде? Не впал ли в какие грехи, которых прежде не делал? Если согрешишь, то немедленно проси прощения у Бога со смирением, сокрушением и упованием на Его благость. И поспеши принести покаяние пред Отцом Духовным. Ибо всякий грех, оставленный без покаяния, есть грех к смерти, о котором, если и святой помолится, за другого не будет услышан. Притом, если не будешь сокрушаться о грехе, сделанном тобою, то опять скоро в него впадешь. Старайся всякому делать добро, какое и когда только можешь. Не думай о том, оценит ли или не оценит он его, будет или не будет тебе благодарен. И радуйся не тогда, когда сделаешь кому-либо добро, но когда без злопамятства перенесешь оскорбление от другого, особенно от облагодетельствованного тобою. Если кто с одного слова не оказывается послушным, того не понуждай через прение, сам воспользуйся благом, которое он потерял. Ибо незлобие принесет тебе великую пользу. Но когда вред от одного распространяется на многих, то не терпи его, ищи пользы не своей, но многих. Общее благо важнее частного. Во время ужина вспоминай о последней вечере Иисуса Христа, моля Его, чтобы Он удостоил тебя вечери небесной. Прежде нежели ляжешь спать, испытай свою совесть, проси света к познанию грехов твоих, размышляй о них, проси прощения в них, обещай исправление, определив ясно и точно, в чем именно и как
ты думаешь исправить себя. Потом, предав себя Богу, как будто тебе должно сию ночь явиться пред Ним, поручай себя Божией Матери, ангелу-хранителю и святому, которого имя носишь. Представляй постель как бы гробом твоим и одеяло как бы саваном. Сделав крестное знамение и облобзав крест, который на себе носишь, усни под защитою пастыря Израилева, и же храняй не воздремлет, ни же уснет. Если не можешь спать или бодрствуешь среди ночи, то вспоминай слово «среди полуночи бысть вопль, все жених грядет». Или вспоминай о той последней ночи, в которую Иисус молился Отцу до кровавого пота. Молись за находящихся ночью в тяжких болезнях и смертном томлении, за страждущих и усопших, и моли Господа, да не покроет тебя вечная тьма. Во время болезни, прежде всего, возложи упование твое на Бога, и частым воспоминанием и размышлением о страдании и смерти Иисуса Христа занимай себя, чтобы более и более укреплялось твое сердце. Непрестанно твори какие-нибудь молитвы, какие знаешь и можешь. Проси у Господа Бога прощения в грехах и терпения во время болезни. Всячески воздерживайся от ропота и раздражительности, так обыкновенных во время болезни. Если Господь претерпел ради нашего спасения самые тяжкие страдания и болезни, а мы что сделали или потерпели ради нашего спасения? Как можно чаще ходи в храмы к божественной службе. Особенно старайся как можно чаще быть во время литургии. Но воскресные и праздничные дни непременно посвящай делам благочестия. Всегда, когда находишься в храме, представляй, что ты находишься в присутствии Бога, ангелов и всех святых. Остальное время дня после литургии посвящай на благочестивое чтение и другие дела благочестия и любви. День рождения твоего особенно посвящай делам благочестия. Каждый год и каждый месяц делай строгое испытание твоей совести. Исповедуйся и приобщайся святых тайн как можно чаще. К приобщению святых тайн приступай всегда с истинным гладом и с истинной жаждой души, с сокрушением сердца, с благоговением, смирением, верою, упованием, любовью. Как можно чаще размышляй о страданиях и о смерти Иисуса Христа, умоляя Его ризою заслуг своих покрыть все грехи твои и принять тебя в Царство свое. Имя Иисуса всегда имей в устах и сердце. Как можно чаще размышляй о великой любви Господа к тебе, чтобы и самому тебе возлюбить Его всем сердцем твоим, всею душею твоею и всеми силами твоими. И таким образом будешь вести мирную жизнь на всей земле и блаженную на небе во веки веков. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да будет с тобою. Отец Алексей Мичев. Отрывки из общих наставлений. Со слезами прошу и молю вас, будьте солнышками, согревающими окружающих вас, если не всех, то семью, в которой Господь вас поставил членом. Будьте теплом и светом для окружающих. Старайтесь сперва согревать собою семью, трудитесь над этим, а потом эти труды вас так завлекут, что для вас уже узок будет круг семьи, и эти теплые лучи со временем будут захватывать все новых и новых людей, и круг, освещаемый вами, будет постепенно все увеличиваться и увеличиваться. Так старайтесь, чтобы светильник ваш ярко горел. Господь говорит: «Доколе я в мире, я свет миру». Этим Он говорит, что наш долг — светить другим. А между тем мы сами ходим во тьме, не только уж не светим другим, поэтому мы должны обращаться к Господу, просить у Него помощи, потому что мы, как бы сильны ни были,
Какие бы преимущества ни имели, мы все-таки без Бога ничто. И потом у нас великое множество грехов, и потому сами мы не можем достигнуть того, чтобы светить и согревать других. И Господь зовет нас в свою церковь и говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы. Перестаньте надеяться на свое «я», ищите помощи у меня». В такое время тяжелое, можно ли говорить, что смерть далека от нас? Нет. Ко многим из нас очень и очень близка. Так спешите исполнить свой долг, которому призвал вас Господь, потому что, как Он сам сказал, когда наступит ночь, тогда никто не может делать. Всему, что мы не делали доброго или злого, всему конец. Поэтому спешите понять, в чем ваш долг, который мы должны исполнять со страхом и трепетом. Какой вам дан талант от Господа? А мне хочется плакать и плакать и плакать, видя, как многие из вас дожили до седых волос и не увидели своего долга, будто они были слепы от рождения. Нельзя же злоупотреблять милосердием Божиим без конца, проводить время в превозношении, злобе, ненависти, вражде. Господь зовет: «Придите ко мне, пока вы живы, и я успокою вас». Бывают минуты, когда очень хочется какому-нибудь человеку помочь. Это, несомненно, Господь располагает так сердце на спасение другого. Только будьте чистыми сосудами, чтобы Он мог через вас действовать и иметь орудием в своих руках. Господь и со креста не сердится, простирает к нам руки и зовет нас. Хотя все мы Его распинаем, но Он есть любовь и готов все нам простить. У нас иногда считается простительным, когда устанешь раздражиться или еще что себе позволить. Но при каких бы ты обстоятельствах ни находился, как бы ты ни был устал или болен, ты должен делать только так, как заповедовал Христос. Господь что перечувствовал, какие муки перенес, когда прощался со своими учениками? Ведь Он знал, как будет восставать на нас плоть, как мы будем пренебрегать Его любовью. Он отходил от земли и молил Отца Своего о них. Вся любовь Его сказалась здесь, ведь Он сделался нашим братом, приняв нашу плоть на Себя. При скорбях не роптать и не спорить с Богом нужно, а с благодарностью к Нему молиться. Господь не так, как люди. Люди, если что-либо от кого потерпят, стараются отплатить, а Господь и в скорбях старается нас исправить. Если бы мы знали, как терпят другие, то не роптали бы. Всех объять любовью может только Господь, а поэтому полюбить всех мы можем только через Христа. Господь так полюбил человека. Мало того, что создал его, хотел дать ему счастье, радость, блаженство, Он сам же был нянькой его, матерью любящей. Люди забыли его, отошли от него, а Он Сына Своего дал нам и подарил нам небо. Вы забыли, что на небе? Вы забыли, что там за жизнь? Так вот, смотрите, там любовь. Господь это показал, и в нем мы это видели.

Полин де ля Вележегю. Вечность в повседневности. Правила христианской жизни из опыта общины отца Алексея Мечева. Страницы книги читала Марина Михайлова. Продолжение следует.

Евгения Александровна Свиньина. Мои воспоминания. Письма из Петрограда, Ленинграда в Париж внучке Анастасии Дуровой. Волков в городе Севастополе был еще совсем маленький, лет 5-6. Его уже зачислили в пажи. Но на горе моряки, катера и корабли уже тогда овладели его воображением. Он, катаясь с моряками, принимал деятельное участие в морских эволюциях, и его маленькая головка и сердечко явно увлекались морем. И фыркал он как-то особенно, подражая звукам свистков и паров, и стоял у руля рядом с рулевым без устали и расспрашивал обо всем. Начало его морской карьере было заложено еще в Севастопольской бухте. Люма же, прихорошенькая трехлетняя девочка, обращала на себя внимание всех, и был один очень милый и хорошенький юноша, сын начальника дивизии в Минске. Настолько нравилась ему она, что он, бросая общество взрослых, уходил в детскую, чтобы играть с нею в куклы. Мадемуазель очень его любила и назвала Люминым женихом. Бедняга, он умер еще совсем молодым от чахотки. Всколыхнулся Севастополь. Пришло известие, что государь Александр III и императрица Мария Федоровна из Ялты проездом заедут в Севастополь, и что прием назначен в новом морском клубе, только что отстроенном и роскошно обставленном чудесной мебелью. Мебель была великолепна, и из кают-компании, и из царских кают мы еще и не видели до того такой роскоши. Все это подарил государь Александр III морскому собранию. Начались приготовления. В день приезда государя и государыни все, кому следовало, собрались в морском собрании. У всех дам были очень нарядные туалеты, а военное и морское общество блистало формами и орденами. В ожидании приезда государя Александра III и императрицы Марии Федоровны мы весело щебетали, рассматривая друг друга, и волновались. Войдя в гостиную, я увидела в уголке на диване какую-то совершенно незнакомую даму, в провинции все известны. Она сидела одна, одетая в белое платье, под грудью подпоясанная красной лентой, без турнюра, тогдашняя мода, что было очень странно и эксцентрично. Произошло впечатление рубашки. Она смело посматривала на бывших в гостиной дам, не будучи ни с кем знакомой. Городоначальник, полицмейстер Плетнев уже обратил на нее внимание и озабоченно ходил вокруг да около. Видно, его смущало ее присутствие. Она же нисколько не казалась смущенной и задорно смотрела на него. Тогда он попросил меня, жену генерала Промитова, командира бригады, и еще одну даму помочь ему узнать, кто она и каким образом очутилась здесь. Я подсела на диван подле нее и начала с ней разговаривать о посторонних вещах, а затем о ее туалете. Она очень охотно разговорилась, рассказала, что приехала из Петербурга и что туалет ее самый модный, последний крик, и что она всегда старается быть везде, где бывает государь Александр III. А сейчас здесь, так как узнала, что государь будет в Севастополе, и нарочно приехала, чтобы увидать его. Я передала это Плетневу. Он еще больше встревожился. Чего и надо от государя? Нельзя так ломиться без приглашения. Мало ли кому вздумается. Долго он колебался. Наконец подошел к ней и просил назвать себя. Но она долго ломалась и не говорила, кто она. Плетнев предложил ей покинуть собрание, так как он должен знать всех, кто здесь присутствует. Она опять ломалась, уклонялась, пока прибежали сказать, что сейчас будет государь. Плетнев бросился к своему месту, а оригинальная особа осталась среди нас, возбуждая любопытство и тревогу. Нас расставили по очереди. Первой была мадам Кумани и я. У обеих нас были букеты в руках. Я с трудом могла добыть цветов, так как в Севастополе вообще цветов почти не было. На северной стороне у одного нашего артиллерийского батарейного командира был один садик,
и он дал мне его весь в мое распоряжение. Собрав небольшой, но свежий, душистый, хорошенький букет из роз, резиды и других цветов, я сделала из кружев портбуке, перевязала белой лентой и на концах вышила хорошенькие мотивы золотом и шелками. Александр Дмитриевич нарисовал акварелью вид Графской пристани и ялик с артиллеристами-гребцами, и вензель императрицы, обвитой гирляндой роз. Сперва я немного беспокоилась, что букет мал, особенно по сравнению с морским, который подносила мадам Кумани. Моряки из Одессы выписали огромный букет в виде Андреевского флага. Мадам Кумани едва его держала, до того он был велик и тяжел. Когда вошли государь и государыня в зал, все затихло, грянула музыка, и затем начались представления. Государь в морской форме, высокий, русский богатырь. Его добрые глаза так ласково и милостиво обращены были на все. Столько величия было в его внушительной русской фигуре. Она, императрица Мария Федоровна, маленькая, миниатюрная, очень хорошенькая и ласковая. Одета была в белое платье, и к нашему общему удовольствию на ней был тоже турнюр, как и у всех нас, а не модная, еще до нас не докатившаяся рубашка, как у той неизвестной дамы. Приветливо приняв огромный букет у мадам Кумани, она почувствовала его тяжесть и совершенно за ним скрылась, едва держала в руке, пока говорила с мадам Кумани. Затем передала его стоявшему неподалеку адъютанту и обратилась ко мне. Приняв мой букетик, очень ласково, совершенно меня этим ободрив, поговорила и со мной. За мной следовали и другие дамы, и я отошла в сторону, не спуская глаз с царя и царицы. Вдруг дама в белой рубашке, уже забытая, прошмыгнула не в очередь и, присев, быстро протянула свой букет императрице Марии Федоровне. Государыня взяла левой рукой ее букет, передала его адъютанту, как-то странно улыбнулась, сказав даме два слова, и продолжала принимать других дам, все время держа мой букетик в руках. Государь улыбался вовсю и смотрел слегка насмешливо на даму из Петербурга, присевшую перед ним. Оказалось, что эта особа — жена сенатора Смирнова, Мария Алексеевна, чудачка, фантазерка, экстравагантная дама, влюбленная поклонница государя, всюду и везде носилась за ним, и ему так примелькалось, что он и государыня ее узнавали везде. Старик Смирнов, муж этой дамы, был заслуженный сенатор, и его шалая жена часто поставляла ему неприятные минуты своими выходками. Но этот добряк никак не мог ее угомонить. Так она из города в город носилась за Александром Третьим. Когда представление было кончено, государь и государыня обошли всех и, осмотрев новое собрание, приняли завтрак, уже приготовленный в столовой. Государь разговаривал с адмиралами, генералами и другими лицами, а милая, прелестная, добрая Мария Федоровна нас всех буквально обворожила своей приветливостью. Музыка играла, но не мешала, было очень оживленно, и все чувствовали подъем и радость. Долго еще после отъезда государя и государыни мы, уже возвращаясь с вокзала, куда провожали их величество, все еще вспоминали нашу любимицу, царицу и государя, и не могли успокоиться. А мадам Смирнова покатила в Петербург в следующем поезде, вдогонку. Вот чудачка. Конечно, государю это было известно, и он добродушно, хотя и с саркастической улыбкой, отвечал на ее трюки. Впоследствии у этой эксцентричной особы я видела в ее петербургской квартире коллекцию фотографий государя, не менее 300 снимков, и одиночные, и в группах, во всевозможных формах. Думаю, ни у кого такой коллекции найти было нельзя. И даже исторически все это было бы интересно сохранить. Наше радостное настроение, однако, скоро кончилось. Утром получено было телеграфом известие, что под Харьковом, станция Борка, случилось то ужасное крушение царского поезда, о котором телеграф оповестил весь свет, и которое, к счастью,
любившим царя и царицу, не было для них гибелью. Молебны, газеты — все это надолго овладело всеми. Особенно, когда узнали, что и государыня Мария Федоровна подвергалась всем этим ужасам и даже сильно повредила руку, мы все, любя ее, искренне огорчились».

Летом дети уезжали к моим родителям в Минскую губернию, в имение Горки, а осенью вернулись опять в Севастополь. На Пасху в следующем году мы все собрались в собор ко Всеночной. Была такая масса публики, что повернуться было невозможно. Я тоже с Александром Дмитриевичем поехала. На мне было белое платье, легкое, и боа из страусовых белых перьев. Кто-то за мной небрежно держал зажженную свечу. Мое боа вспыхнуло, и я чуть не сгорела. Только благодаря Гениусу и других, стоявших и успевших затушить на мне огонь, я отделалась испугом, ожогом плеча и руки, да гибелью моего боа и платья. С тех пор я боялась ходить на модные сборища в церковь, особенно в пасхальную ночь. Люма и Вока подрастали, уже говорили по-французски, были очень дружны, но случались иногда и стычки. Чего-то не поделив, Вока раз вздумал кинуться на Люму и порядочно ее поцарапал. За это Александр Дмитриевич, всегда добрый и ласковый с детьми, не утерпел и в единственный раз в жизни нашлепал Воку. Зимой мы все усердно занимались детским приютом. Я усердно помогала мадам Кумани, попечительнице, и часто ее заменяла, когда она уезжала в Николаев или была нездорова. В приюте брошенные дети, и была очень хорошая старшая надзирательница, мадам Тоде, любившая детей. Когда я стала одной из деятельных членов, было всего 22 ребенка. Когда же года через два уезжала в Петербург, было уже 67. Мы купили дом с участком земли, устроили огород, фруктовый сад и завели 3 свои коровы. Были прачечная и швейная мастерская, в которой девочки приучались шить, кроить, а в огороде и за коровами ходили те, кто постарше. На Рождество мы устраивали в складчину очень красивую елку и дарили детям полезные вещи, а также игрушки. Дети были разного возраста, от 1 года до 16 лет. Иногда я брала девочек хороших и катала их в своем экипаже за город. Как-то по делу приюта мне надо было заехать к мадам Кумани. Против обыкновения я заезжала довольно рано, часов в 9 утра. Пройдя целый ряд комнат, нигде не встречая хозяйку, я подошла к двери на веранду и, оттолкнув ее, очутилась на большой террасе, ведущей в цветник, красиво уставленной растениями. На круглом столе был сервирован утренний чай. Самовар шипел вовсю. По близорукости, не видя никого, я решила здесь ждать мадам Кумани. Села на одно из соломенных кресел. Вдруг услышала шорох, оглянулась. О, ужас! За растениями, весь взволнованный, красный, спешил застегнуть свой морской адмиральский сюртук и быстро вошел сам месье Кумани. Подошел ко мне и самым сконфуженным видом и голосом что-то бормотал, извиняясь. Вслед за ним из тех же растений вышла мадам Щегловитая, первая жена министра юстиции, красавица, впоследствии генеральша Оболенская. Мадам Щегловитая, легкомысленная красавица, не любила своего сурового чопорного мужа и всегда стремилась от него под каким-либо благовидным предлогом уехать. Доктора любезно предписали ей Крым. Она широко пользовалась этим и до того привыкла флиртовать, что часто была неосторожна. Адмирал Кумани, уже очень пожилой, но еще красивый и бодрый, не упускал случая, и вот я совершенно случайно наткнулась на их легкомыслие. Хорошо, что я вошла, ибо через несколько минут пришла сама мадам Кумани. Оба они к этому времени успели оправиться и были, как ни в чем не бывало. Впоследствии ту же мадам Щегловитую я видела на больших балах в артиллерийском училище, которое устраивали гвардейские артиллеристы, и хозяйкой которых была я, как жена начальника артиллерийского гвардейского корпуса. Она была замечательно красива, стройная, тонкая, чудесные плечи, которыми она откровенно щеголяла, черные лоснящиеся волосы, прелестное лицо, одета чрезвычайно изящно, но не танцевала, а всегда была занята покорением какого-нибудь знатного лица. Последний раз я ее видела совершенно отуманившей старого генерала от артиллерии, адъютанта Саириана. Этот старец буквально таял,
А она, как истинная Цирцея, ни на минуту не отпускала его от себя, ставя его иногда в самое двусмысленное положение и роняя его достоинство. Ее дядя Николай Иванович Дитерих, крестный моей дочери Люмы, часто старался ее удержать от ее смелых выступлений, но это было напрасно. Она все обращала в шутку и стремилась только находить все более и более высокопоставленную жертву. Только впоследствии, разведясь с Щегловитым и выйдя за князя Оболенского, она затихла. Князь Оболенский увез ее в свое имение, и там ей уже, видно, было некого побеждать. Священник, сельский учитель — это было неинтересно. И она успокоилась. Если бы граф Толстой написал еще роман, она была бы готовый типаж, еще более рельефный Элен, так как она не была глупа, как та. Ее сестра, урожденная Дитерикс, вышедшая за одного из сыновей Толстого, была совсем другой человек. Не была так хороша, но очень миленькая блондинка, тихая и скромная. Даже трудно было поверить, что они были родные сестры. Зимой, на третий год нашего пребывания в Севастополе, я задумала дать у нас бал всему светскому обществу, и у нас бывали почти все. Квартира у нас была большая, зал большой, он принадлежал Козловой, ее дочь была замужем за братом морского министра Тыртовым. До своего отъезда они жили в этом доме, который мы сняли по их отъезде в Петербург. У меня был мой красный костюм Минервы, имевший такой большой успех в Минске, и я задумала его повторить в Севастополе. В назначенный день бал состоялся, и чрезвычайно удачный. Не только дамы, но и мужчины, артиллеристы, моряки, инженеры и другие, кто только мог, все нарядились. Было очень красиво и весело. Генерал Якимов явился в широкой черкеске с бриллиантовой звездой на груди. Папаха шла очень к его тогда еще не старому лицу, и его привычка ухаживать за дамами делала его довольно интересным. Очень был красив костюм древнееврейский у мадам Пивоваровой, жены одного коменданта батареи. Костюм орлянской девы, черкешенки, белой боярышни, снегурочки, цыганки, дамы пиковой, рыцаря и другие. Всех не перечтешь. Одно могу сказать, что было очень весело, и этот бал послужил поводом и ввел в моду костюмированные балы в эту зиму в Севастополе, даже в морских собраниях. Вскоре, однако, Александру Дмитриевичу предложили три места. Первое — в Варшаву, поменяться должностью с начальником артиллерии. Второе — в Одессу, начальником артиллерии. И обе эти Александр Дмитриевич отказал. Драгомиров звал его к себе, в Киев. Но тут я воспротивилась, хотя Александр Дмитриевич был склонен принять это предложение. Я представила себе Драгомирова, начальником Александра Дмитриевича, и его попойку. Нет, этого не будет. Итак, мы все еще оставались в Севастополе.

0: Вскоре из Петербурга было получено предложение Александру Дмитриевичу быть начальником артиллерии гвардейского корпуса. Это и обрадовало меня, и смутило. Столица с ее роскошью, а у нас все развалилось. Между тем уклоняться нельзя. Этот случай почти небывалый. Принять надо было непременно и себя выдержать, не давая поводом людям к пересудам. И Александр Дмитриевич принял новое назначение. Ликвидировали все наше хозяйство, обстановку. Немного и взяли мы с собой в Петербург. Я решила, что хотя начальнику артиллерии гвардейского корпуса и следовало бы обставиться попредставительней, но ни копейки долгу, ни за что. Наново строить жизнь, скромно, упорно, не зарываясь показное, и жить так, чтобы обходиться тем, что есть. Первое время было очень трудно. Уехали мы из Севастополя, провожаемые всем городом. Когда мы приехали на вокзал, буквально все было запружено, и мы еле-еле вышли из экипажа. Полно было на вокзале. Музыка, шампанское, цветы. Все городские знакомые посылали нам долго и много хороших пожеланий. А многие даже провожали нас за две или три станции, в том числе и молоденький Шнитников, первый люмин-жених. Я все-таки чувствовала себя лучше, видя общее расположение к Александру Дмитриевичу и отчасти ко мне. Мы уже спали в вагоне, а нас провожали и провожали. Приехав в Петербург, мы приехали на нашу квартиру по Кирочной улице. Наша новая маленькая квартира после провинциального простора показалась мне противной. При всей скромности желания, которой я запаслась, уезжая из Севастополя, мне все-таки показалось, что эта квартира не соответствует положению Александра Дмитриевича. Все же пришлось удовольствоваться и этим. Кое-как обставив ее мебелью, вовсе мне не нравившейся, мы решили жить здесь и зажили. Начальнику артиллерии нельзя было не иметь своих лошадей. Сократив расходы, мы купили лошадей и экипаж. Кроме того, надо было быть одетыми, надо было знакомиться, надо было представиться ко двору, надо было показываться в обществе, надо было быть попечительницей Михайловского учебно-воспитательного заведения, и много еще надо было. Надо было взять для Воки учителя, готовить его к экзаменам, а тут еще, делая визиты, я упала с лестницы, и у меня сделалось растяжение жил. Левая нога болела невыносимо. Меня внесли в квартиру к графине Баранцовой, и долго я от боли стонала. Компрессами обложенную меня привезли домой, и я долго не могла поправиться. Отчасти я была этому рада. Был благовидный предлог на время уклониться от общественных обязанностей. Месяца три я никуда не показывалась. Александр Дмитриевич все время должен был быть то на службе, то на парадах, то на приемах, без конца, и я совсем его не видела. Серая, дождливая погода увеличивала мое грустное настроение. В Петербурге у меня был женатый брат Володя, были племянники, студенты-медики, сыновья сестры Александра Дмитриевича. Был еще женатый племянник Вася и Варя Цитовичи. Эти лица навещали меня. В то время адъютантами Александра Дмитриевича были Коленкин и Мразовский, впоследствии командующий Московским военным округом. Сестра его кончила со мной одновременный институт. Вока начал готовиться в третью гимназию. Он был слабый ребенок, и мы решили в пажеский корпус его не отдавать. Занимался он вначале очень плохо, вероятно, был еще слаб здоровьем. А через год мы его отдали в третью гимназию. Но и там он учился плохо, в особенности арифметика не шла никак, но шалил и дурачился порядочно пока что. Когда он достиг четвертого класса, мы взяли его из гимназии, поместили на время для подготовки в морской корпус, в учение к мадам Мягковой, славившейся умением подготовлять учеников. И действительно, Вока сразу стал у нее отлично заниматься, настолько опередил своих товарищей, что его приняли в корпус на казенный счет, как выдержавшего первым. Мы были очень рады, тем более что Вока охотно шел в морской корпус, полюбив море в Севастополе. Тем временем у госпожи Штаден для их воспитанницы племянница Маруси Ланга, устроили уроки танцев. Ольга Леонтьевна Штаден предложила и моим детям приезжать учиться, хотя они и были моложе всех других детей. Я согласилась. Люма была в то время прелестная девочка. Ее светло-белокурые громадные волосы и хорошенькое цветущее личико, стройная фигурка и кроткий нрав буквально всех восхищали. Я удивляюсь, как у нее впоследствии не выработалось кокетство. Ее столько захваливали, столько говорили комплиментов, что другой ребенок, верно, намотал бы это себе на ус. И старый млад, и даже дети любовались ею. А на улице часто совсем незнакомые спрашивали у мадам Жан, кто она, чья. Да и после, когда она выросла, и здесь ее многие звали то Поэзия, то Принцесса Грёза. А когда мы были в Париже на выставке, ей тогда было 17 лет, когда я заказывала ей наряд, вызвали самого хозяина, чтобы он взглянул на нее и самолично выбрал ей платье. Везде ее замечали, любовались ею. Там же, в Париже, ее запомнил надолго один казачий офицер, участвовавший в нашей поездке в Версаль. Впоследствии командир 18-го Донского казачьего полка Кузнецов, уже женатый, когда мы, но без Люмы, ее в Париже уже не было, были на Джигитовке в параде по случаю раздачи Георгиевских крестов. Он приезжал пригласить меня, увидел портрет Люмы, висевший на стене, спросил меня, кто это. Сказал, что в Париже он ее видел и долго-долго не мог забыть. Узнав, что это моя дочь, весь вечер расспрашивал про нее. Теперь его уже нет в живых. Его, как и многих, унесла в могилу преждевременную вот эта буря. Я помню все подробности тех торжеств в казачьем полку, которые он устраивал, чтобы мне доставить удовольствие. Помню и торжественную панихиду, который он с казаками на кладбище почтил память Воки. Здесь заканчиваются мемуары бабушки Жени, которые приходили ко мне в Париж вместе с письмами.
1: Евгения Александровна Свиньина. «Мои воспоминания». Письма из Петрограда-Ленинграда в Париж внучке Анастасии Дуровой. Читала Людмила Зотова.

0: В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия ми-бемоль-мажор Сергея Васильевича Рахманинова. Запись архивная.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Тров продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Нижегородской епархии проходит форум «Наследие преподобного Серафима Саровского как основа жертвенного служения». Митрополит Воскресенский Григорий возглавил церемонию вручения дипломов выпускникам Российского Православного Университета. В Турции молитвенно отметили День памяти апостола Павла. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 1 июля, в день чествования Боголюбской иконы Божьей Матери, управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве, президент Российского Православного Университета Святого Иоанна Богослова, митрополит Воскресенский Григорий, возглавил торжественную церемонию вручения дипломов выпускникам бакалавриата и магистратуры Российского Православного Университета 2025-2026 учебного года. Торжество предварил благодарственный молебен в университетском домовом храме в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова под Вязом города Москвы, который совершил митрополит Григорий в сослужении преподавателя университета в священном сане. По окончании молебна митрополит Григорий обратился к собравшимся со словом проповеди, передав всем благословение святейшего патриарха Кирилла и призвав выпускников сохранять благодарную молитвенную память о своих наставников, реализуя познания, полученные за годы учебы на ниве служения Церкви и Отечеству. Затем в актовом зале состоялся торжественный выпускной акт. 30 июня в Нижегородской епархии начался трехдневный форум «Наследие преподобного Серафима Саровского как основа жертвенного служения». Форум является итоговым мероприятием конкурса «Волонтер преподобного Серафима Саровского-2026», который прошел уже в пятый раз. Собравшись в Нижнем Новгороде, участники форума отправились в Арзамас, где на базе Арзамасской православной гимназии имени святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии состоялось торжественное открытие форума. С приветственным словом к участникам форума обратился заместитель председателя синодального отдела по делам молодежи иерей Алексей Соловьев. Отрадно приезжать на форум, видеть, что Нижегородская епархия уделяет большое внимание социальным инициативам, которые реализуются не только на ее территории, но и далеко за ее пределами. Волонтер преподобного Серафима Саровского уже стал конкурсом с международным участием. Не так много существует подобных конкурсов. Нас всех объединяет Нижегородская земля, обитель преподобного Серафима. Здесь открываются сердца людей, даже далеких от церкви. Нам представлена возможность поделиться опытом, совместно помолиться. 1 июля, во второй день работы форума, в Александровской монастырской православной школе села Дивеево состоялись секционные заседания, где участники представили добровольческие проекты, которые они реализуют в своих регионах. 28 июня клирик общин Московского Патриархата в Турецкой Республике иеромонах Палладий Быстров, ответственный за окормление паствы на строящейся атомной станции Аккую, принял участие в божественной литургии в храме апостола Павла города Тарсус Турецкой Республики. Это богослужение, согласно традиции Антиохийской Православной Церкви, совершается в родном городе апостола Павла накануне дня празднования Дня его памяти, 29 июня, память святых первоверховных апостолов Петра и Павла по новому стилю. Богослужение возглавил епископ Тартусский Павел, Антиохийский патриархат. После богослужения иеромонах Палладий от лица русской православной общины принес поздравительное слово и вручил епископу Тартусскому Павлу икону великомученика Пантелеимона, привезенную из русского на Афоне Пантелеимонова монастыря. 29 июня иеромонах Палладий Быстров вместе с представителями русской общины принял участие в божественной литургии в храме апостола Петра города Антакии Турецкой Республики по случаю праздника апостолов Петра и Павла по новому стилю. Утвержден предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения Церковь Рождества Христова середины XVIII века в деревне Апраксино городского округа Коломна, сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области. В пресс-службе напомнили, что Церковь Рождества Христова была возведена на соседнем с селом Апраксино по госте Хотяинова. Первое документальное упоминание о каменном храме датируется 1715 годом. Позже его неоднократно перестраивали. До наших дней сохранилось лишь четверик, основной объем главного храма и часть древнего предела. В 1930-е годы храм закрыли, к 1970-м от него остались лишь руины, которые альпинисты использовали как тренировочный полигон. Возрождение началось в середине 90-х годов. В настоящее время в церкви ведутся восстановительные работы.
И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В исполнении Марии Юдиной прозвучала фортепианная пьеса Модеста Мусоргского «Раздумье».
1: В нашем эфире пятая лекция игумена Петра Мещеринова из цикла «Церковь и современность». Запись предоставлена православным порталом «Предание».
2: Начнем с серьезных вопросов. В вашем примере с Магнитским возможно ли, что вопрос, а вдруг это воля Божия, вызван неразличением Божьей воли и Божьего попущения? Мне неоднократно приходилось сталкиваться с похожими суждениями. Почему они возникли? Действительно, есть в богословии понятие такой, скажем, прямой Божьей воли, а есть понятие Божьего попущения.

чисел, глава 22. Значит, там такой сюжет, что царь одного из народов захотел призвать пророка Валаама, чтобы он проклял израильский народ. И, собственно говоря, ослица-то взбунтовалась вот по какому поводу, что Валаам спросил у Бога, идти ли ему с этим царем. Бог ему сказал: иди, но скажи то, что я тебе скажу. Библия чем хороша? Она очень непосредственно все повествует. Дальше повествует Библия о том, что Валаам на утро после этого разговора с Богом встал и пошел. И дальше там такая строчка: но гнев Божий возгорелся на Валаама за то, что он пошел. И дальше уже там ослица ему воспрепятствовала, вся эта замечательная история. Возникает вопрос. Валаам вопросил Бога, Бог сказал ему: иди. Валаам пошел, и возгорелся гнев Божий на то, что Валаам пошел. Как это объяснить? Ответ: никак. Никак. И очень много таких случаев в Священном Писании, когда действие Бога, ну, невозможно объяснить. Почему он так действует, почему он такой непоследователь, почему с ним так сложно, почему он не дает никаких гарантий. Да, ведь он же нам не дал никаких гарантий. В книге пророка Исаии говорится, и это читается за богослужением Дня Богоявления, не помню номер главы, но говорится там, что Бог обращается к человеку и говорит, что мои мысли не ваши мысли, и как небо отстоит от земли, так мысли мои и дела мои отстоят от мыслей и дел ваших. Понять Бога человеку невозможно. Святитель Феофан Затворник пишет, что для человека процесс познания заключается следующим образом, что он доходит в процессе этого познания до того, что убеждается, что вот на то или иное есть воля Божия. Ну, он из Священного Писания убеждается, или до каких-то законов природы, Богом сотворенных, или нравственный закон усматривает. И на этом человек останавливается, потому что дальше этого основания проникнуть человеческому познанию невозможно. Ну, просто так человек сотворен, что у него сила познания конечна, а не бесконечна. Другое дело, что апостол Иоанн, я вам приводил сегодня эту цитату, говорит, что там мы увидим все. Мало того, в Евангелии от Иоанна содержится замечательные слова Христа, что вы меня увидите, и ваше сердце возрадуется. Вот вы помните, да? В тот день вы не спросите меня ни о чем. То есть здесь такая масса вопросов, которые человек обстреливает Бога, задает, кричит, вопиет ему, спрашивает, и с полным на то основанием: Господи, почему? Почему страдают дети? Почему ты там терпишь все это? Почему? Почему? Зачем? Как? И вдруг Христос говорит, что в тот день, когда вы увидите меня, вы не спросите меня ни о чем. То есть эти вопросы отпадут. Видимо, мы увидим там то, что сделать эти вопросы ненужными. Мы видим основание вещей и увидим, что Бог действительно благ, праведен и долготерпелив, и многомилостив, и не хочет смерти грешника, но чтобы он обратился и жил, не радуется погибели живущих и так далее. Вот все, что мы читаем в Священном Писании, мы это увидим, и вопросы отпадут. Но богословие – вещь такая строгая, серьезная, поэтому богословие как-то приблизительно ответит. Поэтому вот принято такое подразделение действий Божьих на прямую волю Божию, направленную ко благу, и на попущение, когда Господь предоставляет событиям идти своим чередом, и они приводят к печальным последствиям. Вопрос схожий. Если Господь все знает, ему все известно, кто спасется, кто нет, то эта жизнь выглядит как театр. Мы, люди, актеры в реальном времени, со своей свободой. За нами наблюдают, кто с любовью и болью за нас, это Божьи ангелы и сам Господь, а кто-то с ненавистью или злорадством, это не от Господа. Где свобода воли нашей, зачем она? Ведь все известно от создания мира. Понимаете, тут вся закавыка в том, кому известно. Видите ли, какое дело? Это тот же очень часто задаемый вопрос о всеведении Божьем. Мы, зная из Священного Писания и чувствуя, что Бог должен быть всеведущим, естественно, это чувство не нами придумано, оно именно отображение того, что Бог всеведущ, действительно. Но мы, люди, понимаем это качество как некое, знаете, линейное, максимальное расширение нашего ведения, вот именно линейного, временного. И, естественно, тут же наш ум сталкивается с недоумением. Как это так? Ну что же, действительно, Бог же знает, кто из нас спасется, а кто погибнет. С нашей точки зрения, ну, действительно знает. Но вот это само знание – это не человеческое знание. Это знание какое-то иное, которое включает в себя и то, что Господь не хочет смерти грешника, но чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины. Так что тут, видите ли, какая штука. Когда мы читаем Священное Писание,

0: даже такой самый первый прием в правильном понимании Священного Писания. Нужно все, что говорится о, ну, вообще о Боге, вообще о любом вопросе, который нас интересует, скажем, о молитве или там, о покаянии, о духовной жизни, ну, вот, в частности, о Боге, нужно все абсолютные места Священного Писания собрать как бы вот в одно. И из них, из их многообразия, из того, что каждое, может быть, место Писания оттеняет ту или иную грань действий Божьих, мы можем как-то, ну, не то что понять, но соприкоснуться с этим. Поэтому свобода воли нашей есть. Господь нам дал свободу воли. Зачем она? Для того, чтобы мы спаслись и пришли в познание истины. А то, что Господь об этом знает, ну, знает. А как знает? Ну, тут я, например, не берусь судить. И мне всегда как-то вот очень странные люди, которые как будто им смс-ки там с неба пришли, что-то там с такой уверенностью говорят, а вот Бог так, а Бог этак, а вот Бог там. Например, один, ну, не только один профессор богословия, но и там многие рассуждающие богословие люди говорят, что там, Бог не может нарушить свободу человека. Да? Слышали такую фразу? На самом деле это богословские абсолютно не, совершенно некорректное утверждение. Потому что если мы исповедуем Бога всемогущим, то говорить, что Бог не может, это странно. Бог может, Он все что угодно может. Может Бог нарушить? Может, но не делает этого. Почему? Откуда мы знаем? Вот Он не делает, и все. Причины для нас скрыты. Это и есть то, о чем Феофан Затворник говорил. Что мы доходим в процессе познания до воли Божией. До каких-то основных оснований, да? Если говорить о духовной жизни, то они усматриваются прежде всего из Священного Писания, и только потом, может быть, из опыта уже жизни христианской, когда и Писание, и предание, и наш опыт начинают уже нам давать какие-то ответы. Когда, то есть, когда наши чувства, как апостол Павел говорит, становятся способными к различению добра и зла. И тогда мы видим, что действительно доходим до воли Божией, и дальше невозможно идти. Зато даже само это соприкосновение, само понимание того, что да, вот так Господь сделал. А человек есть человек, он Богу поклоняется и славит его. И это дает человеку радость, надо сказать. И тогда мозги очень правильно начинают работать. Я просто в свое время, почему я так часто цитирую Феофана Затворника, я в свое время увлекался философией, читал ужасное количество всяких философских текстов. Гегель, Шеллинг, там мозги сворачиваются. Когда после этого я стал читать Феофана Затворника, я увидел поразительную вещь. Что вот по силе какого-то философского анализа, обобщения, Феофан Затворник, безусловно, гений, именно гений ума, философский гений, хотя у него язык тяжелый. Но качество вот его философствования, когда вот я просто сравнил с немецкой философией идеалистической, то тут, конечно, все сразу стало ясно. Насколько четко и ясно, и именно вот правильно функционирует мыслительная сила, облагодатственная Богом. Потому что тот же Гегель и там, Шеллинг, сколько я помню, они как-то ходят вокруг да около, все ходят, ходят, ходят, ходят по кругу. И не могут ухватить вот самое. А вот Феофан Затворник с нее начинает, и у него все как-то хорошо выстраивается. Так что для философских умов очень хорошо читать Феофана Затворника. Очень часто, когда люди тяжело заболевают или случается какое-то несчастье, говорят, это мне за что-то, какой-то мой грех. Вот я согрешил, а это мое наказание. То есть, каждое несчастье – Божье наказание. Так ли это? Это обывательская точка зрения. Знаете, какая штука? Я вам так скажу. Бывает так, а бывает не так. И здесь какую-то систему взглядов не выстроишь. Потому что действительно очень много случаев, когда, тем более, если человеку говорит об этом его нравственное чувство и совесть, что бывает, да, это так, что он совершил грех, и вот как-то вот он уравновешивается. Ну, не то, что уравновешивается. Такого вот там взаимозачета нет на небе, я думаю. Но вот как-то вот бывает так, а бывает не так. Бывает, человек себе грешит и живет себе прекрасно. А бывает наоборот, что он не грешит, а там болеет и страдает. Бывает по-всякому. Церковь это не может быть оценено вот с однозначностью. Вот апостол Павел пишет, что если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. То есть, если мы выстраиваем такую систему взаимозачета с Богом, что вот, Господи, я доброе дело совершил, и теперь ты мне дай то-то, то-то, то-то. Или там, вот я совершил грех, теперь мне непременно за это будет то-то, то-то, то-то. Нет, так не бывает. Ну, то есть, там, я же говорю, бывает в частном порядке, что причина и следствие прослеживаются ясно. А бывает, что не прослеживаются. То же самое и грех может иметь свое воздаяние на земле для человека, а может после земной жизни. Понимаете, какая штука? Вот мы говорили сегодня о богообщении. Богообщение же – это личное отношение человека и Бога. Вот каждому из вас известны личные отношения с вашими близкими, любимыми людьми. Ведь согласитесь, что Это поле какой-то совершенно вот свободное, что есть вещи, которые там от человека можно ждать, там, в силу его воспитания, там, какого-то порядка жизни. Но само вот это общение, оно совершается в пространстве свободы. Точно так же и с Богом. Это же очень, очень свободная вещь. И бывает, что человек там наделал много грехов, но какое-то внутреннее движение сердца, и Бог ему эти грехи прощает. И никаких последствий таких внешних, то есть там на него плита бетонная не падает. А бывает, что человек этого не понимает, и что Бог его начинает как-то вот педагогически, что ли, к этому подводить теми или иными вещами. В чем еще, если можно говорить, плюс или, ну, скажем так, радость вот этой жизни духовной во Христе? В том, что она никогда не бывает скучной и рутинной. Это именно вот такие личные, очень творческие отношения человека с Богом и в Боге с другими людьми. И здесь схем не выстроишь. Так, если стоишь на пороге жизненно важного выбора, например, каким христианским служением заниматься в жизни, не знаешь, какой выбор сделать, какой путь в воле Божией, то что делать, чтобы не ошибиться в выборе? Молюсь об этом Богу, но ответа не получаю пока. Видите ли, какая штука? Ведь нас Священное Писание постоянно вещает «не бойтесь». И мне кажется, не нужно бояться ошибок в выборе. Потому что бывает ситуация, действительно, когда мы получаем от Бога ответ. Так или иначе. Либо в чувстве там сердце к одному лежит, а к другому не лежит. Вернее, начинает вот так лежать, не лежать в результате нашей молитвы. Либо обстоятельства жизни тем или иным образом складываются, и мы можем из них усмотреть волю Божию. Либо начальство велит, тоже немаловажный фактор. Ну вот, а бывают ситуации, когда этого не видно. И тогда мы должны признать, что Бог нас ставит в ситуацию ответственности, в ситуацию проб и ошибок, если хотите. А почему нет? Почему мы не можем ошибаться? Здесь в этом виде, знаете, тоже такая, как-то за счет Бога избежать ошибок, вот, например. Ну, опять же, ничего плохого нет в этом. Человеку свойственно как-то устраивать свою жизнь максимально комфортным образом. Но иногда это не получается. И тогда нужно принять эту ситуацию как то, что вот Господь дает нам вот в данный момент, что мы можем ошибиться. И как раз молиться Богу о том, что если мы ошиблись, чтобы Господь нас вразумил. Это, конечно, не касается грехов, потому что грехов нужно избегать в любом случае. Но это здесь ситуация ясная. О грехах мы знаем из Священного Писания, из личной нашей жизни, каких могут быть последствия их. А тут просто я хочу сказать, что не надо бояться. Попробуйте, надо пробовать. Попробуйте так, попробуйте это. Куда сердце ляжет, то и выбирайте. Где можно купить ваши книги? Может, они выложены где-то в интернете? Честно говоря, не знаю, я вот не отслеживаю это. В интернете наберите в поисковике, и вам, наверное, что-нибудь вывалится. В интернете, в принципе, вроде есть. Так, как определить, что человек находится в прелести? Есть ли степени прелести, и как с ней бороться? В собственном смысле прелесть – это, значит, неправильные последствия молитвенного подвига. Это такое узкое монашеское понятие, когда человек неправильно занимается вот этими техниками умной молитвы, скажем так, и, значит, у него что-то там происходит с головой, с сердцем и прочее. Просто хочу сказать, что понятие прелести очень широко расширилось, пожалуй, даже незаконно. В нашей сегодняшней жизни прелесть слишком широкая, значит, такое понятие стало слишком широким. Но вообще прелесть – это ложное духовное состояние. Как определить, что человек находится в ложном духовном состоянии? Очень просто. Нужно открыть Евангелие и, значит, его прочесть. Прочесть то, что касается там, нравственной, повседневной жизни. Если у человека это вызовет протест, ну, скажем так, разного рода, да, то, значит, он в недолжном духовном состоянии. Все поверяется вот именно, мне кажется, такой жизнью, такой Евангелие. Ну, Евангелие – это не то, что человек сидит там, читает и потом что-то там соображает. Как преподобный Антоний Великий говорит, через ближних. Вот если от нас наши ближние мучаются, если мы им тяжелы, если мы вот все такие правильные, православные, там, и в церковь ходим, а ближние от нас там, достаем мы их, да, то вот это признак того, что, конечно, мы находимся в прелести, потому что настоящее духовное состояние христианина – это состояние радости, любви к ближнему, а если он там постится или молится, или совершает какие-то церковно-дисциплинарные и прочие подвиги, то об этом в Евангелии очень четко написано, что «войди, значит, в комнату твою, затвори дверь, в тайне. Это не значит, что теперь нужно есть нам мясо Великим постом, вовсе нет. А именно то, чтобы не казаться перед людьми постящимися, как фарисеи. Я думаю, что по жизненной ситуации это очень четко определяется именно через отношение к ближнему. Степени есть, наверное, но как с ней бороться? Борьба с прелестью – это осознание недолжного своего положения, то, о чем мы с вами как раз сегодня говорили, а это сложно. Как вы оцениваете произведение Юлии Вознесенской «Мои посмертные приключения»? Насколько, по вашему мнению, автор верно описал рай и ад? Спасибо. Но это такая беллетристика, причем довольно слабая, тут не знаю. Я бы не основывал какие-то свои догматические убеждения на книгах Юлии Вознесенской. Как быть, если на работе постоянный стресс и манипуляции начальством, терпеть с кротостью или порой отвечать, где границы? Тут нужно смотреть, что иногда надо терпеть с кротостью, иногда и отвечать. Нужно по ситуации смотреть. Неправильная точка зрения, что христианин должен, вжав голову в плечи, значит, всякое издевательство, направленное в его адрес, терпеливо сносить. Это неверно. Бывают случаи, когда, наоборот, нужно восстать против несправедливости, особенно если это касается наших ближних. Здесь общий ответ я дать не могу, потому что граница определяется конкретной ситуацией. Но, во всяком случае, нужно посмотреть ситуацию. Если наше какое-то сопротивление, ответ возымеет успех, там, улучшит состояние ближних, там, личное, то да. А если нет, то терпеть, скротить или уходить из этой ситуации. Невозможно сказать общее. Могут ли быть помилованы самоубийцы? Значит, вопрос вообще сложный. Церковь самоубийц не поминает. С одной стороны, с другой стороны, мы знаем, что святые отцы, в частности, и оптинские старцы разрешали келейные поминовения самоубийц. На последнем епархиальном собрании святейший патриарх Кирилл говорил о том, что должен быть какой-то чин поминовения самоубийц разработан. Потому что здесь есть, мне кажется, какая-то недоработка с догматической точки зрения. Ну, не то, что недоработка, а недоосмысленность этого вопроса. Каноны церкви запрещает поминовение самоубийц, и это запрещение носит, мне кажется, прежде всего, педагогический смысл, ну, чтобы участь самоубийц для живущих людей была самой незавидной, с одной стороны. С другой стороны, я разговаривал с психологами, с врачами, психиатрами, и они утверждают почти единогласно, что любое самоубийство совершается в состоянии умопомрачения. Что так или иначе, что человек так устроен, что если он кончает с собой, это состояние психического нездоровья, и, следовательно, к нему может быть формально применен тот же канон об отпевании и поминовении. Почему я сказал про догматическую такую недопроработку? То получается ведь вот какая штука. Значит, церковь исповедует и очень на этом настаивает, что Христос, воплотившись и пройдя все стадии жизни человека, от рождения до смерти, не только до смерти, но и перед смертью испытывал он богооставленность. Для чего? Церковь отвечает на этот вопрос. Для того, чтобы человек теперь никогда, ни в какой ситуации не оставался один. Всегда с ним Христос. Человек родился, и Христос этим же путем прошел. Человек рос и учился, и Христос этим же путем шел. Человек страдает, и Христос с ним, потому что он страдает. У человека страшное искушение, богооставленность, и это Христос испытал. Человек умирает, и Господь умер человеческой смертью, и в ад сошел. Понимаете? То есть всюду теперь уже Господь с человеком вот вместе. А тут получается вот какая вещь, что церковь исповедует эту великую милость Божию к человеку, и вдруг здесь есть лакуна, да, какая-то. Но я вам излагаю свою точку зрения, естественно. Она ни в коем случае не общецерковная. Есть лакуна, что с человеком происходит самое трагическое событие в его жизни. Он в припадке, как бы в умопомешательстве, кончает с собой. И тут церковь ему говорит: пошел вон, все, ты отрезанный ломоть. То есть, как бы церковь исповедует, что Христос с человеком везде, даже в богооставлении, даже в смерти, даже в ад он сошел. И вдруг самоубийца, он говорит: а вот кроме тебя. Мне кажется, так не должно быть. Сама суть церкви и суть христианства как раз заключается в том, что и здесь возможна милость Божия. Поэтому могут ли быть помилованы убийцы? Я думаю, что Богу все возможно. Даже если человек в таких педагогических целях и достаточно жестко к этому относится. Но еще раз говорю, что это мое личное мнение. Возможно ли отмолить умерших дурными смертями родителей, не уходя в монашество? Ну, Богу все возможно, да? Если человек с любовью молится Богу, а при чем тут монашество? Монашество – это тоже какой-то взаимозачет, что ли, с Богом, да? Вот, Господи, мои родители дурной смертью умерли, а я за это в монашество иду. Нет, взаимозачетов не бывает все же с Богом. Если молитва действительно полна любви, и сострадания, и сожаления о наших умерших родственниках, и она идет от сердца, то, конечно, Бог внемлет такой молитве. А что там и как будет, это не можем мы сказать. Как и чему научиться радоваться человеку, находящемуся в тяжкой болезни, и чему научиться радоваться людям рядом с болящим, когда велик соблазн возроптать? Видите, какая вещь. Ну, действительно, этому трудно научиться, если ставить перед собой вот именно задачу такого рода, что вот я в тяжкой болезни или скорби, а возрадуюсь-ка я, да? Ну, ничего же не получится у вас. Эти вещи параллельные, и это радость, еще раз говорю, это радость особая, это радость о Боге. Как научиться? В том-то все и дело, что, понимаете, к ней подводится, что ли, предыдущей жизнью, да? Опыт христианской жизни к ней как-то подводит. Здесь никак невозможно сказать, делай то-то, и вот будешь болеть, и у тебя будет радость. Нет, это именно, если хотите, плод духовной жизни, плод предыдущей духовной жизни. Если у нас это не получается в таких ситуациях, то здесь тоже единственный выход – это молитва, причем молиться Богу именно о том, чтобы Он умерил наше сердце. Не о том, что вот, Господи, дай-ка мне радость в этой ситуации, это как-то тоже немножко дерзновенно, да? А чтобы Господь нас вразумил и умерил наше сердце, чтобы мы могли это понести. Тогда, может быть, в какой-то глубине этого сможет человек ощутить радость. Хотя это, конечно, уже, можно сказать, такие вершины духовной жизни. Видите ли, тоже здесь есть другая сторона, что вот человек попадает в тяжелую ситуацию, скорбную, да, и не обнаружит все радости. И вот он, ну, давай себя пилить за это. Вот, там, какой же я христианин, вот у меня скорбь, я не радуюсь, плохо, вот что же такое. Это тоже неправильно. Нужно вот именно предать в руки Божие себя, осознать, что да, вот я в скорби, не радуюсь, а скорблю. Это естественно. Человек в скорби скорбит. Это ему так полагается делать. Вот если человек с этим так сделает, а что он этим делает? Он смирится тем самым, да? То есть он придет в свою собственную меру, что он в скорби скорбит. Вот если он это перед Богом осознает, то он почувствует, может быть, радость. Может быть, иную, чем ту, о которой он думает. Если не попадаем в рай, то как правильно окажемся, будем, заслужим быть? Понимаете, в чем дело? Ведь как ни назови, да, попадем, окажемся, заслужим. Это исходит из представления о том, что рай – это нечто внешнее нам, куда нас впустят там за совокупность каких-то наших дел. А вся штука в том, что рай – это не что-то совершенно от нас отдельное. Попадание куда зависит от решения каких-то иных инстанций. Рай – это то, что, ну и ад, то, что человек уготовляет себе на протяжении жизни. Как и святые отцы пишут, и как, собственно, ну, как кажется, очевидно, из самого процесса духовной жизни, мы видим, что человек попадает туда, вообще, скажем так, что Господь, на самом деле, вот по большому счету, где-то на самой глубине удовлетворяет все желания человека. Вот что человек хочет, то он и получает. То же самое в максимальной степени происходит и, скажем так, с посмертной участью. Куда стремится его душа, туда она и попадет. Если душа стремится к любви, к радости, к миру, к свету, к Богу, к состраданию, к любви к ближнему, то она там и окажется. Вот. А если душа стяжала на протяжении жизни другие качества, то она окажется там, чему сродна его душа. Вот что такое рай и ад. Они что-то внешнее куда там. Так, скажите, пожалуйста, с чего начать изучение трудов Феофана Затворника? В магазине множество томов, на чем остановиться? Ну, видите, во-первых, у Феофана Затворника есть два рода трудов. Письма и, скажем, собственно, труды. Письма более непосредственные, можно просто начать с писем. 8 выпусков писем и читать по письмам. Надо сказать, что язык архаичный, у него довольно сложный. к этому надо привыкнуть. А вот его такие труды написаны, они в некотором смысле в такой схоластической манере, и через это тоже надо пробиться. Я считаю, что главная его книга – это «Начертание христианского нравоучения», и хорошо бы ее прочесть. А если что-то полегче, то начинать надо с книжки «Что есть духовная жизнь, как на нее настроиться». Она дает какие-то азы. И еще вот у него есть книга «Письма к разным лицам о разных предметах веры и жизни». Там это сборник писем, но там среди этих писем есть тематически 7 или 8 писем о церкви. Это лучшее, что написано о церкви. Чтобы понять, как она устроена, зачем она нужна, там прочее, прочее. Так что вот эти три книги, значит, то есть «Духовная жизнь, как на нее настроиться», затем «Письма к разным лицам о разных предметах веры и жизни», и, наконец, «Начертание христианского нравоучения». Вот с этого, пожалуй, можно начать. Так, мне думать, что Христос учил не молитве к Богу, а к диалогу с Ним. Да? Христос обращается к Отцу на разговорном арамейском языке. Поэтому иудеи Ильи услышат, как Илья. Не иудеи слышали, а римляне. Это же воины, сказали, Илью зовет. Как раз воины не поняли арамейского языка, а по созвучию Илии Божия, и подумали, что он Илью зовет. Что касается того, что Христос учил не молитвы к Богу, а к диалогу с Ним, то это какое-то очень, я бы сказал, свежее мнение. Потому что тогда вот такого понятия диалога, как в современном... Это вот, возвращаясь к тому, о чем мы говорили с вами на лекции, что многие вещи мы воспринимаем из вот, старых текстов современных, в парадигме нового времени, а это неверно. Нет, Христос говорил, молитесь же так, Отче наш, ежесин, и так далее, да? То есть Христос нас как раз, пожалуй, к молитве-то и призывал. Если при творении Иисусовой молитвы возникают такие чувства, как умиротворение, ясность и прочее, но нет ощущения присутствия личного Бога, правильно ли это? Как раз вот я что хочу сказать. Мы с вами говорили о чувстве богообщения, и еще раз я подчеркну, что это не совсем чувство, не чувство вот в нашем понимании, как эмоция, как умиротворение, там, ясность и прочее. Феофан Затворник вообще пишет, что при творении Иисусовой молитвы, вот все то, что вы написали, это дело естественное. Что это просто душа приходит в себя, умиротворяется, и это ни в коем случае нельзя принимать за благодатные чувства. А благодать Божия другим свидетельствуется. Вот этой ревностью о богоугождении, вот если брать Феофана Затворника. Ощущение присутствия личного Бога – это не совсем вот такое вот чувство типа умиротворения, вот хорошо, комфортно. Значит, после ужина, значит, придя с работы, поужинал хорошо, на диван лег, хорошо, комфортно. Да? Вовсе нет. Это опять же, вот, не надо путать Гоголя с Гегелем, как говорится. Эти вещи немножко иные. В святителе Феофана Затворника есть разделение на естественную и божественную благодать. Как вы можете это прокомментировать? Вот я только что об этом говорил. Нет, естественная благодать – это нет, может быть, вы не очень точно отобразили мысль святителя. Он говорит, что есть естественный чин, а есть благодать. Вот естественный чин, когда душа вот сосредотачивается, приходит в себя и испытывает такие вот приятные чувства. Это естество. Благодать немножко другое. Несколько лет хожу в храм, с началом этого Великого Поста начала читать псалтирь по одной кафизме, постоянно настоятель нашего храма. Но после чтения с трудом нескольких кафиз понимаю, что ничего не понимаю и ничего не чувствую. Раньше с трудом преодолевал утренние и вечерние правила, а теперь принимаю и чувствую каждое слово правила. Стоит ли продолжать чтение псалтири? Я думаю, что стоит, но смотрите, есть же перевод. Во-первых, есть перевод синодальной Библии, хотя он отличается, а есть перевод на русский, значит, там, скажем, Юнгерова или еще кого-то вот с нашей славянской псалтири. Прочитать именно не как там какое-то правило перед иконами стоя непременно вычитать кафизму, а именно разобраться, о чем говорит этот псалом, о чем тот псалом говорит. Вот это очень полезное занятие. Читайте, но с разумом. Каково ваше отношение к мытарствам преподобной Феодоры и книге Сергея Нилуса «Записки игумена Феодосия»? Ну, Нилус я давно читал и вынес о нем представление, как о духовно очень нетрезвом писателе, который везде ищет апокалиптику. Кроме того, через него опубликована фальшивка протокола сионских мудрецов, и вся эта история с этим связанная. Во всяком случае, мне не кажется, что Нилус – это душеполезное чтение. Что касается мытарства преподобной Феодоры, видите ли, какая вещь. Мытарства преподобной Феодоры располагаются в мартовской чети Минея в житии Василия Нового. По-моему, до 26 число, кажется, сейчас точно не помню. Долгое время это житие считалось апокрифом, потому что если мы его прочтем, особенно в таком красочном, самом непосредственном тексте святителя Дмитрия Ростовского, то чего там только нет. Какие-то чудеса, чудо на чуде. Вот. И в это встроено мытарство блаженной Феодоры. Ну, скажем, вот если подходить формально, давайте разделим. Сама мысль, естественно, ну, безусловно, очевидная, что человеку надлежит однажды умереть, а потом суд. Всеобщий страшный суд, суд частный, вот как вот церковь это более-менее определила, что человек умирает, над ним творится частный суд какой-то по, еще вот повторю, по сродству его душе, он там где-то оказывается, куда-то попадает, да. Дальше ему помогают молитвы церкви, молитвы близких, и все это вот до страшного суда как продолжается, где уже конечная будет участь определена. Но при этом церковь избегает каких-то точных определений, потому что ну, мы не знаем, как будет там, это реальность, которая нам не поддается. Господь скажет, что там, мы не спросим ни о чем. То есть там вопросы отпадут, мы увидим, а здесь мы спрашиваем, потому что ну, никак человек не может представить, что там бывает. Основная мысль того, что человек после смерти проверяется его жизнь, совершенно правильная. Но вот эта, значит, деталь, с которой мы встречаем, собственно, в мытарствах преподобной Феодоры, настораживает вот по какому признаку. Вы помните, что там Феодора проходит одно мытарство, другое, третье, а на каком-то из мытарств она, значит, завязла, и у нее нечем откупиться от бесов. И тут появляется преподобный Василий Новый с мешцем, да, а в мешце у него золотые монеты, и он, Феодор, выкупает с этого мытарства, и она, значит, радостно приходит на следующее мытарство. Что это такое? Это учение о сверхдолжных заслугах, которые приняты католической церковью, о заместительных заслугах. Это учение гласит, что, значит, человек должен в процессе жизни стяжать заслуги перед Богом какие-то. И по сумме этих заслуг он попадает в рай. Святые стяживают множество заслуг. Они стяживают заслуги своими подвигами, постами, молитвами и добрыми делами больше, чем это им нужно для прохождения в рай. А уж тем более сам Господь Иисус Христос, который совершил наше спасение на кресте, он стяжал бесконечное количество заслуг. Церковь является сокровищницей этих самых заслуг. Ну, Папа Римский, в частности. Отсюда пошли индульгенции, да, что Папа Римский распоряжался сверхдолжными заслугами. Что такое индульгенция? Мне не хватает заслуг, да. Преподобному Серафиму слишком много, значит, заслуг. Теперь, значит, сверхдолжные заслуги хранятся в сокровищнице церкви, и Папа ими распоряжается. Он мне их выдает посредством индульгенции. За индульгенцию я должен что-то сделать. Или деньги заплатить, или там паломничество какое-то совершить, или какое-то доброе дело особое. Ну, так вот у них принято. Во всяком случае, в средние века было. Сейчас я точно не знаю. Сейчас, может быть, изменилась сама форма распределения заслуг, но учение-то, я думаю, осталось в сверхдолжных заслугах. Ну и вот, и, собственно, Василий Новый со своим мешцем – это и есть сверхдолжные заслуги Василия Нового, которые покрыли недостаток заслуг блаженной Феодоры. Вот что можно сказать формально. Ну, не знаю. Я как-то с недоверием отношусь к регламентации будущей реальности вот этой. Церковь и Священное Писание только указывают нам на них, но не рассказывают в подробностях. Здесь вдруг все в таких подробностях является, что вызывает подозрение. А в самом контексте жития Василия Нового, где там какое-то ужасное количество вот этих чудес, видений и прочее, там то архангел прилетает, то улетает, то что-то там небо отверзается, то заверзается, то еще что-то. Я же говорю, это житие считалось долгое время апокрифичным. Так что, еще раз повторю, основная мысль совершенно правильная, что человек будет, там, скажем, судим, проверяема вся его жизнь. А как? Ну, вот, трудно сказать. Уважаемый отец Пёс, скажите, пожалуйста, как позиция христианства объясняется с позиции следующих фактов? Иногда несчастье, несчастная невзаимная любовь больше способствует активному внутреннему диалогу с Богом, чем счастливая взаимная любовь, которая полностью поглощает человека. Как найти внутренний баланс в своей душе? Вы, опять же, хотите, чтобы общей позиции христианства, ее нет, потому что это бывает так, а бывает не так. Бывает, что человек, наоборот, в взаимной счастливой семейной любви обретает Бога и благодать Божию чувствует. Является ли очень важным для получения Божьей благодати и богообщения смирение человека или самым важным условием богообщения? Да, это так. Действительно, смирение является самым вот важным. А что такое смирение, да, возникает вопрос. Смирение же это не то, что как вот принято в нашем обиходе, вот, когда тебя бьют, то ты, значит, ой, благословите там. Ой, Бог благодать послал, как хорошо. Нет, это вовсе не смирение. Это там не пойми чего, в каждом случае надо отдельно разбирать. Смирение – это правда о себе, о своих отношениях с Богом, с людьми, с миром. Вот, правда. В чем заключается эта правда? Правда это заключается в том, что я немощное, грешное и падшее существо. Но это часть правды, это не вся правда. А вся правда заключается в том, что Бог вот ради меня, грешного и немощного существа, пришел, воплотился, зашел на крест, воскрес и воскресил меня с собою. Вот в этом правда заключается. Вот сочетание этих двух моментов. И вот человек, вступая в церковь, попадает в атмосферу божественной педагогики, где с ним проводятся и общие занятия, но и, главным образом, индивидуальные, когда он вот это сочетание, вот эту правду выясняет. Правду о себе, правду о Боге и о других людях. Что же он выясняет? Он выясняет, что действительно он слабое и немощное существо, как говорится в Апокалипсисе, что несчастен, жалок и нищ, и слеп, и наг. Но он выясняет то, что Бог его любит с великой любовью, как-то вот направляет, все время его хранит, как бы вот на руках носит. Человек видит, что Бог также и к другим людям относится. Из этого возникает не осуждение, а не осуждение – первый признак смирения. То есть не осуждение на чем основано? Не на том, что человек отстраняется от других людей, а на том, что он видит и чувствует, что раз Бог к нему, немощному и грешному существу, относится с любовью, уважением и не оставляет его, то вот осознание того, что точно так же Бог относится к другим людям, уже вышибает почву из-под превозношения, тщеславия, осуждения. Да, смирение, вот с него начинается, конечно, духовная жизнь. Как соотнести чтение Евангелия и подготовку к исповеди? Ну, прямым образом соотнести, потому что, собственно говоря, исповедь – это испытание совести в свете Евангелия. Как понимать ум Христов? То есть мы имеем ум Христов, апостол Павел говорит, и эту цитату приводил сегодня. Это значит, что мы как раз оцениваем все с точки зрения Христа. Об этом, кстати, очень Владимир Соловьев хорошо писал. Он говорит, что лучший критерий правильности любой ситуации – это поставить в нее Христа, вообразить, представить в ней Христа, и совесть тут же скажет, как бы Христос к этому отнесся бы. Вот это и есть ум Христов. Превосходный способ. Что если богообщение вроде и есть, а грехов в себе много не видишь? Как понять, достаточно ли количество грехов видишь в себе? Я нигде не читал, что цель духовной жизни – это видеть себе как можно больше грехов. Грехи – это такая вещь, которую ты увидел, и там надо в нем покаяться и стараться его больше не совершать. И не забивать себе голову им, потому что, значит, грехов в себе много не видишь. А вам что, нужно всю брошюру Святителя Игнатия себе увидеть, Брянчанина, помощь кающимся? Или там есть гораздо более обширные списки грехов там. И часто люди приходят и на исповедь говорят, ну там, наряду с, там, с обычными такими грехами, читаешь или слушаешь перечисление, не имею Иисусовой молитвы, не имею ангелоподобной любви, значит, к Богу, не имею того, не имею сего. Спрашиваю, а почему ты должна это иметь, собственно говоря? С какой стати-то? Человек всех грехов много не видит, а почему-то он считает, что в нем должна быть бездна грехов. Знаете, приходит человек на исповеди, ну, обычно женщина, и там говорит, ой, батюшка, столько грехов, у меня столько грехов, вот во всем грешна. А вот ее спрашиваешь, ну хорошо, во всем? Во всем. Самолеты угоняла? Нет. Банки грабила? Нет. Заложников, значит, брала? Нет, не брала. Поезда под откос спускала? Нет. Значит, 10 человек убило? Да нет, не убило, даже ни одного не убило. Но вот, значит, уже не во всем грешно, понимаете? Вот мне кажется, так и надо подходить. Вот эта коллизия. Святитель Игнатий говорит, что человек в состоянии падшим не способен к принятию благодати. А преподобный Макарий Великий пишет, что сердце человека сложно и подобно тому, что бывает, что там благодать овладела двумя пажитями сердца, а там в сердце 12 пажитей, там 10 пажитей остаются в состоянии падшим, а 2 пажити, значит, под благодатью. Так что это очень сложно. И то, и другое бывает. Грехи же разные бывают. Есть грехи смертные, которые совершенно изгоняют из человека благодать. А вот есть именно падшесть и немощь человека, которую он действительно еще не почувствовал, но не в качестве формального перечисления грехов, а в качестве того, что именно отстраняет его от благодати Божией. Вот на что надо смотреть. Грех, если мы видим и чувствуем, что он отстраняет нас от благодати Божией, он тут же нами будет исправляться. А если еще до этого не дошло, ну, всему свое время. Естественно, это не касается там смертных грехов, они сразу, с них человек сразу там все ясно становится. Молитва, Это очень сложная и многообразная вещь. Да, молитва – одно из, скажем так, главных средств. Ну, есть, скажем, четыре, да, средства. Это молитва, это поучение в Священном Писании, это участие в таинствах Церкви и это исполнение евангельских заповедей. Да? Ну, вот схематично говоря. То есть молитва действительно одно из важнейших средств, да, для поддержания богообщения. Но если под молитвой понимать молитвословие, то есть, скажем, такое педагогическое и подготовительное наше навыкновение молитве, то это путать не надо, потому что одно дело молитва, то есть обращение сердца и ума к Богу, а другое дело исполнение нашего правила, когда там мы там что-то бормочем, а мысли там в другом месте. Это так к молитве относится, как, скажем, прописи, да, в тетради первоклассника, там, к сознательному уже что-то написали на бумаге. А так-то молитву, да. Это... Если не собираешься отставать от греха, надо ли его называть на исповеди или утаивать? Имеется в виду внебрачная связь двух свободных людей и нет плана пожениться. А это очень серьезные проблемы сейчас, потому что действительно входит уже в норму жизни добрачное сожительство. Церковь, в отличие от законно заключенного легитимного брака, который принимается церковью именно как брак, чтобы не говорили некоторые ревностные батюшки, церковь воспринимает это как все же блудное сожительство и не допускает к причастию. Что делать? Ну, вообще, исповедь и покаяние предполагают, конечно, исправление. Вот. Если исправление не предвидится, тогда у человека возникает именно коллизия, насколько он христианин. Собственно, что для него дороже, его наличное состояние, включающее вся вот это, ну, недолжность с церковной точки зрения, жизненное положение, собственно, какова мера его христианства. С пастырской точки зрения здесь, конечно, надо, ну, терпеть, если человек исповедуется, принимать его исповедь и говорить о том, что, ну, почему бы, собственно говоря, не заключить законный брак? Если уж не венчаться в церкви, то именно вот просто легитимный законный брак. Почему бы не заключить? А действительно, а почему? Ну, вот разобраться в этом. Что значит не осуждать ближнего? Что значит и критиковать нельзя, и делать замечания? Нет, это разные вещи. Критиковать можно, и делать замечания можно, конечно, если вы начальник, и делать замечания подчиненному, но не наоборот, потому что это как бесчинство уже. Нет, все это можно, ведь острие вот этого ума Христова, если хотите, о котором вы меня спрашивали, оно критическое, безусловно, потому что оно критически оценивает падшую земную жизнь, об этом говорит и это не скрывает. Но осуждение и критика – это очень разные вещи. Осуждение – это личное неприязненное отношение к человеку, которое основано на том, что я лучше него. А вот когда в душу приходит благодать Божия, и когда человек убеждает, что Бог одинаково относится и ко мне, и к нему, тогда это почва из-под этого выбивается. Так, поясните, пожалуйста, что значит умная молитва, ее значение в жизни церковного мирянина. Собственно говоря, что такое молитва? Когда мы произносим молитвенные слова, мы понимаем, о чем речь, и чувствуем это сердцем. Так что любая молитва умная, если молитва не умная, она не молитва. То есть просто если язык бормочет что-то, а ум, слова молитвы не, ну, как бы не сосредотачивается, то это не молитва. Но умная молитва есть еще более такой узкий термин. Это такое особое монашеское делание, когда этому посвящается, ну, вот, собственно, вся уже монашеская жизнь. Умная молитва – это вещь, думаю, что в наше время недоступная. Как объяснить родителям, которые не так давно начали осмысленно верить, в чем смысл таинства соборования? Почему так важно сейчас, во время Великого Поста, собороваться? А почему так важно? Объясните мне. Непременно собороваться. Соборование – это таинство, которое осуществляется, когда человек тяжело болеет. Тогда ему важно собороваться. А собороваться по причине того, что сейчас Великий Пост, совершенно не важно, я вам должен сказать. Поэтому, собственно говоря, здесь, может быть, ваши родители и понимают правильно смысл соборования. Вообще до сих пор в русском народе соборование считается предсмертным, да, каким-то таинством. Это католическая точка зрения. В католицизме соборование – это таинство последнего напутствия. Но в православный древний чин таинства совершенно не предполагает никакой предсмертности. Если вы прочитаете все последование этого таинства, оно говорит ровно о том, чтобы человек Божьей благодатью был исцелен и воздвигнут от одра своей тяжелой болезни, не насморка, конечно, да, а тяжелой болезни, когда он действительно уже сам не может пойти в церковь. Понимаете, сама постановка вот нашего современного вот этого положения таинства соборования абсурдна, потому что люди сами приходят в церковь собственными ногами, да, Они там массово соборуются и собственными же ногами уходят домой. Но не для этого предназначено. Откройте требник, там к тяжело больному приходит, кадру его, то есть предполагается, что человек лежит на одре и не может прийти в церковь сам, и тогда к нему приходит церковь в лице священников, совершает этот таинство. Значит, о монашестве, о постре. Видите ли, здесь есть две точки зрения на этот вопрос, на этом мы закончим. Значит, первая точка зрения, о которой пишет действительно знаток, великий знаток монашеской жизни, святитель Игнатий Брянчанинов, что постриг лучше принимать в раннем возрасте, пока человек гибок и может воспринять там монашескую жизнь. И действительно, мы видим, что люди, пришедшие в монастырь старости, с ними очень тяжело в монастыре. Это с одной стороны. С другой стороны, есть определенный контекст монашеской жизни времен святителя Игнатия и нынешней. Монашескую жизнь по книгам святых отцов у нас в России вести невозможно. У нас она совсем по-другому устроена. Она требует каких-то специфических подходов, скажем так. И когда человек приходит в монастырь и с этим сталкивается, у него наступает жесточайшее разочарование в монашестве, а то и вообще в церковной жизни. Поэтому цели и задачи у желающих принять постриг в ранние годы жизни могут быть такие. Если человек, испытав себя, причем все же сам чин монашеской, монастырской жизни предполагает, что человек приходит, становится послушником, то есть он испытывает монашескую жизнь в отношении себя и по букве формальной, значит, установления в Русской Православной Церкви, этот процесс не может быть меньше, чем 3 года. В жизни это часто бывает не так. Но, во всяком случае, вот по канону нашей поместной церкви 3 года. Вот за эти 3 года человек должен испытать себя, насколько ему подходит, собственно, монастырская жизнь. И что он в ней ищет? Если он в ней ищет что-то постороннего, например, человек пил, да, или его там мучает блудная страсть, и он думает, вот пойду в монастырь, и там монастырская жизнь меня предохранит, значит, я не буду пить, и блудная страсть утихнет. Ничего подобного. Наступает, как правило, какая-то ремиссия, человек действительно по неофитству справляется с этим, но там потом шарахает как следует. Там все, что в нем есть, то и вылезает. Вот поэтому единственная мотивация в монастырь прийти – это путем одиночества и страдания именно вот пройти каким-то таким особым, сугубым образом вот эту Божью школу, школу отношений с Богом и отношений с ближними, которые в монастыре тоже довольно остры. Потому что в монастыре все обостряется. Видите ли, у человека, который вне смотрит, совне на монастырь, особенно молодого, у него не может быть об этом понятия. Это какие-то вещи, которые одни со временем приходят, другие только изнутри видны. Поэтому вот нужно быть очень осторожным и очень все же испытывать свое желание пойти в монастырь, в нем как следует разобраться, чтобы потом не разочароваться. И мы видим, что так и на практике происходит, что если в первое годы церковной свободы, вот в начале 90-х в монастырь валом повалили там люди, то сейчас очень мало людей идет в монастырь, а те, кто повалил, значит, в 90-е годы, от них, может быть, процентов 30-40 осталось. И это нормально. То, что сейчас мало идет в монастырь, это хорошо, это лучше, чем когда люди приходят, а потом уходят и превращают это в фарс какой-то. Ну вот, у нас закончилось время. Спасибо за внимание.
1: Прозвучала заключительная лекция игумена Петра Мещеринова из цикла «Церковь и современность». Запись предоставлена православным порталом «Предание».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Марина Лобанова. Сегодня в программе «Под знаменем России», посвященной осмыслению истории Первой мировой гражданской войны, предлагаю репортаж о презентации книги на тему, которую мы в других выпусках нашей передачи называли «Церковь и революция», «Церковь и гражданская война», «Церковь и белое движение». Несколько таких передач в рамках нашей программы уже были в эфире. В частности, звучало мнение доктора исторических наук Василия Жановича Цветкова на эту тему, а также были биографические передачи, показывающие на примерах конкретных церковных деятелей, интересующие нас в этой теме исторические процессы и исторические выборы. Коллективная монография под названием «Религиозный фактор в годы гражданской войны в России», с которой будем знакомиться сегодня, состоит из 13 глав. У каждой главы свой автор. О книге рассказывает доктор исторических наук Александр Сергеевич Пученков.
1: На юге России в течение ровно 3 лет шло последовательное сопротивление большевистскому режиму. Потому что спустя ровно неделю после прихода к власти в Петрограде правительства под председательством Владимира Ильича Ленина в Новочеркасске как раз-таки возникла Алексеевская организация, ставшая прообразом добровольческой армии, которая сопротивлялась большевикам в течение ровно 3 лет до памятного исхода из Крыма. Когда вся Россия стала, я бы сказал, остывать от ужаса собственного же человека ненавистничества, Крым, наоборот, вошел, что называется, в раж. И мы с этим столкнулись на рубеже 20-21 года, в моменты ужасающего красного террора после исхода русской армии барона Врангеля из Крыма. Иными словами, и вот эту модель я попытался, как научный редактор книги, перенести на всю книжку в целом. Я попытался показать, что судьба духовенства, сначала крымского, а потом переносимая на всю Россию, в известной степени является фотографией в миниатюре всей той общей беды, которая накрыла мою родину в первой четверти 20-го столетия. И опять-таки Крым в этой ситуации является в высшей степени показательным. Сибирская глава была самой трудоемкой, потому что в основу ее легли материалы из жуткого по отношению к посетителям Государственного архива Иркутской области, никогда туда не ходите ни при каких обстоятельствах, Государственного архива Омской области, где работают нормальные хорошие люди, Государственного архива Новосибирской области, целого ряда других архивов хранения. То есть здесь в основе этой книги материалы около 20, наверное, архивов. Притом все эти материалы использованы неформально. Более того, все они действительно посещались не в течение там, 1,5 часов, как это бывает нередко во время командировки какой-то или еще что-то. Это были полноценные архивные командировки. Иными словами, базовая задумка, которая у меня и моих товарищей была, а именно подготовить труд на качественно иной, сравнительно с нашими уважаемыми предшественниками, информационно-документальной базе, чтобы каждый регион был написан, и ядром главы о нем явился именно архивный материал, и наша, более или менее профессиональная, тут может судить каждый из уважаемых читателей, интерпретация этих событий, вот эта задача, то есть положить в основу этой книжки качественно иное ядро источников, чем наши уважаемые предшественники, вот мы ее постарались решить. В процессе уже отправки этой книги в печать удалось сделать совершенно немыслимые по нынешним временам вещи. Получить отзыв крупнейшего специалиста по русской истории северодального периода Грегори Фриза, который внимательнейшим образом прочитал рукопись книги. Сергей Львович Фирсов подготовил свой отзыв. Андрей Семенович Смозик, ряд других историков.
0: Авторы книги высказались по поводу главных исторических вопросов в теме «Церковь и гражданская война». Доктор исторических наук Николай Николаевич Смирнов напомнил о работах других своих коллег-историков.
2: Замечательная работа Павла Геннадьевича Рогозина посвящена церковной революции, которая происходила в то же самое время, в которое происходила цивильная, гражданская революция. Понимаете, оказывается, что и в церковной среде священнослужители также выделяли большевиков и иных противников большевиков внутри собственного клана. Это было очень необычно. Почему вдруг внутри церковного сословия возникла эта группа священнослужителей, которые получили от церковной власти того времени наименование большевиков? отношение тех же большевиков к церкви, оно было далеко не однозначным, далеко не таким, каким это представлялось историкам, работавшим в советский период. Большевики прекрасно понимали, что церковнослужителями нужно работать.
0: Я напомню, что в программе «Встреча» выходил цикл бесед с доктором исторических наук Алексеем Львовичем Бегловым «История прихода». И вот там, в последних передачах этого цикла, подробно и компетентно рассказано о том, что такое приходская революция. Очень рекомендую этот цикл по истории церкви. О своем участии в проекте рассказывает автор глав «Церковь и гражданская война на юге России» и «Церковная революция в провинции». Кандидат исторических наук Юлия Александровна Бирюкова.
3: Церковь в этот период оказалась в очень непростой ситуации. Такого в истории Русской Православной Церкви, Православной Российской Церкви, да, не было никогда, потому что ей пришлось выстраивать отношения ни с одной, даже ни с двумя разными властями. С одной стороны белые, с другой стороны красные. Да, но среди белых, да, в белом стане, а ведь он тоже был неоднородный, там были разные политические силы, и церкви необходимо было, с одной стороны, выстраивать свои отношения с главным командованием вооруженными силами Юга России, да, с другой стороны, с казачьими краевыми правительствами, и там очень сложно и неоднозначно складывались отношения, вот я об этом пишу в своей главе, как там все было непросто, и разные краевые правительства по-разному относились к церкви. Особо такой конфликт, напряжение было с кубанским казачьим правительством, а наиболее теплые дружественные отношения складывались с донским казачьим правительством. Это единственное правительство, которое финансово поддерживало церковь. Другие государственные образования также существовали на территориях, занятых белыми. Что касается красных, тоже совершенно верно отметил Николай Николаевич, что все было весьма неоднозначно. Безусловно, были жестокие казни. Подчас там необъяснимая садистская жестокость проявлялась. И тоже очень интересно мотивацию этой жестокости выявить, посмотреть. Вот я тоже пытаюсь это сделать в своих работах. Но, с другой стороны, мы видим, что большое значение имел так называемый человеческий фактор. Еще не было единой политики красных, да, и вообще советской власти. Мы видим пока такие стихийные отношения, и те же самые стихийные казни, расстрелы жестокие. С другой стороны, мы видим, что были представители красных, которые были религиозны, и они даже своих подопечных заставляли в воскресенье ходить в храм. Такие случаи тоже бывали. По-разному проявлялось отношения местных властей. Да, вот местные власти были как раз склонны свое духовенство защитить. Но практически не было ситуации, когда местные советы что-то предпринимали такое враждебное в отношении духовенства. Наоборот, когда приходили части красных, они пытались спрятать и как-то защитить духовенство, как-то заступиться за него. Были даже интересные, курьезные моменты, когда там, группа анархистов выдавала свидетельство батюшке, в котором говорилось о том, что этот человек хороший, просим товарищей не обижать этого человека. И такая преамбула была, что мы вот у него совершали обыск, изъяли куры, утки, гуси там и так далее. Человек этот хороший, просим товарищей не обижать этого человека. Но духовенство по-разному тоже реагировало, шли дискуссии вообще о мере допустимого участия духовенства в политике. И высказывались подчас противоположные точки зрения, ну и были даже уникальные точки зрения. Например, священник Валентин Свинцицкий считал, что церковь сама есть политическая партия, ни другие партии политические в качестве союзника ей не нужны. Я думаю, что мы пытались в своей работе отойти от каких-то клише, да, и от упрощения, да, от какого-то однобокого взгляда на проблему. И надо сказать, что я могу быть в чем-то не согласна с авторами других глав, авторы других глав в чем-то, может быть, поспорят со мною, да, То есть можно увидеть некоторую такую дискуссию заочную. Мы не стремились как-то это все унифицировать, да, дать возможность разным точкам зрения, разным взглядам, интерпретациям быть, да, и представили взору читателя.
0: О работе над проектом рассказывает кандидат исторических наук Иван Васильевич Петров, автор глав «Православная церковь на севере России в эпоху гражданской войны», «Небольшевистский северо-запад и православная церковь», «Православная церковь под властью комитета членов учредительного собрания», «Православная церковь на Дальнем Востоке в годы гражданской войны» и «Российские буддисты и гражданская война».
4: Если мы посмотрим на такой многоконфессиональный регион, которым является Российское Поволжье, и посмотрим на первый период гражданской войны, когда местное татарское башкирское население, оно активно участвовало в тех политических событиях, безусловно, здесь два фактора, они, с одной стороны, сопряжены друг с другом, это национальные

Лени и антибольшевиков, антибольшевистское правительство того же комитета членов учредительного собрания, оно было достаточно высоким. Другой вопрос, что, на мой взгляд, вот этот национальный подход и решение национальных вопросов, в том числе из-за лозунга «Единой неделимой России», скажем так, и такого противодействия вопросов автономии, многие лидеры антибольшевистского, белого движения, вот они этот ключ не нашли. Здесь я могу, конечно, всем напомнить работу Александра Сергеевича про национальную политику Деникина. Безусловно, здесь надо рассматривать еще более общий некий момент, насколько национальная политика влияла на религиозные вопросы на всем периметре противостояния в период гражданской войны. И как раз в этом национально-религиозном аспекте, на мой взгляд, большевики имели большую возможность адаптивности и большую возможность вот этих вот обещаний к местному населению. Вот с буддистами Александр Сергеевич упоминал как раз, конечно, об этом частично и писали, и отложился большой материал в архиве в Республике Бурятии, в Улан-Удэ, насколько по-разному пытались привлечь на свою сторону буддистов, например, не только большевики, но и Семенов, и некоторые национальные деятели, которые в годы гражданской войны в 18-м, 19-м, 20-м, 21-м году занимали подчас самые разные позиции. Еще один здесь важный аспект, который надо понять, как мне кажется, рассмотреть, что здесь в буддийском вопросе очень разное было отношение, скажем так, у, если мы будем говорить здесь о буддистов, скажем так, рядовых и представителей таких вот духовных лидеров, и оно очень серьезно трансформировалось. Наконец, последний вопрос здесь – это правительство Красного Буфера Дальневосточной Республики. Огромный массив документов сохранился в государственном архиве Хабаровского края, то правительство ДВР при всей безграмотности некоторых его деятелей, оно гораздо в большей степени заигрывало и с православными, и в том числе с представителями буддийского духовенства. Да, для них они были врагами, но какие-то ситуативные особенности взаимодействия с религиозными лидерами и не столь усиленная антирелигиозная пропаганда, какой она была уже в европейской части России, на Дальнем Востоке вот эту разницу мы видим очень хорошо. Важный здесь момент, я здесь затрону, наверное, тот аспект, который мне был близок на протяжении многих лет, это вопрос, связанный с автокефалии и вообще с тем, как православное духовенство, в том числе находящееся в годы гражданской войны на территории России, как оно стало менять свою позицию, оказавшись в новых государствах, в государствах, обретших свою независимость, прежде всего в государствах Балтии, в изменившихся, скажем так, как сейчас модно говорить, геополитических условиях. Многие из них не только изменяли свои имена на балтийский манер, но часто люди, у которых не было никакой связи, скажем так, с местными титульными нациями, они еще больше поддерживали идею церковной независимости от Москвы. И если мы посмотрим такой любопытный документ к автобиографии, и человек писал одно в годы гражданской войны, по-другому интерпретировал свои действия в 20-е годы, в 30-е годы, в 40-е, кто дожил до 50-х. Это важнейший, очень интересный источник. Если пытаться сравнить вот эти аспекты, здесь мы видим, что исходная точка – это как раз период гражданской войны. А где-то это еще Первая мировая война, где можно увидеть вот малейшие интересные черты мотивации изменения собственного поведения и собственной политической позиции. И многие из них сделали такой интересный оборот от имперскости, условно, образа Первой мировой войны, Великой войны, до такой псевдоимперскости периодов Второй мировой войны, апогея сталинизма. То есть это вот момент, на мой взгляд, довольно примечательный. Спорный, дискуссионный момент. Я как раз, наверное, не совсем соглашусь с коллегами по поводу религиозности большевиков, религиозности в Красной армии. Здесь как раз, мне кажется, это такой аспект, сейчас довольно популярная позиция, но все-таки она далека от истины. То, что я вижу, конечно, представители православного пастырства за редчайшим исключением, и судя из того, что писали сами представители духовенства в своих отчетах, ну, они просто-напросто боялись, когда приходили красноармейцы, первыми и красные партизаны, кому доставалось, это были священники. И в том числе несколько раз удавалось считать там те же чапаевцы, только какие-то финансовые обещания спасали священников, и в ту ночь, когда о них, в кавычках, забывали большевики, они могли покинуть пределы родного села, допустим, и спасти свою жизнь и жизнь своей семьи.
Поэтому, конечно, все-таки я бы здесь разделял отношения каких-то конкретных, возможно, сохранивших православную веру сторонников новых властей. Но в целом, конечно, здесь

0: на мой взгляд, сохраняется это противостояние условно креста и новой символики, которая приходит с октября 2017 года. Конечно, здесь нет некоторых регионов и некоторых проблем, как Уральский регион, здесь нет аспектов, связанных с проблематикой исламского фактора, скажем так, в Поволжье. Это четко не прописано, к сожалению, мы этими аспектами заняться до конца не смогли. Где-то какие-то языковые противоречия, вот, например, когда с буддистами работаешь, там старомонгольский язык, и, конечно, вот эта проблема, она есть. Естественно, я думаю, для всех историков проблема последних лет – это то, что проект планировался с привлечением и массива иностранных архивов. Конечно, если мы рассматриваем вот ту главу, посвященную северо-западу России, зная, что большой массив документов есть в Эстонии, в Латвии, но это такой сознательный, о чем говорил Александр Сергеевич, вариант, что если сам эти документы не смотрел, то включение их в перечень он невозможен. Мне кажется, этот подход довольно верный, за исключением тех наработок, которые оставались от предшествующего периода.
1: О книге рассказывает кандидат исторических наук Владимир Витальевич Калиновский, автор глав «Религиозный фактор в истории гражданской войны на Крымском полуострове» и «Религиозный фактор в жизни российских евреев в годы гражданской войны».
2: Понятно, что когда мы говорим о деятельности епископата в годы гражданской войны, наш разговор неизбежно выходит на тему стратегии поведения и стратегии выживания. И в этом смысле гражданская война, она нам показывает целый ряд очень разных примеров по поводу того, как выстраивались отношения между высшим духовенством. И понятно, что мы можем сказать, что у кого-то это отношение проявлялось как резкое неприятие любых перемен, которые происходили со страной. И в большей степени это, безусловно, неприятие большевиков как таковых. Из этого обычно проистекало два выхода. Да? Первый – либо физическая гибель конкретных представителей духовенства, либо путь в эмиграцию, то, что стало с Антонием Храповицким и многими другими выдающимися подвижниками церкви.
1: Здесь мы видим, как из истории проявляется понимание некоторых вероучительных постулатов. Например, в символе веры мы исповедуем Церковь Святую Соборную. Кстати, разбору этих богословских моментов посвящены отдельные передачи в цикле «Экклезиология», где преподаватель Института богословия и философии Константин Андреевич Махлак рассказывает историю православного вероучения о Церкви. Также есть отдельные передачи, посвященные Пятидесятнице, которую иногда называют днем рождения церкви. И вот вдруг мы видим на примере истории церкви периода гражданской войны, что сама церковь понимает соборное начало как возможность осуществлять полноценную церковную жизнь и в условиях региональной автономии.
2: Вся Россия в этот период была разделена многочисленными линиями фронта. Тем не менее, существовала идея важности соборного начала. Всероссийский поместный собор показал пример, которому последовали на юге России, в Сибири, и попытка реализовать соборное начало была и на Дальнем Востоке. В ряде случаев в наши руки первыми попадали документы, с которыми не работали наши предшественники. Это и материалы, которые касаются, на самом деле, как это ни странно, юга России, и Сибири, и Дальнего Востока. И это материалы тоже, которые показывают различные связи и те условия, в которых приходилось жить и действовать представителям духовенства. По Дальнему Востоку видишь, что духовенство – участник отношений не только с правительством ДВР, не только с различными белыми силами. Но мы видим здесь акторов, которые могли действовать в то время только там. Это японские силы, которые пытались влиять на местную религиозную ситуацию. Это американские силы и тоже удивительные такие узлы, да, взаимоотношения с баптистами на этих территориях и так далее. И вследствие такого большого количества принципиально новых материалов, как мне кажется, нам все же удалось за счет новых документов, за счет новой оптики, несколько расширить представление о религиозном факторе как таковом. Когда мы брались за проект, мы, безусловно, говорили внутри коллектива о том, что религиозный фактор это далеко не первостепенный фактор в гражданской войне. Экономические, политические и прочие обстоятельства, безусловно, имели больший вес. Но без представлений о религиозном факторе мы не поймем того ожесточения, которое имело место в ряде регионов. Мы не поймем того же победоносного шествия советской власти, как это говорилось в тот момент. Или наоборот, сопротивление этой советской власти на местах. Для нас гражданская война – это опыт ненасильственного сопротивления со стороны прихожан храмов или ненасильственного сопротивления со стороны епископата.
1: Реплика церковного историка священника Ильи Соловьева.
0: Говорилось о разном отношении большевиков к церкви в тех или иных условиях. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что в 1918 году большевики выпускают декрет об отделении церкви от государства. После выпуска этого декрета никакого разного отношения большевиков к церкви не было. Мы можем говорить только о различной интенсивности проведения в жизнь этого декрета. Но принципиально все они были едины, поскольку они руководствовались партийной дисциплиной, партийной всякой этикой и прочими другими важными для них понятиями. Поэтому нет никаких оснований для утверждения, что большевики по-разному относились к церкви. Они были гонителями церкви. Это гонение было открыто в 18 году. Если до 18 года, как вот сейчас вот вышла книжка у нас Арсения Соколова, церковь в эпоху великих потрясений, она доходит до как раз декрета. Если он обоснованно говорит о том, что до декрета просто у большевиков руки не доходили до церкви, поскольку они занимались совсем другими делами, то после выхода декрета можно говорить о том, что это было продолжительное гонение, и большевики были гонителями церкви. Системное гонение на церковь было открыто с 18 года. Поэтому говорить о том, что в годы гражданской войны было разное отношение большевиков, мне кажется, это нонсенс. Это вообще не внеисторический подход, то есть без учета контекста того, что представляли из себя большевики. И я думаю, что это очень опасная тенденция нивелировать большевизм как вот такое антихристианское и антицерковное явление в жизни нашего общества. И еще, ну это такое, как бы с моей стороны, принципиальное замечание, я не могу согласиться с другой точки зрения, я считаю, что могут быть примеры, частный человеческий фактор, как Юлий Александрович справедливо здесь заметил, может быть кто-то чувствовал себя верующим и так далее. И вот тут мы выходим на другую проблему, на которую нужно всегда заострить внимание. А что такое, собственно говоря, религиозный фактор? Что такое вообще религиозность? Как нужно понимать религиозность? Есть религиозность, если угодно, разных уровней. Вот есть то, что большинство населения считает для себя религией. Вот поклонение Блаженной Матроне, например, там, или, скажем, соборованию, там, Великий пост и прочее, прочее. Есть обрядовая сторона религии. А есть еще одна сторона, более важная, когда религия превращается не в исполнение каких-то предписаний обрядового свойства, а когда она становится жизнью. И вот люди, которые убивали подобных себе, уничтожали других по классовому принципу, здесь никакой религиозности речи быть не может. Это не религиозность. Если человек, красный комиссар, Чапай или кто-нибудь еще из подобной публики, эта речь ведь не шла не о самозащите, а просто об уничтожении одной части населения другой частью. И если вот человек этим занимался сознательно, если он вот этим занимался сознательно, как это делали большевики, никакой религиозности у него нет. И вот эти все соблюдение обрядов, это бандиты тоже, пожалуйста, сколько угодно. Он режет, убивает, грабит, занимается мошенничеством, потом приходит в церковь и говорит, нате вот вам, Богу, он говорит, вот Бог, тебя какое-то отступное. Так же и здесь, это разбойники, бандиты, и никакой религиозности там не было.
1: Реплика доктора исторических наук Сергея Львовича Фирсова.
3: Я думаю, что трагедию русской церкви, хоть гражданской войны, надо рассматривать в общем контексте предреволюционной ее истории. Не забудем, что до революции 50-60 выпускников семинарии, у нас было 57 семинарий, был, да, а сам принимали 2-3 человека из всего этого состава, из 50-60 человек. Кризис был налицо. Настроения семинаристов были революционные, по крайней мере, явно видно в эпоху Первой Российской революции. Симпатизировали социал-демократам и эсерам. Ну, грубо можно сказать, за что боролись.
4: Большинство из тех, кто учился в семинариях, были детьми духовенства, церковных или священнослужителей. И эти левые взгляды так или иначе надо учитывать. Это, кстати, об общем контексте. То есть кризис был глобальный, всеобъемлющий. Благовещенская семинария за 10 лет своего существования в конце 19-го, начало 20 века не дала ни одного священнослужителя. Вообще ни одного. Все уходили на прииски, в гражданскую службу, в университет, редко в академию. Сан не принимали, в монашество не шли. В Черниговской епархии был недочет священников, это еще до Первой русской революции. Храмы практически пустовали. В общем, это к слову о гражданской войне. Формально это не относится к ней никоим боком, а все-таки относится. Я думаю, что все это в целом так или иначе надо учитывать. То есть трагедия трагедий, но и равнодушие детей клира, учившихся в семинарии, собственно, к традициям своих отцов, это также то явление, не изучив которое и не поняв которое, мы не поймем до конца и корней трагедии.
1: Более полную картину вы можете узнать из цикла «История русского православного прихода» с участием доктора исторических наук Алексея Львовича Беглова. Этот цикл не так давно шел в программе «Встреча». Сегодня в программе «Под знаменем России» прозвучал репортаж о презентации книги «Религиозный фактор в годы гражданской войны в России». У таких мероприятий, встреч историков, много очень полезных свойств. Кроме того, что мы узнаем сразу весь набор имен современных специалистов в какой-то конкретной исторической теме, мы знакомимся и с существующими дискуссионными моментами, без чего серьезное отношение к истории своей страны невозможно. Программу подготовила Марина Лобанова. Thank you.

Дорогие друзья, сегодня мы вам расскажем о причислении к лику святых владыки архиепископа Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского. Это радостное торжество произошло 2 июля 1994 года в Кафедральном соборе Пресвятой Богородицы всех скорбящих радости в городе Сан-Франциско в Америке.

0: угодно было Господу прославить своего праведника именно в этот момент истории, в наше время, когда особенно нужны его молитвы, его опыт духовный, его пример. Его духовное значение и глубокая церковность могут помочь и нам найти ответы на духовные запросы сложной и нередко лукавой и обманчивой современности. Владыка Иоанн посчитал возможным даже и в нашу эпоху всеобщего духовного расслабления, великих катаклизмов и смятения умов жить так, как жили великие подвижники Фиваиды и Палестины.
1: Владыка Иоанн родился 4 июня 1896 года в Харьковской губернии, в имении Адамовка, в дворянской семье Максимовичей, у родителей Бориса и Глафиры. Во святом крещении он был наречен Михаилом в честь святого архангела Михаила. Род Максимовичей славен своим благочестием. Предком владыки был известный просветитель Сибири, святитель Иоанн Тобольский, духовный писатель и поэт, переводчик Илиотропиона. Он был канонизирован в 1916 году. Михаил Максимович, будущий владыка Иоанн Шанхайский, уже в детстве отличался глубокой религиозностью, и, как он сказал позже, «С самых первых дней, как я начал осознавать себя, я захотел служить праведности и истине. Мои родители возжгли во мне непоколебимое усердие стоять за правду, и душа моя была пленена примером тех, кто предал за нее жизнь свою». Среднее образование Михаил получил в Полтавском кадетском корпусе, где учился с 1907 года по 1914 год. По окончании корпуса он поступил на юридический факультет Харьковского университета, который закончил в 1918 году. День окончания среднего образования Михаилом совпал со днем вступления на Харьковскую епископскую кафедру нового иерарха, архиепископа, а позже митрополита Антония Храповицкого, который сделался навсегда руководителем духовной жизни владыки Иоанна и оказал на него глубокое влияние. Владыка Иоанн любил и почитал митрополита Антония как великого церковного учителя. Он был для него воплощением кротости, смирения и любви к людям.
0: В 1921 году Михаил с родными эмигрировал в Югославию, где поступил на богословский факультет, который окончил в 1925 году. Уже в 1924 году митрополит Антоний посвятил его в чтецы, а в 1926-м постриг в монахи и рукоположил во иеродиакона в монастыре Милькова, где в конце того же года он был рукоположен во иеромонаха. 3 года иеромонах Иоанн был религиозным наставником в сербской высшей школе. А с 1929 года по 1934 год он был учителем и руководителем в сербской семинарии в городе Битоль, где снискал любовь своих воспитанников. Тогда же окружающим стали известны его духовные подвиги. Он постоянно и беспрерывно молился, ежедневно служил божественную литургию, строго постился и ел обыкновенно 1 раз в день, поздно вечером. Святитель с особенной отеческой любовью внедрял в семинаристов высокие духовные идеалы. Студенты первыми обнаружили его великий подвиг аскетизма, замечая, что он никогда не ложится спать. А когда засыпал от изнеможения, то во время земного поклона в углу под иконами. Город Битоль принадлежал Кахридской епархии, которой тогда руководил епископ Николай Велимирович, сербский Златоуст, известный проповедник, который любил и высоко ценил иеромонаха Иоанна. Он говорил студентам: «Если хотите видеть живого святого, идите в Битоль к отцу Иоанну», а также «Дети, слушайте отца Иоанна, он ангел Божий в человеческом образе».
1: Семинаристы поражались терпению и скромности отца Иоанна и тем, что события из Святого Евангелия он переживал так, как будто все совершалось перед его глазами. Он знал характер и особенности каждого студента и обладал даром необыкновенной памяти. Отец Иоанн был глубоко образованным, и на вопросы он отвечал всегда сжато, ясно и исчерпывающе. Его образованность зиждилась на страхе Божьем. За своих семинаристов он молился усердно. Ночью он обходил кельи, одному поправит одеяло, другому подушку. Выходя, он крестил спящего. В первую неделю Великого Поста отец Иоанн ничего не ел, кроме одной просфоры в день. То же и на Страстной Седмице. Тело его истощалось совсем, но в день Светлого Воскресения Христова он оживал, и силы его возвращались, и невозможно забыть, какой пасхальной радостью светилось лицо его. Он истинно ликовал, и чувствовалось, что он жил радостью Святой Пасхи, радостью Воскресения Христова. 28 мая 1934 года в Белграде отец Иоанн был хиротонисан во епископа, митрополитом Антонием, и был назначен в Шанхай викарным епископом китайской епархии. Вот что митрополит пишет туда. «Вместо себя, как мою собственную душу, как мое сердце, посылаю вам епископа Иоанна. Этот маленький, тщедушный человек, с виду почти ребенок, на деле зерцало аскетической твердости и строгости в наше время всеобщего духовного расслабления». В Шанхай владыка Иоанн прибыл 21 ноября 1935 года. На праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. И он немедленно вошел полностью в жизнь города. Он закончил постройку собора в честь иконы Божией Матери с поручницей грешных и трехэтажного приходского дома с колокольней.
0: Владыка Иоанн обращал особое внимание на духовное образование детей. Сам преподавал в старших классах. С первого же дня его пребывания в Шанхае святитель, как и всюду, ежедневно служил литургию. И где бы он ни был, он не пропускал богослужений и все суточные богослужения совершал, ничего не пропуская. После литургии он оставался в алтаре еще по 2-3 часа и как-то ответил на вопрос об этом. «Как трудно оторваться от молитвы и перейти к земному». По ночам святитель бодрствовал, и у нуждающихся в помощи часто неожиданно появлялся в любую погоду и в самые необычные часы. Он неустанно навещал церкви, больницы, школы, тюрьмы, принося всем ободрение и веру. Он говорил: «Нельзя проповедовать Евангелие, не проявляя любви в делах». И одно из таких проявлений любви – было создание приюта святителя Тихона Задонского для сирот и для детей нуждающихся родителей. Этот приют дал убежище сотням детей за свое 15-летнее существование. Владыка сам часто собирал больных и голодающих детей с улиц и трущоб Шанхая. И питомцы этого приюта так любили владыку, что забывали о своем сиротстве». И до сих пор все бывшие питомцы этого приюта вспоминают владыку с чувством глубокой любви и духовного подъема.
1: Прихожане епархии писали: «Во все трудные моменты нашей личной и общественной жизни мы видим владыку, идущим впереди и защищающим нас и наши исконные русские устои. Он, как факел, освещает греховность нашу, зовет души наши на подвиг христианский, как колокол будет совесть нашу, чтобы мы хоть на минуту отвлеклись от земли и возвели очи к небу. Чудотворная сила молитвы и прозорливость владыки Иоанна были известны и в Шанхае. Много-много чудесных исцелений совершил святитель. Вот что рассказывает одна дама.
0: В Шанхае в 1945 году меня ранили во время войны, и я умирала во французском госпитале. Я знала, что умираю, и просила передать владыке Иоанну, чтобы он пришел и меня приобщил. Было приблизительно 10-11 часов вечера. На дворе был шторм, буря с дождем. Я рвалась и ужасно мучилась. На мои крики вызвать владыку врачи и сестры говорили, что это немыслимо, так как военное время, и госпиталь на ночь наглухо закрыт, и нужно ждать до утра. Я, ничего не слушая, продолжала кричать: «Владыка, приди! Владыка, помоги!» И никто не мог моего желания сообщить ему. Вдруг при этой буре вижу, в арке дверей палаты появляется владыка Иоанн, весь мокрый, и идет ко мне. Я начинаю его ощупывать, живой ли он, и спрашиваю: «Вы ли это или ваш дух?» И он тихо, с улыбкой, говорит: «Живой, это я!» и приобщает меня святых тайн. Тут я уснула и спала подряд 18 часов. Надо сказать, что со мной в палате еще была вторая пациентка. Она тоже видела владыку, причащающим меня. Сестра, которая не верила, что владыка был, перестилая мою кровать, нашла под подушкой моей $20. Это владыка мне их оставил, зная мое бедственное положение, о чем он мне позже сам сказал. О том, что владыка творил чудеса, знали многие. Где бы он ни был, в Китае, на Филиппинах, в Европе, в Америке, везде по его молитвам исцелялись многие люди от болезней и от душевных бед.

0: конце 40-х годов из-за перемены власти русские должны были бежать из Китая и сначала на Филиппины. В 1949 году почти 5000 беженцев находилось в лагере Международной беженской организации на острове Тубабао. Жили они в палатках, в самых примитивных условиях. Сюда были перевезены и все дети приюта, а также и старики, и больные. Чтобы решить дело беженцев, владыка Иоанн поехал в Вашингтон, где, несмотря на всевозможные препятствия, ему удалось добиться изменения закона о беженцах и перевести их в Америку и Австралию.
1: В 1951 году архиепископ Иоанн был назначен возглавлять западноевропейскую епархию, которую он управлял из Парижа, а позже из Брюсселя. Он много разъезжал по всей Европе. Владыка служил литургию и по-французски, и по-голландски, как прежде по-гречески, по-китайски, по-английски. Переехав в Европу, владыка Иоанн восстановил для православной церкви почитание тех древних западноевропейских святых, которые здесь были еще до разделения церквей, но остались не включенными в православные календари. И одно из первых его деяний на Западе было установление канонической основы для почитания этих святых. Тут были святые Франции, Голландии, Ирландии, Германии, Англии и Италии. Владыка Иоанн скоро снискал любовь и уважение многих русских людей и людей других народов, с которыми он соприкасался. В одной из католических церквей Парижа священник, обращаясь к молодежи, сказал: «Вы требуете доказательств, вы говорите, что сейчас нет чудес, ни святых. К чему вам теоретические доказательства, когда сейчас по улицам Парижа ходит живой святой? Это святой Иоанн Босой». Надо сказать, что владыка Иоанн часто ходил босым или в легких сандалиях.
0: В одной из больниц Парижа неподвижно, в неисцелимом недуге лежала русская женщина, и врачи, облегчая ее физические страдания, примирились с мыслью о ее смерти и ожидали ее вечерние часы. В преддверии, как думали больничные сестры, ее последней ночи вошел в палату владыка Иоанн сам, не по чьей-либо просьбе, и долго-долго молился, стоя у койки больной. После его ухода, к полуночи, больная поднялась и потребовала свою одежду. Пришли врачи, ее освидетельствовали и признали совершенно здоровой. В русском монастыре под Парижем, во флигеле около монастырской ограды, жил один молодой человек, вывезенный владыкой из Китая. Он был весь скрюченный и ходил сильно хромая. Он заболел и был отвезен в больницу, и врачи сказали, что он вряд ли доживет до утра. Дали знать владыке Иоанну, который сразу приехал, долго молился над больным, и на следующий день больного выпустили здоровым.
1: В одной из парижских больниц лежала одна русская женщина, о которой дали знать владыке. Женщина эта позже рассказала, что когда владыка подошел к ней, она застеснялась, будучи в палате, где было до 40 болящих, и подумала, что вот у нее православный епископ пришел в старенькой поношенной рясе и к тому же босой. Владыка ее причастил. Француженка, лежавшая на ближайшей койке, сказала ей: «Какая вы счастливая, что имеете такого духовника! Знаете, моя сестра, когда дети ее заболевают, выводит их на улицу, по которой проходит ваш епископ, и просит их благословить, и дети после этого немедленно выздоравливают. Мы зовем его святым». В декабре 1962 года владыка Иоанн прибыл на новоназначенную ему епископскую кафедру в город Сан-Франциско в Америке. Здесь надо было возобновить и завершить приостановленную постройку нового кафедрального собора Пресвятой Богородицы Всех Скорбящих Радости, а также надо было укротить всевозможные несогласия, критики и неприятности, которые владыка переносил с кротостью и смирением.
0: В 1964 году строительство собора было в основном закончено. Над 5 золотыми куполами были воздвигнуты огромные кресты, что было предварено крестным ходом вокруг квартала при огромном стечении народа. 19 июня 1966 года владыка Иоанн, сопровождая чудотворную икону Божией Матери Курскую Коренную, отслужил литургию в храме города Сиэтл. После службы владыка остался в алтаре долго, еще 3 часа, а затем навестил с иконы духовных чад, после чего удалился в свою комнату. Вскоре в комнате раздался шум падения, и вбежавшие нашли владыку Иоанна лежащим на полу. Его подняли и посадили в кресло, где он перед чудотворным образом мирно предал свою душу Богу. По прошествии суток тело владыки перевезли в собор в Сан-Франциско, где 4 дня служились службы. Каждый день после вечерних и утренних богослужений служилась панихида, а в течение оставшегося дня до полуночи епархиальное духовенство читало Евангелие, и непрерывным потоком чередовались верующие у гроба святителя. 24 июня в соборе состоялось отпевание владыки Иоанна с 6 часов вечера и далеко за полночь. Епископ Сава Эдмонтовский в своем слове назвал владыку Иоанна блаженным и чудотворцем своей эпохи и поведал, что молится ему как святому.
1: У владыки Иоанна был дар видеть человеческое сердце и привлечь его ко Христу. Забота о человеческой душе. Вот как можно сформулировать то основное, что определяло всю жизнь и деятельность владыки. От него исходила сила, привлекавшая к нему людей, и это была сила любви Христовой, которой была преисполнена душа владыки, и которую он источал, и на которую отвечали и отвечают и по сей день сердца людские. И вот осенью 1993 года архиерейский синод Русской зарубежной церкви поручает архиепископу западноамериканскому и сан-францискому Антонию освидетельствовать останки владыки Иоанна, что и было сделано названным архиепископом вкупе с другими архипастырями и комиссией в 12 лиц. Гробница владыки Иоанна была открыта 28 сентября 1993 года, после панихиды. Останки владыки оказались нетленными. Архиерейский синод благословил труды по подготовке прославления владыки Иоанна, которое было назначено и произошло 2 июля 1994 года, что совпало с кануном Дня всех святых в России просиявших и с годовщиной владыкиной блаженной кончины. Прославление во святых владыки архиепископа и чудотворца Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского прошло исключительно торжественно при сонме архиереев, священников и тысяч людей. Поистине чувствовалась пасхальная радость. Владыка был поистине великим чудом любви в этом мире и чудом великой святости. «Святителю Отче Иоанне, моли Бога о нас!»

0: В заключение передачи предлагаем вам прослушать живое свидетельство о святителе Иоанне, владыке Василии Радзянко, из его беседы с отцом Виктором Потаповым.
1: Я вспоминал владыку Иоанна Максимовича. Вы его лично знали?
2: Я никогда не забуду его. Оказалось так, что я встретился с ним еще мальчиком, а он очень любил детей. Это его была действительно особая такая, что ли, жизнь. Он все в свое время, кое у него было, собирал детей для того, чтобы с ними разговаривать, для того, чтобы их просвещать, для того, чтобы с ними дружить просто. Он был как наш старший друг. И вот я оказался в числе этих детей и никогда не забуду, что он для меня сделал в тот момент, в то время, и как он действительно перевернул всю душу. И если я вот сейчас на этом посту уже столько лет, и вот на этом служении, то это в значительной степени, если не целиком, результат вот этого его дела. Вот я живой пример этого. Каждый раз, что я его вспоминаю, я чувствую особую радость, особую благодарность и особое ощущение его заботы. Когда я ему сказал, что как бы не было хорошо вот здесь, сейчас, с вами, вот здесь, в этой молитве, все, но я не могу забыть так же многого того доброго и хорошего, что было в те страшные лютые годы под коммунистами. И я никогда не могу бросить камнем ни в кого, кто бы то ни было, кто находился и находится в тех условиях. И в частности, вот русская, церковь русская в России. Знаете, что он мне ответил? Да что же, говорит, конечно, ведь мы же одна церковь. Я на каждой проскомидии поминаю русского патриарха Алексея I тогда и молюсь за всю русскую церковь. Мы же одно, хотя у нас есть различия сейчас в силу обстоятельств. И вот этот человек, который мне сказал, это только у католиков, это было еще до Второго Ватиканского собора, только у католиков, говорит, юрисдикция над Евхаристией, а у нас, православных, Евхаристия над юрисдикцией, и в этом вся сила православия.
1: А помните, владыка, на канонизации владыки Иоанна тысячи людей было? И люди самых разных национальностей, самых разных юрисдикций даже. Вот это было воистину такое торжество православия, потому что все объединились в общем почитании владыки Иоанна.
2: Я хочу свидетельствовать свое личное переживание, то, что я видел. Все могли прийти, исповедоваться, причащаться, и тысячи, как вы говорите, действительно, тысячи и тысячи людей совместно засвидетельствовали силу и единство православия вопреки всему. А это было подлинное наследие этого великого святого, нетленного.
0: Этим свидетельством мы заканчиваем передачу, посвященную святителю Иоанну Шанхайскому и Сан-Францискому.
3: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию передачу, подготовленную по книге священника Сергия Мансурова «Очерки из истории церкви».

Недалеко от Эфеса, в Осийской провинции, образовалась и окрепла Смирнская церковь. Живя в Эфесе, апостол Иоанн Богослов вместе с другими апостолами в ближайшем соседнем крупном городе Смирне поставил епископом своего выдающегося ученика, святого Поликарпа. Устами того же апостола Господь предрек об участи Смирны, что она обогатится мучениками. «Не бойся того, что тебе надобно будет претерпеть», пишет тайно зритель в Смирну. «Вот, дьявол будет ввергать некоторых из вас в темницу, чтобы искусить вас. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Смирнская церковь в середине II века, прославив